0: на фото Андрея Проневича, чемпиона 15-х летних паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года по фехтованию среди инвалидов-колясочников и диплом еще одного участника игр в Рио Анастасии Костючковой, которая заняла 5-е место по фехтованию среди колясочников. Экспонаты, привлекающие наибольшее внимание посетителей музея, шпаги Андрея Проневича и Анастасии Костючковой, а также защитная маска Анастасии. Ну а на стене представлен фотодокументальный ряд. Можно ознакомиться и даже почувствовать через репортажные кадры атмосферу игр. Остановимся у выставки музея. Беларусь на мировой арене. Тут представлены парадная форма и спортивные костюмы национальной сборной для команды Республики Беларусь на паралимпийских играх разных лет. Общее для костюмов – это наличие гербовую символику. Самому взрослому костюму – 25 лет. Это парадная форма белорусских спортсменок на летних паралимпийских играх в Сиднее 2000 года. И можно смело утверждать, что данные экспонаты видели больше нас. Они видели достопримечательности стран, хозяек игр. В Сиднее костюм созерцал знаменитый оперный театр, корабль с белоснежными парусами. В Пекине видел стадион в форме птичьего гнезда. На летних играх в Париже 2024 года костюмы видели Эйфелеву башню. Кстати, возродитель Олимпийских игр Пьер де Кубертен был французом, и потому после первых Олимпийских игр в Греции вторые Олимпийские игры были проведены во Франции в 1900 году и совпали с проведением Всемирной выставки в Париже. Именно к этой выставке и была построена Эйфелева башня. На летних играх в Лондоне 2012 года данный костюм видел часовую башню Биг Бен, лондонский глаз, это колесо обозрения и Тауэрский мост. На зимних играх в Сочи 2014 года парадный костюм сборной Беларуси видел Агурский водопад, Сочинский дендрарий, Олимпийский парк. В Токио, Япония, костюм созерцал Императорский дворец, а из современных достопримечательностей – музей аниме Гбилди. На зимних играх в Пхёнчхане 2018 года парадные и лыжные костюмы видели знаменитый горнолыжный курорт. В темное время суток он напоминает гору с извергающей лавой, живым олимпийским огнем. Если подробнее остановиться на костюме белорусских спортсменов с игр в Пхёнчхане, то на твидном пиджаке можно наблюдать гербовую символику. Не случайно пиджак серого цвета. Серый цвет для Беларуси – это зимний цвет. Он наилучшим образом показывает белорусскую туманную природу этой поры года. Сочетание серого и красного цветов смотрится гармонично. Красный цвет – цвет победы, огня. Один из цветов нашего флага. Парадная мужская форма также включает клетчатые брюки, рубашку и пуховик. Отличительный элемент костюма – белорусский орнамент в виде снежинки. Он вобрал в себя символы оберегов матери, урожая и успеха.
1: На информационных табличках возле каждого костюма представлены сведения о количестве и достоинстве завоеванных на паралимпиадах медалей. Медали являются такими же важными паралимпийскими символами, как эмблема, гимн, флаг. Изготавливаются из позолоченного серебра, серебра или бронзы. Для каждого паралимпийских игр делаются свои медали. Общими для них являются эмблема паралимпийских игр в виде трех полусфер агитосов на одной из сторон. Музей паралимпийской славы содержит в своем фонде как командные, так и именные медали. Медали имеют большую ценность, поэтому музей имеет такие двери, каких нет больше в школе. Железные, прочные, для сохранности ценных экспонатов.
0: Влияние паралимпийского спорта на общество и сознание людей можно видеть в так называемом эффекте паралимпийских игр, когда после проведения соревнований внимание к инвалидам и их потребностям значительно возрастает. Безбарьерная среда, инклюзивное образование и доступность спортивных сооружений становятся все более востребованными и реализуются на практике. Кроме того, паралимпийский спорт стимулирует развитие новых технологий и медицинских достижений, которые могут быть полезными не только для спортсменов, но и для всех людей с инвалидностью. Руководство Республики Беларусь рассматривает физическую культуру и спорт среди инвалидов как важное средство их адаптации в обществе. Физической реабилитации и интеграции в мировое спортивное движение, здоровье людей, развитие спорта, приоритетное направление социальной политики государства. Спасибо за внимание.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Около спорта.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. И сегодня вместе со мной в этой виртуальной студии Вячеслав Илюшин, тифлокомментатор, редактор портала OTS.ru. Слава, привет.
3: Да, всем привет.
2: Сегодня мы продолжим обсуждать чемпионат мира, который уже подошел к своей фактически решающей стадии. Мы записываемся в тот момент, когда все четвертьфинальные пары уже сыграли. И у нас есть две полуфинальные пары. Матчи состоятся в ближайший вторник и среду, соответственно, в 22 часа. Ну и про все про это сегодня поговорим. Кто нас удивил, кто, может быть, немножко разочаровал. Ну и, собственно, попробуем сделать небольшие прогнозы на предстоящие полуфинальные матчи и, может быть, даже и на финал. Кто знает. Ну, соответственно, в полуфинальных парах у нас сойдутся Франция, Испания и Англия с Аргентиной. У меня сегодня, может быть, не очень бодрый голос, как раз по причине того, что две полуфинальные пары я сегодняшней ночью успел застать и немножко оценить те события, которые в них происходили. Скажи, вот для тебя насколько интересные полуфиналы получаются? Потому что впервые, насколько я понимаю, у нас четыре лучшие команды по рейтингу как раз вошли в четверку лучших на чемпионате мира. Как будто бы без сюрпризов с одной стороны, хотя с другой какие-то у нас были неожиданности. Вылет Германии, вылет, может быть, не совсем очевидный Бразилии от Норвегии. Как тебе то, что мы получили на стадии полуфинала?
3: Да, я думаю, на самом деле все довольно ожидаемо. Ну, наверное, за исключением Англии, но у меня к Англии очень специфическое отношение, примерно с Евро 2020 года. Я как-то не очень понимал, как эта сборная может вообще на что-то претендовать. Ну, там так это в основном по персоналиям у меня идет. А так, в остальном, в целом, наверное, для меня ничего удивительного нет. Да, наверное, можно было бы на стадии 1/4 финала там где-нибудь, да, не знаю, чуть более лучшую сборную США увидеть, но, опять же, да, там не футбольные моменты.

0: как мне кажется, ее подвели. Да, может быть, мексиканцы могли бы все-таки попробовать англичан переиграть, но это опять же фактор, наверное, да, вот этого фактор страны-хозяйки. А в отношении всех остальных, да, наверное, оно вполне себе ожидаемо. Единственное, что вот эта нижняя часть, там, где Швейцария с Колумбией играли, Аргентина с Египтом, да, вот там, пожалуй, только, наверное, по Швейцарии с Колумбией такие странные вещи могли произойти, просто потому что для меня и Швейцария, и Колумбия — это такие плюс-минус, наверное, равные команды, и, собственно, наверное, неудивительно, что они в итоге только в пенальти решили свои вопросы. Вот. А в остальном, ну, и марокканцы, и французы, и испанцы, и норвежцы, не аргентинцы, это все понятные были для меня гости 1/4 финала. Я, кстати, нисколько не сомневался, что бразильцев выбьют. Для меня это совершенно никаким сюрпризом не стало. Ну, а дальше полуфиналы, ну, что французы с марокканцами, ну, я комментировал Франция-Марокко. И, ну, честно, было непонятно, за счет чего Марокко вообще хоть что-то пытается Франции противопоставить. Испанцев я пропустил, но в целом, наверное, не удивлен, потому что испанцы мне еще с португальцами показались такими ребятами, играющими несколько не на полную катушку. Хотя, не знаю, может быть, тут более, если кто за испанцами пристально следит, те, может быть, скажут, что я не прав. Вот Норвегию с Англией зацепил вчера. Но там есть вопросы другого рода. Они, наверное, к тренеру больше. Ну, во всяком случае, у меня, опять же, на фоне игры с бразильцами. Ну, а в аргентинцах, не знаю, я как-то не очень сильно сомневался в том, что они швейцарцев пройдут. Я думаю, что, правда, все-таки в основное время они управятся. Ну, ладно, в основное не управились. Ну, опять же, фактор вот Месси в этот раз не сыграл. Ну, ладно, человек имеет право с 8 голами взять небольшую паузу. Вот, так что...
1: Но он передачу сделал зато.
0: Ну, у нас же в первую очередь все голы считают, поэтому...
1: Ну, да, ты знаешь, по поводу вылета хозяев для меня, наверное, более ожидаемая история. Хотя, наверное, вот в Мексику, может быть, я верил чуть больше и надеялся как раз на игру с Англией. По поводу США, вот эта вся нашумевшая политическая история, которая вызвала огромное количество вопросов, и теперь действительно и ФИФА, и Инфантино нужно будет очень долго как-то с помощью серьезных пиар-ходов свой имидж обелять, да, потому что, ну, какого-то разумного решения здесь найти будет очень сложно. Касаемо самых интересных четвертьфиналов, для меня кажется, что даже, получается, 1/8 еще стадии финала, вот этот матч мечты с Египтом, между Аргентиной и Египтом, это было для меня что-то, ну, такое из детства, какие-то нотки матчей, которые переворачиваются буквально за секунды. И, ну, вроде как уже 10 минут остается. Я уже мысленно думаю, ну вот, вылетает сборная Португалии. Одну легенду мы уже потеряли. Сейчас, судя по всему, эпоха второй аргентинской легенды тоже закатывается. Ну и думаю, ну, должно же иметь все когда-то свой конец. И тут матч разворачивается, причем даже в основное время, на 180 градусов. И, ну, это действительно, особенно если ты болеешь за Аргентину, эмоции, ну, такие, которые сложно описать. Что касается фаворитов турнира, ну, наверное, мне кажется, что как раз у нас в одной полуфинальной паре сходятся две самые стабильные сборные этого турнира, и Франция, и Испания. Испанцы только от бельгийцев впервые пропустили на этом чемпионате. У французов очень структурированное нападение, и тут как раз интересно будет, как эти две команды друг с другом попробуют выстроить футбольные шахматы. Ну, а вот Аргентина и Англия. С одной стороны, у Аргентины была, наверное, легчайшая сетка, да, фактически они с, ну, топовыми сборными еще не сыграли, хотя вот уже дошли до полуфинала. То есть самые сложные соперники у них были Швейцария и Австрия. Ну, вроде как это не самый топ нашего футбольного мира. И сейчас Англия – это тоже команда, которая где-то прям очень сильно натужно проходила определенных соперников, и могли они оступиться еще на более ранних стадиях. Вот для меня, конечно, здесь, хоть я и продолжаю болеть за Аргентину, но Англия – это такой соперник, которых еще у аргентинцев не было. И здесь, ну, наверное, не стоит удивляться никакому результату, хотя я продолжаю болеть за легенду и верить, что мы можем увидеть, например, повторение прошлого финала. Для тебя кто вообще был бы интереснее в финале? Есть ли у тебя предпочтение среди этих четырех команд?
0: Ну, наверное, Испания-Аргентина. Я бы такой финал хотел посмотреть. Но я, наверное, где-то чуть-чуть мозгом понимаю, что французы, скорее всего, испанцев пройдут. Опять же, просто на фоне ранее, да, увиденного. Вот интересно посмотреть, насколько испанцы там смогут завестись, потому что против такой сборной Франции играть... Ну, да просят меня болельщики сборной Испании в таком более аморфном состоянии, в котором испанцы с бельгийцами играли, с португальцами, ну, наверное, нельзя. Какая-то очень самоуспокоенная сборная Испании получилась. Я не скажу, что там французы тоже рвали жилы во всех матчах, но они вот именно как-то более монолитно выглядят. Насколько это у них получится, я не знаю. А в отношении Англии-Аргентины, ну, опять же, почему Аргентина? Потому что мы тут недавно общались с одним коллегой и как раз на тему Португалии. Что почему так португальцы вылетели, почему, значит, да, в том числе после матча очень долго у Роналдо ходил один. Никто там не подходил из-за португальцев, там как-то не качали, не провожали, да, там не хлопали. Ну, как обычно, это все-таки бывает, когда какую-то легенду провожают, там вокруг него люди концентрируются, его чествуют. То у португальцев такого не было. А мне кажется, сборная Аргентины, ну, понятно, там, опять же, с поправками на свои ветра, они все-таки вокруг Месси консолидированы, и у Месси какой-то, наверное, немножко другой статус, и он не так сильно в отрицательном плане влияет на команду. Я думаю, что у аргентинской сборной даже, наверное, не то, что задача там, да, выиграть чемпионат мира, а как именно физический кубок, да, и какой-то статус, а именно, что достойно проводить Месси, и для них, на мой взгляд, это прям такая идея фикс, и они этой идеи фикс придерживаются, и вот именно, что за счет команды, как вот общности, как какого-то сплоченного коллектива, они в том числе и с Египтом разобрались в довольно очень забавном матче, и с Кабо-Верде, кстати, между прочим, да, там тоже 3-2 было, и со швейцарцами тоже был достаточно сложный матч, поэтому... Ну вот я хотел бы, наверное, Испанию в Аргентину, но, скорее всего, это будет Франция, Аргентина. Вот что это такое.
1: То есть ты в Англию вообще не веришь?
0: Не то, что я в нее не верю, да нет. Я на самом деле, я скрывать не буду, я надеялся, что норвежцы англичан обыграют, но англичане сделали ровно то, что нужно было сделать бразильцам, и то, чего они, собственно, сделать не смогли. Наверное, в силу какой-то своей ментальной особенности, да, нужно было просто закрыть Холланда. Что, Холланда закрыли, а когда там еще в экстратайме поменяли Холланда, я такой, ой, ну, все, ладно, понятно. К сожалению, у норвежцев шансов нет. Вот, и как бы и все. То, что англичане, ну, выиграли, ну, наверное, да, по статусу им действительно положено. Я, как бы так, объясните, вот иногда, когда крупными планами показывают футболистов, неважно, англичан, не англичан, наших там в РПЛ, иногда по лицам считываешь, что как-то, ну, люди немножко в каком-то своем вообще... в отстраненном мире, И вот с Евро 2020 года я просто заметил, что Пикфорд, Кейн тот же, Беллингем, у них иногда такие выражения лиц, как будто, ну, я не знаю, им, ну, вот этот очень большой укол, да, как из «Кавказской пленницы» кто-то поставил, они при этом с этим шприцем все бегают и бегают всю игру, у них такие глаза по 5 рублей круглые, ничего не понимают, что происходит, и это, пытаются постоянно что-то найти. Я просто не понимаю, как, ну, в таком состоянии можно что-то серьезно выигрывать. Ну, опять же, это взгляд через монитор. У остальных-то такого нет. Никто как бы не бегает с круглыми глазами, там, ни Мбаппе, ни Месси, ни, там, ни Эрсабль, никто бы то ни был еще из оставшихся трех сборных. А англичане, они как будто, ну, я не знаю, им очень что-то надо, они постоянно куда-то опаздывают. Ну вот с норвежцами вроде как прокатило, ладно, но с аргентинцами, ну, не знаю. Но опять же, тоже... Надо вот будет дожить до полуфинала, и там уже, наверное, где-то после первого тайма будет пояснее, что нас ждет.
1: Ну, с одной стороны, может быть, это такая мотивация запредельная, которая выражается в том, что игроки отдают всех себя на поле, и, ну, видимо, это выражается вот в таких эмоциях, гримасах и так далее и тому подобное. Как ты считаешь, вот для тебя, кто сейчас лучший игрок этого турнира? Понятно, что, наверное, команда, которая победит в финале, ну, собственно, это будет либо Мбаппе, либо Месси, либо, вот, кстати, непонятно, то ли Кейн, то ли Беллингем, если это будет вдруг англичане. А если это будет Испания, то для меня вообще вопрос открытый. Но для тебя, а может быть, кстати, из тех сборных, которые уже вылетели, кто из игроков тебе больше всех понравился?
0: Ты так меня на Вазинью, что ли, склоняешь?
1: Ну, почему нет?
0: Главный Сезар Навас этого чемпионата мира. Да, в отношении лучшего игрока, не знаю. Вот я пока не очень понимаю для себя, кого бы так выделять на протяжении всего турнира. Ну, не знаю. Можно попробовать пойти немножко следующим путем, с небольшой моей такой испанской ангажированностью. Ну, я бы, может быть, Мерина бы тогда назвал. Потому что, в конце концов, человек выходит, делает результат. Вот. Хотя такой же результат делал Лукаку, да, на этом чемпионате мира. В целом, точно такой же результат делает Месси в свои по-футбольному престарелые годы. В отношении французов, да, на самом деле, если брать кого-то из французов, то есть очень большие вопросы. А мы что, разве не ожидали, что, ну, люди будут играть ровно так, как они играют? Ну, Мбаппе называют лучшим игроком. Как бы от него, ну, наверное, изначально ожидалось большое количество мячей. Нам называть лучшим игроком Алиса, который, ну, в принципе, и так к этому чемпионату мира подходил в статусе такого одного из основных двигателей сборной Франции. То есть люди делают то, что они как бы должны и умеют. Да? Да даже по той же сборной Англии. Ну что там, Кейна называть лучшим игроком? Ну вот если так немножко, да, придираться, все равно MVP будет выбран. Ну что, у нас Кейн как-то должен был по-другому сыграть, да, в своем статусе и по итогам прошедшего сезона? Да нет. Ну, как бы, давайте мы будем объективны, мы как бы пока получаем ровно то, что мы получаем. А если мы говорим о каких-то, да, действительно ярких игроках, ну да, ну пусть будет Вазини, в принципе, почему нет? Тут, я думаю, что сильно-то против никто не будет. Ну, можно еще, не знаю, наверное, полсборной Египта назвать за матч с Аргентиной. Опять же, мне кажется, что как-то прошли, наверное, те времена, да, вот когда там Ривалдо блистали, зубастики, я про Роналду бразильского, да, говорю, вот те времена, мне кажется, немножко ушли. И когда вот мы вместе тоже там восхищались в каких-то моментах, при том, что сейчас, ну да, безусловно, Месси классный игрок и так далее, но давайте тоже, ну, что мы в конце концов, совсем уж что-то от него такого не ожидали. Это же да. И, может быть, аргентинские болельщики вообще скажут, как бы, в смысле, а вы что, думали, что Месси как-то по-другому сыграет, да? Ровно так играет, как хочет. Поэтому, ну, если вот на данный момент по самым ярким, ну, пусть будет Вазини. Я бы еще, наверное, Холланда отметил. Да, он попадает ровно под ту же категорию, значит, людей, от которых мы, в принципе, получили ровно то, что и ожидали. Но для него, опять же, это, да, это первый чемпионат мира. Для него это несколько другие национальные состояния. И вот, опять же, с той же Бразилии человек сделал ровно то, что я и ожидал. В какой-то момент начали чуть побольше мяч подгружать. Все, ну, как бы человек, о, есть мяч, я сейчас забью. Ну, он забивал. Вот, это такая просто машина для забивания голов, которая... Что, бразильцы там, еще кто-то... Мяч, главное, дайте. Дальше все придумаем. Ну, вот, наверное, как-то так. Не знаю. У меня очень странное отношение к таким родным наградам.
1: Ну, я думаю, что здесь все будет без сюрпризов. Ну, опять же, вот разве что по Испании у меня вопрос открытый. Мне казалось, что Ямаль как-то должен более ярко себя на этом турнире показать. С одной стороны, вроде бы он тоже делает все то, чего от него ожидаешь, да, обходит, обыгрывает, создает пространство. Но то ли ему где-то, может быть, немножко не везет, и он не переходит в большое количество результативных действий, да, исходя из того, что он создает на поле.
0: Ну, кстати, не знаю. Нет, по-моему, Ямаль наоборот. Вот это лучший игрок со знаком минус. Как-то, мне кажется, от него все ждали несколько другого. А тут он прям, ну, что-то... Если сравнивать с той прессой, да, которая была до начала чемпионата, я совершенно не понимаю, что вдруг Ямаль-то короновали главным, ну, или одним из главных лидеров сборной. Я понимаю, что она так несколько размыта в плане лидера. Ну, не знаю. Вот, наверное, если в таком плане, то вот Ямаль это пока одно из таких, ну, не разочарований, а одна из тех фигур, которая не сошлась по ожиданиям.
1: Ну, соглашусь, да. И в целом, наверное, нападение Испании, оно такое самое не суперзвездное, да, если мы берем вот все оставшиеся команды, даже в сравнении с Аргентиной.
0: Оно не выделяется персоной. Вот как бы испанцы, они вот именно хороши как коллектив. Вот ровно как коллектив. Вот если этот коллектив разобрать, ну, может быть, получится там что-нибудь другое, да. А вот у них вот эта особенность, причем она пошла еще где-то, наверное, с 2008 года, да, тогда, правда, все по Торосу там сходили с ума. Но Испания, она вот всегда была хороша вот какой-то своей общностью. И когда вот эта перестройка-то пошла, да, в 2014 году, да, в 2018 году, вот когда у испанцев результаты упали очень сильно, они же перестраивались долго не потому, что у них... Ну, как-то все плохо было. Им нужно вот этой общностью было как-то синхронизироваться. А когда тебе нужно много людей синхронизировать сразу и быстро, это как-то вот не всегда так получается. А когда у тебя есть лидер, да, там тот же Месси, там Мбаппе, Кейн с Беллингем, ну, ты как-то вокруг них просто строишь всю игру. А у испанцев так не получается. Им приходится строиться вот как-то в такой какой-то монолит. А это больше времени занимает. На мой взгляд. Не знаю. Может, не прав.
1: Ну, ты знаешь, вот если брать такие переходные периоды, мы понимаем, что вот, допустим, сборная Бельгии, уже явно будет другой сборной Хорватии, точно будет другой. Будет обновление и в сборной Германии, хотя сама по себе она по именам уже сильно обновилась. Вот если взять французов, то, по сути, мы видим команду, которая там дважды выходила в финал. Да, там выигрывала, попадала в финал. Сейчас минимум на стадии полуфинала остается. И какие-то лица поменялись, какие-то лидеры остались. И, в принципе, нельзя сказать, что эта сборная, ну, какая-то старая. Да? Мы понимаем, что вот через 4 года мы, скорее всего, большинство из этих же звезд увидим. В Испании такая же картина. Да, несмотря на то, что вроде как нам... Всем уже оскомину набили и Педри, и Гави, и Ямаль, и так далее, и тому подобное. Но им всем там 20 плюс-минус лет, да, и у них еще вот эта дельта чуть ли не 3-4 чемпионата мира. У Аргентины это, ну, в таком сочетании мы понимаем, что это последний заход, да, и мы понимаем, что неважно, какие игроки здесь вокруг Месси, да, сколько бы им ни было лет, это все, ну, такой больше антураж. Это, наверное, что вот это, что предыдущие сборные Аргентины, если мы сравниваем, вот, там, не знаю, с периодом 20-летней давности, ну, согласись, одна из самых незвездных команд, да, то есть тут ярких игроков, их по количеству, ну, совсем немного. Они добротные, они крепкие, они выполняют свою функцию, они как раз очень хорошо подходят вот под ту структуру для Месси, чтобы, ну, там, быть ему хорошими сокомандниками, но сами по себе они не какие-то выдающиеся исполнители.
0: Это как раз роль Месси. Это вот все роль Месси. Мне кажется, если Месси уйдет, ну, точнее, ладно, не если, а когда, да, тут вопрос, наверное, такой, мы очень можем увидеть совершенно интересную сборную Аргентины. И где может и тот же Лаутаро Мартинес что-нибудь показать, и Хулиан Альварес, и так далее, и там, может быть, Энцо Фернандес. Ну, в общем, просто когда у тебя есть Месси, и ты делаешь все так, чтобы вот ему было хорошо. И когда ему хорошо, он начинает забивать там свои 5-е, 6-е, 7-е, там, 18-е, 19-е, 20-е мячи на чемпионате мира. А вот когда Месси уйдет, вот там-то мы, мне кажется, и увидим другую сборную Аргентины. Может быть, очень может быть, что именно в футболке Альбиселесте мы кого-нибудь, так сказать, и приметим по новой. Так что, вот, опять же, про роль лидера, да, он же не только лидер, да, там, может быть, на поле или там еще где-то, он лидер в раздевалке, он лидер за пределами поля, потому что та же пресса, она же весь турнир обсуждает Лионеля Месси. Вот мы весь турнир обсуждаем Лионеля Месси.
1: Ну, мне кажется, это заслуженно в этот раз.
0: Я не спорю, что это безусловно заслуженно. Это безусловно заслуженно. Но сколько мы материалов читали о том же Мартинесе, о Джулиане Симеоне, о Хулиане Альваресе, о Энцо Фернандесе. Ну так, где-то там, да, вскользь мимо проходили. Ну, они же не главные вот эти, да, цели для прессы. Все, на себя все забирает Месси. И он прекрасно с этим делом справляется. Он знает, что это за давление, он знает, как с ним работать. А все остальные, они в прекраснейших обстоятельствах находятся. Просто в прекраснейших. Они, по сути, ну, как бы, ну, играют, ну, если так очень сильно утрировать, все удовольствие. И, как бы, а что нужно латиноамериканцам? Ну, просто, господи, мяч дайте им, выпустите их на поле. И пусть это развлекаются как могут. Ну, понятно, да, там, может, пару-тройку схем все-таки написать, а то уж совсем хаос начнется. Все, пожалуйста. А все на себя Месси забирает. И мне кажется, вот это очень аргентинцам помогает на этом турнире. Что вот эта вот Месси-мания, если позволите, она всех, скажем так, она не то что расслабляет, она просто убирает вот это давление со всех остальных. И, ну, всегда же приятно, когда на тебя никто не давит.
1: Ну, совсем скоро мы узнаем, что из этой Месси-мании получится. Смогут ли они пройти еще один этап? 14 июля в этот вторник в 22 часа у нас играется первый полуфинал Франция-Испания. На следующий день, 15 числа, уже Аргентина-Англия. И 19 числа финал в 22 часа. Ну и, соответственно...
0: 17-го матч за третье место.
1: Да. Да, но давай проанонсируем, что финал, если вы находитесь в Москве, вы, среди прочего, можете посмотреть с комментарием Вячеслава Илюшина в инклюзивном кафе «Разные зерна» на Трифоновской улице, дом 2, дробь 14. Если вы хотите посетить это мероприятие, то регистрируйтесь заранее, и организаторы обязательно с вами свяжутся. Ну, а мы обязательно подведем итоги чемпионата мира в следующем выпуске. И спасибо, что были сегодня с нами. Всем счастливо. Всем пока.
0: Пока.
2: Около спорта.
3: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие «культурная реабилитация», без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
4: Вход в театр музыкальной комедии. Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
3: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
5: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово. Потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
3: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
6: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступ и попадание в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
3: Доступность культурных объектов крайне важна. Ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
7: Беседка на Радио ВОС.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандема Бойко. И только что в КСРК ВОС завершился концерт итальянского певца Карло Визентини. И мы пригласили его к нам в студию рассказать о себе. Здравствуйте, Карло.
9: Здравствуйте.
8: Мы только что получили огромное удовольствие от концерта, от вашего исполнения, окунулись в нашу молодость, детство, послушали то, что любили, слушали. И я даже могу сказать, что покупали пластинки, и у меня был небольшой кассетный магнитофон, и я брала у сестры пластинки, записывала, и потом делилась этими записями. Мы безумно любили просто все с друзьями вашу музыку.
9: Спасибо.
8: И огромное вам спасибо за вот эту вот ностальгию, замечательный вечер. Я знаю, что вы у нас в КСРК, в Обществе слепых, совершенно не случайно. Расскажите, пожалуйста, по какой причине вы так близки к нам?
9: История исходит из моего детства, потому что я жил в семье незрячих родителей. Поэтому, когда я приехал в Россию, мне было интересно понимать, как здесь незрячие живут. немножко понимать, если есть разница, внимание и отношения. И потом понял, что бывать в обществе слепых для меня это важно, потому что это окунуться снова в мир, где я жил пол моей жизни. Почти до 40 лет мои родители были живыми, и я был связан с проблемами незрячих людей. Даже у меня есть история, когда я был очень молодым, и был большой протест незрячих людей. Они претендовали на более лучшие условия, пенсионный фонд, зарплаты повыше. И они пошли пешком в Рим из Флоренции, это почти 300 километров. А я их сопровождал случайно, потому что мой отец решил, давайте пойдем, и я был с ним, и поэтому есть такая история. Мне сейчас нравится снова понимать, как вы живете, как с этим спортом, который вы любите, которым вы можете играть. Я играл тоже в настольном теннисе с незрячими людьми. Ну, есть такое прошлое, и поэтому мне нравится всегда выступать или общаться в обществе слепых любого города России. Я был в Казани, в Чебоксаре, в Йошкар-Оле, в Петербурге, большая история. Тем более в Петербурге сейчас очень сильная большая история, потому что в прошлом году, в октябре, я там выступал, 2 концерта. И до моего прибытия в Петербурге они открыли памятник слепым слухачам. И я им рассказал, что мой отец тоже был слухачом. И отправил материал. Сейчас история моего отца находится в музее Петербурга.
8: Угу, как интересно. Да, кстати, я через пару недель тоже собираюсь в Петербург в командировку. Там будет юбилей издательства «Чтение», которое выпускает книги для слепых.
9: Угу, угу. Книги в бумаге? Извините,
8: да, бумажные, да. Вот по Брайлю.
9: Да, по Брайлю. Но я думаю, что сегодня другая технология, может быть, я помню последние моменты моей мамы, она слушала часто аудиокниги, но еще идет чтение по книгам, да, бумажным.
8: Вы знаете, все-таки Брайль, он должен оставаться, это дает возможность более внимательного прочтения книг, потом изучения тех же математики, формул химических, физических, математических, и к тому же грамотность, конечно же, сохраняется только через Брайль. Угу. На слух это практически невозможно. Понял. И сейчас наряду с брайлевскими книгами появляются еще и вот дисплеи брайлевские. То есть они есть давно, а имеется в виду, что сейчас вот предлагают государство каждому незрячему человеку в России такой дисплей, который можно присоединить как к компьютеру, так и к смартфону, угу, и прочитывать по Брайлю все, что там
9: написано. А, с пальцами, да?
8: Да.
9: А, дисплей с рельефом, да?
8: Да.
9: А, интересно. Угу.
8: Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про своих родителей. Как вы воспринимали их? Как вы им помогали?
9: Ну, вы трогаете очень больной пункт моей жизни, потому что родился и вырос с ними, и всегда их героизм для меня, это было, ну, недостаточно глубоко воспринято. Поэтому я считаю, что мы в семье, ну, особенно я, недостаточно помогали в их трудностях в жизни. Ну, средне помогали, но считаю, что недостаточно. Но мои родители выросли, они познакомились в одном институте в Болонье, в очень известном институте, где даже Андре Бочелли был, ну, очень в городе Болонья. И там моя мама стала беременной, в конце концов. Моя мама преподавала, она была профессор фортепиано, преподавала моему отцу пение и музыку. И, наверное, влюбились, и я там родился. Но родился в институте с нашим религиозным воспитанием. Сразу, ну, не выгнали, но сказали, что они не могут больше жить в институте, поэтому они пошли в поиски друзей. оказались в Риме, где я родился. И потом из Рима поехали к другому другу и устроились во Флоренции. Постепенно они улучшили свою жизнь. Когда жизнь стала очень шикарной, скажем, потому что не знаю, как у вас в России, но в Италии есть пенсия для незрячих людей. Mm-hmm. И одновременно есть одно пособие, которое называется сопровождение. Mm-hmm. То есть это тоже, это как другая пенсия. Не помню, если это чуть-чуть меньше или больше самой пенсии. И они уже начинали получать хорошие деньги, поэтому уже не было проблем с долгами, с товарами, купленными в рассрочку и так далее. И, ну, они ушли из жизни очень быстро одновременно. В течение одного года, к сожалению.
8: Но обычно говорят, что вместе уходят те люди, которые очень были близки и даже уходят вместе.
9: Моя красивая семья всегда страдала от многих проблем, потому что они женились в 48-м году. Италия еще была недостроена после войны, еще нет экономического бума, который появился в 60-х годах. И поэтому они встречались со многими проблемами. И тем более мой отец стал незрячим в большом возрасте. И это отразило серьезно на его характер. Поэтому жили, но жили всегда по поводу ваших слов, что люди выходят вместе. Жили иногда мирно, иногда не мирно. Потом проблемы, но мой отец любил вино, и поэтому иногда любил много. И поэтому были красивые моменты, которые чередовали на грустные моменты. Но средно я считаю, что они были героями, потому что у моей мамы было 4 детей.
8: И а вы старший, да?
9: Я старший. И растить 4 детей, когда нет еще достойной зарплаты, мыть, стирать, готовить. Это героизм, который я только сейчас достаточно оцениваю.
8: А на самом деле у меня тоже 2 взрослых детей, внук и внучка. Угу. Поэтому мне очень интересно было бы узнать, вот как вы вот среди сверстников, среди друзей воспринимали своих родителей. То есть не было какой-то неловкости от того, что они у вас не такие, как у других ваших друзей?
9: Ну, особенно нет, но повторяю, говорит, что часто мы могли быть более, это просто лично со стороны детей, мы должны были быть более внимательными и терпеть что-то больше от них, понимать больше их страдания. Но со стороны других людей, друзей, наоборот, особенно часто бывало, что от них всегда больше внимания к людям с инвалидностью. Поэтому кто-то воспринимал просто как нормальный человек, кто-то более... Я часто тоже, когда помогаю какому-нибудь незрячему человеку, иногда заметил, что не всегда я должен ему помогать. Очень внимательно отношусь, и им достаточно меньше.
8: Угу. И, наверное, это сказать случилось. Правильно оказывать помощь, да, то есть когда они действительно в этом нуждаются. Это, наверное.
9: Да. Иногда бывает, что люди знают дорогу даже с закрытыми глазами, поэтому я сразу бегаю к ним и хочу помогать. И иногда это приятно, иногда говорят, ну, не надо. Мне кажется, что даже здесь, в России, часто внимание к этой проблеме, я имею в виду проблема, когда ты в обществе, мне кажется, иногда есть чуть-чуть больше, чем у нас. Ну, например, видят человека, который стоит у светофора, и сразу надо подходить к нему. Либо в автобусе надо подниматься. Ну, я вижу часто большое внимание здесь.
8: А скажите, пожалуйста, я так понимаю, что у вас музыка с рождения была, потому что мама музыкант, да? И папа тоже?
9: Да, оба были музыкантами. Мама просто профессор фортепиано. И папа был хороший тенор и хороший музыкант, играл на аккордеоне, на фортепиано. Но всегда на любительском уровне, потому что они не могли, несмотря на то, что мой отец сделал несколько конкурсов по пению лирическому. Но сразу их жизнь стала тяжелой, потому что моя мама стала беременна, и сразу второй сын после 3 лет, а потом другой сын чуть-чуть позже, который умер молодой. И потом еще одна дочка после 16 лет от этого момента.
8: Долгожданная дочка, да?
9: Да, да, она ждала дочку. Конечно, фортепиано всегда был дома, и поэтому я всегда чуть-чуть играл. Потом начали играть на гитаре, на классической гитаре. Мне было уже, по-моему, 14 лет, я уже играл серьезно, играл 4 года. Это был тот период, когда еще, не знаю у вас, но у нас гитара еще не была в консерватории, классическая гитара. У меня был профессор, это был тот период, когда все думали о гитаре, потому что Beatles, всегда группы были бас, гитара, ударник и другая гитара. Была такая музыка, поэтому все стремились к созданию своей группы. У меня были 2 группы. Я играл на гитаре, потом музыка изменилась. Я уже играл на фортепиано, чуть-чуть взял инструмент, потом стал принимать уроки, улучшил мой уровень. Потом жизнь не позволяла, потому что я работал фотографом в одном издательстве, в газете «Флоренции». И поэтому моя жизнь как фотограф, где я работал часто в воскресенье, ночью и так далее, не позволяла мне играть. И поэтому я немножко забил о музыке. Потом в возрасте примерно 35 лет я всегда в мире музыкантов познакомился с красивым человеком. Ее звали Рут Пардо, болгарка женщина, которая преподавала в консерватории Флоренции. Я стал у нее принимать уроки. Мы познакомились через друзей. И с ней я сдал экзамен на средний уровень фортепиано. Мне было уже почти 40 лет. У меня такой диплом, но играю всегда так себе. Потом, что происходило, начал изучать русский язык. Я уже говорил на французском, на английском, и хотел изучать один более эзотический язык. И не думал сразу о русском языке. Думал, не знаю, китайский или испанский. Ну, другой язык. Потом было такое время, когда я был, глупое слово, но я был коммунистом. В Италии я был, голосовал за среднюю партию, но мои мысли были более левые. И увидел рекламу уроков русского языка, пошел туда, задал вопрос, стоило недорого в обществе СССР Италия. Я начал изучать русский язык. И оттуда моя жизнь изменилась. Все было хорошо, прекрасно, интересно.
8: А когда вы приехали первый раз в Россию?
9: Первый раз я...
8: Или это Советский Союз еще был?
9: Да-да, я приехал в 1985 году в группе туристов. Я помню, первая поездка называлась «Москва, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухара». Такая поездка. Приезжал самостоятельно несколько раз, чтобы практиковать язык. Потом начали первые моменты бизнеса, типа люди хотели переводчик, я начал переводить. Поэтому долгое время я работал переводчиком, несмотря на то, что у меня нет диплома переводчика. Но работал с итальянцами, которые приезжали сюда, меня оплачивали. Потом уже 27 лет тому назад с моей уже женой мы вместе открыли свой склад аксессуаров и стали в кавычках бизнесменами в России. Ну, еще есть такой склад. Моя жена еще работает здесь.
8: А музыка как у вас? Вот,
9: И музыка я... Да, да. Это я в музыке вернулся 3 года тому назад. У меня много друзей-музыкантов в Москве, и в Казани, и в Питере. И поэтому я сделал первый концерт с этими друзьями в Казани на филармонии Чебоксары. Сделал трибют одного... Вы были на концерте, да?
8: Я сегодня была, да.
9: А, есть такой Джино Паоли, я рассказал, этот поэт наш, который написал песню «Сапоре ди сале». И я сделал трибют этого Джино Паоли с его песнями. Правда, добавили группа из Казани, добавила несколько хитов, которые вы очень любите. Но в среднем были все его произведения, 10 мелодий. И оттуда я начал думать, что хочу снова петь песни, играть. Раньше я чуть-чуть играл, сейчас мне нравится не играть. Мне нравится ритмическая жизнь. Поэтому либо с бендом, либо... Скоро я, наверное, весной я буду выступать с бендом тоже. В Москве я тоже выступал в джаз-клубе с красивым артистом. Его зовут Виталий Кис, гитарист. Я очень хороший друг Борис Фромкин, который часто играет у вас. Да,
8: да. Вот недавно тоже был концерт у нас, тоже брали интервью.
9: Да, жалко, что меня не было. Он мне обещал, я люблю джаз, поэтому... Одну-две песни джазовые, если я был бы здесь, он мне позволил исполнять с ним. Но я и промоутер, я вожу в Россию наши артисты. Очень много работал, сейчас немножко после эпидемии, после этой трагедии, немножко работаю чуть-чуть, но не очень. Например, в этом году я привез сюда великий в мире саксофонист, его зовут Стефано Ди Баттиста, но в последний момент его бенд отказался приехать. Поэтому я занимался поиском других музыкантов здесь, ну, в мире джаза это возможно. И поэтому потом другой концерт не осуществился, потому что тоже музыканты не хотели приехать. Пока не заканчивается эта грустная ситуация, бывают такие моменты.
8: За то, что вы сюда приезжаете, к вам не меняется отношение на родине у вас?
9: Нет. У нас русские любят. И в городе, где я живу, в Монте-Гале-Терме, очень много русских живут. Нет. Есть какие-то политизированные круги, которые могут быть... Но в Италии особенно нет. Я вижу в интернете, в других странах, бывают моменты русофобия или что-то такое.
8: Нет, мы Италия давно любим... меньше, да, подвержена таким?
9: Не, меньше. Мы все время любим русских. И даже меня обижают. У меня хороший друг в Петербурге, его зовут Галя. Ну, сейчас у нее свои позиции, эта история. И говорит, что мы на Западе всегда ненавидели нас. Эти разговоры я не терплю, потому что это не так. Мы любим Россию, любим русских. Поэтому мы все были в восторге сразу, когда открылся занавес, когда люди приезжали, отдыхали, торговали, покупали. То есть не существует. Сейчас политика немножко играет свою роль некрасивую в этих отношениях, к сожалению.
8: А все-таки, если вернуться к обществу слепых Италии и России, то какую разницу вы отмечаете?
9: Ну, я живу во Флоренции, вижу, что общество слепых во Флоренции, она очень скромна сейчас. Но, например, был в Петербурге, заметить, как круто они живут, разные отделения, концертный зал, ну, мероприятия. У нас не так организовано, как у вас. Чем-то скромнее, да. В Риме, наверное, не так, в больших городах, может быть, лучше. Я общаюсь только с флорентинскими, знаю, и вижу немножко так.
8: Ну, а сейчас, вот, когда уже родителей нет, вы поддерживаете какую-то связь с обществом? Например, подобные концерты у себя на родине даете?
9: Ну, я сделал в прошлом году. Я начал недавно, и несмотря на то, что я не молодой, я еще не понял, чем хочу заниматься в жизни. Поэтому сейчас даже думаю, хочу приехать сюда и жить больше здесь. Тем более у меня русский паспорт, поэтому я могу. Дочки большие, обо мне меньше думают. Жена тоже не страдает, но пока она еще живет между Россией и Италией, поэтому полгода она живет здесь по работе. Поэтому хотел вернуться сюда и жить чуть-чуть больше здесь. Я здесь вижу технически, технологически большое развитие, которое у нас медленно идет. Ваше МФЦ, например, ваши поликлиники, такой сервис, все ли в банках тоже такие структуры современные, все цифрового, все прекрасно. Моя большая ошибка, что я чем заниматься идеалами бизнеса 35 лет назад, я должен тогда-то думал, давайте вернемся в музыке, снова буду петь песни, тогда было бы лучше, помоложе, посильнее. Но судьба так распределила.
8: У меня такого впечатления не сложилось, что вы совсем недавно музыкой занимаетесь. Мне казалось, что вы всю жизнь пели, и это ваше. Я думала, какое же место тогда занимает фото и корреспондент. Но оказалось, что как раз музыка – самая меньшая часть вашей жизни, да?
9: Когда мой шеф в агентстве, когда я работал в газете, мне сказал, потому что я играл, поэтому иногда бывало, что суббота или воскресенье я играл и не мог работать. Он мне сказал грубо, либо ты будешь работать, либо ты будешь музыкантом. И тогда я принял решение, что мне нужна работа, мне нужна зарплата. И иногда я хитро договаривался с коллегами, поэтому мы работали часто по смене, ночью, два раза в неделю. Поэтому, когда я должен был играть, я договорился с кем-то, и потом, может быть, два раза я занимался их сменой. Но потом жизнь заставила меня думать больше о работе, тем более я всегда ездил туда и сюда, но я долго играл в ресторанах в Италии, особенно во Флоренции. Потом приехал в Россию и немножко остановился с музыкой. Большой интерес, надо потом было придумать, как кормить семью, потому что я приехал в Россию. Сначала приехал по приглашению одной фирмы. Я поехал в Йошкар-Олу. Тем более я сейчас буду издавать мою книгу об этом городе.
8: Да, еще, наверное, мы можем проанонсировать ваши концерты, да, когда они, где состоятся.
9: Ну, я сейчас поеду во вторник в Павловский Посад. Это город моей жены. И они просят мой концерт. И, может быть, презентация книги. Поэтому я думаю, что, наверное, вернусь сюда снова в конце февраля, в начале марта, ваши праздники. И останусь здесь в 1-2-3 месяца, посмотрим, как могу.
8: А вы сказали про концерты в Чебоксарах, Казани. Это когда? Йошкар-Оле, да?
9: Сейчас у меня один концерт в Казани. Это в Дом культуры, я забыл, как называется. Это будет 6 числа. Потом у меня концерт в очень красивое заведение. Это ресторан-гостиница в Йошкар-Оле, называется «Сыроварная». Это будет 11 числа. И потом 13 числа всегда в Йошкар-Оле. Я поеду сейчас в Чебоксары не за концерты, за переговоры. Там мой друг, это директор филармонии, поэтому меня пригласили именно 12 декабря, когда есть трибют Юра Антонова. Есть музыканты, которые хотят со мной создавать какой-нибудь проект. Я буду 13 числа в одном концерте, который назвали мои друзья в Йошкар-Оле, которые поют итальянские песни, Карло Визентини и друзья, как будто я великий. Но я надеюсь, что все будет красиво, хорошо. В одном Доме культуры, где 700 мест, театр, это тоже неплохо.
8: Да, огромное спасибо, Карлос, за нашу беседу. В заключение, я думаю, что есть вам сказать несколько слов пожелания накануне Нового года нашим радиослушателям.
9: Спасибо, во-первых, вам. Я хочу желать всем моим друзьям, незрячим в России, жить лучше, всегда не сталкиваться с проблемами, которые часто бывают на улице. Я часто смотрю зимой ваши тротуары, меня сам лично пугают, как могут люди ходить сами по льду, все часто не чистится. Конечно, на первом месте желаю всем вам здоровья и надеюсь, что скоро в любом месте России буду снова с моими незрячими друзьями в любом месте, начиная с этого места, Москва.
8: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с музыкантом из Италии Карлом Визентини. С вами была Цинтема Бойко. Всего доброго, до Бойко. Всего доброго, до новых встреч.

0: инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио. В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Сборник мультфильмов «Домовенок Кузя» начинается. Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Белые титры на фоне синего неба. Творческое объединение экран. Резная деревянная крышка шкатулки. Вращаясь, расположенная в центре крышки круглая, вырезанная клиновидными углублениями розетка исчезает. За ней лес, по нему бежит.
3: Стой, трухлявая, стой!
2: Высоко подпрыгивая, избушка на курьих ножках. За ней, летя в ступе, гонится баба-яга. Избушка делает крутой разворот.
3: Вернись, гнилушка!
2: На полной скорости баба-яга врезается в дерево. Падает, приподнявшись, видит, как избушка скрывается за пригорком. За погоней наблюдает существо, похожее на дерево с глазами и ртом из трутовых грибов, и маленькое существо с листьями вместо ушей.
4: Дедушка, а баба-яга полезная или вредная?
5: Всякая планка в лесу к чему-нибудь назначена. Потому порядок.
2: У маленького существа вытянутая цвета созревшего желудя деревянная мордочка, малахитового цвета глазки.
4: Это она?
5: Однако она вот это.
2: По лесу тянется дым. Баба-яга греет руки над костром. Подбежав, дедушка затаптывает огонь похожими на корни ногами.
5: Непорядок.
4: Опять непорядок!
6: А мне леший не указ. И моей избе тоже.
2: Дедушка.
5: Хозяин тебе нужен.
2: Достает.
4: Хозяин.
2: Пробку из уха.
5: Чтобы дом в руках держать.
4: Чтобы дом в руках держать.
5: Да.
2: Ставит пробку на место.
6: Какой такой хозяин?
2: Подняв руку, баба-яга задумывается.
6: Дома хозяин.
2: Опирается подбородком на руку.
6: Домовой нужен.
2: На фоне резной деревянной крышки шкатулки появляется название мультфильма «Приключения домовенка» по мотивам сказок Татьяны Александровой. Под дождем в тусклом свете электрических фонарей стоит двухэтажный бревенчатый дом. Снаружи в окно дома заглядывает баба-яга. У нее темная кожа, длинный нос, круглые глаза, длинные сучковатые пальцы, на голове черный платок. Ходики в виде кошки с двигающимися вправо и влево глазами показывают без 10:50. На столе играет патефон. Сидящий на табурете мужчина в кирзовых сапогах читает газету «Гудок». Положив газету и очки в круглой оправе на подоконник, залезает на печь, стянув, сбрасывает сапоги на пол.

0: Ночная стрелка делает шаг. На ходиках ровно 12 часов. Ручка граммофона сама вращается. Игла перемещается в начало пластинки. Из-за ходиков появляется домовенок Кузя. У него вымазанные в саже лицо и волосы. Спрыгнув на гирю ходиков, он спускается на пол. Взяв ухват, чешет свисающую из края печки, одетую шерстяной носок, ногу мужчины. Мужчина подтягивает ногу. Из-за небольшой металлической дверцы печи выглядывает Нафаня.
1: Ну, Кузьма!
2: Ну, Нафаня!
1: Человек домовому как-никак хозяин!
2: Ой, ой, ой!
1: Кастрюли не мытые, пол не метен, сковородки не чищены.
2: Иду.
0: Оседлав, Кузя прыгает на сапоге, как на лошади. Нафаня чистит другой сапог. Баба-яга открывает форточку.
2: Ой, батюшки, грязный-то какой. Беда. Огорчение.
0: Кузя руками ест кашу из котла.
1: Кузька!
2: Аюшки!
0: Свернув половицу.
1: Ой, по ком эта метла плачет?
0: Нафаня несет ее на улицу.
2: Иду.
0: Заглянувшая в комнату баба-яга ставит вместо стоящего у двери веника черную метлу. Спрыгнув со стола, Кузя бежит к двери. Оглядев метлу, берется за черенок, подметает пол. Завертевшись на месте, метла поднимается в воздух. Сделав круг по комнате, вылетает за дверь.
2: Нафаня! Я больше не буду!
0: Несущая Кузю метла летит над верхушками деревьев, догоняет ворону.
2: Эй, посторонись!
1: А ты что за птица?
2: Я Кузька. Домовые мы счастье в дом приносим. Да?
0: Ой. Сорвавшись, Кузя падает в трухлявый пень.
1: Интересно, кому это счастье привалило?
0: Из пня одновременно выпрыгивают.
3: Ой.
0: Кузя и маленький леший Кузя. Машет.
3: Чего пугаешь?
0: Руками.
2: А ты что за неведомый зверушка?
3: Я леший.
2: А вот и врешь. У леших клыки до самого носа и пуза на бекрень.
3: У кого он бекрень? У меня? Дедушка, он дразнится.
4: Что такое? Кто не спит? Непорядок.
0: Схватив маленького лешего и Кузю, дедушка забирает их под пень.
2: Ой, пустите меня! Чудище страшилище!
4: Тише, уймись.
2: Наших бьют! Я потомственный домовой.
4: То-то я гляжу больно дикий.
0: Дедушка поворачивается на другой бок.
2: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал в общем я.
0: Вытирая глазки, маленький леший берет из корзины желудь. Протягивает Кузе.
3: Угощайся.
0: Откусив кусок, Кузя бросает желудь.
2: Фу, какая гадость. Ой, фу, блинов хочу со сметаной.
3: А это что такое?
0: Обежав, Кузя становится перед дедушкой.
2: Домой хочу, к Нафане.
0: Забежав на дедушку, вытаскивает пробку из его уха.
2: Вы видите меня скорее отсюда.
3: Его нельзя будить. Подожди до весны.
2: Это как до весны? На таких-то харчах до весны.
3: А ты впадай с нами.
2: Куда это впадай?
3: Ясное дело, в спячку. Вот так.
0: Маленький леший так сворачивается калачиком.
2: Значит, обедать не будем?
4: Ежели не в тягость, разбуди меня 30 марта с утречка.
0: Дедушка говорит, не открывая глаз.
2: Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал. С голоду и холоду.
0: Прислушавшись, Кузя поднимает голову, лезет вверх, выглядывает из пня. Поляна и окружающие ее ели укрыты толстым слоем снега. Кузя оглядывает поляну, видит бабу-ягу. Поверх серого цвета балахона на ней черная в виде крупной сети шаль.
2: Ой, Кузенька, сынок, какой я вам бабушка, сынок.
5: Как это какой, любимый? Бежим скорее.
2: Куда?
5: В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечки серебряные, прянички сахарные. Догоним, чай пить будем.
0: Держа Кузю за руку, баба Яга бежит за избушкой на курьих ножках.
5: Держи, Кузя!
0: Бросает Кузю, тот приземляется на конек крыши избушки.
5: Тормози!
2: А ну, изба! Стой!
0: Избушка останавливается.
2: Зарывайся!
0: Разгребя куриными ногами снег, избушка опускается.
5: Генерал, весь бабушку.
0: Кузя строго оглядывает избушку изнутри. На круглом столе, сделанном из спила дерева, сидит белый с черными пятнами кот, вылизывает удерживаемую в лапах деревянную плошку. Завидев Кузю, смотрит на него круглыми желтыми глазами. Уголки приоткрытого рта опущены вниз. Кузя спускается по лестнице.
2: Вот печь не топлена, ложки не мыты, сковородка не чищена.
0: Кидает сковородку бабе-яге, та начинает ее старательно чистить. Кузя ухватом сгоняет кота, встав на стол, засучивает рукава. Баба-яга в тазу стирает белье, взяв метлу, бежит к печке, смахивает налет сажи. Кузя показывает в сторону кухни. Схватив сито, баба-яга просеивает муку. Кузя показывает на заваленный сухими листьями пол. Баба-яга начинает старательно подметать. Взяв самовар, торопливо трет его куском тряпки. Обложенный подушками, Кузя сидит в углу комнаты, в руке блюдце. На белоснежной скатерти самовар и блюдо со стопками кренделей и баранок.
5: Яхонтовый мой, крендельков покушал, отведай пирожков.
0: На румяной бабе-яге красный сарафан и кокошник.
2: Я что сказал? Хочу ватрушек. А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
5: Дичетка, милая, прости, не угодила. Сейчас ватрушечки подоспеют, бриллиантовый мой.
0: Кот хватает пирог. Баба-яга
2: надоел кусь собаки.
0: Спотыкается о кота, падает.
2: Ой.
1: Говорят, вам счастье привалило.
0: В избушку заглядывает ворона.
3: Бессовестно врут.
0: Кот сгребает под себя рассыпавшиеся пироги.
1: Счастье, баба-яге, счастье привалило.
0: Шкодливо оглядевшись, Кузя спрыгивает с подушек.
5: Кузенька, Кузя, выходи, я сдаюсь, непобедимый мой.
0: Кузя выглядывает из-за печки.
2: Ох, ох, ох, ох, ох, Кузенька, не пугай бабушку.
0: Кузя выливает на пол сметану из кувшина. Прыгает на спину подошедшего к ней кота. Баба-яга берет Кузю.
5: А это наш Кузенька жир бесится. Побесится и баиньки пойдет.
2: Завела дармоеда.
0: Кот выпрыгивает из избушки.
2: Ой,
0: баба-яга
2: точно мне.
0: Укладывает.
2: Хочется чего это.
0: Кузю.
2: Сам не знаю чего.
0: В люльку.
2: Ремнял, мяу. Половики, что ли, снежком почистить?
5: Не-не-не-не-не-не. Ручки-ножки застудишь, носик обморозишь.
0: Спелена в баб-яга перевязывает Кузю синей ленточкой, качает.
2: Бабушка, а весна скоро.
5: А как леший проснуться, золотенький мой?
2: О, вот придет весна, они меня из леса выведут. Да.
0: Закрывает глаза.
5: А это еще бабушка надвое сказала.
0: Баба-яга вставляет Кузе соску в рот. Кот на лестнице. Баба-яга закрывает люльку ажурной занавеской. Оборачивается на ней снова черные одежды.
2: Придет весна, как же. Будете спать 100 лет.
0: Взмахнув метлой и закружившись в ступе, вылетает из избушки. Летит по лесу, машет метлой, как веслом. От каждого взмаха ступа ускоряется. Подлетев к трухлявому пню, засыпает его снегом. На месте, где раньше был пень, теперь только сугроб. Баба-яга в нарядной одежде за самоваром наливает в кружку чай. На столе сахарница с кусками сахара, ватрушки и бублики.
2: Хорошо-то как?
0: Кот ест бублик.
2: Хорошо.
0: Кузя спит в люльке.
1: Не слыхали? Весна нынче будет, нет?
2: Не будет. Никогда не будет.
1: Да как же? Мне гнездо надо свить. Вам хорошо, у вас счастье, а мне как быть? Леших-то снегом завалило.
0: Кузя?
1: Может, они теперь никогда не проснутся? И никому никакого дела!
0: Открывай. закрывает глаза.
5: Лети себе, лети, ребеночка разбудишь.
0: Выплевывает соску.
2: Ой, стой, стой! 30 марта скоро?
6: Опомнился! Май на носу!
0: Спеленованный Кузя выпрыгивает из люльки.
2: Опоздал, опоздал. Пустите, пустите меня скорее!
5: Не пущу!
2: А ну, изба, шагом марш!
0: Избушка сильно кривится, на бабью губ падает лестница.
2: Айда, леших будить!
0: Высоко подпрыгивая, избушка бежит по лесу.
2: Веселей залетная!
0: Избушка двигается, делая длинные прыжки, одновременно отталкиваясь обеими ногами.
2: Дуй! Ай-два! Раскопать!
0: В мгновение ока куриные лапы избы расчищают сугроб над трухлявым пнем. Из пня появляется дедушка. Открыв глаза, достает из ушей пробки.
4: Весна пришла.
0: На стволе его тела появляются зеленые листочки. Снег исчезает. Поляну укрывает ковер зеленой травы. Ветки деревьев выпускают листья.
7: Ой, птицы летят.
0: На ветке дерева ворона.
4: Это хорошо. Это порядок.
2: Дедушка Леший, спаси меня!
0: Кузю подхватывает ворона.
2: Куда? Кто это?
7: Ой, дедушка, и домовенок летит.
4: А вот это непорядок.
2: Бабуля!
8: Я тут, Кузенька!
0: Ворона сажает...
1: Вот и нам!
0: Кузю.
1: Счастье привалило!
0: В гнездо.
1: Счастье! Счастье! С новосельем тебя!
2: Мы так не договаривались.
1: Да кто ты был? Последний домовой! А теперь?
2: А теперь?
1: Первый гнездовой!
0: В гнезде 3 яйца.
1: Хочется уюта, покоя. И чтоб за детками присмотр.
2: Ой, это что ж мне теперь этих высиживать?
0: Из яйца?
7: Мама!
0: Появляется птенец. Смотрит на Кузю, тот трясет головой.
2: Бур-бур-бур.
0: Укачивает птенца.
2: Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Ай-яй-яй.
0: Дерево трясется. Посмотрев вниз, Кузя видит ломающий двухэтажный бревенчатый домик подъемный кран. Кузя кубарем скатывается по стволу.
2: На Фаня!
1: Кузя, вернись! Мы тебя полюбили!
0: От каждого удара шарбабы крыша на домике подпрыгивает. Кузя вбегает в комнату с покосившимися стенами.
2: На Фаня!
0: Печка накренилась, рама наполовину вывалилась из окна, на остановившихся ходиках 6:30. Потерянно оглядываясь, Кузя стоит посреди комнаты. Замечает разбитую грампластинку. Задумчиво посмотрев на ходики, чешет затылок. Бросается к печке, залезает в потухшую топку, выдвинув пару кирпичей, достает зеленый сундучок. Выставив его на середину комнаты, открывает. Достает из него лист бумаги с обгоревшими краями, читает.
1: Кузьма, большой ты должно быть уже башковитый, домовитый. Так что заселяться в 16-этажку будем розы.
0: Домик сильно встряхивает. Выбежав, Кузя отряхивается, стоя на штабеле плит.
1: А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи. Твой сосед на Фане.
0: Стоящий на плитах Кузя смотрит на высящиеся коробки новеньких многоэтажек. Их скрывает резная деревянная крышка. Поверх нее появляются титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова. Художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский. Композитор Михаил Мейрович, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Татьяна Пельцер, Федор Иванов, Светлана Травкина. Над фильмом работали Ольга Анашкина, Людмила Африна, О. Усачева, Константин Инешин, Анатолий Кузнецов, Виктор Слитков, Валерий Петров, Юрий Одинцов, Анатолий Гнединский, Александра Мулюкина, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Татьяна Моргунова, Афия Дариди, Е. Бобровская. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение экран. Игрушечный паровозик вывозит на паркетный пол 3 кубика с буквами, образующими слово «дом». Выкатывается мячик со словом «для». Упавшие сверху ярко раскрашенные игрушечные буквы выстраиваются в слово «кузьки». появляются белые титры. По мотивам сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире». Стоящие в ряд новенькие многоэтажные панельные дома. На одном из балконов девочка 6-7 лет. Голубое платьице, белые колготки, русые волосы с двумя хвостиками. Держась за перила, наблюдает за тем, как подъемный кран, висящий на стреле шарбабой, разрушает ветхий бревенчатый домик. Домик окружен деревянным забором. Рядом растет высоченный дуб.
9: Наташа, закрой дверь, мы скоро вернемся.
7: Ладно.
9: Подмети пока.
0: Бросив на домик взгляд, Наташа уходит с балкона. Подходит к двери. Поворачивает ручку замка. Взяв веник, идет в соседнюю комнату. В комнате только торшер и стоящие в углу сумки. Подойдя к балконному окну, Наташа встает на цыпочки. От очередного удара бревенчатый домик разваливается.
7: Если где-то нет кого-то...
0: Подметая, Наташа танцует.
7: Значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то? И куда он мог залезть?
0: Замерев, Наташа медленно поворачивается к балконной двери. Подходит к ней на цыпочках. Приподнявшись на носочках, заглядывает за нее. Испуганно отстраняется. Балконная дверь распахивается. На пороге человечек, ростом по пояс Наташи. У него чумазое лицо, топорщащиеся русые волосы, одет в красную рубашонку и лапти. Под мышкой человечек держит зеленый сундучок. Человечек входит в комнату, в руке палка. Стучит по батарее.
10: Нафаня!
0: Наклонившись к батарее, прислушивается.
10: Ты меня не видел, и я тебя не видел.
0: Идет в угол комнаты.
7: Почему?
10: Нам показываться не положено. Отвернись!
0: Задвинув в угол пару стульев, человечек прячет за ними свой сундучок. Носится по полу пустой комнате.
10: Вот беда, беда, огорчение. Где тут спрячешься? Подпола нет, чуланчика нет, щелки нет, норки нет.
0: Бежит вверх по стене, подбегает к потолочному крюку для люстры. Прислушивается.
10: Нафаня!
7: Кузя!
0: Ухватившись рукой...
7: Вас Кузьмой зовут?
10: Кузькой.
0: Висит на крюке.
10: Можно Кузенькой?
0: Чешет нос.
10: Я маленькая еще. 7 веков, всего 8 пошел.
7: 7 лет? Как мне?
10: Это у вас годами считают, а у нас веками. В каждом веке 100 лет.
0: Падает на руки Наташа.
7: Ой, вы пещерный человек.
10: Вот тетеха, недотепа непонятливая. Я не пещерный, я домовой.
7: Домовой?
10: Да. Только теперь я бездомный домовой. Ох, беда, беда, огорчение. Ну, негде голову преклонить.
7: Не расстраивайся, Кузенька. Живи у нас.
0: Прячется.
10: А ты меня не выдашь.
0: За веник.
7: Не выдам.
10: Ладно, работать буду по совести.
0: Открывает.
10: За хозяйство не бойся.
0: Сундучок.
10: Конюшня есть?
0: Достав.
7: Нет.
0: Убирает веревку.
10: Это жаль. Родитель есть?
0: Достает?
7: Есть.
0: Скатерку.
10: Присмотрю за ними.
0: Убирает обратно.
10: Нафаня!
0: Испуганно прижимается к стене. Выносит пианино.
11: А ну, взяли!
0: Поставив кактус на подоконник, Наташа с кружкой в руке идет на кухню. Высунувшаяся из-под мойки рука прикасается к Наташиной ноге. Наташа приоткрывает дверцу под мойкой. Залезает под мойку.
10: Гляди, какая красота! Жилье как раз для меня. Во! И гости поместятся, если по одному. А что он внутри белый, так мы его украсим.
0: Кузя открывает сундучок. Вырвавшийся свет увеличивает внутреннее пространство мойки. На стенах появляются нарисованные растения. Кузя разводит руки.
10: Сначала здесь весна будет.
0: На растениях расцветают похожие на хризантемы желтые цветы.
10: Потом лето, бабочки летают.
0: Цветы превращаются в желтых бабочек. Взмахнув изящными крыльями, кружатся стайкой перед Кузей. Подлетают к Наташе. Она удивленно поднимает руки.
10: Потом осень.
0: Бабочки превращаются в падающие полупрозрачные желтые кленовые листья.
10: А там постепенно доживем до зимы.
0: Кузя сбрасывает упавший на голову листок, закрывает сундучок. Дверь мойки открывается. Ставит мусорное ведро.
10: Ой, что это? Зачем это? Испортить такую красоту? Глупости какие?
0: Выставляет.
10: Вот так.
0: Ведро.
7: А куда же мусор девать?
0: Бежит на подоконник, открывает окно.
10: Давай сюда.
0: Наташа дает ведро Кузе. Тот вытряхивает его за окно.
10: Вот так.
7: Прямо дяденьки на шляпу.
10: Ну и что? Отряхнулся и пошел себе дальше.
11: Наташа.
0: Кузя прячется. В руках мамы утятница.
11: Уже мусор вынесла? Умница, дочка.
0: Поставив утятницу на плиту, мама поворачивает рукоятку, заглядывает в духовку. Выходит из кухни.
7: Кузя!
10: Ау!
0: Кузя в духовке.
7: Кузенька!
10: Аюшки!
7: Ой, ты куда спрятался?
10: Если я скажу холодно, значит, там меня нет. А скажу тепло, там я и есть. Холодно.
0: Наташа.
10: Холодно.
0: Подходит к окну.
10: Мороз невелик, а стоять невелик.
0: Выйдя из кухни, заглядывает в ванную и туалет. Возвращается в кухню.
10: Сосульки тают. Теплее. Еще теплее. Обожжешься, сгоришь.
7: Ой, это
0: достает
7: ты сгоришь.
0: Кузю.
7: Надо же, в духовку забрался. Горе ты мое.
10: Пусти меня. Я здесь жить буду. Такое место хорошее, тепленькое.
7: Не для тебя это место, а вот для чего.
0: Ставят в духовку утятницу. Закрыв, поворачивают ручку плиты.
11: Наташа! Уже поставила утку в духовку. Умница, дочка.
0: Мама выходит.
7: Кузя!
0: Из жестяной банки с краской.
7: Кузя!
0: Выглядывает копна грязно-русых волос.
7: Кузя, Кузя!
0: Наташа бросается к окну.
7: Кузя!
0: Встав на батарею, заглядывает вниз. Спрыгнув с батареи, оглядывается. Взяв стоящую в углу швабру, стучит по батарее.
7: Угу! Угу! Нафаня! Кузя, не у вас?
0: Кузя? На банке. Та опрокидывается. Кузя ладошками пытается собрать с пола темно-зеленую краску. Падает в нее лицом, падает спиной.
10: Ой, бабочка! Ну чего, чего ты смеешься?
7: Ты зеленый, как лягушка.
0: Оставляя следы, Кузя...
10: Спасибо этому дому.
0: Бежит.
10: Пойду к другому.
0: По стене.
7: Кузя, ты куда?
10: Нафаня!
7: Кузенька, не уходи!
10: А кому я здесь нужен?
7: Мне нужен! Я тебя полюбила!
10: А ты, ты сказки знаешь? Сперва молодца в баньке попали, накорми, напои, а потом и люби.
7: Нет у нас баньки.
10: Да? Ни хозяин, кто своего хозяйства не знает.
0: Бежит в ванную.
10: А это что?
7: Так ведь это ванна, а не банька.
10: А все равно все едино.
0: Залезает в раковину.
10: Ну что ж ты меня не паришь?
7: Ну, рубашку снимай.
10: Еще чего? Так парь. Сразу и сам отмоюсь, и одежа отстирается.
0: Дает мыло.
10: О, ну, ну, горячей, горячей, хозяюшка. Отдай парку. Попарим молодые косточки.
0: Все заполняется паром. Чистый Кузя перед зеркалом. Пшенично-русые волосы.
7: Ну-ка, полюбуйся на себя.
0: Расчесаны с пробором.
10: Ой, кто это? Вымытый. Вылитый жених.
7: Глупости. Ты очень симпатичный домовеночек.
0: Вытирает Кузю полотенцем. Взяв на руки, несет завернутого в полотенце Кузю на кухню. Ставит на подоконник.
10: А знаешь, я к тебе уже совсем привык.
0: Вытирает нос Кузи.
10: Собирай на стол.
7: Ой, я сейчас, Кузенька.
0: Наташа открывает холодильник. В нем колбаса, треугольные пакеты молока, яйца. Закрыв, идет к двери.
12: Василий,
13: смотрите, какой
12: карприль.
13: Сколько здесь метров, не видишь, а?
7: Интересно.
13: А вы не собираетесь меняться, нет?
14: Смотрите, какая прелесть, как выросла.
13: Да.
14: Ну и сколько нам лет?
7: 7.
13: О, уже
14: какая прелесть. Скоро в школу?
7: Да.
14: Какая прелесть. Ну, расти, большая.
7: Спасибо.
0: Принимает торт.
13: Да, и мои поздравления.
0: Входит на кухню. На подоконнике только полотенце. Оглядываясь, идет к холодильнику. Открывает... В нем Кузя.
7: Ой.
0: Держа двумя руками.
7: Ты зачем?
0: Ест колбасу.
7: Холодильник.
2: А жить где-нибудь надо? Заходи. Гостем будешь.
7: Растудишься после бани.
2: Ну и что? Зато наемся раз и навсегда, как верблюд.
7: Да здесь тебя сразу найдут.
2: Ну, пусти, пусти, пусти. Сытый голодному не товарищ.
7: Глупенький, я тебя спрячу.
0: Заносит Кузю в комнату с обоями, с нежно-бежевыми и розовыми цветами. В углах игрушки. Сажает Кузю на детскую кровать.
2: Хорошая горница.
0: В центре комнаты.
2: Твоя, что ли?
7: Моя.
0: Детские стол и стул, у стены пианино.
7: Сейчас будет угощение. Сейчас.
0: Стол и стул расписаны под хохлому. Золотые ветки рябины с ярко-красными ягодами на черном фоне. Сев за стол, Кузя открывает сундучок и достает из него большую деревянную ложку. Стучит по столу. Наташа заносит торт.
7: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
0: Ставит перед Кузей. Тот озадаченно его разглядывает.
2: Это я не ем, я не козел.
7: Ну при чем тут козел? Ты только попробуй.
2: Да? Ну-ка.
0: Зачерпывает ложкой. От торта осталось меньше половины.
7: Что?
0: Отбросив ложку,
2: ничего.
0: Ест с подноса.
2: Ты сама печешь или кто помогает?
0: Все лицо в шоколаде.
7: Что ты? Я не умею.
0: Кузя выбегает в центр комнаты.
2: Это очень просто. Я тебя научу.
0: Пританцовывает.
12: Если внутрь кладут творог, получается пирог. Если ж поверху кладут, то ватрушкою зовут.
0: Делает кувырок.
12: Так и это хорошо, так и это вкусно. Получается пирог.
0: Наташа играет на пианино.
12: Приходи, сосед, соседу, на веселую беседу. Где друзья, там и я.
7: А где там и друзья.
12: Так и это хорошо, так и это вместе. А где я, там и друзья.
0: Подняв на руки, Наташа кружит Кузю. Возвращается за пианино.
15: Наташа?
0: Мама в дверях, рука на поясе.
15: Наташа, что ты делаешь? Играешь? Умница, дочка.
0: Кузя оборачивается в похожую на него тряпичную куклу. Мама целует Наташу в голову.
15: А это кто?
0: Замечает похожую на Кузю куклу. Подняв, разглядывает. Мама высокая, стройная, большие очки, восьмигранной оправе, прямые темно-русые волосы.
15: Вот какие игрушки стали делать. Ведь могут. Опять с Павликом поменялись. Завтра же отдай.
0: Дает куклу Наташе. Та прижимает ее к груди.
15: О, какая прелесть!
0: Сплеснув руками, разглядывает сундучок.
15: Шкатулка в прекрасном народном стиле. Тетя Клава подарила. Оставлю в сервант.
0: Выйдя из комнаты, прикрывает за собой дверь.
15: А теперь спать.
7: Кузя?
0: Мама заглядывает в комнату.
15: Игрушки собери.
7: Кузя?
0: Наташа?
7: Кузенька!
0: Кладет куклу на кровать.
7: Кузя! Ну неужели ты и вправду стал игрушкой? Неужели ничего не было на самом-то деле?
0: Кузя соскакивает.
2: Нафаня!
0: В кровать.
2: Сундук отняли! Сундук со сказками! Какой я теперь домовой? Без сказок!
7: Кузенька, не волнуйся, Кузя!
2: Нафаня!
16: Ну чего тебе?
2: Сундук! Мой сундучок!
16: Не вой, не скрушайся, выручим твой сундук.
0: Из-за вентиляционной решетки на кухне вылезает милое существо, отдаленно напоминающее маленького человечка. Оно чуть повыше Кузи, худое, с большим носом, живыми глазками, темной кожей, без одежды, покрыто топорщащимися редкими волосами. Подойдя к двери, Наташа, Кузя и Нафаня наблюдают за тем, как, включив проигрыватель грампластинок, взрослые танцуют. Видны только их ноги. На женщинах платье по колено, босоножки, на мужчинах джинсы и кроссовки. Приоткрыв дверь, Наташа заглядывает в комнату. Сундучок стоит на полке рядом с мраморной фигурой льва и чайным сервизом из трех чашек. Высунув голову на уровне Наташиного колена, Нафаня оглядывает комнату. Заметив Наташу, мама разводит руками и качает головой. Подойдя, гладит по волосам и уводит из комнаты. Кузя и Нафаня прячутся за створки двери, заговорчески перешептываются. Замечают стоящие у стены тапки. Нафаня и Кузя въезжают в комнату, сидя на тапках. Тапки скользят сами собой. Описывая дуги, тапки огибают медленно переступающие ноги танцующих. Нафани забирается на полку серванта. Оглядевшись и сильно замахнувшись, сбрасывает Кузин сундучок вниз. Прижав руки к голове, Кузя склоняется к тапку. Ноги взрослых замирают, пускаются в быстрый пляс. Зажав сундучок между скользящими тапками, Кузя и Нафани огибают быстро перемещающиеся ноги танцующих. Описав несколько дуг, выезжают из комнаты. Взрослые встали в круг, танцуют, поочередно приподнимая ступни и по два раза пристукивая каблуками. Положив кроватку, мама укрывает Наташу одеялом, гладит по голове, уходит. Выключает свет.
16: Ну все, я пошел.
0: Пожав руку Кузе, Нафани идет по стене к вентиляционной решетке.
16: Есть что разбудить?
0: Исчезает за ней. Кузя с сундучком подбегает к кроватке, поднимается.
17: Хозяйка.
0: На носочках.
7: Кузенька, ты вернулся.
17: Тихо, тихо. Тихо,
0: ставит
17: тихо.
0: Сундучок на стол.
17: Сейчас будет сказка.
0: Открывает крышку. К потолку устремляется нежно-зеленый свет.
17: Слушай.
0: В луче света поочередно сменяют друг друга силуэты сказочных персонажей. Волк, избушка на курьих ножках и многие другие.
7: Не бойся,

0: Наташа медленно закрывает сонные глаза. Подложив ладошку под щеку, удобнее устраивается на подушке. Сидя на подоконнике, Кузя смотрит на полную желтую луну. На лице широкая улыбка, рядом закрытый сундучок. Снизу вверх движутся титры. Автор сценария Валентин Берестов, режиссер Аида Зябрикова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Сергей Камин, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Светлана Травкина, художники-мультипликаторы Владимир Кадухин, Алла Соловьева, Ольга Анашкина, Алла Гришко, Ксения Прыткова. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Юрий Одинцов, Елена Покровская, Александра Мулюкина, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Надежда Лярская, Маргарита Богатская. Монтаж Эл Георгиева, редактор Афиа Дариди, директор Егелашвили. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». На фоне резной деревянной поверхности появляется название мультфильма «Сказка для Наташи». В центре деревянной поверхности выполненная клиновидной резьбой деревянная розетка. Вращаясь, она исчезает, открывая летящие в ступе Бабу-Ягу. На спине Бабы-Яги сидит кот.
1: А я ему скажу: Кузенька, избушка без тебя опять сбежала?
2: Он скажет: плевать.
1: А я скажу: добром не пойдешь. Поймаю всем.
2: А он скажет: подавишься.
0: На фоне месяца Баба-Яга летит над многоэтажными домами.
1: Эх, поглядеть бы, на кого он нас променял.
0: Вопросительно смотрит на кота. Наташа спит в своей кроватке. Ладошки под левой щекой. Ромбовидный вырез белого пододеяльника открывает фиолетовое байковое одеяло. Квартира слабо освещена лунным светом. На кухне из крана льется тоненькая струйка воды. Подбежав, Кузя пробует затянуть ручку подачи воды. Пытается закрыть ручонками кран. Вода продолжает течь.
2: Да, Фаня!
0: Открывается решетка вытяжки.
3: Я уж 40 веков на Фаня. Ну, что опять стряслось?
2: Убытки-то какие?
3: Сейчас содержи.
0: Поставив на раковину свечу, на Фаня затягивает ручку подачи воды. Вода перестает течь.
3: Вот так.
0: Свесив ножки, сидят на раковине.
3: Эх, не по-нашему люди жить стали.
2: Не по-нашему.
3: Этак вы скоро по миру пойдете.
2: Кто? Мы?
3: Да то кто же?
2: Да ну.
3: Вот тебе и ну.
2: Ну, лежи, боги.
0: Кузя задувает свечу. На Фане у решетки вытяжки приставляет руку к рту. Выглядывает солнце. Ворона в гнезде. На подоконнике кухни в вазе стоят три цветка с розовыми лепестками. На плите оранжевый чайник, на деревянной хлебнице оранжевая жестяная банка для сыпучих продуктов. Кузя забегает в ванную.
2: Ой, беда, разорение.
0: Выбегая, задевает стул.
2: Беда, матушка моя.
4: Что случилось?
2: Запасы немерены, убытки не считаны.
0: Стягивает одеяло.
2: Разоримся, по миру пойдем.
4: Это что?
0: Кузя вываливает.
4: Сказка такая.
2: Это жизнь такая.
0: Одежду из шкафа.
2: 8 до 1, 9, 9 до 1, 10, 10 и еще 1, 20.
0: Перебирает одежду.
2: Ну, я думаю, приданого у нас хватает.
0: В шубке дырка.
2: Ой, а это что такое? А ну-ка, золотай.
4: Вот еще. Мне мама новую шубу купит.
2: Да, потом в ней по миру пойдем.
0: Кидает шубку.
2: Золотай, говорю.
4: Сказка? Ну, конечно, сказка.
5: Наташа.
0: Кузя прячется.
5: Встала уже.
0: За дверью.
5: Умница, дочка. Одевайся пока, и я схожу за хлебом.
0: Кузя на кухонном столе поочередно открывает жестяные оранжевые банки, сует в одну из них руку.
2: Соль.
0: Приподнимает
2: 1.5 фунта.
0: Банку. Поднимает на ладони четвертинку бородинского хлеба.
2: Хлеб и фунта не будет.
0: Вошедшая в кухню Наташа приподнимает хлеб.
4: Надо же, какой черствый.
0: Достает мусорное ведро. Кузя считает сосиски.
2: Один, два, два, два, один, три, четыре без трех, один.
0: Съедает одну.
4: Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный.
2: Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем.
0: Закрыв холодильник, складывает руки за спиной.
2: Ну, чего стоишь, барышня? Пол не метен, мусор не вынесен.
4: Раскомандовался? Ты вообще здесь понарошку?
0: Наташа выносит мусорное ведро.
2: Я понарошку? Это вы тут понарошку? И дом ваш, и балкон, и шкаф, Не было вас тут отродясь. А у нас тут с дедушкой 7 веков амбар был. А вас я не помню.
0: Закрываю.
4: Я не могу быть понарошку.
0: Дверь.
4: Я девочка.
0: Перед Наташей.
2: Кто не работает, тот понарошку.
0: Кузя.
4: А я работаю.
0: В квартире.
2: А кто понарошку работает, тот все равно понарошку.
0: Наташа бежит.
4: Мама,
0: к лифту.
4: Мамочка, ну скажи ему.
0: За открывшимися дверями Баба-Яга.
6: Изумрудная моя. Внучатка моя, кузинку.
4: Ой, вы кузина бабушка. О, Кузя, Кузя, к тебе бабушка приехала.
0: Стучит пяткой по двери. Спиной падает в квартиру.
2: А меня нет дома.
0: Схватив пустое мусорное ведро, Кузя убегает. Баба-Яга в Наташиной комнате.
6: Кузинка, ау.
0: Поднимает крышку пианино.
4: Понимаете? Сначала Кузя был моим идеалом.
0: Баба
4: вдруг...
0: Яга роется под кроватью.
4: У него, наверное, было тяжелое детство.
3: Ух, как сыр в масле катался.
4: Он только и делает, что считает. До 10.
2: До 20.
0: Баба Яга раздвигает шторы. За ними Кузя.
6: Яхн ты мой.
4: А мне настоящие сказки хочется.
6: Будет. Будет тебе настоящая сказка.
0: Закрывает шторы.
4: Страшная.
2: Других не знаем.
4: Ой.
0: Кот садится рядом с присевшей на стул Наташей. Шторы занавесом расходятся. За ними лунная ночь. Падают крупные снежинки в центре Бабы-Яга.
6: Жила-была Баба-Яга.
0: Черные одежды Бабы-Яги.
6: Добрые-предобрые.
0: Превращаются в яркий сарафан.
6: Аж до чего красивые.
0: Набрасывает на плечи шаль. Кружась пританцовывает. Разведенные в стороны руки удерживают уголки шали. Запахнув шаль, замирает.
6: Вот встречает она раз домовеночка.
0: Поворачивается спиной, ночь исчезает. На подоконнике Кузя.
6: Встречает, да и говорит ему: отчего это ты так отощал-то, бриллиантовый мой?
0: Кузя трет окно салфеткой.
6: А домовеночке ей отвечает.
0: Хлопает Бабу-Ягу.
2: На себя посмотри.
0: По носу. Наташа открывает рот.
6: И охота тебе на чужих людей спинку гнуть.
2: У нас нет чужих. У нас все свои, все свое.
4: Кузя, не мешай.
6: Осерчал тут Баба-Яга. За такое, говорит, со мной обращение. Поймаю, зажарю и съем.
2: Не советую. Вредно, жареное вредно.
7: Кузя, вы здесь? Сюда, сюда!
6: Кому ты нужна со своей оравой?
0: Высунувшись в окно, Баба-Яга прогоняет ворону взмахами руки.
6: Сокол ты мой!
0: Кузя на шкафу.
6: А у бабули-то, Ягули, кренделечки сахарные. Вернись, я все прощу.
2: Где мой черствый хлеб?
4: Я его выбросила.
2: Куда?
4: Мусоропровод. Бабушка, а дальше?
2: Мой Бородинский, мой сладенький.
0: Спрыгивает со шкафа.
6: Лови его, хватай!
0: Бросившийся кот хватает Кузю за рубашку.
2: Убивают!
0: Тот вырывается.
4: Не бойся, это же понарошку.
2: На фоне!
0: На полу комнаты остается лоскут красной ткани. Выбежав на лестничную площадку, Кузя прячется за углом. Кот бежит вниз по лестнице. Выбежавшая Баба-Яга бежит за Кузей вверх. За окнами подъезда летает ворона. Вышедшая на лестничную площадку Наташа разводит руками. Кузя скользит по перилам вниз. Баба-Яга бежит за ним. Наблюдающая за погоней Наташа непонимающе моргает. Соскочив с перил, Кузя прячется за трубой мусоропровода. Не заметив его, Баба-Яга продолжает бежать вниз. Руки подняты, на ногах валенки. Кузя выходит из-за трубы. По ведущей вниз лестнице на четвереньках поднимается Баба-Яга. Проход вверх закрывает кот. Кот прыгает. Попадает в открытый Кузе мусоропровод. Пробежав мимо Бабы-Яги, Кузя бежит к лифту.
5: Добрый день.
0: Выходит мама.
6: Добрый.
0: Баба-Яга забегает в кабину лифта следом за Кузей.
5: Маму встречаешь? Умница, дочка.
0: За окнами подъезда, сидя в ступе, вверх поднимается Баба-Яга, под мышкой Кузя, на спине кот.
7: О, проворонила свое счастье!
0: Наташа с открытым ртом стоит перед окном.
6: Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.
7: Не поминайте лихом.
4: Кузенька!
8: Покуда не вернусь, слушайся на Фаню!
7: Кузя, мы будем ждать тебя!
4: Мы будем ждать тебя!
0: У Удерживаемый бабой-ягой Кузя неотрывно глядит на Наташу в стеклянном квадрате окна. Летящую по небу бабу-ягу сменяет резная деревянная поверхность. Над ней вверх движутся титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Михаил Меерович, звукооператор Виталий Азаровский. Роли озвучивали Татьяна Пельцер, Георгий Вицин, Светлана Травкина, Андрей Крюков, Григорий Большаков, Леонора Прохницкая. Художники-мультипликаторы Алла Соловьева, Владимир Кадухин. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Е. Дымова, Елена Покровская, Юрий Одинцов, Александра Мулюкина, Нина Пантелеева. Монтаж Эл Коптева, редактор Афия Дариди, директор Е. Бобровская. Конец фильма. Творческое объединение «Экран». На фоне украшенной резьбой деревянной поверхности появляется название мультфильма «Возвращение домовенка». Кухня. Стоя коленками на стуле, Наташа смотрит в окно.
3: Жила-была одна девица. Умница, красавица, но недотёпа. Ни хлеба испечь, ни одежку починить. И вот завелся у ней домовой. Молодой еще, но серьезный.
0: Закипает чайник. Наташа выключает плиту.
3: Ну и значит, пошло у них хозяйство на лад.
0: За окном барона.
3: И вот беда. Явилась к ним баба-яга.
4: Надо, я утащила домовенка.
0: Сидя на шкафу.
4: Нафаня, вы чай пить будете?
3: Благодарствую я дома.
0: Нафаня вяжет.
3: И вот, значит, задумала баба-яга напоить домового отворотным зельем, чтоб забыл он родимый дом.
0: Наташа роняет чашку.
7: Нет в доме счастья! А почему?
4: Потому что Кузеньки все нет и нет.
9: Мама, мама!
7: Береги детей!
0: Ворона сажает на окно.
7: 3, 2, 1, 0!
0: Вронят.
7: Старт!
0: Улетает.
4: Ты куда?
7: За счастье бороться надо.
0: Воронята кругленькие, светло-коричневые, с желтыми клювиками. На опушке избушка на курьих ножках.
7: В город
0: Кузя
7: хочу.
0: Кидает
7: домой
0: тарелки
7: хочу.
0: На пол.
6: Кузенька.
0: Баба-яга.
6: Изумрудный мой.
0: Месит тесто.
7: Я Кузя-ма.
0: Кузя спрыгивает со стола, отталкивает кота.
7: Уйдет, Селя.
6: Да ежели в город все подадутся, кто же в сказке-то жить останется?
7: У вас своя сказка, у меня своя.
6: А пироги-то на дорожку забыл.
7: Да? А с чем пироги-то?
6: А с сюрпризом.
7: Давай.
0: Баба-яга.
7: Только пошустрей.
6: А, я мигом.
0: Льет на тесто жидкость из бутылки.
6: Кто мой
0: с рисунком.
6: Пирог пригубит.
0: Змеи.
6: Тот дом родной забудет. Кого любил, разлюбит.
0: Кузя берет.
7: О, это вот и есть сюрприз.
0: Бутылку.
7: Отворотный. Не на того напали.
0: Садится на метлу.
7: Неси меня, метла, откеля принесла.
0: Метла кружится по избушке. Выставив руки, баба-яга пытается схватить Кузю.
6: Нет, Кузьма.
0: Ловит его.
6: Моим не будешь, так и ничем тебе не бывать.
0: Сажает Кузю в тесто.
6: Разводи огонь.
0: Бросив в топку несколько березовых поленьев, кот раздувает огонь. Баба-яга заворачивает Кузю в тесто.
6: Нельзя от бабушек убегать, нельзя стареньких забывать.
7: А ну, изба, давай присядьку!
0: Баба-яга несет Кузю в деревянный лопатик печи. Избушка идет ходуном. Баба-яга роняет Кузю на стол. Из раскачивающейся печи на пол высыпаются ярко-красные угли. Все заволакивает дымом. Баба-яга и кот выпрыгивают из горящей избушки. Кузя катается по столу. Края теста смыкаются, закрывая голову Кузи. Охваченная пламенем, избушка бежит.
6: К речке! К речке сворачивай! Глупля!
0: Размахивая руками, баба-яга бежит за избушкой. За ней бежит кот. Описывая широкую дугу и оставляя светло-белый след, по небу пролетает самолет. Из раскачивающейся деревянной мельницы у реки выбегает странный человечек. Придерживает кренящуюся мельницу. Кто и ведет мостик?
3: Разлетай, понимаешь?
0: Человечек метрового роста с длинным узким лицом, бородой, одет в рубаху. На мостик выбегает избушка.
3: Пошел, пошла отсюда.
6: Стой! Стой! Ты куда?
0: Избушка мечется.
6: Кыш!
0: Из стороны в сторону.
6: Кыш! Кыш! Кыш!
0: Прыгает в реку.
6: О, потонуло мое счастье.
3: Ничего, перемельцы, мука будет.
6: А ты что, мельник, что ли?
3: И хоть какой я мельник? Домовой я. Кикимон зовут.
1: Какая же встреча!
0: Берет на руки.
3: Ты чего? Чего ты?
0: Вырвавшись, Кикимон убегает в мельницу. Постучав, Бабьяга сильно дергает за ручку двери. Мельница разваливается. Баба-яга сидит на мостике, держа дверь.
9: Да. Не видят, там с домовыми.
0: Отбросив дверь, роется в груди досок.
1: Кикимушка!
0: Раскидав, берет на руки Кикима. Осторожно переносит на мостик. Положив, поднимает и опускает руки Кикима. Приподняв голову, Киким открывает глаза. Его взгляд упирается в смотрящего на него кота.
3: Где я? Кто я?
1: Домовой ты, дедуля. Распоследний на всю округу.
7: Нашего домового куда дело?
3: Был домовой, стал водяной.
0: Избушка медленно опускается под воду. Над поверхностью остается только крыша с перекрещивающимися костями с одной стороны и валенком с другой.
7: Кузенька!
0: Ворона залетает под крышу.
7: Кузя! Кузя, ты где?
0: На плавающем деревянном столе румяный каравай. Прыгнув на стол, облизывается лягушка.
7: Ой, да кого ты дашь?
0: Из глаз вороны катятся крупные слезы. Сев на стол, она клюет каравай. Из него появляется Кузя.
2: Не ешь, плюнь скорей, в нем зелье отворотное.
0: Ворона успевает съесть половину каравая. Смотрит, скосив глаза.
7: Ты кто такой? Нет, ты кто такой?
2: Не узнаешь? Первый раз вижу. Ой, у тебя не все дома.
7: У меня нет дома. Я птица вольная. Куда хочу, туда лечу. Куда хочу, туда лечу.
2: Стой, стой, ты тёха.
0: Кузя на метле.
1: Вот злодей.
0: Летит за вороной.
1: В огне не горит, в воде не тонет.
3: Эх, городские, пробросайте-то из бабей. Ну-ка, тихо. Тихо.
0: Киким делает манящие движения руками. Опутанная тиной избушка выходит на берег.
1: Ай да дедуля, орел.
0: Бабьяга обнимает Кикима.
7: Куда хочу, туда лечу. Куда хочу, куда лечу.
2: Домой, повертывай домой.
7: У меня нет дома. У всех есть, а у меня нет. Со мной.
0: Летят среди перистых облаков. Рядом пролетает самолет. Описав петлю, Кузя увлекает ворону за собой. Наташина мама за печатной машинкой. Стол освещается лампой с зеленым абажуром. Из отверстия вытяжки свисает длинный вязаный носок. Мелькают спицы. Над погружающимся в темноту городом туман. Кузя и ворона подлетают к дому. Кузя залетает в кухню. Оставив метлу у окна, бежит в комнату. Мама оборачивается. Зайдя в кухню, берет метлу. Сидящие за окном воронята, опустив клювы и глазки, становятся малозаметны. Разглядывая метлу, мама пожимает плечами. Поставив, смотрит на часы. На них без 5:12. Метла улетает. Мама оборачивается, удивленно смотрит на место, где только что была метла. Сняв очки, трясет головой.
5: Спать, спать, спать.
0: Уходит.
7: Мама! Мама!
0: Воронята взлетают.
7: Дети! Три.
0: Садятся в гнездо.
7: Какое счастье!
5: Счастье?
0: Наташа
5: где?
0: Вбегает
5: где счастье?
0: В кухню.
7: Счастье! Это когда у тебя все дома!
0: Ворона накрывает воронят крыльями.
5: Наташа, посмотри на часы.
0: Наташа смотрит на часы. Минутная стрелка делает шаг.
5: Ку-ку. Ку-ку.
0: Кузя выглядывает вместо кукушки.
5: До завтра.
1: До завтра.
0: Прячется за дверцей, радостно подпрыгивая.
3: Вот и ладно, вот хорошо.
0: Наташа выбегает из кухни. Утаскивая за собой вязаный носок, Нафаня скрывается за дверцей вытяжного отверстия. Избушка на курьих ножках стоит на месте, где раньше была мельница. Закрепленный на крыше деревянный четырехлопастный винт вращается. Сидя перед избушкой, Киким и Баба-Яга смотрят на луну. Конец мультфильма. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр сборника мультипликационных фильмов «Домовенок Кузя». Тифлокомментарий сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
10: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.
11: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
12: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
13: Трамвай Низкопольный с параллелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
12: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
13: Выход из транспорта. Кнопка.
14: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
12: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку.

0: пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
1: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологий человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Мани-мания.
4: Всем добрый день, в эфире программа «Мани-мания», у микрофона Василий Дружин, и сегодня мы продолжаем общение с нашими экспертами. Сегодня у нас в гостях Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям говорим о финансах». Ольга, здравствуйте, добро пожаловать к нам в очередной раз.
5: Здравствуйте, очень надеюсь на продуктивное общение.
4: Я думаю, что оно обязательно состоится, тем более, что сегодня у нас еще одна тема, которая близка мне лично, как и в прошлый раз. Ну, так получается, что раз я сам выбираю темы, выбираю что-то подходящее себе в первую очередь. Ну, я надеюсь, что и даже уверен, что большинству тех, кто нас сегодня слушает, это тоже будет актуально, потому что когда мы говорим про финансы, многие немножко ошибочно считают, что это больше про математику, про точные науки, про то, как посчитать, как, где можно сэкономить или рассчитать бюджет, или спланировать что-нибудь. Но мы немножко из виду упускаем такой важный момент, как психология. И я думаю, скорее даже уверен, что психологические моменты здесь играют даже большую роль, чем какие-то математические. Сегодня мы поговорим, наверное, про то, что такое психология в финансах, какие есть распространенные нюансы, ошибки, вещи, на которые многие не обращают внимания. И, ну, самое главное, наверное, как этого избежать, что предпринять для того, чтобы с точки зрения финансовой психологии ваша личная ситуация, скажем так, улучшалась и имела положительную динамику. Ну и давайте, наверное, начнем с простого, с определений, что мы называем финансовой психологией и почему вот каких-то базовых знаний с точки зрения там, точных наук или каких-то терминов, связанных с финансовой грамотностью, недостаточно, а вот эта поведенческая часть, она даже может быть важнее.
5: Ну, финансовая психология – это такая область изучения на стыке психологии и знания о деньгах. Она изучает, как наши мысли, эмоции, наши убеждения, в том числе унаследованные семьи, а также социальное окружение влияет на те финансовые решения, которые мы принимаем. И мы смотрим не только на цифры и формулы, но и финансовая психология помогает посмотреть на то, что происходит у человека в голове. И зачастую одних знаний недостаточно, потому что на наши решения влияют те факторы, которые нельзя писать какими-то формулами, бюджетированием, таблицами, процентами и так далее. То есть на нас влияют эмоции. Например, эмоциональные покупки. Да, я сегодня огорчен, пойду себя порадую. Я сегодня молодец, пойду себя порадую. И вот у нас с вами появляется дыра в бюджете. Она потихонечку маленькими суммами, но уходит. То же самое, когда мы эмоционально реагируем на просьбы детей. Ну хорошо, ладно, ну не плачь, хорошо, я тебе куплю. Вот у нас с вами появляется неосознанный трат. Есть когнитивные искажения. Вот на лекциях по финансовой безопасности больше всего про это я и говорю. Это систематические ошибки мышления, когда у нас, ну, например, эффект потери, боль от утраты денег психологически сильнее, чем радость от того, что мы их получили.

0: учили. То есть люди идут за призывами заработать легкие деньги, быстрые деньги. И в тот момент, когда они вот на процентах способны заработать через определенное время эту сумму, их не так радует и не такой сильный отклик вызывает, как тот факт, что они там очень быстро могут их потерять. И вот эта эмоциональная раскачка, она сильно влияет на логику решений. Есть внутренние убеждения, установки. Мы с вами сегодня, я думаю, поговорим о том, что из семьи многие вещи идут. Есть социальное влияние, особенно на подростков. Социум диктует, какую одежду надо носить, какие брендовые вещи покупать, что их нужно обновлять. И у тебя там старый телефон, фу, как ты можешь с ним ходить. Ты замечательно хожу, работает и прекрасно. Ну и, собственно говоря, тот систематический стресс, в котором человек находится, особенно живя в большом городе, решая сложные взрослые задачи, он тоже оказывает влияние на логику решений. И мы все это разбираем и с точки зрения психологии, с точки зрения того, как, например, мошенники пользуются этими знаниями о наших когнитивных искажениях для того, чтобы добраться до наших средств и пытаться их отнять. Поэтому, мне кажется, это очень важные знания, которые люди должны почерпнуть не только из наших разговоров, но и из открытых лекций, вебинаров, встреч с финансовыми консультантами для того, чтобы немножечко разобраться с собой. А я какой? Какие у меня убеждения, какие у меня установки? А все ли правильно? А может быть, стоит задуматься и поменять.
1: Хорошо, давайте тогда попробуем вот с этими группами факторов разобраться чуть более подробно. Да, с одной стороны, у нас есть какое-то количество установок, формируемых нашим окружением, воспитанием, кругом общения, какими-то личными особенностями. С другой стороны, у нас есть много эмоциональных факторов, которые влияют на наше финансовое поведение. Да, с третьей стороны, есть еще иные моменты, да, вот эти когнитивные искажения, ловушки мозга. И мы с вами давайте начнем, наверное, с того, что идет корнями из детства, о том, как формируются наши вот эти финансовые установки, почему это влияет на нас даже спустя годы и десятилетия, и как с этим можно работать, если эти установки, ну, каким-то образом вредят нашей личной финансовой ситуации.
0: Ну, на самом деле, конечно же, мы берем установки из семьи. И как бы мы ни старались, педагоги, преподаватели, на занятиях мы даем детям знания, и в процессе игр мы можем сформировать определенные умения. Однако модель финансового поведения ребенок копирует из семьи. И здесь очень важно нам, как взрослым людям, задуматься, а мы что ребенку транслируем, что он вообще видит, какие фразы он от нас слышит. И если эти фразы, например, что деньги достаются тяжелым трудом, и тогда он во взрослом состоянии будет воспринимать, что работа обязательно должна быть прям на износ, деньги должны мне доставаться тяжело, я не должен отдыхать, потому что я вот должен тяжело трудиться. Да? И вот как только появляется возможность, там, например, проинвестировать и заработать деньги довольно легко, да, вот на счет положил и пришли проценты. Все, ты молодец, ты, твои деньги поработали за тебя. Но у человека вместо радости возникает чувство вины. Я же не работал тяжело и трудно для того, чтобы они появились. Дальше часто довольно установка «мы бедные, но честные». Формируется такое убеждение, что честность и достаток – это несовместимые понятия. Мы знаем множество прекрасных людей, которые занимаются собственным бизнесом и благотворительностью, и продвижением, и поддержкой талантов и так далее. И люди своим умом, своим трудом, своими знаниями, своими усилиями достигли больших результатов. Поэтому вот когда такую установку у ребенка транслируют, то во взрослой жизни это выливается в саботаж возможностей. То есть ему приходят возможности, когда он может своими талантами, тем, что ему доставляет удовольствие, зарабатывать, но при этом он говорит, нет, я этого не достоин, мне надо будет как-то договариваться с совестью, чтобы получить эти деньги. Нет, я туда не пойду, я не буду. Я лучше буду сидеть и жаловаться. Вот жизнь такая, вы же понимаете, вот жизнь такая, вот не дает мне жизнь. Нет, жизнь дает варианты, возможности. Нужно лишь обладать определенным уровнем смелости и победить некоторые установки, переформатировать их. Очень сильная установка, особенно для родителей, которые растили детей в 90-е и пережили 90-е годы, да, сложные периоды, нужно экономить на всем. Ну, чаще всего это звучит в семье, как денег нет, кругом кризис. И это во взрослой жизни уже перерастает в хронический страх что-то потратить. Человек все время копит на черный день, при этом, ну вот, светлый день, но никак не наступает. То есть он не видит радости в повседневной жизни, он не может себе позволить некоторые радости. Поездки, возможно, какие-то небольшие путешествия, какую-то радость от того, что я заработал, я могу. Могу пойти там, в театр, театр, могу позволить себе радость развлечений и так далее. Он себя за это винит и корит. Потому что надо все время экономить, все время кризис. Кризисы действительно это системное явление. Просто один бывает сильнее и сложнее, чем другой. Нежели богато, нечего начинать. Вот у меня в семье это часто очень звучало, и я с этой установкой прям прицельно работала. Не то, что я иду к богатству, я очень хорошо работаю с понятием «достаточно». Вот я села с семьей, обсудила, сколько нам достаточно, какие позиции нам нужно закрыть, и дальше уже те средства, которые идут сверху, мы хорошо работаем и много работаем, мы направляем уже на те сферы, которые нам необходимы. Вот очень важно определить эти понятия. И как раз вот почему возник проект «Родители, дети, говорим о финансах», потому что в нашем менталитете, в российском, есть табу вообще на обсуждение, на разговоры о финансах, о деньгах. И мы пытаемся изменить эту ситуацию и говорим родителям о том, что если вы с детьми не обсуждаете, и они слышат от вас только, что нужно экономить, и у нас денег нет, они все время находятся в таком системном стрессе. С одной стороны, у них есть базовые потребности и желания определенные, с другой стороны, они беспокоят вас, боятся, потому что видят, что вы все время в напряжении, но не понимают, почему. Сядьте, поговорите, какие у вас есть задачи, какие у вас есть там, кредитные обязательства, какие у вас есть сложные житейские задачи, поддержка старшего поколения, например, да, там еще какие-то социальные обязательства, которые вы выполняете, чтобы дети понимали, что это не потому, что вы не выполняете свои взрослые обязанности и не справляетесь с ними, а потому что у вас есть большой круг обязанностей, и он требует внимания. И тогда у детей несколько другая картина сложится. Да? Как мне этот круг внимания контролировать? Как мне правильно распределить силы, чтобы нам на все внимание хватило и достатка хватило? Как мне действовать в подобных ситуациях? То есть мы подталкиваем родителей к тому, что об этом говорить стоит. Что такие установки, они вредят ребенку в будущем. То есть надо, мы как родители должны смотреть на 10 лет вперед. Вот я сейчас ему это сказала, дальше, как у него это проявится во взрослой жизни, как это будет. И установки подвергаются изменению, это тоже работа, может быть, самостоятельная, может быть, с поддержкой специалиста, с психотерапевтом, с психологом прорабатываются подобные установки. И я видела множество прекрасных результатов, когда, меняя установки, анализируя свое финансовое поведение, человек менял свой сценарий жизненный и выходил в несколько более лучшую, да, позицию, достигал своих финансовых целей, был совершенно в этом счастлив.
1: Ну, мне кажется, что вот когда мы говорим про установки, формируемые ближним кругом, семьей, здесь вопрос еще глубже закопан, чем просто какие-то семейные ценности. Ведь это культурный контекст, который меняется очень медленно. Да, и действительно, у нас многие установки, они шли даже на уровне какого-то фольклора, поговорок, вот то, что вы упоминали. Нежели богато и не стоит начинать, да, с миром рай в шалаше, не в деньгах счастье, честным трудом не заработать, ну и так далее и тому подобное. И таких установок действительно было много, и когда человек как будто бы старается заработать больше, чем, там, я не знаю, вот средний уровень его окружения, это как будто бы что-то скорее не совсем нормальное, да, не совсем приемлемое, не совсем социально одобряемое. И вот это на уровне контекстов многими считывалось и считывается, и несмотря на то, что как бы экономическая ситуация, да, и в целом, наверное, установки меняются спустя годы и десятилетия, но все равно у кого-то в головах эта картина до сих пор есть, даже на уровне воспитания, даже на уровне тех стереотипов, которые люди впитывают, смотря на своих близких, поэтому действительно, это такой фактор, который нельзя недооценивать, и с ним действительно серьезно нужно работать, потому что мы понимаем, что дети все равно смотрят на своих родителей. Да, естественно, они уже растут, живут, социализируются в другой среде, но эти факторы, безусловно, ну, важны, и их, ну, стоит описывать и с ними работать. Давайте поговорим о типичных, наверное, может быть, ловушках или ошибках, в которые попадают люди, когда мы говорим про финансовые нюансы, связанные с нашей личной ситуацией.
0: Ну, вот у меня лекция называется «7 распространенных ошибок в обращении с финансами». Самое первое – не вести учет доходов и расходов. Если вы не анализируете и это не контролируете, вы не контролируете свой бюджет, то тогда задайте себе вопрос, а кто контролирует? Если люди, ну, в общении, на консультировании как-то примерно себе представляют, сколько зарабатывают, но не фиксируют трат. И в итоге деньги растворяются в мелких покупках, в подписках, в каких-то тратах несерьезных, как они считают. А затем возникает вопрос, а почему я не могу накапливать? А почему у меня нет сбережений? И человек говорит, ну я буду больше зарабатывать, тогда я уже буду делать сбережения. Нет. Как только растет доход, растут потребности. И если нет вот этого учета, то, собственно говоря, вы не сможете ничего проконтролировать. Любые следующие шаги, например, запланировать там какие-то кредитные обязательства. Нужно посчитать, сколько денег приходит, сколько расходуется, сколько у меня остается, смогу ли я с оставшимися деньгами выполнить свои кредитные обязательства. Я ставлю финансовую цель, например. Мне нужно откладывать там в месяц какую-то сумму. И мне надо знать, какая сумма у меня в итоге остается вообще, какой у меня бюджет, дефицитный, профицитный. То есть у меня остаются деньги, или я в ноль все трачу, или я каждый месяц остаюсь долгами. И вот если этого анализа нет, то, собственно, любые другие действия в отношении денежных средств, достижение целей, постановка целей, успешное движение к их реализации, оно невозможно. Поэтому здесь очень важен вот этот контроль. Причем это совершенно не обязательно там какие-то огромные таблицы Excel или в блокноте вести. Есть прекрасное приложение для телефона, и вы расплачиваетесь картой, и туда данные все уходят. Мы ведем учет не ради учета, ведем учет ради анализа, для того, чтобы мы могли от этого отталкиваться. Следующая ошибка – жить от зарплаты до зарплаты, не иметь финансовой подушки безопасности. Когда ее нет, вы в постоянной тревоге, вы в постоянной ситуации, если что-то, то у меня даже нет откуда взять. Мне придется занимать, мне придется брать заемные деньги, кредитку открывать, у кого-то просить. И это все время создает ситуацию стресса. То есть он еще не наступил, но я ожидаю, что он может быть. Поэтому очень важно, опять-таки, проанализировать бюджет, увидеть, например, хорошо, мы вошли в ноль. Вот у нас балансированный бюджет. Сколько получили, столько потратили. Но из этого мы не сможем делать накопление. Значит, мы должны проанализировать, где у нас статьи расходные самые большие, где мы можем сэкономить, как-то перестроить, посмотреть, чтобы у нас был остаток. И из этого остатка мы начинаем формировать первую задачу, ставим себе, сформировать финансовую подушку безопасности. А как ее сформировать? Это у нас как минимум резерв на 3 месяца жизни. Значит, мы должны знать, сколько мы в месяц тратим. Вот эту сумму мы умножаем на 3, и это наша первая большая финансовая задача. Эти деньги должны храниться не дома, а на накопительном счету в банке. И эти деньги мы расходуем только в ситуации критической. Потери работы, долговременная болезнь, какие-то бытовые неурядицы крупные, да, там, да, потоп, залило все у техники. Сломался холодильник, без него жить трудно, практически невозможно. Да? То есть вот такие, да, какие-то серьезные истории. Если у нас нет такого анализа учета, то следующая ошибка – это брать кредит и пользоваться кредитными картами без четкого плана погашения. Если мы не знаем, сколько у нас денег каждый месяц остается, и будет ли у нас возможность погасить кредитные обязательства, то это шаг очень опасный. Идти в кредитные обязательства без понимания, как мы будем ежемесячно их выполнять, это очень безответственно и очень по-детски. Ну, а мы с вами говорим о взрослых людях. Также вот мы говорили о том, что когда повышаются доходы, чаще происходит такая история, как инфляция образа жизни. Растут доходы, растут траты. Более дорогая аренда или ипотека, мы меняем машину, рестораны это уже там сходили покушать, это не событие, да, отпуск куда-то подальше, за границу и так далее. И получается, что при росте доходов у нас не остается денег на то, чтобы накапливать, как мы мечтали. Поэтому здесь тоже учет и коррекция очень важна для того, чтобы у нас все-таки план накопления, сбережений, формирования определенного капитала для инвестирования появлялось. Дальше пятая проблема – это эмоциональные импульсивные покупки. Мы об этом уже поговорили. Да? Способ снять стресс, наградить себя. Это быстро превращается в привычку. Это мелкие покупки. Маркетплейсы этому очень способствуют. Поэтому здесь очень важна тоже дисциплина. Выделяете конкретную сумму, которую вы можете потратить в маркетплейсе, и не шагом дальше. То есть вот этого внутреннего ребенка в себе все-таки сдерживать надо. И с ним обращаться как с ребенком. Мы выдаем определенную сумму карманных денег, и вне ее не выходим. Очень сильно на нас влияет социум, и он нам транслирует еще одну ошибку – быстрые деньги. Когда нам обещают в интернете высокую доходность без риска, очень сильно давят, решайте сейчас, давайте быстрее, только с нами, посмотрите, какие у нас огроменные доходы. И поэтому это очень важно увидеть в этом признаки мошенничества или сверхрискованных схем и понимать, что чем выше риск, тем ниже вероятность получить какие-то доходы в целом. Но гораздо выше вероятность вообще потерять свои деньги. Поэтому работает система, да, спокойных накоплений, инвестирования в спокойные инструменты, но зато работает у нас волшебство сложного процента. То есть чем дольше вы работаете с деньгами, накапливаете, тем быстрее они у вас будут прирастать. И, конечно же, такая очень важная ошибка – не ставить долгосрочные цели и игнорировать накопление на пенсию. Нам кажется, что она вот там, где-то далеко, когда-то случится, да подумаешь, ну и как-то я уже там к тому времени справлюсь. Нет, мы в любой момент можем зайти на сайт социального фонда, посмотреть, какая у нас будет пенсия, осознать, как мы с нее будем платить современную квартплату, современные лекарства, современные продукты, понять, что это никак невозможно по факту, и думать о том, что мы должны сделать накопление. Поэтому если у человека хороший доход сейчас, он должен думать не только о том, как удовлетворять свои потребности сейчас, но и смотреть чуть-чуть вперед, потому что это очень важно. Нам кажется, что это далеко, но нет. Приходит она быстро, выглядит грустно и не дает нам возможности реализовать те мечты и желания, которые мы все откладывали. Вот выйду на пенсию, и тогда. Вот чтобы это случилось, нужно об этом подумать заранее. Ну вот такие 7 ошибок.
1: Да, мне кажется, вы затронули сразу очень много важных тем, и про каждую из них можно говорить отдельно и какие-то нюансы разбирать. Вот синдром отложенной жизни – это вообще такая тоже очень характерная для многих людей история, и в области финансов она тоже хорошо раскрывается и иллюстрируется. Но я хотел бы немножко вернуться к установкам вот с какой стороны. Ведь, как правило, за каждой установкой лежит не только какой-то контекст, в рамках которого мы эту установку приобрели, но и базовый страх. Да? То есть бывает, человек склонен к излишнему накопительству, потому что ну, где-то на уровне подсознания лежит страх разорения. Многие пытаются как-то насытить свое эго, соревнуясь с кем-то, да, и выбирая для этого в том числе финансовые инструменты. Кому-то не хватает признания, и люди пытаются его купить, да, в том числе, может быть, не очень эффективно расходы средств, не совсем понимая, почему они это делают, да, реализуя как бы одни потребности не совсем, может быть, подходящими инструментами. Вот вопрос все-таки, поскольку мы говорим про дисциплину, которая лежит на стыке финансового образования и психологии, когда человек понимает, когда он может себе сказать, что да, у меня есть вот эта проблема, я готов с этим что-то делать, вот все-таки это больше в сторону работы с психологом, либо с финансовым консультантом, либо это в зависимости от ситуации, или, может быть, и туда надо идти. Вот как человеку разобраться, а что дальше с этим делать, да? Вот, допустим, я понимаю, что я, там, не знаю, трачу деньги, потому что я тем самым покупаю себе удовольствие, да? Я вот хочу с этим что-то сделать, понимаю, что это, наверное, не очень хорошо, но приходит зарплата, я каждый раз иду в торговый центр, что-то себе приобретаю, мне на некоторое время становится легче, я приношу это все домой, сразу забываю, и мне нужна новая вот эта доза, импульс дофамина, который я получаю вот таким вот не совсем, может быть, наилучшим способом. Вот все-таки мне с этим куда? К какому специалисту, как вы считаете?
0: На самом деле я сейчас наблюдаю, что среди моих коллег, тех, кто занимается финансовым консультированием, есть множество прекрасных финансовых консультантов, которые получают дополнительное образование, например, коучи. Почему? Потому что часто я вижу, что люди ко мне приходят взрослые с взрослыми проблемами, а поведение детское. Когда, например, у человека там 6 кредитов, 4 детей, они уже там выплаты по кредитам ведут из социальных пособий и выплат, которые на детей предназначены, и очень боятся, что лишатся и этого. И когда я честно спрашиваю, говорю, давайте подумаем, ну вот когда вы брали там 3-й, 4-й кредит, да, понятно, что таких бытовой неурядицы, но вы считали, вы думали о том, каким образом вы будете их погашать. И я слышу, вы знаете, удивительное дело, я слышу русские народные сказки. Авось, как-нибудь и небось. Вот у нас 3 фразы, которые звучат чаще всего. Я думал, как-нибудь справимся. Да, я думал, ну вот потом как-нибудь. Никаких подсчетов, никакого анализа. И самое важное, что происходит на консультировании, это смена точки взгляда, потому что часто человек приходит и говорит, ну, давайте посмотрим, чем государство может мне помочь, чем там банк, что он не может простить мне долги, он же видит, что у меня денег нет платить. Это детская позиция. Мне, как финансовому консультанту, нужно показать человеку, что он находится не в взрослой позиции. И вот это уже работа дальше психолога, как научить человека выйти из позиции ребенка, я натворил, а пусть какой-то другой взрослый это исправит. Если человек это осознает и готов с этим работать, мы говорим, к какому специалисту ему идти. Либо он самостоятельно, бывает такое, что человек читает книги, самостоятельно установки прорабатывает. И здесь как бы степень готовности, потому что часто я встречаюсь на первых порах, на первых консультациях с сопротивлением. Нет, это не я виноват, это вот государство виноват, это система виновата, кто угодно. Это опять детская позиция. Знаете, я бежал, ну, как дети, вот они бегут и ударяются там о диван, и кулачком стучат по дивану. Что он здесь стоит? Он что, не видит, что я бегу? Вот это абсолютно детская позиция. И, конечно же, психологический аспект очень важен, принятие того, что я несу ответственность за деньги, я несу ответственность за то, куда они у меня исчезают. Я часто слушаю, как люди говорят. Я спрашиваю, как у вас в бюджете вот, в месяц, что с деньгами происходит? И человек мне говорит, вы знаете, вот они только что здесь были, куда-то делись, ну просто вот сквозь пальцы утекают. Вот послушайте, как он говорит это. Да? То есть не я это сделал, не я потратил эти деньги. Они сами куда-то утекают. То есть он дистанцируется. Я это вообще не контролирую, говорит мне человек через эти фразы. И вот мне, как финансовому консультанту, важно показать им, что если вы хотите контроля, то контроль ведется через учет доходов и расходов. Вы хотите результата. Этот результат нужно определить, вот эту цель, куда мы идем, написать ее, структурировать. Да, определить ее время, как мы достигнем, как мы поймем, что мы достигли, какие у нас есть ресурсы, чтобы этого достичь, кто нам может помочь в этом, что я должен сделать, чтобы ее достичь, сколько на это времени потратится, какова его финальная стоимость с учетом инфляции. Вот и точка у вас определена или нет. Часто это мечта, что-то такое абстрактное, облачко какое-то, которое ни в одну коробку не засунешь, а нам нужна очень структурированная система. И поэтому после консультирования могут быть разные варианты. Человек говорит, я готов с этим работать. Окей, можно параллельно работать с психологом, изменять свои установки и паттерны поведения, которые основаны на детских вот этих установках. Мне не были богаты, нечего начинать. Деньги – зло, деньги приносят проблемы. Это нужно тоже менять. К этому нужно тоже правильно подойти и проработать. Тут это делать самостоятельно, выполняя задания на основе вебинаров различных, там в тетрадках работает, прописывает новые установки, вешает себе перед глазами, повторяет их, меняет себя. Но это как раз очень хорошая история честного осознания. Я взрослый, я несу ответственность за свои поступки, за свой бюджет. Я это контролирую, я понимаю, зачем я это делаю, каким целям я иду. И потом мне, как консультанту, очень радостно общаться с людьми, которые там спустя полгода, год-два говорят, я наконец достиг своей цели. И мы потом дружим ВКонтакте и в других социальных сетях. И человек, когда пишет, я доехал, я исполнил свою мечту, и ставит там ссылку на меня, моих коллег, да, вот что наконец мне помогли, подтолкнули, показали, куда идти. Вот это наш результат. И он может быть совместным вместе с психологом, может быть как бы личным человек, да, работает сам над собой. Но очень важно нам показать, что здесь проблема не государства, не системы, а проблема в том, как вы работаете со своими установками и со своими средствами. И надо переходить во взрослую позицию, на то мы и взрослые люди. Я несу ответственность за то, куда делись мои деньги.
1: Мне кажется, у нас еще есть одна типичная ошибка, которая связана не только с финансами, да, это любовь к самолечению. И здесь так же, как и вот в ситуации, пока что-то не отвалится, я к врачу не пойду, и с финансами, да, вот, ну, по сути, финансовая ситуация, это тоже финансовое здоровье, и у кого-то есть хронические финансовые заболевания, и пока точка не достигнет какого-то пика, человек
0: да,
1: думает,
0: очень часто
1: что он справится
0: приходит
1: сам.
0: Ситуации, когда уже просто ой-ой-ой, ты-ды-дыщ, и все вообще так плохо, что ты просто за голову хватаешься.
1: Да. Поэтому я думаю, что важно, наверное, вот еще такой вывод, да, сделать из нашей сегодняшней беседы. Уважаемые слушатели, важно, если вы понимаете, что ситуация требует консультации, да, не бояться, не стесняться обращаться к специалистам в области личных финансов, да, финансовым консультантам, профильным специалистам в этой области и действительно разбираться в том, что происходит с вашим финансовым здоровьем и предпринимать определенные действия. Мы вам желаем, чтобы ваша финансовая ситуация действительно была здоровой. Надеюсь, что сегодняшние рекомендации и те моменты, которые мы обсудили, вас, ну, как минимум, заставят немножко задуматься об этом. Думаю, будем на этом резюмировать нашу программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях была эксперт Ольга Андреева, федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта «Родителям и детям. Говорим о финансах». Спасибо вам огромное за такую интересную беседу.
0: Спасибо вам за то, что вы подняли такие сложные вопросы. Было интересно.
1: Спасибо.
2: Мани-мания. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам.
4: Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес.

0: Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра.
1: Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
0: Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и несвязно, от жары ее клонило в сон. Вдруг мимо пробежал кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил:
2: «Ах, боже мой, я опаздываю!»
0: Но и это не показалось Алисе особенно странным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу. Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как начала падать, словно в глубокий колодец.
1: Интересно, сколько миль я уже пролетела? Я верно приближаюсь к центру Земли, но интересно, на какой же я тогда широте и долготе?
0: Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно.
1: А не пролечу ли я всю Землю насквозь? Вот будет смешно. Вылезаю, а люди вниз головой. Как их там зовут? Антипатии, кажется. Придется мне у них спросить, как называется их страна. Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии?
0: А она все падала и падала. Делать нечего. Помолчав, Алиса снова заговорила.
1: Дина будет меня сегодня весь вечер искать. Ей без меня так скучно.
0: Диной звали их кошку.
1: Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет, но зато мошек хоть отбавляй. Интересно, едят ли кошки мошек?
0: Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала.
1: Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек?
0: Тут раздался страшный треск. Алиса упала на кучу валежника и сухих листьев. Она ничуть не ушиблась и быстро вскочила на ноги. Взглянула наверх, там было темно. Перед ней тянулся коридор, а в конце его мелькнул белый кролик. Алиса помчалась за ним следом. Она слышала, как, исчезая за поворотом, кролик произнес:
2: «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!»
0: Повернув за угол, Алиса ожидала увидеть кролика, но его нигде не было. А она очутилась в длинном низком зале, освещенном рядом ламп, свисавших с потолка. Дверей в зале было множество, но все оказались заперты. Алиса попробовала открыть их, но, убедившись, что ни одна не поддается, она прошла по залу с грустью, соображая, как ей отсюда выбраться. Вдруг она увидела стеклянный столик на трех ножках. На нем не было ничего, кроме крошечного золотого ключика. Алиса решила, что это ключ от одной из дверей. Но, увы, то ли замочные скважины были слишком велики, то ли ключик слишком мал. Только он не подошел ни к одной, как она ни старалась. Пройдясь по залу во второй раз, Алиса увидела занавеску, которую не заметила раньше. А за ней оказалась маленькая дверца, дюймов 15 вышиной. Алиса вставила ключик в замочную скважину, и к величайшей ее радости он подошел. Она открыла дверцу и увидела за ней нору, совсем узкую. Алиса встала на колени и заглянула в нее. В глубине виднелся сад удивительной красоты. Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала и побродить между яркими цветочными клумбами и прохладными фонтанами, но она не могла просунуть в нору даже голову.
1: Если б моя голова и прошла, что толку? Кому нужна голова без плечей? Ах, почему я не складываюсь, как подзорная труба?
0: Алиса вернулась к стеклянному столику, смутно надеясь найти на нем другой ключ или, на худой конец, руководство к складыванию наподобие подзорной трубы. Однако на этот раз на столе оказался пузырек.
1: «Я совершенно уверена, что раньше его здесь не было».
0: К горлышку пузырька была привязана бумажка, а на бумажке крупными красивыми буквами было написано: «Выпей меня». Это, конечно, было очень мило, но умненькая Алиса совсем не торопилась следовать совету.
1: «Прежде всего надо убедиться, что нигде нет пометки «яд».
0: Однако на этом пузырьке никаких пометок не было, и Алиса рискнула отпить из него немного. Напиток был очень приятен на вкус. Он чем-то напоминал вишневый пирог с кремом, ананас, жареную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с маслом. Алиса выпила его до конца.
1: «Какое странное ощущение! Я верно складываюсь, как подзорная труба».
0: И не ошиблась. В ней сейчас было всего 10 дюймов росту.
1: «Если я и дальше буду так уменьшаться, я могу и вовсе исчезнуть».
0: Подождав немного и убедившись, что больше ничего не происходит, она решила тотчас же выйти в сад. Бедняжка! Подойдя к дверце, она обнаружила, что забыла золотой ключик на столе, а вернувшись к столу, поняла, что ей теперь до него не дотянуться. Бедная Алиса села на пол и заплакала.
1: «Ну, хватит! Слезами горю не поможешь!»
0: Тут она увидела под стеклом маленькую стеклянную коробочку. Алиса открыла ее. Внутри был пирожок, на котором коринками, изюминками, было красиво написано: «Съешь меня».
1: «Ну что ж, так и сделаю. Если при этом я вырасту, я достану ключик. А если уменьшусь, пролезу под дверь. Мне бы только попасть в сад. А как? Все равно».
0: Она откусила от пирожка и с тревогой подумала:
1: «Расту или уменьшаюсь? Расту или уменьшаюсь? Все страньше и страньше. Я теперь раздвигаюсь, словно подзорная труба. Прощайте, ноги!»
0: В эту минуту она как раз взглянула на ноги и увидела, как стремительно они уносятся вниз. Еще мгновение, они скроются из виду.
1: «Бедные мои ножки, кто же вас будет теперь обувать? Кто натянет на вас чулки и башмаки? Мне же до вас теперь, мои милые, не достать. Мы будем так далеки друг от друга, что мне будет совсем не до вас. Придется вам обходиться без меня».
0: В эту минуту она ударилась головой о потолок, ведь она вытянулась футов до 9, не меньше. Тогда она схватила со стола золотой ключик и побежала к двери в сад. Бедная Алиса. Разве могла она теперь пройти в дверцу? Ей удалось лишь заглянуть в сад одним глазком, и то для этого пришлось лечь на пол. Надежды на то, чтобы пройти в нору, не было никакой. Немного спустя вдалеке послышался топот маленьких ног. Это возвращался белый кролик. Одет он был парадно, в одной руке держал пару лайковых перчаток, а в другой — большой веер. На бегу он тихо бормотал:
2: «Ах, боже мой, что скажет герцогиня? Она будет в ярости, если я опоздаю. Просто в ярости!»
0: Алиса была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью кому угодно. Когда кролик поравнялся с нею, она робко прошептала:
1: «Простите, сэр!»
0: Кролик подпрыгнул, уронил перчатки и веер, метнулся прочь и тут же исчез в темноте. Алиса подняла веер и перчатки. В зале было жарко, и она стала обмахиваться веером.
1: «Нет, вы только подумайте, какой сегодня день странный, а вчера все шло как обычно. Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить. Сегодня утром, когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже и не совсем я. Но если это так, то кто же я в таком случае? А ну-ка проверю, помню ли я то, что знала, или нет. 4×5 — 12. 4×6 — 13. 4×7. Ой, так я до 20 никогда не дойду. Ну ладно, таблица умножения — это не важно. Попробую географию. Лондон — столица Парижа. А Париж — это столица Рима. А Рим? Нет, все не так, все неверно. Попробую прочитать, как дрожит».
0: Она сложила руки на коленях, словно отвечала урок, и начала. Но голос ее звучал как-то странно, будто кто-то другой хрипло произносил за нее совсем другие слова.
1: «Как дорожит своим хвостом малютка-крокодил! Урчит и вьется над песком, прилежно пенит Нил! Как он умело шевелит опрятным коготком! Как рыбок он благодарит, глотая целиком!» «Слова совсем не те. Останусь здесь навсегда. Пусть тогда попробуют, придут сюда за мной. Свесят головы вниз, станут звать: подымайся, милочка, к нам. А я на них только посмотрю и отвечу: скажите мне сначала, кто я. И если мне это понравится, я поднимусь. А если нет, останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого».
0: С этими словами Алиса глянула вниз и, к своему удивлению, заметила, что, пока говорила, натянула на одну руку крошечную перчатку кролика.
1: «Как мне это удалось? Видно, я опять уменьшаюсь».
0: Алиса встала и подошла к столику, чтобы выяснить, какого она теперь роста. Судя по всему, в ней было не больше 2 футов, и она продолжала стремительно уменьшаться. Вскоре она поняла, что виной тому веер, который она держала в руках, и тут же швырнула его на пол. И хорошо сделала, а то могла бы и вовсе исчезнуть.
1: «Уф, едва спаслась. А теперь в сад».
0: И она подбежала к дверце. Но, увы, дверца опять была заперта, а золотой ключик так и лежал на стеклянном столе.
1: «Час от часу не легче. Такой крошкой я еще не была ни разу. Плохо мое дело, хуже некуда».
0: И тут снова послышался легкий звук шагов. Это был белый кролик. Он медленно трусил назад, с волнением глядя по сторонам, словно что-то искал. Алиса услышала, как он бормочет про себя:
2: «Ах, герцогиня, герцогиня, бедные мои лапки, бедные мои усики. Она же велит меня казнить, как пить дать велит. Где же я их потерял?»
0: Алиса догадалась, что он ищет веер и белые перчатки, и принялась их искать, желая по доброте сердечной ему помочь. Но веера и перчаток нигде не было. Все вокруг изменилось. Большой зал со стеклянным столиком и дверцей куда-то исчез, словно его и не бывало. Вскоре кролик заметил Алису.
2: «Эй, Мэри Энн, а ты что здесь делаешь? Беги-ка скорее домой и принеси мне пару перчаток и веер. Да поторопись!»
0: Алиса так испугалась, что со всех ног бросилась исполнять поручение. В эту минуту она увидела чистенький домик. На двери была прибита медная дощечка, начищенная до блеска, а на дощечке было написано: «Б. Кролик». Алиса без стука вошла и побежала по лестнице наверх.
1: «Как странно, что я у кролика на побегушках. Не хватает еще, чтобы Дина давала мне поручения».
0: Размышляя таким образом, она пробралась в маленькую комнатку, сверкающую чистотой. У окна стоял стол, а на нем, как она и надеялась, лежал веер и несколько пар крошечных перчаток. Алиса взяла веер и пару перчаток и совсем уже собралась выйти из комнатки, как вдруг увидела у зеркала маленький пузырек. На нем не было написано «Выпей меня». Но Алиса открыла его и поднесла к губам.
1: «Стоит мне что-нибудь проглотить, как тут же происходит что-нибудь интересное. Посмотрим, что будет на этот раз. Мне бы очень хотелось опять подрасти. Надоело быть такой крошкой».
0: Так оно и случилось. Не успела она отпить и половины, как уперлась головой в потолок. Пришлось ей пригнуться, чтобы не сломать себе шеи. Она быстро поставила пузырек на стол.
1: «Ну, хватит. Надеюсь, на этом я остановлюсь. Я и так уже в дверь не пролезу. Зачем только я так много выпила?»
0: Увы, было уже поздно. Она все росла и росла. Пришлось ей встать на колени, а через минуту и этого оказалось мало. Она легла, согнув одну руку в локте, рука доходила до самой двери, а другой обхватила голову. Через минуту ей снова стало тесно. Она продолжала расти. Пришлось ей выставить одну руку в окно, а одну ногу засунуть в дымоход. Дальше расти было некуда. Но, к счастью, действие волшебного напитка на этом кончилось. Больше она не росла. Правда, легче от этого ей не стало. Особых надежд на спасение не было.
1: «Как хорошо было дома. Там я всегда была одного роста. Зачем только я полезла в эту кроличью норку? И все ж, такая жизнь мне по душе. Все тут так необычно. Интересно, что же со мной произошло? Когда я читала сказки, я твердо знала, что такого на свете не бывает. А теперь я сама в них угодила. Обо мне надо написать книжку, большую, хорошую книжку. Вот вырасту и напишу. Да, но ведь я уже выросла. По крайней мере, здесь мне расти больше некуда.
0: Так она разговаривала сама с собой. Беседа получалась очень интересная, но тут под окнами послышался чей-то голос.
2: Мэри Энн, неси-ка сюда перчатки, да поторапливайся.
0: На лестнице послышался топот маленьких ног. Алиса поняла, что это кролик ее ищет. И забыв о том, что она теперь в тысячу раз его больше, так задрожала, что весь дом зашатался. Кролик подошел к двери и толкнул в нее лапкой. Но дверь открывалась в комнату, а так как Алиса уперлась в нее локтем, она не поддавалась.
2: «Что ж, обойду дом кругом и залезу в окно».
1: «Ну нет!»
0: — подумала Алиса. Подождав, пока он, по ее расчетам, должен был подойти к окну, она наугад высунула руку и попробовала его схватить. Послышался крик, что-то шлепнулось, зазвенело разбитое стекло. Видно, он упал в теплице, в которых выращивали огурцы. Потом раздался сердитый крик.
2: «Пат! Пат! Да где же ты?»
0: А какой-то голос, которого Алиса раньше не слышала, отвечал.
3: «Я тут! Яблочки копаю, ваша честь!»
2: «Яблочки копаю! Нашел время! Лучше помоги мне выбраться отсюда!»
0: Снова зазвенело разбитое стекло.
2: «Скажи-ка, Пат, что это там в окне?»
3: «Рука, конечно, ваша честь!»
2: «Дубина! Какая же это рука? Ты когда-нибудь видел такую руку? Она же в окно едва влезла!»
3: «Ну, конечно, так, ваша честь, только это... рука!»
2: «Ей там во всяком случае не место. Иди и убери ее, Пат!»
3: «Ваша честь, не лежит у меня сердце! Не надо, ваша честь, прошу вас!»
2: «Трус ты эдакий! Делай, что тебе говорят!»
0: Тут Алиса снова пошевелила пальцами в воздухе. На этот раз послышалось два вопля. И снова посыпались стекла.
1: «Какие большие там теплицы! Интересно, что они теперь будут делать? Убери ее, Пат! Я бы и сама была рада отсюда убраться. Вот бы они мне помогли!»
2: «Нужно сжечь дом!»
1: «Попробуйте только, и я натравлю на вас Дину!» «Интересно, что они теперь будут делать?»
0: Минуты через две внизу опять началось движение. Алиса услышала, как кролик сказал.
2: «Для начала хватит одной тачки».
0: В следующую минуту в окно посыпался град мелких камешков. Некоторые попали Алисе прямо в лицо.
1: «Перестаньте, а то хуже будет!»
0: Снова наступила мертвая тишина. Алиса меж тем с удивлением заметила, что камешки, упав на пол, тотчас превращаются в пирожки. Тут Алису осенило.
1: «Если я съем пирожок, со мной обязательно что-нибудь случится. Расти мне больше некуда, так что, скорее всего, я стану меньше».
0: Она проглотила один пирожок и с радостью заметила, что росту в ней поубавилось. Как только она настолько уменьшилась, что смогла пройти в дверь, она тотчас выбежала из дому и увидела под окнами целую толпу птиц и зверюшек. Увидев Алису, все бросились к ней, но она пустилась наутек и вскоре оказалась в дремучем лесу.
1: «Прежде всего нужно принять прежний вид, а потом найти дорогу в тот чудесный сад. Так и поступлю, лучше плана не придумаешь».
0: И вправду план был замечательный, такой простой и ясный. Одно только плохо. Алиса не имела ни малейшего представления о том, как все это осуществить.
1: «Мне бы надо еще подрасти. Нужно что-то съесть или выпить. Только вот что?»
0: Алиса поглядела кругом на цветы и травы, но не увидела ничего подходящего. Неподалеку стоял гриб, большой, почти с нее ростом. Она заглянула за него и под него, и по обе стороны от него. Тут ей пришло в голову, что если уж на то пошло, можно посмотреть, нет ли у него чего-нибудь на шляпке. Она поднялась на цыпочки, заглянула наверх и встретилась глазами с огромной синей гусеницей. Та сидела, скрестив на груди руки, и томно курила кальян, не обращая никакого внимания на то, что творится вокруг. Алиса и синяя гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец гусеница вынула кальян изо рта и медленно, словно в полусне, заговорила.
4: «Ты кто такая?»
1: «Сейчас, право, не знаю, сударыня. Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась. Но с тех пор я уже несколько раз менялась».
4: «Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме?»
0: Гусеница, видно, просто была весьма не в духе, так что Алиса повернулась и пошла прочь.
4: «Вернись! Мне нужно сказать тебе что-то очень важное».
0: Это звучало заманчиво. Алиса вернулась.
4: «Значит, по-твоему, ты изменилась?»
1: «Да, сударыня, и это очень грустно. Все время меняюсь и ничего не помню».
4: «А какого роста ты хочешь быть?»
1: «Если вы не возражаете, сударыня, мне бы хотелось хоть капельку подрасти».
0: Алиса терпеливо ждала, пока гусеница не соблаговолит снова обратить на нее внимание. Минуты через две та вынула кальян изо рта, зевнула раз, другой и потянулась. Потом она сползла с гриба и скрылась в траве, бросив Алисе на прощание:
4: «Откусишь с одной стороны, подрастешь, с другой уменьшишься».
1: «С одной стороны чего? С другой стороны чего?»
4: «Гриба», —
0: ответила гусеница и исчезла из виду. С минуту Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь определить, где у него одна сторона, а где другая. Гриб был круглый, и это совсем сбило ее с толку. Наконец она решилась, обхватила гриб руками и отломила с каждой стороны по кусочку.
1: «Интересно, какой из них какой?»
0: Она откусила немножко от того, который держала в правой руке. И в ту же минуту почувствовала сильный удар снизу в подбородок. Он стукнулся о ноги. Нельзя было терять ни минуты, ибо она стремительно уменьшалась. Алиса взялась за другой кусок, но подбородок ее так прочно прижало к ногам, что она никак не могла открыть рот. Наконец ей это удалось. И она откусила немного гриба из левой руки.
1: «Ну вот, голова наконец освободилась».
0: Впрочем, радость Алисы тут же сменилась тревогой. Куда-то пропали плечи. Она взглянула вниз, но увидела только шею невероятной длины, которая возвышалась, словно огромный шест над зеленым морем листвы.
1: «Что это за зелень? И куда девались мои плечи? Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?»
0: С этими словами Алиса пошевелила руками, но увидеть их все равно не смогла. Только по листве далеко внизу прошел шелест. Убедившись, что поднять руки к голове не удастся, Алиса решила нагнуть к ним голову и с восторгом убедилась, что шея у нее словно змея, гнется в любом направлении. Алиса выгнула шею изящным зигзагом, готовясь нырнуть в листву. Ей уже стало ясно, что это верхушки деревьев, под которыми она только что стояла, как вдруг послышалось громкое.

0: Я высиживаю птенцов, еще и сторожи их день и ночь от змей. Вот уже 3 недели, как я глазу не сомкнула ни на минуту.
1: Мне очень жаль, что вас так тревожат.
0: И стоило мне устроиться на самом высоком дереве, стоило мне подумать, что я наконец-то от них избавилась, как нет. Они тут как тут лезут на меня прямо с неба. Ух, змея подколодная.
1: Никакая я не змея. Я просто...
0: Ну скажи, кто ты такая. Сразу видно, что хочешь что-то выдумать.
1: Я маленькая девочка.
0: Ну уж, конечно. Видала я на своем веку много маленьких девочек. Но с такой шеей ни одной. Нет, меня не проведешь. Самая настоящая змея. Вот ты кто. Ты мне еще скажешь, что ты ни разу не пробовала яиц? А?
1: Нет, ну почему же? Пробовала. Девочки, знаете, тоже едят яйца.
0: Не может быть. Но если это так, тогда они тоже змеи. Больше мне нечего сказать. Знаю, ты яйца ищешь. А девочка ты или змея, мне это безразлично.
1: Но мне это совсем не безразлично. И по правде сказать, яйца я не ищу. А даже если бы искала, ваши мне все равно бы не понадобились. Я сырые не люблю.
0: Ну тогда убирайся. Вот так.
2: Сказала хмуро горлица и снова уселась на свое гнездо. Алиса стала спускаться на землю, что оказалось совсем непросто. Шея то и дело запутывалась среди ветвей, так что приходилось останавливаться и вытаскивать ее оттуда. Немного спустя Алиса вспомнила, что все еще держит в руках кусочки гриба, и принялась осторожно, понемножку, откусывать сначала от одного, а потом от другого, то вырастая, то уменьшаясь, пока, наконец, не приняла прежнего своего вида.
1: Ну вот, половина задуманного сделана. А теперь надо попасть в тот сад. Хотела бы я знать, как это сделать.
2: Тут она вышла на полянку, где стоял маленький домик, не более 4 футов вышиной.
1: Кто бы там ни жил, в таком виде мне туда нельзя идти. Перепугаю их до смерти.
2: Она принялась за гриб и не подходила к дому до тех пор, пока не уменьшилась до 9 дюймов. С минуту она стояла и смотрела в раздумье на дом. Вдруг из лесу выбежал ливрейный лакей и забарабанил в дверь. Что это лакей, она решила по ливрее. Если же судить по его внешности, это был просто лещ. Ему открыл другой ливрейный лакей с круглой физиономией и выпученными глазами, очень похожий на лягушонка. У обоих на голове были пудренные парики с длинными локонами. Лакей-лещ вынул из подмышки огромное письмо, величиной с него самого не меньше, и передал его лягушонку.
3: «Герцогиня от королевы. Приглашение на крокет».
2: Лягушонок принял письмо и также важно повторил его слова, лишь слегка изменив их порядок.
4: «От королевы, герцогиня, приглашение на крокет».
2: Затем они поклонились друг другу так низко, что кудри их смешались. Алису такой смех разобрал, что ей пришлось убежать подальше в лес, чтобы они не услышали. Когда она вернулась и выглянула из-за дерева, лакея леща уже не было, а лягушонок сидел возле двери на земле, бессмысленно уставившись в небо. Алиса робко подошла к двери и постучала.
4: «Не к чему стучать. По двум причинам. Во-первых, я с той же стороны двери, что и ты. А во-вторых, они там так шумят, что никто тебя все равно не услышит».
2: И правда, в доме стоял страшный шум. Кто-то визжал, кто-то чихал, а временами слышался оглушительный звон, будто там били посуду.
1: «Скажите, пожалуйста, как мне попасть в дом?»
2: В эту минуту дверь распахнулась, и в голову лягушонка полетело огромное блюдо. Блюдо пролетело мимо, слегка задев его по носу, и разбилось о дерево у него за спиной.
4: «А стоит ли туда попадать? Вот в чем вопрос!»
2: Алиса толкнула дверь и вошла. В просторной кухне дым стоял столбом. Посередине на колченогом табурете сидела герцогиня и качала младенца. Кухарка упирала.

0: печи, склонилась над огромным котлом, до краев наполненным супом.
1: В этом супе слишком много перцу,
0: подумала Алиса. Она расчихалась и никак не могла остановиться. Во всяком случае, в воздухе перцу было слишком много. Даже герцогиня время от времени чихала, а младенец чихал и визжал без передышки. Только кухарка не чихала. Да еще огромный кот, что сидел у печи и улыбался до ушей.
1: Скажите, пожалуйста, почему ваш кот так улыбается?
0: Алиса не знала, хорошо ли ей заговорить первой, но не могла удержаться.
2: «Потому!»
0: — сказала герцогиня.
2: «Это чеширский кот, вот почему! Ах ты, поросенок!»
0: Последние слова она произнесла с такой яростью, что Алиса прямо подпрыгнула. Но она тут же поняла, что это относится не к ней, а к младенцу, и с решимостью продолжала.
1: «Я и не знала, что чеширские коты всегда улыбаются. По правде говоря, я вообще не знала, что коты умеют улыбаться».
2: «Умеют, и почти все улыбаются».
1: «Я ни одного такого кота не видела».
2: «Если бы кое-кто не совался в чужие дела, земля бы вертелась быстрее».
0: Она запела колыбельную и принялась качать младенца, яростно встряхивая его в конце каждого куплета. «Музыка».

0: гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав.
1: Герцогиня запела второй куплет. Она подбрасывала младенца к потолку, а тот так визжал, что Алиса едва разбирала слова.
0: Сынка любая лупит мать за то, что он чихает. Он мог бы перца пожать, да только не желает. Гав-гав-гав, гав-гав-гав.

0: крикнула вдруг герцогиня и швырнула Алисе младенца.
1: Можешь покачать его немного, если это тебе так нравится. А мне нужно пойти и переодеться к Крокету у королевы.
0: С этими словами она выбежала из кухни. Кухарка швырнула ей вдогонку кастрюлю, но промахнулась. Алиса чуть-чуть не выронила младенца из рук. Вид у него был какой-то странный, а руки и ноги торчали в разные стороны.
2: Если я не возьму малыша с собой, они через денек-другой его прикончат. Оставить его здесь – просто преступление.
0: Младенец тихонько хрюкнул в знак согласия. Алиса уже начала подумывать о том, что с ним делать, когда она вернется домой. Как вдруг он опять захрюкал, да так громко, что она перепугалась. Она вгляделась ему в лицо и ясно увидела. Это был самый настоящий поросенок. Алиса пустила его на землю и очень обрадовалась, увидев, как весело он затрусил прочь.
2: Если бы он немного подрос, из него вышел бы весьма неприятный ребенок. А как поросенок, он очень мил.
0: Подумала она и вздрогнула. В нескольких шагах от нее на ветке сидел чеширский кот. Завидев Алису, кот только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи.
2: Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
3: А куда ты хочешь попасть?
2: Мне все равно.
3: Тогда все равно, куда идти.
2: Только бы попасть куда-нибудь.
3: Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточно долго идти.
0: С этим нельзя было не согласиться. Алиса решила переменить тему.
2: А что здесь за люди живут?
3: Вон там,
0: сказал кот и махнул правой лапой.
3: Живет болванщик. А там,
0: и он махнул левой,
3: мартовский заяц. Все равно, к кому ты пойдешь, оба не в своем уме. Ты играешь сегодня в крокет у королевы?
2: Мне бы очень хотелось, но меня еще не пригласили.
3: Тогда до вечера,
0: сказал кот и исчез. Алиса не очень этому удивилась. Она уже начала привыкать ко всяким странностям. Она стояла и смотрела на ветку, где только что сидел кот, как вдруг он снова возник на том же месте.
3: Кстати, что стало с ребенком? Совсем забыл тебя спросить.
2: Он превратился в поросенка,
0: отвечала Алиса и глазом не моргнув.
3: Я так и думаю,
0: сказал кот и снова исчез. Алиса подождала немного, не появится ли он опять. Но он не появлялся. И она пошла туда, где, по его словам, жил мартовский заяц. Тут она подняла глаза и снова увидела кота.
3: Как ты сказала? В поросенка или гусенка?
2: Я сказала в поросенка. А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом.
3: Хорошо,
0: сказал кот и исчез, на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последний – улыбка. Она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало.
2: Да, видала я котов без улыбки, но улыбки без кота – такого я в жизни еще не встречала.
0: Пройдя немного дальше, она увидела домик мартовского зайца. Около дома под деревом стоял накрытый стол. А за столом пили чай мартовский заяц и болванщик. Между ними крепко спала мышь Соня. Болванщик и заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову.
2: Бедная Соня, как ей, наверное, неудобно. Впрочем, она спит, значит, ей все равно.
0: Стол был большой, но чаевники сидели с одного края, на уголке. Завидев Алису, они закричали:
4: «Занято! Занято! Занято! Нет!
2: Места сколько угодно!»
0: Возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола.
4: «Выпей вина!»
0: — бодро предложил мартовский заяц. Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок.
2: Я что-то его не вижу.
5: Хм, еще бы! Его здесь нет!
2: Зачем же вы мне его предлагаете? Это не очень-то вежливо.
5: А зачем ты уселась без приглашения? Это тоже невежливо.
2: Я не знала, что это стол только для вас. Приборов здесь гораздо больше.
0: Первым заговорил болванщик.
6: Какое сегодня число?
0: Спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху.
2: Четвертое.
6: Отстают на 2 дня. Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом.
5: Масло было самое свежее.
6: Да, но туда, верно, попали крошки. Не надо было мазать хлебным ножом.
0: Мартовский заяц взял часы и уныло посмотрел на них. Потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел.
5: Уверяю тебя, масло было самое свежее. А что, если мы применим тему? Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю, пусть барышня расскажет нам сказку.
2: Боюсь, что я ничего не знаю.
6: Тогда пусть рассказывает Соня. Соня, проснись и поторапливайся, а то опять заснешь.
0: Соня медленно открыла глаза.
7: Я и не думала спать. Я слышала все, что вы говорили.
5: Рассказывай сказку.
7: Жили-были 3 сестрички. А жили они на дне колодца.
2: А что они ели?
7: Кисель.
2: Все время один кисель? Это невозможно. Они тогда бы заболели.
7: Они и заболели, и очень серьезно.
2: А почему они жили на дне колодца?
7: Потому что в колодце был кисель.
2: Таких колодцев не бывает.
7: Если ты не умеешь себя вести, досказывай сама.
2: Простите.
7: И надо вам сказать, что эти 3 сестрички жили припеваючи.
2: Припеваючи? А что они пели?
7: Не пели, а пили. Кисель, конечно.
2: Я не понимаю, как же они там жили?
7: Потому что они были кисельные барышни.
0: Соня закрыла глаза и задремала. Алиса молча встала и пошла прочь.
2: Больше я туда ни за что не пойду. В жизни не видела такого глупого чаепития.
0: Тут она заметила в одном дереве дверцу.
2: Как странно. Войду-ка я в эту дверцу.
0: И снова она оказалась в длинном зале возле стеклянного столика.
2: Ну, теперь-то я буду умнее,
0: сказала она про себя, взяла ключик и прежде всего отперла дверцу, ведущую в сад. А потом вынула кусочки гриба, которые лежали у нее в кармане, и ела, пока не стала с фут ростом. Тогда она пробралась по узкому коридорчику и, наконец, очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных

0: У входа в сад рос большой розовый куст. Розы на нем были белые, но возле стояли три садовника и усердно красили их в красный цвет.
1: Скажите, пожалуйста, зачем вы красите эти розы?
2: Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы, дураки, посадили белые. Если королева узнает, нам, знаете ли, отрубят головы. Так что, барышня, понимаете, мы тут стараемся, пока она не пришла.
3: Королева!

0: садовники пали ниц. Послышались шаги. Алиса обернулась. Ей не терпелось увидеть королеву. Впереди выступали 10 солдат с пиками в руках. Они были очень похожи на садовников. Такие же плоские и четырехугольные, с руками и ногами по углам. За ними шагали 10 придворных. За ними шествовали гости, все больше короли и королевы. Был там и белый кролик. Он что-то быстро и нервно говорил и всем улыбался. За гостями шел червонный валет. На алой подушке он нес корону. А замыкали это великолепное шествие червонный король и королева. Алиса заколебалась. Может, и ей надо пасть ниц при виде столь блистательного шествия. Однако никаких правил на этот счет она не помнила.
1: И вообще, к чему устраивать шествие, если все будут падать ниц? Никто тогда ничего не увидит.
0: И она осталась стоять. Когда шествие поравнялось с Алисой, все остановились и уставились на нее. А королева сурово спросила:
2: «Это еще кто?»
1: «Меня зовут Алисой, с позволения вашего величества».
2: «Отлично! Сыграем в крокет?»
1: «Сыграем!»
2: «Пошли!»
0: И Алиса вошла в толпу гостей, с недоумением спрашивая себя, что же будет дальше.
2: «Все по местам!»
0: И все побежали, натыкаясь друг на друга, падая и вскакивая. Игра началась! Алиса в жизни не видала такой странной площадки для крокета. Сплошные рытвины и борозды. Шарами служили ежи, молотками – фламинго, а воротцами – солдаты. Они делали мостик, да так и стояли, пока шла игра. Игроки били все сразу, не дожидаясь своей очереди, и все время ссорились и дрались из-за ежей. В скором времени королева пришла в бешенство. Топала ногами и то и дело кричала:
2: «Отрубить ей голову! Голову ему долой!»
0: Алиса забеспокоилась. Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно улизнуть. Как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. В воздухе одиноко парила улыбка.
1: «Это чеширский кот. Вот хорошо. Будет с кем поговорить, по крайней мере».
3: «Ну, как дела?» —
0: спросил кот, как только рот его обозначился в воздухе. Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула.
1: «Отвечать все равно бесполезно. Подожду, пока появятся уши или хотя бы одно».
0: Через минуту показалась уже вся голова. Алиса поставила фламинго на землю и начала свой рассказ, радуясь, что у нее есть собеседник. Кот, очевидно, решил, что головы вполне достаточно, и дальше возникать не стал.
1: «По-моему, они играют совсем не так. Справедливости никакой. И все так кричат, что собственного голоса не слышно. Правил нет, а если есть, то никто их не соблюдает».
3: «А как тебе нравится королева?»
1: «Совсем не нравится. Она так...»
0: В эту минуту она заметила, что королева стоит у нее за спиной и подслушивает.
1: «Так хорошо играет, что хоть сразу сдавайся».
0: Королева улыбнулась и отошла.
4: «С кем это ты разговариваешь?»
0: спросил король, подходя к Алисе и с любопытством глядя на парящую голову.
1: «Это мой друг, чеширский кот. Разрешите представить?»
4: «Он мне совсем не нравится. Впрочем, пусть поцелует мне руку, если хочет».
3: «Особого желания не имею».
4: «Не смей говорить дерзости и не смотри так на меня».
0: И он спрятался у Алисы за спиной.
1: «Котам на королей смотреть не возбраняется. Я это где-то читала, не помню только где».
4: «Нет, его надо убрать»,
0: — сказал король решительно. Увидев проходившую мимо королеву, он крикнул:
4: «Душенька, вели убрать этого кота!
2: Отрубите ему голову!»
0: Вокруг образовалась большая толпа. Палач, король и королева шумно спорили. Каждый кричал свое, не слушая другого, а остальные молчали и смущенно переминались с ноги на ногу. Завидев Алису, все трое бросились к ней, чтобы она разрешила их спор. Палач говорил, что нельзя отрубить голову, если кроме головы ничего больше нет. Он такого никогда не делал и делать не собирается. Стар он для этого, вот что! Король говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить, и нечего нести вздор. А королева говорила, что что если сию же минуту они не перестанут болтать и не примутся за дело, она велит отрубить головы всем подряд. Эти-то слова и повергли общество в уныние. Алиса не нашла ничего лучше, как сказать:
1: «Кот принадлежит герцогине. Лучше бы посоветоваться с ней».
2: «Она в тюрьме», —
0: сказала королева и повернулась к палачу.
2: «Веди ее сюда».
0: Палач со всех ног бросился исполнять приказ. Как только он убежал, голова кота начала медленно таять в воздухе, так что к тому времени, когда палач привел герцогиню, головы уже не было видно. Король и палач заметались по крокетной площадке, а гости вернулись к игре.
5: «Ах, милая, ты представить себе не можешь, как я рада тебя видеть!»
0: Нежно сказала герцогиня, взяла Алису под руку и повела в сторону. Алиса приятно удивилась, увидев герцогиню в столь отличном расположении духа, и подумала, что это должно быть от перца она была такой вспыльчивой.
1: «Когда я буду герцогиней, у меня в кухне совсем не будет перца. Суп и без него вкусный. От перца, верно, и начинают всем перечить».
5: «Ты о чем-то задумалась, милочка? А мораль отсюда такова. Нет, что-то не соображу. Ничего, потом вспомню».
1: «А может, здесь и нет никакой морали?»
5: «Как это нет? Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти».
0: И с этими словами она прижалась к Алисе. Алисе это совсем не понравилось.
5: «Ты, конечно, удивляешься, почему я не обниму тебя за талию. Сказать по правде, я не совсем уверена в твоем фламинго. Или все же рискнуть?»
1: «Он может и укусить».
5: «Совершенно верно. Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова. Это птицы одного полета».
1: «Только горчица совсем не птица».
5: «О, ты, как всегда, совершенно права. Какая ясность мысли!»
1: «Кажется, горчица — минерал».
5: «Конечно, минерал. Из нее делают мины. А мораль отсюда такова. Хорошая мина при плохой игре — самое главное».
1: «Вспомнила. Горчица — это овощ. Правда, на овощ она не похожа. И все-таки это овощ».
5: «Я совершенно с тобой согласна. А мораль отсюда такова. Всякому овощу свое время».
0: Тут, к великому удивлению Алисы, герцогиня умолкла и задрожала. Алиса подняла глаза и увидела, что перед ними, скрестив на груди руки и грозно нахмурившись, стоит королева.
5: «Прекрасная погода, ваше величество».
2: «Я тебя честно предупреждаю. Либо мы лишимся твоего общества, либо ты лишишься головы. Решай сейчас же. Нет, в два раза быстрее».
0: Герцогиня решила и тотчас исчезла.
2: «Вернемся к нашей игре», —
0: сказала Алисе королева. Алиса была так напугана, что, не говоря ни слова, побрела за ней следом к площадке. Гости, между тем, воспользовались отсутствием королевы и отдыхали в тени. Однако, увидев, что королева возвращается, они поспешили к своим местам. А королева, подойдя, просто объявила, что минута промедления будет стоить им всем жизни. Пока шла игра, королева беспрестанно ссорилась с игроками и кричала:
2: «Отрубить ему голову! Голову ей с плеч!»
0: Солдаты вставали с земли и брали несчастных под стражу. Воротцев в результате становилось все меньше и меньше. Не прошло и получаса, как их и вовсе не осталось, а все игроки с трепетом ждали казни. Наконец королева бросила игру и, переводя дыхание, спросила Алису:
2: «А видела ты черепаху Квази?»
1: «Нет, я даже не знаю, кто это такой».
2: «Как же? Это то, из чего делают квази-черепаший суп. Пошли, он сам тебе все расскажет».
0: И они пошли. Вскоре они увидели грифона, крепко спящего на солнцепеке.
2: «Вставай, бездельник! отведи эту барышню к черепахе Квази. Пусть расскажет ей свою историю. А мне надо возвращаться. Я там приказала кое-кого казнить. Надо присмотреть, чтобы все было как следует.
0: И она ушла, оставив Алису с Грифоном.
6: Смех, да и только!
0: Пробормотал он, не то про себя, не то обращаясь к Алисе.
6: Все эти выдумки? Казнить! Скажет тоже! У них такого отродясь не было!
0: Пройдя совсем немного, они увидели вдалеке черепаху Квази. Он лежал на скалистом уступе и вздыхал с такой тоской, словно сердце у него разрывалось. Они подошли. Черепаха Квази взглянул на них большими, полными слез глазами, но ничего не сказал.
6: «Эта барышня хочет послушать твою историю. Вынь да положь ей эту историю. Вот оно что».
7: «Что ж, я расскажу».
0: Грифон и Алиса уселись. Черепаха Квази, тяжело вздыхая, заговорил.
7: «Когда мы были маленькие, мы ходили в школу на дне моря. Учителем у нас был старик-черепаха. Мы звали его Спрутиком».
1: «А зачем же вы его звали Спрутиком, если на самом деле он был черепахой?»
7: «Мы его звали Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком. Ты не очень-то догадлива».
6: «Стыдилась бы о таких простых вещах спрашивать».
7: «Да, ходили мы в школу, а школа наша была на дне морском. Образование мы получили самое хорошее. И не мудрено, ведь мы ходили в школу каждый день».
1: «Я тоже ходила в школу каждый день. Ничего особенного в этом нет».
7: «А дополнительно тебя чему-нибудь учили?»
1: «Да, музыке и французскому».
7: «Я изучал только обязательные предметы».
1: «Какие?»
7: «Сначала мы, как полагается, чихали и пищали, а потом принялись за четыре действия арифметики: скольжение, причитание, умиление и изнеможение».
1: «Я о причитании никогда не слыхала. А что вы еще учили?»
7: «Были у нас еще рифы Древней Греции и Древнего Рима, грязнописание и мать и мачеха, и еще мимические опыты. Мимиком у нас был старый угорь. Он приходил раз в неделю».
6: «Хочешь, мы теперь станцуем? Или пусть лучше Квази споет тебе песню?»
1: «Пожалуйста, песню».
6: «Спой ей еду вечернюю». «А, еду. Еду вечернюю, старина».
0: Черепаха Квази глубоко вздохнул и, всхлипывая, запел.
7: «Еда вечерняя, любимый суп морской.

0: как я люблю покушать.
1: Повтори припев.
2: Черепаха Квази открыл был рот, но в эту минуту вдалеке послышалось:
3: суд идет!
1: Бежим!
2: Сказал Грифон, схватив Алису за руку.
4: А кого судят?
2: Спросила, задыхаясь, Алиса. Но Грифон только повторял:
1: бежим, бежим!
2: И прибавил.

0: Червонный король и королева сидели на троне, а вокруг толпились остальные карты и множество всяких птиц и зверюшек. Перед троном стоял между двумя солдатами валет в цепях. Возле короля вертелся белый кролик. В одной руке он держал трубу, а в другой – длинный пергаментный свиток. Посередине стоял стол, а на столе – большое блюдо с кренделями. Вид у них был такой аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потекли.
1: Скорее бы кончили судить и подали угощение.
0: Особых надежд на это, однако, не было. И она начала смотреть по сторонам. Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках.
1: Вон судья. Раз в парике, значит судья.
0: Судьей, кстати, был сам король.
2: Глашатай, читай обвинение,
0: сказал король. Белый кролик трижды протрубил в трубу, развернул пергаментный свиток и прочитал.
3: Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек. Валет червей был всех умней и семь кренделей уволок.
2: Обдумайте свое решение,
0: сказал король присяжным.
3: Нет-нет, еще рано. Надо, чтобы все было по правилам.
2: Вызвать первого свидетеля.
0: Белый кролик трижды протрубил в трубу и закричал.
3: Первый свидетель.
0: Первым свидетелем оказался болванщик. Он подошел к трону, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой – бутерброд.
4: «Прошу прощения, Ваше Величество, что я сюда явился с чашкой, но я как раз пил чай, когда за мной пришли. Не успел кончить».
2: «Мог бы и успеть. Ты когда начал?»
0: Болванщик взглянул на мартовского зайца, который шел за ним следом, рука об руку с Соней.
4: 14 марта». «Кажется».
5: 15-го,
0: сказал мартовский заяц.
6: 16-го,
0: пробормотала Соня.
2: «Запишите!» –
0: велел король присяжным, и они быстро записали все три даты на грифельных досках. А потом сложили их и перевели в шиллинги и пенсы.
2: «Сними свою шляпу!»
0: – сказал король болванщику.
4: «Она не моя».
2: «Украдена!»
0: Закричал король с торжеством и повернулся к присяжным, которые тут же взялись за грифели.
4: «Я их держу для продажи. У меня своих нет, ведь я шляпных дел мастер».
0: Тут королева надела очки и в упор посмотрела на болванщика. Тот побледнел и переступил с ноги на ногу.
2: «Давай показания и не нервничай, а не то я велю тебя казнить на месте».
0: Это не очень-то подбодрило болванщика. Он затоптался на месте, испуганно поглядывая на королеву, и в смятении откусил вместо бутерброда кусок чашки. В этот миг Алиса почувствовала себя как-то странно. Она никак не могла понять, что с ней происходит, но, наконец, ее осенило. Она опять росла.
6: «А ты могла бы не так напирать?»
0: спросила сидевшая рядом с ней Соня.
6: «Я едва дышу».
1: «Ничего не могу поделать. Я расту».
6: «Не имеешь права здесь расти».
1: «Ерунда! Вы же прекрасно знаете, что и сами растете».
6: «Не, но я расту с приличной скоростью, не то что некоторые».
0: Она надулась, встала и перешла на другую сторону зала. Королева меж тем нахмурилась. Бедный болванщик так задрожал, что с обеих ног у него слетели башмаки.
2: «Давай свои показания, а не то я велю тебя казнить. Мне все равно, нервничаешь ты или нет».
4: «Я человек маленький, и не успел я напиться чаю. Прошла всего неделя, как я начал. Хлеба с маслом у меня уже почти не осталось. А я все думал про...
2: «Про что? Продолжай!»
4: «Я человек маленький, а только вдруг мартовский заяц и говорит...»
5: «Ничего я не говорил!»
4: «Нет, говорил!»
5: «И не думал! Я все отрицаю!»
2: «Он все отрицает! Не вносите в протокол!»
4: Ну, тогда, значит, Соня сказала.
0: Продолжал болванчик с тревогой, взглянув на Соню. Но Соня ничего не отрицала. Она крепко спала.
7: Ну, что же сказала Соня?
0: Спросил кто-то из присяжных.
4: Не помню.
2: Хватит, закругляйся.
4: Я и так весь круглый. Шляпы у меня круглые, болванки тоже.
2: Круглый ты болван, вот ты кто. Ты свободен.
0: И болванщик выбежал из зала суда, даже не позаботившись надеть башмаки.
3: И отрубите ему там на улице голову,
0: прибавила королева, повернувшись к одному из служителей. Но болванщик был уже далеко.
2: Вызвать свидетеля!

0: Интересно, кого они сейчас вызовут? Пока что улик у них нет никаких.
1: Представьте себе ее удивление, когда белый кролик пронзительно закричал своим тоненьким голоском.
2: Алиса! Здесь!
3: Что ты знаешь об этом деле?
0: Ничего.
3: Совсем ничего?
0: Совсем ничего.
3: Это очень важно. Тихо! Правило 42. Всем, в ком больше мили росту, следует немедленно покинуть зал.
1: И все уставились на Алису.
0: Во мне нет мили.
3: Нет, есть.
4: В тебе мили 2, не меньше.
0: Никуда я не уйду. И вообще, это не настоящее правило. Вы его только что выдумали.
3: Это самое старое правило в книжке.
0: А почему же оно тогда 42-е? Оно должно быть первым.
1: Король побледнел и торопливо закрыл книжку. Белый кролик поспешно вскочил со своего места.
5: С позволения вашего величества, тут есть еще улики. Только что был найден один документ.
4: А что в нем?
5: Я его еще не читал. Но, по-моему, это письмо от обвиняемого. Это даже и не письмо, а стихи.
6: Почерк обвиняемого? Спросил один из присяжных.
5: Нет, и это всего подозрительней.
1: Присяжные растерялись.
3: Значит, подделал почерк.
1: Присяжные просветлели.
7: С позволения вашего величества, сказал валет, я этого письма не писал. И они этого не докажут. Там нет подписи.
3: Тем хуже. Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди.
1: Все зааплодировали. Впервые за весь день король сказал что-то действительно умное.
4: Вина доказана. Рубите ему...
0: Ничего подобного! Вы даже не знаете, о чем стихи.
1: Кролик надел очки.
5: С чего начинать, ваше величество?
3: Начни сначала. Продолжай, пока не дойдешь до конца.
1: Вот что прочитал белый кролик.
5: Я дал им 3, они нам 5. Вы 6 им посулили. Но все вернулись к вам опять, хотя моими были. Ты с нею не был вовлечен в такое злое дело, хотя сказал однажды он, что все им надоело. Она, конечно, горяча, не спорь со мной напрасно. Да, видишь ли, рубить с плеча не так уж безопасно. Но он не должен знать о том, не выбыл ты случайно. Все остальные ни при чем. И это наша тайна.
3: Это очень важная улика. Все, что мы сегодня слышали, по сравнению с ней бледнеет. А теперь пусть присяжные обдумают свое...
1: Но Алиса не дала ему кончить.
0: Если кто-нибудь из них сумеет объяснить мне эти стихи, я дам ему 6 пенсов.
1: За последние несколько минут она еще выросла, и теперь ей никто уже не был страшен.
0: Я уверена, что в них нет никакого смысла.
3: Если в них нет никакого смысла, тем лучше. Можно не пытаться их объяснить. Впрочем, кое-что я, кажется, объяснить могу. Я дал им 3, они нам 5. Так вот, что он сделал с кренделями.
0: Но там сказано, что все вернулись к вам опять.
3: Конечно, вернулись,
1: закричал король, с торжеством указывая на блюдо с кренделями, стоящее на столе.
3: Это очевидно. Она, конечно, горяча,
1: пробормотал он и взглянул на королеву.
3: Ты разве горяча, душечка?
4: Ну что ты, я необычайно сдержана.
3: Рубить с плеча. Разве ты когда-нибудь рубишь с плеча, душечка?
4: Никогда.
3: Пусть присяжные решают, виновен он или нет,
1: произнес король в 20-й раз за этот день.
4: Нет, пусть выносит приговор. А виновен он или нет, потом разберемся.
0: Чепуха! Как только такое в голову может прийти?
4: Молчать!
0: И не думаю!
4: Рубите ей голову!
1: Никто не двинулся с места.
0: Кому вы страшны?
1: Сказала Алиса. Она уже выросла до своего обычного роста.
0: Вы ведь всего-навсего колода карт.
1: Тут все карты поднялись в воздух и полетели Алисе в лицо. Она вскрикнула, полуиспуганно, полугневно, принялась от них отбиваться и обнаружила, что лежит на берегу, головой у сестры на коленях. А та тихо смахивает у нее с лица сухие листья, упавшие с дерева.
8: Алиса, милая, проснись. Как ты долго спала?
0: Какой мне странный сон приснился,
1: сказала Алиса и рассказала сестре все, что запомнила. Сестра поцеловала ее и сказала:
8: правда, сон был очень странный. А теперь беги домой, не то опоздаешь к чаю.
1: Алиса вскочила на ноги и побежала. А пока бежала, все думала, что за чудесный сон ей приснился.

0: Мультипликационный фильм «Карлсон» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титры на фоне европейского города с острыми шпилями крыш. «Союз мультфильм» показывает по мотивам сказки Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон». Загруженный перекресток. Перед переходом стоит светловолосый мальчик с большими голубыми глазами в темных шортах и красной шерстяной безрукавки поверх белой рубашки. Режиссер Степанцев, художники-постановщики Савченко, Бутырин. Композитор Гладков, оператор Друян, ассистент оператора Наяшкова, звукооператор Фильчиков. Ассистент режиссера Шилова, монтажер Турбина. Художники-мультипликаторы Бутырин, Миренкова, Орлова, Шевков, Жутковская. Роли озвучивали Малыш Румянова, Карлсон Ливанов. Редактор Фричинская, директор Зорина. Мальчик грустным взглядом провожает проносящиеся рядом автомобили. Представляет вместо них животных. Автокран становится длинношеим жирафом. Троллейбус с опущенными крыши рогами превращается в прижавшего уши к спине зайку. А круглый Volkswagen жук оборачивается черепахой. Мальчик приоткрывает рот. Вместо проезжающих мимо машин движутся животные, рыбы, рептилии и насекомые. Удивленно улыбается. На другой стороне дороги у обочины сидит белый лопоухий щенок. Мальчик нетерпеливо смотрит на красный сигнал светофора. В расположенном на столбе светофоре проступают черты лица. Красный и желтый сигналы перемещаются на место глаз. Улыбнувшись, светофор отдает мальчику честь рукой в белой перчатке с висящим на ней жезлом. Взяв мальчика за руку, переводит его через переход. Мальчик останавливается около щенка, светофор исчезает. На шее щенка красный ошейник с тянущимся за ним поводком. Мальчик машет щенку рукой, помахав хвостом, тот улыбается. Сев с любопытством смотрит на мальчика, приподнимает левое ухо. Мальчик протягивает руку. Подскочив к нему, щенок встает на задние лапы. Протягивает мальчику правую лапу. Мальчик пожимает лапу щенка. Подросток в кепке.
1: Бобик.
0: Щенок испуганно
1: Бобик.
0: Поднимает лапы.
1: Ко мне.
0: Подползает.
1: Я что говорю?
0: К подростку.
1: Ко мне.
0: Засучив рукава, тот замахивается на прижавшегося к земле Бобика хлыстом. Светловолосый мальчик становится перед подростком. С вызовом сводит брови. Пластырем на щеке светловолосый мальчик сидит за столом. Рядом сидят мальчик и девочка постарше, мужчина и женщина.
2: Ну, скажи ты мне, пожалуйста, а нельзя ли вообще обойтись без драки? Любой спор можно решить словами.
3: Да вот, вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама.
0: Мама забирает из рук папы газету.
3: А у тебя, мама? Есть папочка.
0: Во рту папы трубка. Он раскрывает другую газету.
3: А у меня никого нет. Никого. Даже собаки.
0: Мальчик с грустным лицом опирается подбородком на руки. Выходит из-за стола. Войдя в комнату, насупившись, складывает руки на груди. Сидит на подоконнике перед плюшевым мишкой. Подвигав его лапу, тяжело вздыхает. Сталкивает мишку с подоконника в комнату. Катает игрушечный грузовик. Замерев, прислушивается. Открыв рот, смотрит в окно. Заложив руки за спиной, у окна пролетает метрового роста полноватый человечек с короткими ручками и ножками, ярко-рыжими волосами, на спине человечка вращающийся пропеллер. Увидев раскрывший рот мальчика, останавливается. Заложив руки в карманы белых брючек, демонстративно поворачивается на месте. Сделав мертвую петлю, замирает у окна.
4: Простите, у вас можно тут приземлиться?
0: Мальчик моргает.
3: Чего?
4: Ну что, посадку давай, ты что не взял, забивай.
3: Садитесь, пожалуйста.
0: Человечек нажимает кнопку на животе. Пропеллер перестает вращаться, человечек опускается на подоконник.
4: Так.
0: Выкидывает мишку в окно.
4: Продолжаем разговор.
0: Складывает руки на груди.
4: Как тебя зовут?
3: Меня.
4: Ну не меня же, тебя.
3: Малыш.
0: Машет рукой.
4: Ух, малыш. Нет. Надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше.
0: Став махает рукой, падает за окно.
4: Хорошо.
0: Взлетает.
3: Да.
4: Ну, ты меня можешь звать запросто.
0: Так. Садится.
4: Просто Карлсон.
0: На подоконник.
4: Ну, привет, малыш.
3: Привет, Карлсон.
4: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
3: 7.
4: Что, 7?
3: А что?
0: Подлетает.
4: А я думал, 8.
0: Снова опускается на подоконник.
4: Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
1: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
4: Я мужчина хоть куда.
0: Отбрасывает волосы со лба.
4: В полном расцвете сил.
1: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
4: Ну, знаешь...
0: Задумчиво трет подбородок.
4: Не будем об этом говорить.
0: Малыш показывает.
1: А можно мне нажать?
4: Валяй, жми.
0: На кнопку. Карлсон трясется.
4: Стоп! У тебя варенье есть?
1: Есть.
4: Тащи.
0: Малыш приносит большую банку с красным вареньем. Взяв, Карлсон обнимает банку, съедает варенье, выливая его себе в рот.
4: Да так.
0: Пропеллер вращается.
1: Опять жать?
4: Жми.
0: Малыш нажимает на кнопку. Карлсон взмывает в воздух. Пролетает по комнате, сев на игрушечную лошадку, прыгает на ней, поднимается вместе с ней в воздух. Опирается ею на край шкафа. Упав вниз головы, прыгает на большом мече, тот лопается. Карлсон висит на люстре.
4: Малыш, со мной не соскучишься.
1: Что ж ты делаешь?
4: Да это я шалю, ну то есть балуюсь.
1: А она же упадет.
0: Падает с люстры и в игрушку.
4: Она все-таки упала, честное слово. Она упала, ты видел, раз и в дребезги.
1: В дребезги, вот интересно только, что скажет мама.
4: Ну, мама, мама, это дело-то житейское. Да, потом я завтра дам тебе 10 000 люстр. Давай пошалим сейчас, а?
1: Представляю, как рассердится папа.
4: Папа? А что папа?
0: Малыш показывает кулак.
4: Да? Я полетел.
0: Быстро пожав руку малыша, Карлсон улетает. Малыш оборачивается к дверям. В них стоит вся его семья.
1: Спокойствие. Только спокойствие.
0: Папа отрывается.
5: А что здесь случилось?
0: От газеты.
1: Да пустяки. Дело-то житейское.
0: Заложив руки за спиной, малыш стоит в углу полуосвещенной прихожей.
1: Да. И принесет 10 000 люстр.
6: Ну нет, братец, за свои поступки надо отвечать.
5: И не сваливать свою вину на какого-то, Карлсона.
6: Во, правильно, папа. Ну пойдем в кино, а то же мы опоздаем. Эх ты.
1: Мам, слушай-ка. Вот мой братец-то вырастет. Ну, женится. Ну, умрет. А мне что потом? Надо будет жениться на его старой жене?
7: Почему? Ну, все-таки.
1: Я же донашиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. Все остальное я донашиваю.
7: Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю.
1: Это хорошо, но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену.
0: Малыш остается один в прихожей.
4: Спокойствие. Только спокойствие.
1: Карлсон!
0: Вбегает в комнату. Карлсон сидит на шкафу.
1: Карлсон!
4: Привет, малыш!
1: Как это здорово, что ты прилетел!
4: Еще бы не здорово!
0: Карлсон ест варенье, слизывая его с окунаемой в банку руки.
1: Карлсон, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье.
4: Но?
0: Банка пустеет.
4: Ой, ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет 2-3 ложки варенья...
1: Ой, ты заболел!
4: Да у меня самая высокая температура в мире! Да, если хочешь знать.
0: Опустившись, Карлсон разваливается в кресле.
4: Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью.
0: Ложится на бок, подложив руки под щеку. Малыш осторожно прикладывает руку к его лбу.
1: Слушай, а ты, по-моему, не болен.
4: Нет, болен?
1: Нет.
4: Да я тебя говорю, болен.
1: Нет, не болен.
4: Какой ты противник. Что ж я заболеть, что ли, не могу, как все люди?
1: А ты хочешь заболеть?
4: А ты вот не хочешь.
1: Нет.
4: Да все этого хотят. Лежи себе. Слушай, летим ко мне. Я лягу в постель. А ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу, я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо. Кроме, может быть, ну, какой-нибудь торт огромный, гору шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек конфет.
0: На подоконнике комнаты малыша записка. Я наверху у Карлсона, который живет на крыше.
4: Что-то ничего. победим.
0: Прижав к груди банку варенья и розовый кулек, малыш сидит на шее Карлсона. Тот облетает высокие шпили и пугает ворон.
4: Слушай, ты же забыл варенье.
1: Да нет, я взял.
0: Вытянув руки вперед, Карлсон летит дальше.
4: Слушай, конфеты ты же оставил.
1: Да нет, живот.
0: Малыш поднимает кулек. Спускаются к красной крыше.
4: На шею не дави. На шею не дави.
0: Посреди крыши в окружении массивных печных труб стоит небольшой домик с белыми стенами и красной крышей. На доме закреплена табличка с текстом «Карлсон, который живет на крыше». Увернувшись, Карлсон сбрасывает малыша, тот приземляется на ноги.
4: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
0: Малыш осторожно входит в домик. Карлсон пьет из носика синего чайника.
4: Ой, ты мне всю шею отсидел. Я же самый тяжело больной в мире человек. Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью. Ну?
0: Карлсон лежит на кушетке.
1: А у тебя есть какие-нибудь лекарства?
4: Ну какие лекарства? Ты же все с собой взял. Ну,
1: а разве это помогает?
4: Ну начинай сейчас увидеть. О, я самый тяжело больной. О, больной, самый тяжело больной в мире человек.
0: Малыш протягивает ложку с несколькими каплями варенья. Сморщившись, Карлсон ее отодвигает. Взяв банку, съедает варенье.
1: Ну, как?
0: Вылив его себе в рот.
4: Там еще осталось немножечко варенья.
1: Нет, варенья нет.
4: Что, нет совсем?
1: Варенья нет.
4: Что, нет совсем варенья? Ни капельки.

0: Конек.
1: Только спокой.
0: Соседней крыши. В крутой кровле встречается множество мансардных окон с открытыми ставнями.
1: А с погодой сегодня повезло, да вот смотри.
0: Прячутся за трубу.
1: Тихо.
0: На крыше появляются два силуэта. Низкий, полный и высокий, худой.
1: Смотри левее. Так, видишь, вон двое идут. Знаешь, кто такие?
0: Силуэты скрываются.
1: О, брат.
0: В чердаке.
1: Это жулики. Они замышляют.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих. На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник Московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
5: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряжения.

0: напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройства. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Беседка на радио ВОС.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Циндема Бойко, и сегодня мы беседуем с семьей Шафровых, Петей и мамой Натальей из Санкт-Петербурга. Они сегодня приехали в Москву выступить на концерте, о котором они сами сейчас расскажут. Да, здравствуйте, Петя, здравствуйте, Наталья.
12: Здравствуйте.
11: Это мы сейчас находимся в Центре исполнительских искусств на Добрынинской. Петр приехал сюда выступать на концерте. И я думаю, что вы расскажете подробнее, что за концерт и как часто вы выступаете здесь.
12: Этот концерт называется «Хиты нашего кино в исполнении незрячих и слабовидящих музыкантов». Выступаем мы в этом центре второй раз. Первый раз был в ноябре прошлого года. Мы выступали на концерте, который назывался «Хиты русского рока». Мне очень нравится здесь выступать. Хороший зал. Хороший звук, все прекрасно слышно.
11: А с какими номерами в этом году приехал сюда?
12: Я буду играть «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы».
11: То есть это сольный саксофон, да?
12: В составе ансамбля «Балтийский ветер». Мы будем исполнять вот «Твист в ресторане» из «Кавказской пленницы». Потом песню «До свидания, мама» и мелодию из кинофильма «Зайчик».
11: Это уже в составе другой группы, да?
12: Да, это уже в составе ансамбля «Орнамент» под руководством заведующей нашей музыкальной школы Наумовой Ольги Гиреевны.

0: Таня, расскажите, пожалуйста, про Петю. Вот насколько вам много внимания приходится уделять его занятиям и много времени занимает поездки, походы на разные занятия?
1: Петя учится на данный момент в трех школах. В специализированной школе «Грота» для слепых и слабовидящих, в музыкальной школе «Ухтинском музыкальном центре» и в спортивной школе Олимпийского резерва «Невская волна». Занимается плаванием, успевает во всех трех школах замечательно учиться. 4 раза в неделю у него тренировки, 4 раза в неделю занятия в музыкальной школе и в общеобразовательной школе, помимо обычных предметов, так как это специализированная школа, идут еще спецпредметы по ориентировке.
2: По пространственной, по социально-бытовой ориентировке. Психолог с нами тоже занимается.
1: Петя занимается музыкой, можно сказать, с рождения. В 3 года, когда его вывозили после операции, после удаления 2-го глаза, он неожиданно для нас запел: «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала». Операцию проводили в Германии, даже немецкий персант. И с таким чувством он запел, и что даже немецкого персонала не вернулись слезы на глаза. Потом он эту песню исполнил с Иосифом Кобзоном на фестивале «Белая трость» в Москве. На тот момент ему было 5 лет. И сразу после фестиваля он начал под руководством Миронова Василия Алексеевича в Череповце заниматься музыкой, играть на флейте. Потом он был в садике, он и пел, и руководил ансамблем, исполнял на флейте произведения. И потом вот поступил в школу Грота, и в школе Грота продолжил свое музыкальное образование.
0: Я еще не сказала о том, что наши гости из Санкт-Петербурга в настоящее время, но из Череповца 9 лет назад мы еще из детского сада брали интервью Пети. Он рассказывал о том, чем занимается, о своей семье, о себе рассказывал. А спустя еще несколько лет у нас уже традиция каждые, наверное, 4-5 лет приглашать вас к нам на радио, да? Петя с мамой также рассказывали о том, как они учатся уже в Санкт-Петербурге. Ну, а сейчас прошло уже столько лет, и столько много у вас изменений, а успехи в плавании. Можете рассказать о них?
2: В этом году я участвовал в первенстве детской спортивной школы и занял 3-е место на дистанции 100 метров брасом. Ну и я действительно очень хорошо плаваю. На данный момент уже умею всеми стилями плавать.
0: А что тебе больше нравится самому?
2: Да я... Мне все равно вообще. Я всеми силами люблю плавать. Я вообще люблю воду очень.
1: Когда Петя был маленьким, над ним специалисты решили пошутить. Говорят: «Ну ты мальчик, ты, Петя, мальчик рыба». На что он, обидевшись, сказал: «Я не рыба, я рыб».
0: Да, кстати, помню, когда в детском саду у тебя был бассейн, и мы даже оттуда брали интервью у твоего инструктора по плаванию.
1: К счастью, у нас замечательный тренер Кустов Владислав Васильевич, заслуженный тренер России, который очень бережно и чутко занимается со слепыми и слабовидящими детьми. А насчет занятий музыкой, Петин преподаватель тоже пошутил, что Петя, не, похоже, не с тем цветом кожи родился, потому что он прирожденный джазмен.
0: Витя, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с учебной программой, когда столько нагрузок, музыки и не в одном коллективе к тому же?
2: Ну, стараюсь правильно распределять свое время, рассчитывать его разумно, выполнять все задания в срок.
0: Нори, я так понимаю, что учишься хорошо.
2: Ну да. Четверки, пятерки.
0: Я думаю, что этот вопрос маме, а как Петя справляется с домашними делами в быту?
1: Мы стараемся социализировать, и поэтому привлекаем его ко всем домашним делам. И к уборке, и к смене белья, и к приготовлению еды.
2: Ага.
0: А сколько лет тебе сейчас?
2: 15.
0: А, Наталья, вы готовы были бы, например, Петю оставить на день целый или больше дома, чтобы он самостоятельно мог приготовить себе еду и, ну, пробыть без вас?
1: Он летом оставался у нас один. С папой его целый весь день на работе. Но он сам домовничал.
2: Да.
0: Ну, это здорово. Я еще знаю, что у Пети есть сестра и племянники. Как вы с ними?
2: Нормально. Летом прошлого года они к нам приезжали в Санкт-Петербург племяннику. В этом году уже 6 лет, то есть в следующем году он уже пойдет в школу.
0: Но... Занимаешься с ним?
2: Нет, он больше любит... Пока, ну, повеселиться.
0: Баловаться, гнится, да?
2: Да. Попривередничать иногда, покапризничать любит.
0: Ну, а ты, наверное, более серьезный, да?
2: Да.
0: Наталья, а что вы можете сказать про преподавателей, которые работают с Петей?
1: Преподаватель у нас замечательный. Благодаря ему появилось отделение в музыкальной школе по джазовым инструмента. И Петя достиг больших успехов. Занимает постоянно первые и вторые места. И в этом году занял первое место, как назывался
2: конкурс? Восхождение.
1: В конкурсе восхождения. И его сейчас включают в реестр одаренных детей России.
0: Какие у вас планы впереди?
1: Заниматься, учиться, развиваться.
0: А творческие?
2: Продолжать заниматься музыкой. Я участвовал в конкурсе «Добрая волна» в отборочном туре. И прошел следующий тур.
1: Финал.
2: И в конце ноября, в начале декабря поеду в Казань выступать вот в финале конкурса «Добрая волна». Этот конкурс организовал Игорь Крутой. Он там тоже обещал быть.
0: Хочется пожелать успехов в этом конкурсе, Петя. А расскажи, пожалуйста, на каких музыкальных инструментах ты играешь?
2: Я играю на саксофоне альте и на фортепиано, и на флейте тоже.
0: Наталья, я знаю, что вы работаете, а кто с Петей ходит на кружки, занятия?
1: Ну, утром у Пети тренировки по будням. Понедельник, среда, пятница с 7 до 8 утра в бассейне Олимпийского резерва. Туда его отвозит папа на тренировку, а в школу привозит уже тренер. А музыкальная школа находится в школе... Грота, только другой корпус. По переходу он проходит, и воспитатель отводит его туда. Ну, а уж из школы забираем, кто дома.
0: То есть среди дня не приходится вам приезжать и куда-то провожать, да?
1: Нет.
0: Петя, а ты самостоятельно по городу ходишь, нет?
2: Пока еще нет, но именно... По городу самостоятельно нет, но в транспорте, например, я умею оплачивать проезд самостоятельно, с тростью умею ходить вообще по улицам и в подземные переходы. Вот у нас недавно на пространственной ориентировке мы изучали подземный переход на станции метро Новочеркасская в Санкт-Петербурге. И у меня хорошо получалось это делать.
0: А, Петя, вот ты переехал из Череповца в Санкт-Петербург. Скучаешь по родному городу?
2: Ну да, мы иногда ездим в Череповец. Там до сих пор как раз живет моя сестра и мой племянник. Навещаем их.
0: А нет желания вернуться после школы?
2: Пока еще не знаю.
0: Как, Наталья, я понимаю, что по состоянию здоровья Пети из-за школы вы вынуждены были переехать в Санкт-Петербург. Нет сожаления или трудностей каких-то?
1: По первому времени были трудности, потому что здесь с нуля все пришлось начинать. Там и знакомый, и авторитет был свой, а здесь уже все с нуля. Но сейчас уже все стабилизировалось. Дорогу осилит идущий.
0: То есть вы уже основательно устроились в Санкт-Петербурге, переехали полностью, да, семьей?
1: Да.
0: Спасибо большое, Петя, спасибо, Наталья, за нашу беседу. И в заключение я бы хотела попросить озвучить свои пожелания для наших радиослушателей.
2: В первую очередь, это наметить какие-то цели, может, на будущее, задачи, стремиться к ним, хорошо учиться, быть очень трудолюбивыми, все успевать, распределять грамотно свое время.
1: Я как-то прочитала финскую пословицу: не бойтесь стучать в закрытые двери. Если не стучать в закрытые двери, никто не узнает, что ты приходил. Поэтому стучитесь, боритесь. Да, и все у вас будет, всего достигнете. Пока человек жив, все можно достичь, все можно исправить, все можно одолеть.
2: И как гласит уже другая, уже американская пословица, из любой безвыходной ситуации выход там же, где и вход.
0: Спасибо большое. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с семьей.

0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
1: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
2: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
3: Можно ли увидеть мир, если глаза не помогают? Мы ответили на этот вопрос громко и ярко. На главной сцене парка Горького прошла акция «Я вижу сердцем». Это было не просто мероприятие, а настоящий портал в другую реальность.

0: Ровно в 12 часов директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич и директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова открыли праздник.
1: Мы рады каждому из вас. Спасибо вам огромное, что вы сегодня вместе с нами. Это действительно очень важная для нас акция. Впервые мы эту акцию проводили здесь же, в парке Горького, в 2010 году. И очень радостно, что сегодня у нас опять появилась такая возможность не просто действительно рассказать о мире незрячих людей, немножечко приоткрыть завесу, рассказать о том, как люди с нарушением зрения преодолевают те барьеры, которые стоят у них на пути, но и действительно сакцентировать больше внимания на то, что зорко лишь сердце. Главное — глазами не увидеть. Подходите, вы много узнаете интересного о том, как творчество, сила духа, новые информационные технологии помогают людям с нарушением зрения преодолевать вот те барьеры, которые встают на их пути. Спасибо вам огромное, что вы сегодня вместе с нами.
2: Друзья, давайте разгоним тучки.
3: В Ротонде вы сможете погрузиться в мир специальных, адаптированных для слабовидящих настольных игр. И не только. Также будут представлены игры народов мира. По этим играм проводятся краевые и всероссийские соревнования. Испытайте свои навыки и умения. А в Зеленом театре вас ждет площадка параспорта. Незрячие слабовидящие люди покоряют многие вершины, в том числе и в спорте. Как вы знаете, в этом году Анастасия Багиян под руководством своего лидера Сергея Синякина, лидером называется спортсмен, который сопровождает незрячего, стала трехкратной паралимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в Италии. Это очень большое достижение для всей нашей страны, которое показывает, дорога за мечтой всегда приведет к успеху. Спорт – важная часть жизни. Мы познакомим вас со звуковой винтовкой, с которой стреляют наши парабиатлонисты. А также будет представлена игра «Боча», тоже паралимпийский вид спорта, который помогает развивать стратегическое мышление. Будет интересно, будет увлекательно. И все вместе мы сможем видеть сердцем. Волшебное шеститочие. Узнайте, как выглядят книги, доступные для незрячих, от тактильных изданий до говорящих книг. Откройте тайну шрифта Брайля, как точки на белом листе превращаются в слова, понятные лишь на ощупь. Посмотрите фрагменты спектаклей, фильмов и цирковых представлений глазами незрячего человека. Как они воспринимают искусство, это будет просто удивительно. Технологии на кончиках пальцев. Современные технологии стирают границы возможностей. Узнаете, какие тифлотехнические средства помогают незрячим людям жить активной и насыщенной жизнью. Посмотрите, как незрячие используют смартфоны, компьютеры и другие гаджеты. Попробуйте посоревноваться с незрячими в скорости и точности работы с техникой. Это будет настоящий вызов. Причем вызов для вас, уважаемые участники. Лето.
4: На наших стендах представлены читающие машины, устройства для прослушивания аудиокниг, электронные, стационарные и ручные видеоувеличители, а также многое другое. Особенно бы хотелось отметить устройства бытовой реабилитации незрячих, такие как устройство для определения уровня жидкости и устройство для определения цвета. Кроме того, мы демонстрируем современные устройства, такие как смартфоны, технические средства для прочитывания печатных текстов и многое другое. Здесь на стенде представлен дисплей Брайля. Это полноценное устройство для вывода шрифта Брайля с компьютера или смартфона.
5: Сейчас, насколько знаю, есть Брайль шеститочечный, есть восьмиточечный, есть?
4: Брайль есть, конечно, шеститочечный и восьмиточечный, но разница не в том, что он есть такой-такой, а смысл основной в использовании. Дело в том, что восьмиточечный Брайль, он используется для компьютерной передачи текста. Для того, чтобы корректно передавать символьную структуру с экрана на брайлевский дисплей, необходимы дополнительные символы. Например, для обозначения знака большой буквы в обычном литературном Брайле используются точки 4 и 5. Но поскольку тогда количество символов увеличится на брайлевской строке относительно компьютерного текста, то есть, соответственно, брайлевский дисплей позволяет, подставив точку 7 или точку 8, передавать дополнительные значения. Точно так же незрячие определяют подчеркнутый или выделенный текст, фрагмент и так далее. Ноутбук у нас оснащен всего одной специальной программой, программой экранного доступа. В современном программном обеспечении уже есть встроенные драйверы для работы с дисплеями Брайля. У нас представлен брайлевский дисплей Focus 40. Это достаточно портативная модель, с помощью которой мы можем полноценно получать доступ и в формате рельефно-точечного шрифта. Зачем нужен Брайль? Вот как вы думаете?
5: Ну вот именно для передачи информации.
4: Да, но если у нас сейчас информация передается вот с помощью компьютера полностью, зачем же нужен Брайль? На самом деле сейчас действительно в нашем 21 веке очень многие считают, люди, в частности и слабовидящие, и незрячие, что рельефно-точечная система устарела, она стала ненужной. На самом деле это абсолютно заблуждение. Дело в том, что на данный момент ничего не придумано лучше. Рельефно-точечная система лаконично и емко передает полную символическую систему русского языка, нотную, ученую грамоту. Как говорят учителя, в частности, незрячих детей, грамотность у нас находится на кончиках пальцев. Математически, да, опять же, у нас конструкции довольно громоздкие, и понять их на слух было бы невозможно. Изучение иностранных языков, допустим, одно и то же слово может читаться одинаково, но при этом иметь абсолютно разное смысловое значение. Для человека культурного, грамотного, в особенности для человека, который стремится развиваться, работать, учиться, Брайль, он, конечно же, незаменим. Поэтому мы остаемся с Брайлем, но продолжаем, изучаем компьютеры, современные смарт-устройства, тоже очень интересно и заслуживают внимания.

0: На сцене зажигали таланты из Дворца культуры ВОС. Владимир Саранцев, Иван Понявин и Натали Алферова. А девочки из общеобразовательной школы-интерната Пермского края Ладослава Тырлова и Камила Учумова доказали, что для творчества нет границ.
1: В самом начале мероприятия народ как-то проходил мимо, и когда начался концерт, люди потихонечку стали подходить, смотреть, слушать. И потом мне очень понравилось, что в некоторых песнях люди даже танцевали.
0: Особое внимание прохожих приковала показательная проходка. Собаки-проводники – это не просто питомцы, это глаза и ангелы-хранители. Огромное восхищение Галине Ловиковой с Верным Майсоном и Светлане Косковой с умницей Руной.
2: Меня зовут Наталья, я режиссер парка Горького. Акция от Всероссийского общества слепых довольно-таки уникальная, особенно в нашем парке, который расположен буквально вот через дорогу от ДК ВОС. Акция эта направлена на поддержание слабовидящих или совсем незрячих людей, и она дает им повод посещать как можно больше культурных мероприятий, развлекаться, отдыхать, слушать и наслаждаться музыкой. Я думаю, что такое надо проводить как можно чаще, ведь это действительно стоит того, чтобы люди радовались жизни.

0: семь, как обычно, новый рассвет встречаю.
1: А вы знаете, что незрячие люди пользуются смартфонами без кнопок?
2: Нет, мы не знали.
1: Современные телефоны умеют озвучивать текст, кнопки и даже описывать изображения. На площадке специальных средств можно посмотреть, какие технологии помогают людям без зрения пользоваться. Проходите, смотрите. Также есть книги, которые можно потрогать на ощупь.
3: Интерактивы заставляли задуматься. Люди подходили, пробовали и замирали от удивления. Библиотека открыла гостям тайну шрифта Брайля. Посетители пробовали читать руками, узнавали, как незрячие смотрят кино и цирк. И даже соревновались с ними в скорости владения смартфонами. Зрячие часто проигрывали. А вы когда-нибудь стреляли ушами? Под руководством Александра Горбунова и Арсения Лежнина люди пробовали стрелять из звуковой винтовки и играть в бочи. И на слух, и с открытыми глазами.
4: Обозначено этим стулом. Сейчас вы, когда начнете игру, я озвучу, где она находится. Сейчас надеваете маску, берете белый мяч из центра. Внимание, сейчас я озвучиваю линию аута. Можете выполнять бросок. Отлично, я понял, что я уже играю роль линии аута. Прямо в меня летело, мне очень понравилось.
3: С играми народов мира прохожих знакомил Константин Созинов. Алексей Фарносов и Анна Коровникова развернули целое игровое королевство. Квикса, Кварта, Катамино, Таю, а также экзотические Кульбута и Эластик стали хитами, особенно у детей.
1: Интересно,
5: да.
1: Отличаются ли эти игры от игр для обычных людей, для зрячих?
5: Тактильностью.
1: Интересно вообще играть тебе?
5: Да.
1: Поиграла бы в такие игры, вот в обычной жизни, не здесь на улице, а дома?
5: Ну да, если были бы.
1: Играйте.
6: Некоторые реагируют достаточно жестко на предложение даже просто попробовать себя в роли незрячего человека в той или иной игре или в той или иной ситуации. Но если проводить такие акции чаще, возможно, люди привыкнут к этому, адаптируются, и будет понимание, что все мы разные.

0: Организаторы мероприятия раздали сотни буклетов и значков. Для многих этот мир оставался непонятным, но мы стали на шаг ближе друг к другу. Мы не просто показывали технические средства, мы показывали, что жизнь активная, насыщенная и яркая. Продолжается она в любых условиях.
1: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
2: Радио ВОС.

Пчелка обмакнула кисть в черную краску, и вскоре на спине у Манечки появились долгожданные точки. «Большое тебе спасибо, пчелка! Теперь никто не подумает меня дразнить!» И веселая Манечка полетела на детскую площадку, где играли все насекомые малыши. В это время на детской площадке веселье было в самом разгаре. Маленькие божьи коровки затеяли игру в пузыри. Они собирали с цветов капельки росы и бросали их в ромашки-корзинки. «Вот, смотрите! Может быть, эта божья коровка будет играть в нашей команде?» – спросила Манечку ее старшая сестричка, божья коровка Буховка. Манечка поняла, что ее никто не узнал, и решила представиться другим именем. «Меня зовут Майя. Я живу здесь, неподалеку, и с удовольствием с вами поиграю». Росинки быстро перелетали от игрока к игроку. Жучки увлеченно играли, и никто не замечал, что божья коровка Манечка чем-то от них отличается. Во время игры она даже стала пользоваться популярностью, так как принесла своей команде несколько очков. Но вдруг Манечка услышала тоненький голосок, зовущий на помощь. Забыв об игре, она полетела на этот голосок. Маленький паучок, который вскарабкался очень высоко, не удержался на листе малины и свалился в лужицу. Он барахтался и звал на помощь. Манечка стала вытаскивать паучка из воды. Когда паучок был спасен, Манечка вымокла с лапок до головы. От воды нарисованные пятнышки исчезли, и перед малышами-насекомыми представилась божья коровка Манечка с красной спинкой без единой точки. Она не могла больше оставаться на цветочном поле и в отчаянии полетела домой. «Что случилось, моя милая Манечка?» – удивилась мама божья коровка, когда заплаканная Манечка появилась дома. «Мама, я всех обманула, но я просто хотела быть как все!» «Как обманула? И почему ты такая мокрая?» Мама божья коровка принесла кусочек подорожника и завернула в него Манечку. «Все надо мной смеялись, и я улетела. Возле красивого колокольчика я познакомилась с пчелкой. Она очень хорошая и добрая. Она нарисовала мне пятнышки, и даже буковка меня не узнала. Потом я намокла, и все пятнышки смыла водой. Я не знала, что мне делать, полетела домой». «Бедная моя девочка», — сказала мама божья коровка и обняла Манечку. «А вот послушай, что я тебе сейчас расскажу. Давным-давно, примерно позапрошлым летом, одна божья коровка из нашего рода спасла жизнь насекомым на большом лугу». «А как это было, мамочка?» – заинтересовалась Манечка. Однажды вечером одинокая божья коровка Флая сидела на дереве и слушала стрекотание кузнечиков. Все насекомые уже спали, только она продолжала всматриваться в темноту. Вдруг она увидела поднимающийся на краю луга дымок. Сначала Флая подумала, что это облачко ищет мягкую постельку, но потом все же решила проверить. Она полетела в ту сторону, но вместо облачка неожиданно увидела языки пламени. Огонь быстро перебирался с травинки на травинку, оставляя за собой обугленные стебли бедных растений. Нужно было что-то делать. Флая сразу вспомнила про муравьев и решила позвать их на помощь. Она поспешила к муравейнику, который как раз располагался неподалеку. И уже вскоре муравьи выстроились в живую цепочку от ручья до огненной черты. По трубочкам тростника они качали воду из ручья. Затем божья коровка Флая разбудила майских жуков, которые словно пожарные вертолеты стали разливать огонь сверху. Наконец, благодаря такой дружной работе насекомых-спасателей, луг был потушен. «Вот это да! А почему ты сказала, что божья коровка Флая была одинока?» – спросила Манечка. «Флая была моей прабабушкой, так же, как у тебя, Манечка. На ее спинке не было ни единого

0: белого пятнышка. Из-за этого другие насекомые посмеивались над ее внешностью. Но после этого случая Флая стала знаменитостью нашего луга. Все восхищались бесстрашием маленькой спасательницы и хотели дружить с ней. И про отсутствие точек на ее спинке уже никто не вспоминал. Ах, как ты похожа на нее! В этот момент в домик влетели братья и сестры Манечки. «Мама, мама!» – наперебой стали рассказывать божьи коровки. «Наша Манечка – герой! Она спасла паучка! Мы гордимся, что у нас такая сестра! А еще она так здорово играет с росинками! Забила целых 3 гола в ромашковые корзинки!» «А кто такая Флая?» – поинтересовались другие божьи коровки. «Вам, мои летающие карапузики, я расскажу эту историю сегодня перед сном», – мягко ответила мама Божья коровка. Вечером вся семья Божьих коровок сидела за столом и пила чай с малиновым вареньем. Это варенье принесла тетушка-паучиха в благодарность за спасение своего маленького внучка, непоседу паучка. Наступила ночь. Божья коровка Манечка лежала в своей кроватке и думала.
1: «Что не спится тебе, спасительница?»
0: Шепотом спросила мама Божья коровка, подоткнув Манечке на одеяльце травинку. «Мамочка, как все-таки хорошо, что этот обман с точками не затянулся. Ведь все хвалили меня, даже когда они исчезли», – тихо ответила Манечка. «Ты права, Манечка. Совсем не обязательно быть похожей на других. Мы с папой очень любим тебя любую. Ты наша надежда и счастье. Поверь мне, доброта и отзывчивое сердце, желание помочь другим украшают ничуть не хуже точек на спинке».

0: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
1: Ирина Стешинок. Мотылек. Ярким летним днем родился белокрылый мотылек Митя. «Как прекрасен мир!» — подумал он, порхая над цветущей поляной, согретой теплыми солнечными лучами. Через несколько часов солнце спряталось, наступил вечер, и Митя, с грустью посмотрев по сторонам, подумал, как холодно и одиноко. Вдруг он увидел вдали костер, яркие языки пламени которого фейерверком взлетали в ночное небо. «Свет, тепло, солнце!» — воскликнул мотылек и полетел навстречу огню. «Наконец-то я нашел тебя!» Митя стремительно влетел в жаркое пламя костра, и оно с восторгом охватило его. «Ой, как больно!» — воскликнул мотылек, выпорхнув в ночное небо. Он посмотрел на свои обгоревшие крылышки и заплакал. «Ну и зачем ты полез в огонь, глупыш?» — услышал Митя чей-то голос. «Тебе что, жить надоело?» Незнакомая букашка сидела на соседней травинке и внимательно смотрела на мотылька. «Ничего мне не надоело!» Сквозь слезы сказал Митя. «Я думал, это солнце. А ты, собственно, кто?» «Я божья коровка», — ответила букашка. «Сижу, отдыхаю и никуда не лезу. Я жду». «Ждешь?» — удивился мотылек. «А чего ты ждешь?» «Утро жду, восхода солнца жду», — ответила его новая знакомая, расправив свои крылышки. «Ведь только утром становится тепло и светло». «А я не знал, что солнце приходит по утрам, вот и бросился в костер», — с грустью сказал Митя. «Ведь в темноте так одиноко, а огонь, он такой заманчивый». «Да», — согласилась божья коровка, — «огонь привлекает и может согреть, но если броситься в него с головой, обожжет. Научись ждать, легкокрылый мотылек, и увидишь, что произойдет». «Хорошо, я подожду». Глубоко вздохнув, сказал Митя и посмотрел вверх. Над головой сияли миллиарды звезд. «Как красиво!» — впервые подумал мотылек. «Оказывается, и в темноте есть свои дары». Он аккуратно сложил обгоревшие крылышки и, устроившись на травинке, сладко уснул. А наутро взошло солнце. Его первые лучи разбудили и согрели Митю. «Права была божья коровка», — потягиваясь, подумал мотылек. «За темной ночью всегда приходит рассвет. Надо только научиться ждать». И в добром настроении он перелетел на соседнюю травинку. Вскоре крылышки мотылька полностью зажили, и каждый день он с большей радостью порхал над любимой поляной. А по вечерам Митя беседовал с божьей коровкой и смотрел загадочное звездное небо. «Ночь — это только часть дня», — глубокомысленно думал он и засыпал. А утром он с новыми силами летал в прозрачном воздухе, напитанном солнечным теплом.
0: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС. «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
2: Екатерина Мосина. Светофорчик. В городском зоопарке вместе со своими родителями жил маленький хамелеончик. Он обладал уникальной способностью менять цвет своего тела. Например, когда он фантазировал, то неожиданно становился ярко-фиолетовым, а когда был счастлив, розовел от носа до закрученного колечком хвоста. Днем хамелеончик сидел на ветке и развлекал местных воробьев, изменяя цвет, как светофор. За это воробушки прозвали его «светофорчик». И это прозвище пришлось по вкусу даже родителям хамелеончика. Весной семья хамелеонов получила письмо с тропического острова. Бабушка и дедушка хамелеончика-светофорчика с нетерпением ждали в гости на все лето любимого внучка. Маленький хамелеончик радовался предстоящей поездке. Он поплывет на корабле, увидится с бабушкой и дедушкой. Через неделю бабушка и дедушка встретили его на пирсе. Плавание оказалось удачным, только от продолжительной качки хамелеончик переливался сине-зеленым цветом. Так начались летние каникулы светофорчика. Бабушка и дедушка очень понравились малышу-светофорчику. Он помогал им в саду и по дому, и старики были довольны внучком. Но была у хамелеончика-светофорчика одна черта, которая совсем его не украшала. Он любил приврать. Иногда он просто рассказывал не все, утаивая часть правды. И бабушка с дедушкой догадывались, когда хамелеончик врал. В такие моменты он становился пурпурно-красным. В пятницу бабушка-хамелеон приготовила удивительно вкусный пирог. Украсив его самыми аппетитными листиками, она поставила его на окно остыть. «Ух ты, как вкусно пахнет! Такого пирога я никогда не пробовал!» — сказал светофорчик, который как раз помогал дедушке на улице. «Мне нужно помочь бабушке накрыть на стол». «Конечно, светихорчик!» Дедушка-хамелеон так и не научился выговаривать имя внучка. Хамелеончик-светофорчик сидел на стульчике возле пирога и разглядывал толстенькие листики. «Вот этот сладенький! А этот еще лучше!» – думал малыш. И вдруг слизнул самый большой листик. «Ой, что я наделал?» – подумал хамелеончик и слизнул еще один. «Ой, я не могу остановиться!» И светофорчик принялся жадно уплетать пирог, хотя бабушка-хамелеон приготовила его для всех. Когда бабушка-хамелеон вошла на кухню, то увидела задремавшего светофорчика и пустую тарелку из-под пирога. «Ай-яй-яй! А ведь еще четверть часа назад здесь стоял пирог!» – запричитала она. Хамелеончик проснулся, увидел бабушку и испугался, что его будут ругать за съеденный пирог, да еще и напишут об этом родителям. «Бабушка, я как раз тебя хотел позвать!» сказал он краснея. В окошко запрыгнул лягушонок и стал есть наш пирог. Я его прогонял, но он отпрыгивал и заходил с другой стороны. Я так долго за ним гонялся, что выбился из сил и уснул. А лягушонок съел весь пирог. Хамелеончик-светофорчик светился пурпурно-красным цветом. Бабушка-хамелеон заметила это, но ей стало жалко внука, и она принялась готовить новый пирог, приговаривая: «Какой нехороший лягушонок!» А светофорчик думал, что поступил очень хорошо, соврав про лягушонка. Прошло несколько дней. В лесу начался дождик, хамелеоны сидели дома, чтобы не промочить лап и не подхватить насморк. Светофорчик нашел у бабушки цветные лоскутки и решил сделать сюрприз. Он попросил дать ему ножницы и сел вырезать детали для поделки возле окошка. Светофорчик радовался своей поделке. Аккуратно вышло желтое солнышко, домик дедушки и бабушки. Не хватало только облачка. Хамелеончик нашел нужный цвет и стал вырезать. Не заметив, светофорчик случайно вырезал облачко вместе со скатертью. Увидев дыру, хамелеончик испугался и не знал, что делать. Бабушка заметила, что внук переливается разными цветами, и спросила: «Что-нибудь случилось, светофорчик?» И тут хамелеончик снова стал пурпурно-красным и громко закричал. Бабушка-хамелеон, ты представляешь, пока я клеил картинку, прибежал лягушонок и вырезал кусок скатерти. Ой-ой-ой, расстроилась бабушка-хамелеон. В такой дождливый день лягушатам хорошо и на улице. А этот вредитель опять пришел. Бабушка ругала лягушонка, а хамелеончику казалось, что ругают его самого. Зря он снова соврал. Бабушка и дедушка любят его, а он их обманывает. Но дело уже было сделано, а признаваться было стыдно. Вечером, когда светофорчик уже спал, дедушка-хамелеон сказал: «Это очень плохо, что наш хамелеончик не хочет отвечать за свои поступки. Из него может вырасти безответственный лгунишка. Это нельзя оставлять без внимания. Мне кажется, я знаю, что нужно делать». На следующий день светофорчик отправился на прогулку. К обеду он вернулся домой, дверь была заперта, и хамелеончик постучался.
3: «Кто там? Кто беспокоит нас во время обеда?» – послышался недовольный голос бабушки-хамелеона. «Это я, хамелеончик-светофорчик!»
2: «Ах, это опять вредный лягушонок! Дедушка, закрой покрепче окна, пока он не забрался в наш дом!»
4: «Ну, бабушка-хамелеон, это же я, твой внук!» Чуть не плача проговорил хамелеончик.
2: «Какой же все-таки этот лягушонок бессовестный! Ты только послушай, дед! Это я, твой внук!» Передразнила светофорчика бабушка-хамелеон.
4: «Да, просто деваться некуда от невоспитанных лягушат!» Возмущенно ответил дедушка-хамелеон.
2: Хамелеончик-светофорчик отошел от домика и сел на скамейку. Он подумал: «Почему мои дедушка и бабушка все перепутали? Откуда взялся лягушонок, если я его выдумал?» Хамелеончик долго сидел в одиночестве и не заметил, как рядом с ним присел дедушка-хамелеон.
5: «Ну что грустишь, внучок? Почему обедать не идешь?» – ласково спросил дедушка-хамелеон.
2: «Дедушка-хамелеон!» Обрадовался светофорчик и полез обниматься. «Я давно здесь сижу, ведь вы меня приняли за лягушонка и не пустили в дом!»
4: «Это мы лягушонка впускать не хотели, потому что он безответственный и не умеет себя вести.
5: Хорошо, что ты не такой!»
2: «Дедушка-хамелеон, это не лягушонок, это я безответственный! Я боялся, что вы с бабушкой будете меня ругать, и придумал лягушонка. Ведь на самом деле это я съел весь пирог и испортил скатерть. Простите меня!»
5: «Мы не сердимся на тебя, но нас сильно огорчило то, что ты не хотел отвечать за свои поступки. А ведь порой маленькая ложь рождает большое недоверие. Надеюсь, ты понял, как неприятно побывать на месте того, кому не верят. Молодец, что ты нашел в себе силы и сознался. А теперь пойдем, а то бабушка-хамелеон уже заждалась нас к обеду».
2: И с тех пор хамелеончик-светофорчик становится красным только тогда, когда подражает своему городскому соседу – светофору.
0: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
6: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
7: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио. В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
0: Мультфильм
8: «Тайна третьей планеты» начинается. Тифлокомментарий к мультфильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Заставка. Изображение Чебурашки в окружности, образованной названием киностудии «Союз мультфильм». Автор сценария Кир Булычев, режиссер Роман Качанов, художник-постановщик Наталья Орлова, операторы Бунимович Кощеева, композитор Александр Зацепин, звукооператор Борис Фильчиков, монтажеры Василенко Трещева, редактор Абрамова, ассистенты режиссера Лытко Исакова, ассистенты оператора Крутовская Саратова, художники-мультипликаторы Алешина Арбеков, Ботанин, Восконянц, Зарубин, Колесникова, Кураян, Меренкова, художники Аркадьев, Горева, Куликов, Литовская, Максимович, Морозов, Олейников, Светлица, Чугуевский. Роли озвучивали Ольга Громова, Всеволод Ларионов, Юрий Волынцев, Василий Ливанов, Григорий Шпигель, Петр Вишняков, Владимир Дружинников, Владимир Кениксон, Юрий Андреев, Екатерина Краснобаева. Директор картины Нинель Лепницкая. Киностудия «Союз мультфильм», 1981 год. По голубому небу с редкими кучевыми облаками летит воздушный катер. Фантастическое летательное средство, похожее на плоский диск с полукруглым прозрачным верхом. В кабине катера два больших кресла с высокими спинками. В одном из них сидит мужчина в синем скафандре без шлема. У него темные волосы, узкое лицо, квадратные очки. В руках планшетный компьютер. В соседнем кресле девочка младшего школьного возраста в красном скафандре без шлема. У нее русые волосы чуть выше плеч, вздернутый носик и щеки усыпаны веснушками. Она держит штурвал управления. Удивленно подняв очки, мужчина смотрит на графики и числа на экране компьютера, убирает его в продолговатый футляр. Девочка наклоняет штурвал. Сделав вираж, катер снижается над городом. Космопорт. Два бочкообразных робота с длинными руками и ногами грузят продолговатые ящики в космический корабль. Погрузив последний, потирают металлические ладони. Ящик выпадает из люка, они снова его погружают. Катер летит над городом. Погруженный роботами ящик снова выпадает. За их работой наблюдает мужчина в сером скафандре без шлема. Его флегматичное лицо наполовину скрыто рыжей бородой и усами. Длинные волосы зачесаны назад. Из люка выпадают все погруженные ящики. Катер приземляется рядом с кораблем. Мужчина в синем скафандре поднимает колпак фонаря. Сначала девочка, а затем и он выбираются на устланную бетонными плитами поверхность космопорта. Подходит к мужчине в сером скафандре. Говорят, тот показывает пальцем на роботов.
9: Все это добром не кончится. Пегасу никогда не подняться.
8: Все задирают головы. По небу летит аппарат, похожий на бочкообразный шатер с пропеллером. Аппарат лавирует между устремленными к небу сигарами ракет.
9: Сейчас разобьется.
8: Из аппарата выдвигаются шасси в виде четырех металлических труб с круглыми резиновыми наконечниками. Аппарат мягко приземляется. Из него выходит худая седовласая женщина в зеленом пальто.
10: Скажите, пожалуйста, вы летите за зверями для зоопарка?
11: Да.
10: Вы капитан Селезнев?
11: Простите, я профессор Селезнев.
10: Профессор Селезнев, все сходится.
12: А я Алиса.
10: Это совершенно не важно. Важно то, что вы летите мимо Альдебарана.
11: Что случилось?
10: Ничего, просто вы повезете тортик моему внуку Коле. У мальчика день рождения.
11: Где тортик?
10: Здесь. Разумеется, он здесь.
8: Манипулятор выдвигает из аппарата двухметровый торт.
9: И это называется тортик?
10: А как вы думаете, мой внук будет есть тортик один или с товарищами? Как вы думаете?
9: Я ничего не думаю, я никуда не полечу.
10: Нет, вы полетите, капитан. Вы полетите. Московскому зоопарку нужны редкие звери.
8: На синем фоне появляется белый титр. Колина бабушка оказалась права, и 12 июня 2181 года капитан Зеленый, профессор Селезнев и его дочь Алиса полетели за редкими зверями. Пегас снижается над бурого цвета планетой. В усыпанном звездами небе виднеется большая сине-голубая планета и оранжевая планета поменьше. Пегас начинает плавно спускаться, из его нижней части выдвигаются шасси. Навигационный мостик, ряд из трех кресел. Сидящий в правом кресле Зеленый двигает рукоятки на приборной панели. Алиса сидит в центральном кресле, профессор Селезнев в левом. Алиса дергает рычаг. Корабль сильно вздрагивает. Выправив его положение, Зеленый грозит Алисе пальцем. Снижение продолжается. Поверхность в нескольких метрах. Севший корабль мягко вздрагивает.
11: Завтра подзарядка и старт на планету Блук.
8: Профессор протирает очки.
11: Вот, сегодня будем отдыхать.
12: А я на футбол. Сегодня здесь на Луне матч Земля-планета Фикс.
9: Я пойду с Алисой.
11: Правильно. Ее одну отпускать нельзя.
12: Ну, мне уже 9 лет. Ну, что может со мной случиться на Луне в 22 веке?
9: С тобой было бы полно хлопот даже в тихом 20 веке.
8: Здание с прозрачными стенами и видом на бурый скалистый пейзаж. Профессор за столиком с газетой в руках. Подъезжает робот на одном колесе с табличкой «Меню» на цилиндрическом корпусе. Профессор нажимает кнопки, рядом с меню робот уезжает.
13: Селезнёв! Селезнёв, старина! Ну это же надо! Сколько световых зим!
8: Пятиметровое существо с шестью руками.
13: Сколько световых лет! Ты что здесь делаешь?
14: Ах, мы летим за зверями, Громозека.
13: За зверями? Это замечательно! Ну, как дочка? Уже говорит?
14: Слишком много говорит. Она уже второй класс кончила.
8: Робот-официант? Привозит жареную курицу.
13: Стареем, стареем.
8: Опершись на одну из рук, Громозека отправляет курицу целиком в рот.
13: Так второй класс, говоришь, а?
14: Да.
13: Это надо отметить. Официант, 400 капель валерьянки и салат.
8: У Громозеки скафандр в виде цилиндра с откинутым назад полукруглым забралом шлема, зеленые усы и волосы, большой розовый нос, глаза в виде выступающих телеобъективов, толстые ноги на подошвах обуви ролики.
13: Ну я же просил.
8: Рассматривает рюмку.
13: 400 капель. А тут 402.
15: 400. У нас все точно.
13: Нет, но ты слышал? Все со мной спорят. Меня никто не любит.
14: Да что ты говоришь? Тебя все любят, Громозека.
8: Селезнев опускает ладонь,
13: да?
8: На одну из рук Громозеки. Опустошив рюмку, тот потирает живот.
13: А ты слышал о планете капитанов?
8: Профессор ест салат.
14: Да, знакомое название.
13: Да там будет музей имени двух капитанов. Они вдвоем одолели джунгли и вредики. Они уничтожили гнездо пирата Глота. Они такой...
14: Да, да, да, это я знаю.
13: А ты знаешь, что капитаны встречали массу редких зверей?
8: Громозека доедает салат.
13: Ну, улавливаешь?
14: Улавливаю, Громозека. Спасибо. А это далеко?
13: Да, совсем рядом, парсеков 100. Кстати, директором там доктор Верховцев.
8: Громозека поднимается на ноги.
13: Мой большой друг. Он тебе покажет дневники капитана. Вот ты... Доктор Верховцев!
8: Мужчина в шляпе, подняв воротник, убегает.
13: Ну почему он убежал, а? Ну почему? Это же надо, а еще друг.
14: Может быть, ты обознался?
13: Может быть. Вот что значит две лишние капли валерьянки.
12: 3-1 в нашу пользу!
13: Селезнёв, это твоя малютка?
14: Моя.
8: Громозека подбрасывает Алису. Ой. Подбежав, зеленый стучит кулаками по его скафандру.
13: Несчастный.
8: Громозека подвешивает его.
13: Хулиган.
8: На выступ под потолком.
12: Ой, снимите зеленого, это он меня спасал.
13: И не подумаю. Будет знать, как кидаться на великих археологов. Привет. Безобразие.
8: Зеленый падает на столик.
13: Ну, что у нас плохого?
14: Мы летим на планету капитанов.
12: Да здравствуют капитаны!
9: Это хорошо не кончится.
8: Пегас приближается к светло-фиолетовой планете. Рядом с кораблем пролетают большие астероиды. К кораблю подлетает небольшая одноместная ракета.
16: Осторожней! Астероиды очень опасны! Следуйте точно за мной!
8: Опускаются на космодром. Корабль сильно встряхивает.
9: О, на этот раз обошлось.
8: Из одноместной ракеты выходит человек, которого Громозека назвал доктор Верховцев. Стоя около памятника двум мужчинам в скафандрах, он машет руками. Экипаж выходит из Пегаса.
17: Добро пожаловать.
8: Верховцев приветствует их, снимая шляпу. У него вытянутое лицо, лысая голова. Экипаж следует за ним, ступая по серо-голубым плитам, устилающим площадку космодрома. Останавливаются перед 20-метровым памятником.
12: Это же надо! Я про них в школе учила.
17: Ты права, детка. Это капитаны Ким и Буран. На своем корабле «Синяя чайка» они облетели всю Вселенную.
8: Взрослые уходят. Алиса продолжает стоять перед памятником. На плече капитана Кима изваяние, похожее на попугая птицы. Капитаны положили руки друг другу на плечи. Решительный взгляд Кима устремлен вдаль, рука Бурана воздета к небу. Алиса бежит вслед за всеми. Просторная комната. На стенах цветные снимки космических объектов, у окна телескоп.
17: Садитесь.
8: Верховцев опускает шляпу на лежащую на табурете стопку бумаг, та рассыпается. Подбежав, Алиса помогает собрать упавшие на пол листы.
17: Чем обязан?
11: Мы ищем редких зверей, а капитаны были на многих планетах и...
17: Хотите чаю?
11: Нет, спасибо. Сначала мы хотим посмотреть дневники капитанов.
17: Вам нужны дневники?
8: Верховцев залезает под кровать за упавшим туда листом бумаги. Подойдя, Селезнев приподнимает край покрывала.
11: Вы покажете дневники?
17: Нет у меня дневников.
11: Может, нам уйти?
17: Конечно. Приятно было познакомиться.
11: А где сейчас капитаны?
17: Я ничего не знаю. Я никуда не летаю.
8: Присев, Алиса заглядывает под кровать. Селезнев смотрит на Зеленого. Тот пожимает плечами. Пегас с экипажем поднимается над космодромом. Поднявшиеся вслед за ними одноместные ракеты, обогнав их, скрываются в темноте неба.
12: Но говорили, что никуда не летает.
11: Все это очень странно. Не люблю я этих тайн и загадок.
12: А я очень люблю.
8: Видимые через широкие обзорные иллюминаторы звезды кажутся неестественно большими. Пегас приближается к оранжевой планете.
9: Планета Блук. Начинаю спуск.
11: Здесь меняют и продают самых удивительных животных.
8: Опускающийся Пегас похож на летающую тарелку с выступающим снизу соплом двигателя и несколькими параболическими антеннами сверху. К экипажу на космодроме прилетают два голубых существа. Отростки на их головах крутятся, как пропеллеры.
11: Прекратите сквозняк, а то ребенка простудите.
8: У существ большие уши.
18: У нас несчастье.
8: Одно из них плачет.
18: Перебили всех говорунов.
19: Это сделал он.
8: Протягивают черно-белую фотографию.
11: Доктор Верховцев.
12: Зачем директору музея убивать говорунов?
19: Откуда мы знаем?
8: Экипаж Пегаса летит в катере с незакрытым фонарем. Едущие под ним в открытом автомобиле голубые существа, сверяясь с фотографией, смотрят по сторонам. Дернувшись, катер быстро опускается. Люк на его боку распахивается, из него вываливается несколько деталей. Вышедшие из катера Селезнев и Алиса озадаченно переглядываются, идут дальше пешком. Оставшийся один зеленый встает перед люком, чешет затылок. Вдали виднеются цилиндрические разноцветные здания, стоящие не под прямым углом к горизонту. В одном из них все окна треугольной формы. Между зданиями прокинуты воздушные дорожки в виде металлических лент. В гостинице.
20: Здравствуйте, профессор.
21: Добрый день, штурман Башев. Вы тоже за зверями?
20: Нет, мы летим на Альдебаран.
12: Пап, смотри, кто там.
8: На втором этаже из-за занавесок выглядывает Верховцев.
11: Извините.
8: Штурман Басов высокий, рыжий, в оранжевом скафандре. Подбегают к ушастому существу у стойки.
11: Простите, в каком номере остановился доктор Верховцев?
12: В восьмом.
11: Спасибо.
8: Селезнев и Алиса бегут вверх по лестнице. Подбегают к двери с номером 8. Алиса стучит по ней руками и ногами. За ними из-за угла наблюдает существо, похожее на полного низкого человека со свиными ушами, пухлыми губами и маленькими глазками. Селезнев толкает дверь, та распахивается. Он и Алиса входят в комнату. Существо встает в дверях позади них.
17: Этот человек ушел.
11: Давно?
17: Вчера.
8: Селезнев и Алиса спускаются в холл.
12: Странно все это.
8: Профессор Селезнев и Алиса, держась за руки, выходят на площадь. Над ними пролетают катеры разных форм и расцветок. Селезнев останавливается у пятиметровой птицы, похожей на фламинго, обращается к привязанному к ее ноге существу в виде надувного человека.
11: Скажите, пожалуйста, сколько стоит эта птица?
22: Нахал! Это я его продаю!
8: Селезнев озадаченно чешет голову. Алиса тянет его за руку. У клетки с синим существом.
11: Это тигра-крысь с планеты Пенелопа. Он питается дикими быками.
12: Осторожней, пап! А вдруг он и профессорами питается?
8: Алиса пытается удержать за локоть направившегося к клетке отца. Отстранив ее руку, тот подходит к клетке. Пройдя между прутьями, стоит перед шестипалым четырехметровым синим существом, похожим на смесь тигра и крысы. Алиса закрывает лицо руками. Тигра-крыс облизывает профессора. Тот рассматривает его хвосты.
11: Правый хвост длиннее.
12: Папа, здесь рыбы.
8: У аквариума голубое существо.
11: Аквариум пустой.
20: Все так думают.
8: С большими ушами.
12: Папа, это же невидимые рыбы.
11: Так не бывает.
20: Бывает. Только не все верят.
8: Существо смахивает слезу.
11: Возьми.
8: Порывшись в мешке.
11: Это шапка
18: невидимка.
8: Дает Алисе.
12: Спасибо.
8: Полупрозрачный кусочек ткани. Смущенно прикрыв лицо ушами, смотрит на Алису одним глазом. Алиса убирает шапку в карман. Едущие на машине два ушастых существа, сверяясь с фотографией, рассматривают проходящих мимо разнообразных созданий, печально качают головами. Мимо пропрыгивает существо с клювом и короткими толстыми ногами, наполовину скрытое в синей раковине. Верховцев прячется за опорой дома. Существо, похожее на большую фиолетовую улитку, ловит убегающий параллелепипед.
1: Помогите! Ну помогите же! Помогите! Ой.
8: У того тонкие ножки, он меняет цвета.
3: Простите, что это за животное?
1: Это? Индикатор. Он все понимает, но не говорит. Он только меняет цвет. А хотите, я его стукну? Он станет фиолетовый в крапинку.
3: Нет, спасибо. Спасибо, не надо. Лучше вы нам его продайте.
8: Индикатор?
1: Он не хочет.
8: Красный.
12: А ты хочешь, чтобы нам тебя подарили?
8: Желтеет.
1: Хочет. Ну тогда берите. И только скорей. А то я передумаю.
8: Отдает индикатор Алисе. Та прижимается к нему щекой.
12: Папа, там корова.
8: Голубая корова с фиолетовыми пятнами.
4: Склиз, он ничей.
8: У нее полупрозрачные крылья, желтые рога и копыта. Ушастое существо машет на Склиза, тот взлетает. Сделав над улицей круг, опускается рядом с Алисой и Селезневым.
12: Он летает! Это замечательно! Пап, давай возьмем Склиза. Я буду на нем в школу летать.
3: Ну, если так хочешь, давай возьмем.
8: Селезнев протирает очки, сверху опускается катер.
23: Ну, что у нас плохого?
12: У нас хорошее. Мы Склиза нашли.
8: Селезнев осматривает крылья Склиза.
23: А она, то есть он в катер не влезет.
12: Склиз, домой.
8: Подлетев, Склиз опускается на катер. Его большое тело занимает в нем все пассажирские места и придавливает к полу зеленого.
23: Это возмутительно.
8: Зеленый высовывает голову из-под Склиза.
23: Если коровы станут летать, то мне в космосе делать нечего.
8: Катер улетает. Селезнев перед столбом, увешанным клетками с разнообразными птицами. Рядом дремлет ушастое голубое существо. Алиса у тумбы с множеством телеэкранов нажимает кнопки. На экранах сменяются изображения животных. Поглаживает бегающего вокруг нее индикатора.
24: Могу предложить фургуру.
3: Нет, благодарим вас. Нам бы такую птицу, которую никто не видел.
24: Жаль, что всех говорунов перебили.
12: Говорунов?
24: Да.
12: А что это были за птицы?
24: Они могли говорить и летать меж звезд.
8: Печально разведя руками, существо снова погружается в дремоту. За уходящими Селезневым и Алисой наблюдает выглядывающее из-за колонны ушастое существо в зеленом плаще, нагоняет их.
23: Могу предложить говоруна.
8: В его руках коробка.
3: Это прекрасно, но почему шепотом?
23: Потому что... Я боюсь.
3: А что случилось?
23: Однажды ко мне в дом залетел израненный, еле живой говорун. Я его выходил.
8: Смахивает слезы.
23: А вчера пришел один человек с земли и просил продать говоруна.
8: Из-за тумбы?
23: Я отказал ему.
8: Выглядывает Верховцев.
23: Человек рассердился и сказал, что нам с говоруном не жить.
8: Существо открывает коробку.
12: Ой, такая птица сидела на плече у капитана Кима.
23: Если не боитесь, берите.
3: Мы не боимся.
8: Поцеловав говоруна, существо уходит.
23: Прощай, друг. Прощай, друг.
8: Несущему коробку с говоруном Селезневу преграждают путь две высокие человекоподобные фигуры в черных комбинезонах с серыми лицами. В их сложенных за спинами руках бластеры. Селезнев пробует их обойти. Они смещаются, закрывая проход, поднимают бластеры.
3: Засада.
12: Настоящая.
3: К сожалению, да.
8: Фигуры идут на Селезнева.
3: Зеленый.
8: Кто-то пускает коробку.
3: Зеленый, слышишь меня? Зеленый, на помощь, на помощь.
25: Слышу, но я разобрал катер.
12: Штурман Басов!
8: Обернувшись, фигуры стреляют в Басова. Увернувшись...
12: Вот тебе!
8: Он набрасывается на них.
12: Папа, держись!
8: Он и Селезнева борются с фигурами.
26: Алиса!
8: Валят сначала одну, а затем и вторую фигуру. Басов расстегивает комбинезон фигуры. На ее груди открывается маленькая дверца. Смахнув пот со лба, Басов роется в недрах туловища фигуры, вытаскивает антенну.
27: Это роботы. Управляемые аппараты.
8: Селезнев отряхивает скафандр. Поднявшись на ноги, все смотрят на лежащие на земле фигуры.
23: Ну вот,
9: Я же предупреждал.
8: Зеленый один в катере. В комнате. Алиса перед зеркалом.
12: Это здорово! Теперь можно будет подглядывать тетрадки к отличникам.
8: Надев шапку-невидимку, становится невидимой. Входящий в комнату Селезнев стукается лбом о низкий косяк двери. На его плече сидит птица-говорун.
21: Откуда ты взялась?
12: А я...
0: Откуда ты взялась?
8: Спустившись, говорун расхаживает по полу.
0: Ты полетишь, Ким? Да. Будет трудно, Ким, пришлешь говоруна. Я приду на помощь. Спасибо, Буран.
8: Сев, говорун закрывает глаза.
21: Это голоса отважных капитанов.
12: Значит, это тот самый говорун.
0: Держи курс на систему Медузы.
12: Папа, мы должны полететь туда. Это капитан Ким послал говоруна за помощью.
9: Опасно.
2: Давайте лучше вызовем с земли патрульный корабль.
8: Индикатор подбегает к стене.
12: Там кто-то есть.
8: Стена расходится.
5: Простите, примите от меня подарок. Это алмазная черепашка.
12: Какая красавица. Но нам нечего подарить вам взамен.
5: Подарите мне этого попугая.
2: Это исключено.
5: Ладно. Тогда берите так. До свидания. Мы еще увидимся. Запомните. Меня зовут Весельчак У.
9: Ах, не нравится мне этот Весельчак.
0: Держи курс на систему, систему Медузы, Медузы.
21: Так, решено. Мы идем к системе Медузы.
12: Ура! Ой, а как же быть с тортом для Коли?
9: Я предупреждал.
21: Ничего, торт отвезет штурман Басов. Он летит на Альдебаран.
8: Отливающее сталью тело Пегаса пронзает межзвездное пространство. Пегас примерно 0,3 метра в диаметре и 0,1 высоту. Помещение мостика. Алиса играет с индикатором. Он перепрыгивает через удерживаемую ею палочку. Сидящий в навигационном кресле зеленый вертит отвертки в плоском приборе. Сидящий рядом Селезнев рассматривает фотографические слайды. Индикатор и Алиса подбегают к навигационной панели.
9: Получен сигнал СОС с планеты Шелезяка.
6: Внимание, внимание. У нас эпидемия. Помогите, кто может. Кто может, помогите.
8: Алиса нажимает кнопки на панели, набирая название планеты.
7: Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами. Планета Шелезяка. Полезных ископаемых нет. Воды нет. Растительности нет. Населена роботами.
8: Текст на панели исчезает. Все переглядываются.
9: Придется помочь.
8: Экипаж устраивается в навигационных креслах. Замедлившись, Пегас меняет курс, поворачиваясь на 90 градусов. Ускоряется. Пегас стоит на металлическом плато космодрома. Насколько хватает глаз, вся поверхность планеты застелена металлическими плитами. Алиса нагоняет Селезнева и Зеленого. Вместе они направляются к стоящему на краю космодрома зданию из металла с большой параболической антенной и солнечной батареей. Войдя в здание, смотрят по сторонам. Весь интерьер выполнен из оклевающего синевой металла. В некоторых местах из стен выступают трубы со стрелочными индикаторами.
6: Идите наверх! Идите наверх!
8: Поднимаются по ведущей наверх лестнице. Выйдя на развилку, сворачивают на лестницу, ведущую к расположенному под потолком зала полукруглому помещению с большими обзорными окнами. Входят в помещение. Вдоль стен стоят разнообразные приборы. Слева от двери высокая панель с рукоятками и индикаторами. На панели облокотился спиной застывший в прямом положении робот. У него большие желтые глаза, на голове горит лампочка.
6: Спасибо, что прилетели.
8: Робот замирает с распахнутым ртом.
6: Спасибо.
8: Зеленый пытается закрыть его рот. Открыв, заглядывает в грудной отдел.
21: Смазка есть.
8: Изучает внутренности робота.
21: А мы пока пойдем посмотрим, что у них творится.
6: Наверное, я последний.
8: Селезнев и Алиса входят в большое помещение с множеством застывших в разнообразных положениях роботов. Алиса испуганно прячется за спину отца. Один из роботов, трясясь, поворачивает голову. Селезнев стучит по лампе робота. Та вспыхивает.
21: Они живы, но парализованы.
8: Отделив голову, зеленый опускает тело робота на пол. Через шейное отверстие крутит в нем гаечным ключом и отверткой. Засовывает руку по плечу.
9: Ну, как? Я так и знал.
8: Встав, отряхивает руки. Прислонив туловище робота к панели, водружает на него голову. Прикрепляет левую руку.
10: Как у тебя дела?
8: Махнув рукой, несколько раз поворачивает голову робота. Подкручивает расположенные на месте ушей рукоятки. Ставит робота на ноги, тот быстро идет вперед. Наткнувшись на противоположную стену, замирает задранной левой ногой. Зеленый из масленки капает масло в ножной шарнир. Отобрав масленку, робот пьет из нее.
9: Спасибо, дорогой пришелец, вы спасли меня. Здравствуй, целая птица.
12: А откуда вы знаете говоруна?
9: Однажды он прилетел к нам со сломанным крылом. Пришлось заменить его протезом. А недавно к нам прилетел человек. Он искал смелую птицу.
12: Он был в шляпе?
9: В шляпе.
12: Все ясно. Это был Верховцев.
9: Когда он узнал, что мы вылечили птицу, он страшно разозлился. А когда он улетел, у нас началась эпидемия.
13: Он подсыпал вам в смазку алмазную пыль. Придется смазку менять.
9: Гениально. Оставайтесь. Будете гениальным механиком планеты.
13: Спасибо. У меня и так забот хватает.
9: Ну, тогда я пошел смазку менять.
8: Алиса машет рукой уходящему роботу. Пегас пролетает около планет, вращающихся вокруг голубой звезды с длинными, похожими на щупальца медузы, выбросами протуберанцев. Приближается к планете из расплавленной лавы.
9: Первая планета системы Медуза. Здесь нам делать нечего.
8: Алиса прикрывает рукой глаза от яркого сияния расплавленной магмы. Приближаются к планете фиолетового цвета. Третья планета желто-зеленая.
9: Вторая планета системы Медуза. Идем на посадку.
8: Опустившись в верхние слои атмосферы, Пегас попадает в непроглядное марево густых облаков. Облака заканчиваются, становится видна поверхность планеты, покрытая растительностью, похожая на разноцветные кристаллы. Пегас быстро снижается. Взору экипажа открывается, будто появившийся из ниоткуда космический корабль. Он стоит в сотне метров от Пегаса, на нем надпись «Синяя чайка». Вышедший из корабля капитан Ким поправляет не до конца выпрямившуюся опору.
12: Синяя чайка!
14: О, обошлось. Теперь не нужно никого спасать.
12: Капитан Ким, подождите!
8: Алиса и Селезнев подбегают к синей чайке. Корабль и капитан Ким, дрожа в воздухе, исчезают. Алиса встает за спину отца. Сделав несколько шагов вперед, тот осматривает один из камней на месте, где несколько мгновений назад стояла синяя чайка.
14: Это были миражи.
8: На мостике. В руке Селезнева камень.
14: Ну вот, познакомьтесь с жителем этой планеты. Они умеют изображать то, что видели.
8: Камень превращается в букет полупрозрачных красок. Плавно опустившись на пол, краски трансформируются в цветок ростом с человеческий рост. Алиса тянет руку к цветку, Селезнев ее удерживает. Превратившись в двухметровую, похожую на попугая птицу, краски делают круг по помещению, Алиса бежит за ними. Подлетев к Селезневу, краски снова превращаются в камень.
12: Говоруша, это планета или нет?
15: Ищи на третьей планете. Ищи на третьей планете.
14: Птицы считать не умеют.
12: А капитаны умеют?
14: Умеют, и еще как.
12: Ну, тогда значит все правильно.
8: Селезнев поправляет очки.
14: Ну что ж, друзья, летим к третьей планете.
12: Подождите.
8: Взяв камень, Алиса выбегает из Пегаса, относит его на то место, где его взял Селезнев. Бежит обратно к Пегасу. Камень превращается в красные краски цвета скафандра Алисы, после чего краски трансформируются в Алису. Пегас удаляется от планеты. Оставшийся на поверхности мираж Алисы машет ему рукой. Пегас входит в непроглядный слой облаков. Облака заканчиваются, открывая усыпанное яркими звездами черное небо. Пегас на планете с мягкой травой изумрудного цвета. Сорвав два похожих на большие розовые хризантемы цветка, Селезнев, понюхав их, передает зеленому.
2: Уж больно здесь красиво.
8: Тот бросает их.
2: Жди беды.
12: Да ничего с нами не случится. Человек – царь природы.
27: Только звери об этом не знают, они неграмотные.
8: Демонстративно задрав носик и заложив руки за спину, Алиса скрывается в Пегасе. Проводив ее взглядом, Селезнев замечает в небе птицу.
10: Берегись!
8: Размах крыльев пикирующей птицы около 6 метров. Одно ее перо копьем втыкается в землю.
12: Вы что, в прятки играете?
27: В прятки? Видишь, царь природы, это перо птицы Крок. От корабля не на шаг. Ясно?
12: Ясно, но у меня идея.
27: Идея подождет.
8: Зеленый рассматривает метровое перо, имеющее расцветку от темно-синей в начале до белой в конце. Алиса идет по поляне. В нескольких метрах перед ней летит говорун. Селезнев сначала на корточках, а затем бегом преследует полуметровую розовую бабочку. Сорвав похожий на большую хризантему цветок, Алиса размахивает им. Невдалеке виднеются острые шпили оранжевых гор. Разноцветные цветы планеты напоминают флору земной Амазонки, имея при этом большие размеры. Прыгнувший на бабочку Селезнев ловит руками воздух. Над поляной летит птица Крок.
10: Алиса! Назад!
8: Прыгнув в открытый катер, зеленый нагоняет бегущего к Алисе Селезнева. Беззаботно подпрыгивающая Алиса в последний момент замечает птицу Крок. Схватив ее когтистыми лапами, та набирает высоту. Зеленый стреляет из бластера. Яркие лучи пролетают рядом с птицей. Она выпускает Алису. Селезнев хватается за голову, катер и Крок пикируют за ней. Нагнав беспорядочно переворачивающуюся в воздухе Алису, Крок ловит ее в 2 метрах над каменной поверхностью. Не успевший выровняться катер совершает жесткую посадку. Выбежавший из него Селезнев провожает удаляющуюся птицу взглядом. К нему подлетает зеленый, они продолжают преследование. Летят среди острых фиолетовых гор. Верхушки некоторых гор будто сломлены. На образовавшихся площадках расположены большие, около 2-3 метров в диаметре гнезда. В одном из них машущая руками Алиса. Рядом с ней 2 птенца птицы Крок. Ростом они чуть повыше Алисы. Катер подлетает к гнезду.
10: Алиса!
12: Папа!
8: Селезнев пересаживает Алису в катер. Тот удаляется. Алиса машет птенцам рукой. Те машут ей крыльями. Стоящий рядом с Алисой Селезнев смотрит на удаляющееся гнездо. Он и Алиса садятся в кресло. Набегающий поток воздуха развивает их волосы.
12: А птенцы меня не обижали. Мы играли, и было весело.
27: Ты чего же с корабля ушла, как маленькая?
12: Мы пошли с говоруном капитана искать.
27: А чего искать? Капитана здесь нет.
12: А, значит, нет. А это что?
8: Алиса показывает кусок обшивки.
27: Откуда это у тебя?
12: В гнезде нашла.
27: Ну и везет же тебе.
8: На обшивке надпись «Синяя чайка». Катер снижается у Пегаса.
12: Смотрите, говорун нас ждет. Бежим за ним.
8: Экипаж быстро идет за летящим в 2 метрах над землей говоруном. Тянущиеся к ногам зеленого растения обвивают их, будто пытаясь удержать. Следуя за говоруном, экипаж углубляется в чащу из высоких разноцветных растений. Алиса бежит первой, за ней следует идущий широкими шагами Селезнев, последним чуть поодаль идет зеленый. Чаща заканчивается. Перед ними большая поляна с плоскими, похожими на подсолнечники, цветами. Там, где у подсолнечников помещаются семечки, у этих цветов расположены круглые зеркала.
12: Где же говорун?
8: Подойдя к одному из цветов, Алиса смотрится в полуметровое зеркало.
12: Зеркала и вдруг растут.
2: Отойди, разобьешь.
8: Селезнев срывает цветок. Стучит по нему. Подняв, рассматривает, придерживая очки.
27: Отнесем это зеркало на Пегас.
8: Рубка. В высоком вазоне 4 зеркальных цветка. Алиса смотрится в один из них. Рядом беспрестанно меняющий цвет индикатор. Алиса корчит рожи, показывает язык, представляет в голове пальцы. Вместо ее отражения появляется изображение поправляющего свои рыжие усы зеленого. У цветка собирается весь экипаж. Селезнев рассматривает зеркало через лупу.
12: Кино наоборот.
27: Все ясно. Это зеркало из тоненьких пленочек. Они нарастают, пока цветок живой, и фотографируют все, что видит. А сейчас эти пленочки испаряются. А
2: одна за другой.
8: Стоящий в зеркале зеленый удаляется, идя спиной вперед. На поляну выходит доктор Верховцев. Воротник его плаща поднят, руки в карманах.
12: Смотри, Верховцев!
8: К остановившемуся Верховцеву спиной подходит весельчак У. Они разговаривают.
12: И весельчак с ним? Значит, они знакомы? Значит, они где-то здесь?
2: Я предупреждал.
8: Находящийся снаружи корабля говорун стучит клювом в обзорный иллюминатор, летает у входного люка.
15: Держаться нету больше сил. Держаться нету больше сил.
8: Все у трапа.
12: Он видел капитана Кима.
11: Капитан где-то здесь.
8: Вбегают обратно в рубку. Все цветы разбиты.
12: Кто это сделал?
8: По осколкам ползает подаренная весельчаком У алмазная черепашка. Селезнев берет ее на руки, та быстро перебирает ногами.
11: Глупая, зачем убегаешь? Ты же редкое животное.
2: А ну-ка, дай мне ее.
8: Зеленый берет черепашку. Ее голова и ноги повисают. Осматривает сверкающий крупными алмазами панцирь. Нажимает на один из них. Панцирь открывается.
13: Чудо враждебной техники. Это она цветы погубила.
8: Под панцирем часы, провода, уложенные в углубление батарейки. Зеленый вытягивает из-под него пулеметную ленту. Алиса тянет к ней руки. Селезнев ее останавливает.
11: Здесь, оказывается, микрофон есть. Значит, они все слышали.
13: Давайте перелетим на зеркальную поляну. Там безопасней.
8: Отложив черепашку со снятым панцирем в сторону, Зеленый нажимает кнопку на пульте. Поднявшись, Пегас перелетает через чащу растений. Спускается.
11: Куда-то исчезли все зеркала.
2: Это добром не кончится.
8: Пегас опускается на поляну, где раньше были зеркальные цветы. Та превращается в делающий переворот 100-метровый диск. Пегас проваливается под землю. Над голой поляной пролетают две птицы крок. Темный навигационный мостик.
11: Алиса!
12: Я здесь!
8: Все лежат на полу.
13: Я же предупреждал.
8: Вставая, Зеленый хватается за поясницу.
13: Никогда себе не прощу.
12: Не гори, Зеленый, выберемся.
8: Входной люк Пегаса поднимается. Из него вырывается конус яркого света от удерживаемого Селезневым ручного фонаря. Луч выхватывает из темноты крупные каменные блоки, из которых сложены круглые стены, похожего на 100-метровый колодец помещения.
12: Как же мы сюда попали?
13: Как в чайник. Крышку, значит, открыли. Нас пустили, а потом закрыли.
11: Похоже.
8: Луч света замирает на темно-синем корпусе космического корабля.
12: Синяя чайка!
16: Не с места! Руки вверх!
8: Загорается яркий свет. Рядом с держащим бластер Верховцевым и весельчаком У по два черных робота. Вытянув руки, роботы надвигаются на экипаж Пегаса. Надев шапку-невидимку, Алиса исчезает. После короткой борьбы Селезневу и Зеленому заламывают руки.
11: Где птица?
8: Заламывают руки.
11: Где птица?
8: Верховцев наводит бластер на Селезнева.

0: Ног. Верховцев стреляет. Не попадает в улетающего говоруна. Надев шапку, Алиса исчезает.
1: Ты чего падаешь, ротозей?
2: Я не упал, шеф. Меня уронили.
1: Вот я тебя уронил, не встанешь.
0: Упирает дуло в толстую шею весельчака.
3: Я поищу говоруна. А ты изложи ему нашу точку зрения.
2: Будь сделано.
0: Весельчак У обращается к синей чайке.
2: Слушай, капитан, мы схватили двух ротозеев. Так вот, не отдашь формулу, мы их стенки и чик-чик.
0: Робот поднимает.
2: Начинай.
0: Кинжал.
4: Остановись. Сначала я скажу несколько слов этим людям.
2: Даю минуту. Я добрый.
0: Говорун летит по полутемной пещере.
5: Говорун! Говоруша! Ты знаешь выход?
6: Птица говорун отличается умом и сообразительностью.
4: Бандиты пронюхали, что мне известно, формула абсолютного топлива.
2: Мы не бандиты. Мы благородные пираты.
0: Пещера заканчивается отверстием, полузакрытым большими алыми и ультрамариновыми цветами. Следуя за вылетевшим говоруном, Алиса, раздвинув цветы, выбирается на поверхность планеты. Говорун подлетает к совершающему посадку желтому с металлическим синим низом космическому кораблю. Входной люк поднимается. Из него выходит светловолосый смуглый мужчина в красном скафандре. Говорун садится на его плечо.
5: Капитан Буран!
0: Подавшись вперед, Алиса замирает. За капитаном из люка выходит Верховцев.
5: Капитан, берегитесь! Верховцев предатель!
0: В ловушке.
4: Бандиты передали отсюда сигнал СОС. Когда я спустился на планету, синяя чайка провалилась. Мне удалось выпустить говоруна.
2: Кончилась твоя минута, Ким! Считаю до трех. Один, два.
1: Ну как, молчит?
2: А, сейчас заговорит. Три.
4: Остановитесь, я выхожу.
0: Пираты подбегают к люку синей чайки. Выпрыгнув, Ким хватает весельчака У.
2: Не стреляйте, не стреляйте.
0: Бросив его на Верховцева, скрывается за кораблем. Выстрелом бластера расплавляет оружие в руке весельчака У. Обежав корабль, отстреливается от открывших огонь роботов.
1: Сдавайтесь.
0: Оружие в их руках расплавляется.
7: Вы окружены.
0: В пещеру входит Буран. В поднятой правой руке бластер. Верховцев подходит к держащему бластер двойнику.
3: Брось пистолет.
0: Тот роняет оружие. Подняв, Верховцев убирает его в карман. Вбегает Алиса. Двойник прячет руки в карманах.
2: А ну, самозванец, покажи свое настоящее лицо.
0: Двойник вскидывает бластеры. Верховцев их выбивает. Потянув за шляпу, сдергивает с двойника резиновую маску.
2: Я буду жаловаться. Я директор музея.
0: Синее существо, съев капсулу, краснеет. Схватившись за горло, падает, синеет.
5: Он себя убил.
2: Не верьте ему. Это глаз планеты Катрук. Он притворяется. Убейте его.
4: Зачем убивать? Пусть люди посмотрят на последнего пирата.
2: Так ему и надо, предателю.
7: Молчи, весельчак. Ты виноват не меньше.
2: Даю слово. Клянусь здоровьем моей мамочки, что больше не буду.
5: Будет, я его знаю.
0: Зеленый подходит к вздернувшим руки роботам. Открывает грудной отдел одного из них.
8: Потом разберу их на запчасти.
4: Ким, Буран, как ты нас нашел?
7: Я был на Марсе. И вдруг прилетает мой друг Верховцев.
1: Да, я страшно беспокоился. Кто-то забрался в музей и пытался украсть дневники капитанов и планы синей чайки. Представляете? И тут вы прилетаете.
8: Вы нас заподозрили.
1: Ну, конечно. Я тут же помчался к Бурану.
7: Когда мы отправились с доктором на поиски, то встретили Громозеку.
8: Хулиган и невоспитанный тип.
7: Почему? Он добрый и веселый.
5: А как вы нас нашли?
7: Очень просто. От Ушана, друга говоруна, мы узнали, что птица говорила ему про систему медузы.
6: Птица-говорун отличается умом и сообразительностью.
7: Скажи, как открывается ловушка?
2: Если освободите, скажу. По-дружески.
7: Если ты не скажешь,

0: Нам поможет твой друг Глот.
1: Я готов. Я же шутил. Уж и пошутить нельзя.
2: У лежащего Глота яйцевидная голова, раскосые глаза, большой рот с острыми зубами. Подбежав к стене, весельчак У нажимает на камень, тот поворачивается. На его обратной стороне ряд кнопок. Нажимает на одну из них, крышка ловушки открывается. На поверхности планеты стоят три космических корабля. Углубившись в карту, Ким и Буран оживленно беседуют.
1: Ну вот, капитаны снова вместе, как в добрые старые времена.
2: Рядом с сидящим на трапе Пегаса Верховцевым стоит Зеленый. Достав из кармана, Алиса что-то показывает отцу. Рядом с ними, ближе к чаще растений, сидит связанный весельчак У. Незаметно высвободив руки, он потирает плечи. Скинув с ног веревку, ползет на четвереньках в сторону зарослей. Оборачивается. Одна нога запуталась в веревке. Встряхнув ее, высвобождается. Ползет дальше. Алиса подходит к капитанам.
3: А вы еще полетите куда-нибудь?
0: А что? Хочешь с нами?
3: Я, конечно, не напрашиваюсь.
1: Ой, Алиса, ты именно напрашиваешься.
2: С неба быстро спускается небольшой, похожий на бочку, летательный аппарат. Приземлившись, встает на ноги.
4: Не с места!
2: Выдвигает 6 рук.
4: И немедленно освободите моих друзей!
2: И голову.
3: Громозека, нас уже освободили!
5: Так, опоздал.
2: В руках Громозеки бластер, пистолет, сабля и топор. Зеленый пятится в корабль.
5: Нет, ну это же надо!
2: Громозека бросает топор и саблю.
5: Как мне не везет в жизнь.
2: Держится за голову.
5: Ну тогда хоть покажите мне живого пирата.
0: Пожалуйста. А где толстяк?
2: Весельчак У прячется за лежащим Склисом. Поднявшись на ноги, Склис взлетает. Весельчак У хватается за его хвост. Не удержавшись, падает. Несколько раз подпрыгивает на животе, как мячик, бежит прочь. Увидев летящую к нему птицу, Крок возвращается. Нагнав, птица хватает его. Громозека стреляет из бластера.
0: Не стреляйте! Он разомьется!
2: Несущая в когтистых лапах весельчака У птица, Крок удаляется к фиолетовым скалам. Осторожно вышедший из Пегаса Зеленый, приложив козырьком ладонь ко лбу, провожает ее взглядом.
6: Понесла своим птенцам новую игрушку.
2: Сев на ступеньки трапа, складывает руки на груди, тяжело вздыхает. Опустив вниз большие грустные глаза, несколько раз моргает, поднимает их. 3 космических корабля летят в разные стороны от 3-й планеты системы «Медуза».

0: расположенное под навигационным мостиком Пегаса помещение. Сидящий в металлической клетке пират Друт пытается поймать прыгающего рядом индикатора. Грызет решетку зубами. За ним спокойно наблюдает сидящий поодаль Склис. Зеленый копается в приборе, Селезнев делает пометки в блокноте, Алиса гладит говоруна.
1: Ну что, Алиса, будет о чем рассказать в школе?
2: А что рассказывать? Путешествие-то не удалось. Зверей мало собрали.
3: Зато друзей новых нашли.
4: Птица-говорун стоит целого зоопарка.
3: Правильно. А когда я полечу с капитанами в другую галактику, я тебе такое привезу.
1: Алиса, тебе учиться надо.
3: Да ладно, пап, не расстраивайся. Может, мы и тебя возьмем. Биологи в любой экспедиции нужны.
1: Спасибо, Алиса. Ты настоящий друг.
0: Припав к отцу, Алиса кладет голову на его плечо. Он отечески с нежностью поглаживает ее руку. На черном фоне появляются белые буквы слова «конец». Конец мультфильма. Тифлокомментарии к мультфильмам изготовлены по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
5: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.
6: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
7: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
6: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
8: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
6: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
9: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
6: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
10: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
11: На фоне Спасской башни Московского Кремля памятник скульптора Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Киностудия «Мосфильм». Предисловие. Это фильм для взрослых, которые были детьми, и для детей, которые обязательно будут взрослыми. Между кирпичными столбами закрытые деревянные ворота, под которыми расположена полукруглая вывеска с надписью «Добро пожаловать». Врезанный в ворота глазок приоткрывается. Видна надпись «Или». «Посторонним вход воспрещен», гласит табличка, прибитая к воротам. Около столба вырезанная из фанеры фигура пионера, отдающего салют. Автор сценария – Семен Лунгин, Илья Нусинов. Постановка – Элема Климова. Главный оператор – Анатолий Кузнецов. Художники – Камский, Бланк. Режиссер – Гакки. Композиторы – Ривердиев, Якушенко. Звукооператор – Зорин. Дирижер – Хачатурян. Оператор – Коробцов. Комбинированные съемки – оператор Филицын, художник – Звонарев. Костюмы Ряшенцевой, грим Баскаковой, монтаж Комогоровой. Редакторы – Лозинская, Рудакова. Директор картины – Лукин. Одна из досок в заборе сдвигается. Стоят щиты с пионерской символикой. На столбе висит рупорный громкоговоритель. Вдоль аллеи установлены гипсовые скульптуры пионеров. В фильме снимались Евгений Евстигнеев, Олейникова, Рудберг, Смирнова, Смирнов. Мужчина в темном рабочем халате поливает из шланга площадку. Другой раствором, разведенным в ведре, реставрирует ногу гипсовой статуи девочки-пионерки с книгой. Витя Косых, Юра Бондаренко, Лида Волкова, Борис Дем, Сережа Кокарев, Игорь Крюков, Саша Машавец, Таня Прохорова, Лида Смеян, Слава Царев. В эпизодах Барышева, Лагранский, Мазурова, Уральский, Шацкая, Вова Бурундуков, Саша Живейнов, Алик Минилович, Сережа Шапку, Саша Байков. Из летнего туалета выходит повариха. Взяв наполненные овощами ведра, идет по дорожке. В массовых сценах принимали участие пионеры московских, воркутинских и новомихайловских школ. Висит растяжка «Дети хозяева лагеря». Во всех уголках пионерского лагеря кипит работа.
12: Третий отряд!
11: Пляж. Дети в купальной одежде быстро занимают предстартовую позицию. Оставив за собой шеренгу сброшенной обуви, ребята наперегонки бросаются в воду. Брызги летят во все стороны. Дети весело дурачатся, обливая водой друг друга. Вид пляжа сверху. Зона для купания огорожена сетками.
13: Мы купаемся здесь. А местные ребята? Раз. Вон там, на острове.
14: Два, три, четыре, пять.
13: Это Митрофанов. Шесть. Она у нас сегодня дежурная. Вожатые нашего отряда Валя.
14: Десять.
13: Это Стасик, Димка, Венька, Лера, Неля. Тапочки.
14: Четыре.
13: Да, знаете, кто у нее дядя? Товарищ Митрофанов. Это наш физкультурник. Да не этот, это который с огурцом, это завхоз. А физкультурник этот. Зимой он учится в университете, а лето проводит в пионерских лагерях. Ребята зовут его Гусем. И он не обижается.
11: Митрофанова считает тапочки.
13: Докторша
11: проверяет температуру воды.
13: А это наш начальник лагеря, товарищ Дынин.
15: 22, 22, 23,
16: 23,
15: 24,
16: 24, 25,
15: 26.
11: Валя считает детей.
16: Раз, два, три, четыре.
17: Мальчик, мальчик, а ну марш отсюда. Эти местные нам всю дисциплину подорвут.
18: Да бросьте вы.
17: На том конце деревни, говорят, коклюш был. Надо всячески оберегать наших от контактов. Оберегать от контактов, тактов. О, я с ужасом жду родительского дня. Мало нам местных, так наедут еще по целой носители из города.
18: Ну и что? Очень хорошо. Вова!
17: И зачем ему этот родительский день?
18: Так говорят, Митрофанов приедет.
11: Сидя на берегу под зонтом, докторша смотрит на песочные часы и берет в руки свисток. Дети, плескаясь и смеясь, устремляются к берегу. Вместе с ними выходит из воды завхоз, одетый в белую футболку. Неподалеку двое мужчин гребут веслами, сидя в лодке.
3: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре.
11: Завхоз и физкультурник убирают сеточное ограждение из воды.
3: Наденьте тапочки! Пусть все наденут тапочки!
17: Что случилось?
3: Ребята, ну быстрее же, быстрее! Ну надевайте же! Чьи это тапочки?
11: Мои! Встревоженная докторша, сорвавшись с места, бежит к Вале. Ребята из других отрядов вместе со своими вожатыми также устремляются к пляжу. Пробравшись через образовавшуюся толпу, докторша подходит к Вале, и они вместе проверяют, все ли дети на месте. Насупленные дети стоят с понурыми головами.
3: Слушай, кто пропал?
19: А я что, знаю?
11: На песке сиротливо стоят белые кеды. Толпа расступается. На вынесенной из реки сетке, прикрепленной к двум шестам, в центре зияет дыра. Вздох ужаса проходит по толпе. Завхоз удрученно качает головой.
20: Вырвался.
11: Ему вторит обескураженный физкультурник.
20: Ушел.
11: Подняв кет с песка, докторша внутри обнаруживает фамилию Иночкина из третьего отряда. Голдящая толпа разворачивается в сторону пригорка, на котором стоит начальник лагеря.
21: Три, четыре.
11: Товарищ Дынин в полевой бинокль смотрит на голые попы переодевающихся детей.
13: Это я. Это меня зовут Костя Иночкин. Это я с местными выплыл на остров. Я очень хорошо плаваю.
19: Не верите?
13: Сейчас, минуточку.
11: Костя бежит к воде.
13: Да эту речку могу переплыть 100 000 раз. Если хотите знать, у меня 2,12 на спине. Если бы я был женщиной, я бы был чемпионом Союза по плаванию.
11: Гарнист в пионерской форме.
22: Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили. Какие газоны разбили, водопровод, телевизор, газовая кухня, парники, цветники, мероприятия. Дети, вы хозяева лагеря, вы. От вас что требуется, друзья мои?
11: Товарищ Дынин в пионерском галстуке выступает перед детьми на линейке.
22: Я категорически запретил переплывать на остров. А Иночкин нарушил мой запрет и переплыл.
17: А там, может быть, коклюш?
13: Да нет там ничего.
22: Третий отряд, разговорчики. Берите пример со второго отряда.
11: Пионеры второго отряда отдают салют.
22: Кто поручится, что Иночкин теперь не несет в себе заразы? Кто? И это не первое нарушение Иночкина. В день приезда он фехтовался на палках. А вслед за ним все стали фехтоваться. Даже девочки. Ночью под одеялом он зажег фонарик и читал книгу. И все стали читать книги. А сегодня уплыл на остров. Так что ж теперь, все будут уплывать на остров, а? Так давайте лучше уж начнем через речку прыгать. Более того, в вещах Иночкина обнаружены лески, крючки, поплавки. Как вы думаете, для чего все это? Картина складывается отрицательная. Я издал приказ об отчислении Иночкина. Все.
11: Светловолосый и конопатый Иночкин, одетый в черные шорты, белую рубашку с коротким рукавом и кепку в рубчик, напоследок оглядывает территорию лагеря. Берет завхоза за руку и, держа в другой руке фибровый чемоданчик, идет в сторону выхода. Завхоз, одетый в светлую одежду, держит под мышкой папку, а в руке авоську с картошкой. Они проходят по огороженному решетками мостику и подходят к воротам. Калитка с табличкой «Самовольный выход не разрешается» закрывается. Сидя в кузове машины между пустыми бидонами, Иночкин машет провожающим.
1: Товарищ Дынин.
22: Я Дынин.
11: Столовая. Валя присаживается за стол к товарищу Дынину, пьющему компот.
1: Товарищ Дынин.
22: Что, товарищ Дынин?
1: Это несправедливо. Я думаю...
22: А ты меньше думай.
1: Ну что он такого ужасного сделал?
22: Ты который год в лагере работаешь?
1: Ну, первый.
22: Компот хочешь?
1: Так он же пловец. 2.12 на спине.
22: А те, которые плавать не умеют... Те и не тонут, тонут совсем другие. Неужели ты думаешь, что мне, Иночкина, так легко от сердца оторвать?
1: Товарищ Дынин, так верните Иночкина. Я за него отвечаю. Хорошо. Честная комсомольская, все будет хорошо.
22: Хорошо, не
1: так
22: волнуйся.
1: Так я еду. К вечеру мужик будет.
22: Да ты дослушай! Вот ты из одного Иночкина хлопочешь. А у меня таких Иночкиных 263. Понятно говорю?
1: Понятно.
22: Компоту хочешь?
1: Нет.
22: Все.
11: Валя с детьми выходят из столовой. Дынин берется за голову.
22: Дети.
11: Железнодорожная станция. На деревянной лавочке сидит Костя с чемоданом на коленях. Из-за киоска «Союзпечать» появляется завхоз с папкой под мышкой. Подходит к Иночкину.
2: Что, пловец доплавался? Раньше надо было думать. Держи билет. Дома-то есть кто?
4: Бабушка.
2: Здоровье-то крепкого?
4: Угу.
2: Ничего, может, переживет. Сам-то доедешь, то мне с тобой контельце некогда, у меня молоко киснет. Ты жива, еще моя старушка, живьем.
11: Оставив Костю одного на платформе, завхоз уходит. Иночкин смотрит ему вслед. К перрону приближается электричка. Костя сидит, сложив руки на чемодане с табличкой «Костя Иночкин» и насупленно смотрит на подъехавший поезд. Электричка останавливается. Двери открываются.
4: Ну вот, предположим, приеду я.
11: Костя воображает картину.
4: Бабка ничего не знает. Пока что поет.
11: Он звонит в домашнюю дверь.
4: Сейчас увидит меня и скажет. Костя, тебя что, из лагеря выгнали?
23: Прожил век.
11: Бабушка ему открывает.
23: Костя, тебя что? Из лагеря выгнали.
4: Ну и, конечно, ты меня в гроб гонишь.
23: Ты меня в гроб гонишь.
11: Сложив руки на груди, бабушка падает в гроб.
4: Ну вот, началось.
11: Пожилые, седовласые, бородатые мужчины в темной одежде выносят гроб, украшенный черными лентами и слониками покрышки, из комнаты. Под укоризненными взглядами Иночкин с чемоданом в руках, понурив голову, идет среди похоронной процессии, несущий в руках транспарант «Зачем ты убил бабушку?». За духовым оркестром провожающие бабушку в последний путь держат ее портрет, украшенный ветками и цветами. Люди в толпе безутешно рыдают, прикрывая глаза платочками.
4: Так, сейчас говорить начнут. Когда он был маленький?
22: Когда я был маленьким?
11: Постаревший, скорбящий Дынин.
4: У него, конечно, тоже была бабушка.
22: У меня тоже была бабушка.
11: Поворачивается к портрету.
4: Ну, за всю свою жизнь он не смог, а я смог.
22: За всю свою жизнь я не смог огорчить ее до смерти. А он смог.
11: Дынин показывает. показывает пальцем на Костю. Двери электрички закрываются. Поезд отъезжает от платформы. Иночкин, опираясь руками на чемодан, остается сидеть на перроне. Поезд покидает станцию. Лавочка, на которой сидел Костя, пуста. Среди полей разбросаны стога сена. Простирается разъезженная грунтовая дорога, по которой идет Иночкин. За полями раскинулся лес. Вечереет. Вокруг не видно ни души. Оглядываясь по сторонам, Костя сначала прибавляет шаг, затем бежит. Ночь. Горят фонари. Перейдя через мостик с решетчатой оградой, Костя подходит к закрытым воротам пионерского лагеря с подсвеченной лампочками вывеской «Добро пожаловать». Посмотрев в щель между досками ворот, Костя перелезает через ограду мостика. Взобравшись на парапет вдоль деревянного забора, он проходит вперед и отодвигает одну из досок. Пролезает на территорию лагеря. Идет по аллее. Тени скользят по ярко белеющим гипсовым статуям пионеров. Костя постоянно оглядывается и спотыкается. Статуи пионеров оживают. Барабанщик отстукивает дробь.

0: Гарнист начинает играть, а стрелок натягивает тетиву лука. Иночкин пятится, прижимая к груди чемодан, бежит и прячется под основание сцены трибуны, прикрыв за собой дверцу. В дверь впивается стрела. Так Костя Иночкин перешел на нелегальное положение. В помещении под трибуной на земле спит Костя. Под головой, прикрытой кепкой, у него лежит чемодан. Сверху на него начинает литься вода. Иночкин просыпается. Вихрастый мальчик поливает трибуну водой из ведра, моет тряпкой. Рядом на перилах сидит светловолосая девочка.
1: Нелька, Нелька, ты Чарльстон танцевать можешь?
2: У нас все девчонки могут.
1: Покажи.
2: Пожалуйста.
0: Неля спрыгивает с перил и показывает движение танца.
1: Научи меня. А тебя тоже чему-нибудь научу. Телепатию научить?
2: Чего?
1: Ну, всякие мысли внушать на расстоянии.
2: Космос, космос, на!
0: Привлекает черно-белую собачку.
2: Ему внуши.
1: Запросто. Ну, что ему внушить?
2: Чего-нибудь.
1: Сейчас.
0: Димка делает пас руками, сосредоточенно смотрит на космоса. Собака начинает суетиться, подходит к углу трибуны и поднимает ногу. Неля обиженно смотрит.
1: Дурак.
0: Отворачивается и отходит.
1: Честное слово, это не я. Это он сам.
0: Димка подходит к Нелле.
1: Нель.
0: Космос пытается открыть дверцу под трибуной. Ребята подбегают к нему.
1: Там кто-то есть.
0: Димка садится на четвереньки рядом со взволнованной собакой.
1: Волком пахнет. Или барсуком.
2: А ты барсука нюхал?
1: 100 раз.
0: Подходит мальчик, держащий в руках сачок.
1: А что это вы здесь делаете? А?
2: Давай,
1: иди
2: гуляй
1: отсюда,
2: давай.
1: Иди отсюда. Да ладно, ладно.
0: Мальчик с сачком уходит.
2: Дим, давай его выменим.
1: Сейчас. Подойди. Космос. Фас.
0: Димка запускает космоса под трибуну, закрывает дверцу.
1: Все, привет.
2: Эх ты.
1: Да ладно. Подержи.
0: Открывают дверцу.
1: Давай.
0: Из проема показывается голова Иночкина.
1: Ты что, озверел, что ли?
3: Костя?
0: Столовая. Товарищ Дынин привлекает внимание детей.
4: Внимание! Дослушайте информацию. Завтра родительский день. Завтра, ребята, нам предстоит взять рекордную высоту. Да, по дисциплине, по организованности, по талантам. Кушай, кушай.
0: Проходя между завтракающими детьми, подходит к столу третьего отряда.
5: Кто отсутствует?
6: Иночкин.
5: Сомкнитесь. Ну так как же с талантами?
7: У меня 3.
5: Со всего-то отряда? Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверю.
0: Приобнимает девочек.
8: По полкотлеты.
5: А если кто петь, танцевать не умеет, пусть стих выучит. Вольные движения под аккордеон. А лучшие из вас, самые достойные. Вспомним, ребятки, кого мы называем самыми достойными?
9: У кого хорошая дисциплина?
5: Правильно, еще.
2: Кто все до конца съедает?
1: Кто в тихий час пьет?
2: Кто кроликом травку рвет?
5: Молодцы. Так вот, самые достойные пройдут круг почета в маскарадных костюмах.
1: А фокусы показывать, это талант?
5: Талант.
1: Ну ладно, запишите меня, я летающую даму покажу.
5: Давай, правильно. Только без карт. Ребята, фокусы, художественная пирамида, пантомима, все годится. Кушай. Митрофанова, ну как, сведения подтвердились?
10: Угу.
5: Ну вот и товарищ Митрофанов приедет.
10: Дядь, и меня папа приедет.
5: Ты кушай. Закон знаешь, а? Не знаешь. А ну-ка, ребята, дружно покажем. 3, 4.
9: Какая немка, лук и нем.
0: Спальный корпус. На улицу выходит Валя.
11: Тихий час.
12: Для всех, кроме нас.
11: Угу.
0: Венька придерживает под светлой фуфайкой тарелку с котлетами для Кости, которые ребята собрали во время обеда и передали ему, когда он проползал под обеденным столом.
12: Пошли, пошли.
0: Он вместе с Димой идет между рукомойниками.
1: Ребята, давайте положим котлеты в шкатулочку с сюрпризом, а то мало ли что.
12: Быстрее.
0: Тарелка с котлетами перекочевывает в коробку для фокусов подбежавшего Шарафутдинова. Из-за угла спального корпуса появляются тоненькие ножки в сандаликах. Кто-то с интересом подглядывает за троицей. Ножки стоят немного и осторожно бегут по дорожке, поднимаются по ступенькам и заходят в дверь с табличкой «Товарищ Дынин». По аллее, украшенной флажками, спешат трое мальчиков.
12: Давай быстрее.
0: Проходят вдоль трибуны и натыкаются на Дынина.
3: Так.
0: Троица пятится и упирается спинами в трибуну.
3: А ну, что это у вас тут?
1: Пожалуйста, смотрите.
0: Дынин открывает коробку для фокусов. Вылетает голубь, крышка закрывается, котлеты остаются внутри.
3: Пионеры, а мучаете птицу. Нехорошо.
0: Товарищ Дынин уходит.
6: Да, качаем, чтоб уничтожен был микроб.
7: Глупые шутки. Пока все костюмы не обработаем, никакого маскарада не будет.
6: А костюмчики не полиняют?
7: Вам что, красота нужна или здоровье детей?
8: Не полиняют. На них уже формалин лили, пемзы их терли, в хлорку окунали.
13: Во лагере химзавода, говорят, и паяльные лампы калили.
6: Да их лет 6 по разным лагерям таскают.
8: Очень проверенные костюмы.
0: Персонал проводит дезинфекцию костюмов.
7: Это что за новости?
0: Дынин у окна.
3: Я инструментальный квартет освободил от сна. Пусть тренируются.
0: Ест арбуз. Струнный квартет, четверо мальчиков в очках, две скрипки, альт и виолончель, самозабвенно репетируют рядом с тренировкой.

0: Виолончелист оглядывается по сторонам.
1: Приходи.
0: Из-под трибуны вылезает Иночкин, прячется за повернутую к нему виолончель.
1: Быстрее же. Пошли.
0: Квартет, продолжая играть, двигается в ногу по дорожке вместе со спрятавшимся Костей. На них смотрит Дынин.
2: На ходу играют. Виртуозы.
0: Дойдя до постройки с надписью «Для мальчиков», квартет останавливается. Костя спешит в туалет.
1: Быстрее.
0: Задорно блестя стеклами очков, ребята продолжают старательно играть около туалета. За ними наблюдает мальчик с очком.
3: Что это он здесь делает, а?
1: Иди отсюда.
4: Да ладно, ладно.
0: Мальчик с очком уходит. Из туалета выбегает Иночкин. Виолончелист разворачивает виолончель. Костя прячется.
1: Пошли.
0: Под наблюдением Дынина процессия, продолжая играть, идет обратно.
2: Что читаешь?
0: Обращается к Вале.
5: Чехова.
2: Зачем?
5: Смешно.
2: Много смеешься. Ты бы лучше журнал «Вожатый» почитала. Опыта нет.
6: А вот и царица полей. Музыка. Тушь.
7: Здорово, кукуруза. На химзаводе торт получила?
6: Получила.
7: В почтовом ящике торт получила?
6: Получила.
7: И у нас получишь.
6: Точно.
2: Лёшка, котом в сапогах премию давай.
1: Товарищ Дынин, а сейчас бабу вам большое внимание. Может, Стручка премируем?
2: Если бы надо было Стручка премировать, на химзаводе проявили инициативу. Не волнуйся.
5: Зимой эти костюмы на елке, летом в лагере. Видеть их больше не могу.
2: Не можешь, не смотри.
7: Нет, серьезно. Неужели ребята сами не могут сделать себе костюмы? Клей, обои, папиросная бумага, все.
2: Гордость надо иметь, что мы беднее других. Папиросную бумагу детей заворачивать. Давайте лучше манилочной заниматься. Решим, кого в царицу полей наряжать.
8: Известно кого. Митрофанову. У нее же дядя.
0: Персонал лагеря меряет маскарадные костюмы. Дынин режет арбуз. Спальня мальчиков.
9: Самая шутка, что завтра родительский день.
10: Да брось ты! Родители вечно в Черном море купаются.
9: А бабка?
10: А ну спать, спать!
0: В спальню входит нянечка с цветочным горшком в руках. Мальчики прикидываются спящими.
10: Вот точно. Вот приедет завтра Костина бабка.
11: Где мой внучек? Да как он поправляется?
10: А внучка-то нет. Тут такое начнется.
3: Эй, мужики, родительский день надо отменить.
12: Чего-чего?
3: Отменить.
12: Отменил один такой. Давай.
10: А знаете что? Надо заявить так. Раз родительский день, то пускать только родителей.
12: Заявил один такой.
10: Да нет, точно. А то это все кому не лень. И детки, и бабки, и тетки, и дядки. И вообще седьмая вода на киселе. Будто больше и поехать некуда.
0: На стене висит картина с батальным сюжетом.
10: Есть. Есть!
0: Ребята вскакивают с кровати.
10: Что?
11: Эпидемия!
10: Какая?
11: Крапива!
1: Тяните.
0: Венька, Димка, Марат, Стасик и Шарафутдинов, расположившись около проема в деревянном заборе, с напряженными лицами тащат спички.
1: У меня короткая.
0: Марат обреченно опускает голову и идет к проему в заборе. Вылезает через сдвинутую доску забора за территорию лагеря. Подходит к краю оврага.
10: Атас!
0: Ребята, оставив Марата, внимательно прислушиваются и осматриваются.
10: Кто-то дышит.
3: Где?
12: Да нет там никого.
10: Ну да, нет, у меня слух, как у филина.
0: Пригнувшись, ребята друг за другом идут вдоль забора, раздвигая ветки. На траве сидит Митрофанова. Напевая, делает на голове начес, глядя в осколок зеркала. Посматривая на обложку советского экрана с фотографией Людмилы Шагаловой, пытается сделать себе такую же прическу.
13: Ты, Митрофанова, какого дяди племянница Вавилона на голове устраиваешь? Понятно, говорю?
0: Глядя на покрытое здоровенной крапивой с толстыми колючими стеблями дно оврага, Марат собирается силами и духом.
3: Ну, Марат,
14: давай.
3: А может, через майку прожгет?
14: Снимай, снимай!
0: Марат снимает майку. Стоящие рядом ребята подбадривают его.
3: И трусы. Да ладно. А ты что думал, это как загар? До сих пор эпидемия затмила?
14: Давай!
0: Снимает трусы. Марат какое-то время стоит голый, в одних носках и кедах, в нерешительности оглядываясь на товарищей.
10: Ну что, вы с такой, что ли, не можете?
3: Можем!
0: Сталкивают. Оказавшись в зарослях крапивы, Марат кричит и крутится на месте.
14: Вот тебя!
0: Четверка тоже раздевается.
14: Давай, ребята, вперед!
0: Венька подбегает к крапиве, не решаясь зайти в заросли.
14: Ой, здорово!
0: Наконец заходит. За ним подтягиваются остальные.

0: Знакомые тоненькие ножки в сандаликах подходят к лазу в заборе. Вид сверху. Мальчики в крапиве.
1: Так, интересненько.
0: Осторожной походкой ножки убегают прочь от забора.

0: Раз. Еще раз. Еще раз. Подняли. Натянули. Стоп. Хорош. Крепи.
1: Под руководством завхоза лагерь готовят к родительскому дню.
2: Ребята, идите сюда. Зеркала нет, журнала нет. Нам конец.
1: На траве, где сидела Митрофанова, нет ни зеркала, ни журнала.
2: Митрофаночка-то возвращалась. Значит, все видела.
1: Переглядываясь, ребята непрерывно чешут обожженные крапивой тела.
2: Да хватит ныть. Пошли.
1: Персонал лагеря активно украшает территорию. Вожатые, держащие в руках таблички, гурьбой ходят задающим указания товарищам Дыниным.
3: Так. Здесь будут родители и гости.
4: А пусть они лучше на траве сидят. Там тени удобнее.
3: Подумаем.
5: Куда ставить-то?
3: Да подожди ты.
6: Крокодил.
3: Вижу. Здесь будет зона аттракционов.
4: Бег в мешках?
3: Так точно. От той плевательницы до фонаря. Угу. Ответственный ты.
4: А давайте сами придумаем. Ну, надоело же. Опять мячи кидать. Опять кольца кидать. Опять петли на удочке кегли ловить. Ну, чего-нибудь новенькое. Неужели не можем?
3: Новенькое.
1: Дынин прихлопывает комара на шее.
3: Подумаем.
5: Куда ставить-то?
3: Да подожди ты. Значит так. Здесь мячи кидаем. Здесь кольца кидаем. Здесь петлей на удочке кегли ловим.
1: Тележку со строительным мусором двое мужчин в рабочих халатах закрывают секцией деревянного забора. Рядом ставят плакат с надписью «Готовься к жизни трудовой, учись, изобретай и строй». Перед корпусом инфекционного отделения, раскинув конечности, лежат пять мальчиков и стонут.
7: А что это здесь делаете?
1: А? Интересуется мальчик с сачком.
7: Ладно.
1: Мальчик, положив сачок на плечо, не спеша уходит. К инфекционному корпусу приближается повариха в косынке и рабочем халате. В руках у нее ведра с огурцами. Увидев лежащих на земле детей, она прибавляет шаг. Подойдя, ставит ведра и бежит за подмогой. Стасик, лежащий на лавке, берет огурец из ведра, надкусывает его. Приподнимается, кидает огурец и попадает в голову Шарафутдинову. Тот вскакивает, трогая голову рукой. Снова занимает лежачую позицию. По дорожке спешит докторша. Ребята самозабвенно стонут. Подбежав к распростертым мальчикам, она поднимает майку у одного, всплескивает руками, кидается к другому, поднимает майку, смотрит. К третьему, потом к четвертому, истошно кричит. Двери санчасти открываются. Из них выскакивают санитарки с носилками. За ними спешит повариха. Как ветер, мчатся они по асфальтовой дорожке. Санитарки ставят носилки на землю. Грузят на них за руки, за ноги троих ребят. Уносят под контролем докторши. К Стасику, лежащему на лавке, также подносят носилки и ставят на землю. Пока санитарки пошли за Венькой, Стасик встал с лавки и сам рухнул на носилки. Санитарки, подтащившие Веньку к носилкам, обнаруживают, что те уже заняты. Они бережно опускают мальчика на землю и, подняв носилки со Стасиком, волокут его в изолятор. Следом за ними своим ходом спешит Венька. За ним закрывается дверь санчасти. Под трибуной Костик читает газету.
3: Время, товарищи. Приступим к работе. Читайте вы.
4: Почему я?
3: Читай, тебе говорят.
1: На трибуне Дынин и Валя.
2: Не тот. Разработка костюмированного парада.
3: К делу.
2: Руководитель объясняет.
3: Что объясняет?
2: Тут стерлось.
3: Дай сюда.
2: Инструкция старая.
1: Передает инструкцию Дынину.
3: Старая. Но никем не отмененные, между прочим. Понятно, говорю? Руководитель объявляет. Дети. Внимание, начинаем парад карнавал. Внимание! Начинаем парад карнавал! Музыка!
6: А, пожалуйста.
1: Физкультурник изображает оркестр.
3: Иди сюда. Отойди ты.
1: Физкультурник идет к Дынину.
3: Чтобы завтра у нас порядок был, площадку разобьем на сектора. Дети отдельно, родители отдельно. Скандирование поручим обслуживающим персоналу. Так, дети в карнавальных костюмах организованно выходят на площадку. Шагом! Марш!
1: Изолятор.
7: Миленький, ложись. Что ты? Ложись. Спокойно.
1: Димка лает. Марат жует растение из горшка.
7: Ой, это что?
1: Ой. Санитарка забирает у Марата горшок, бьет его по щекам, прикладывает грелку. Ой.
2: Я восток сил. Сообщаю всем.
1: Веньке, изображающему жар и бред, также прикладывают к голове грелку. Он поворачивается к Стасику и перемигивается с ним.
8: Скажи-ка, дядя.
7: Что?
8: Ведь не даром. Москва, спаленная пожаром, французы отдана.
3: Здесь зрители аплодируют, здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Приветствую вас, товарищи Маски. Поздравляю вас с родительским днем.
1: Ноги Дынина отбивают такт.
3: Ну.
1: Костя снизу поддерживает доски трибуны.
3: Парад! Стой! Раз, два!
9: Отменить! Отменить родительский день! 5 обмороков, 4 с сыпью, инфекция, интоксикация, карантин! Карантин!
3: А Митрофанова?
9: Пока здорово, все 5 случаев, мальчик!
1: Со сцены спускается Дынин. Что? К нему подбегают тоненькие ножки в сандаликах.
3: Кто такие? Как без штанов.
1: Дынин нервно постукивает ногой.
3: Так, понятненько.
1: Целует обладателя сандаликов. Изолятор. Между кроватями бегают санитарки, поправляя у ребят подушки и проверяя температуру.
10: Бабушка, дедушка.
9: Родичи зовет.
1: Дверь открывается, входит Дынин, докторша и вожатые.
3: Никитин, Шарафутдинов, Стабовой и вся компания.
9: Что же делать, а?
3: Подожди. Заболели. Болезнью заболели.
1: Дынин приседает у кровати Стасика и слушает его пение. Рядом в кровати раскачивается Венька.
3: Амурские волны. А вы говорили, талантов нету. Артисты. Художественный театр. Лжецы. Симулянты. Самострелы.
1: Сдергивает Шарафутдинова одеяло.
3: Вон отсюда!
1: Одеяло попадает на голову докторши. Так стало ясно, что родительского дня не миновать. Завхоз, одетый в светлые брюки и рубашку, плюясь и чертыхаясь, косит заросли крапивы во враге.
11: Ух ты! Ой! Ну, проклятие! Ой!
1: Ой! Ой! Под трибуной. Из щелей бьют солнечные лучи, и в убежище довольно светло. На деревянном ящике лежит раскрытая книга. Костя Иночкин, держа в руках колоду игральных карт, по книге разучивает фокус. Костя припадает к щели. Мимо трибуны идут пионеры, Валя и другой вожатый.
12: Только и слышно. Дети хозяева лагеря, дети хозяева лагеря. А все важные вопросы решаем без них?
13: Да брось ты, что-то об этом хулигане печалишься. Вот увидишь, тебе без Иночкина легче станет. Если бы ты знала, сколько он товарищу Дынину крови попортил.
10: Крови попортил? Ну да, если бы я ему хоть каплю крови испортил, то бы такое началось.
9: У товарища Дынина вся кровь испорчена! Караул!
1: Он воображает. Докторша истошно кричит. В лагере начинается кутерьма.
10: Сейчас опять говорить начнут.
14: Нужно срочное переливание.
1: Докторша вопрошает с трибуны.
14: Кто отдаст свою кровь?
15: Я!
14: У тебя какая группа?
15: Нет!
14: У тебя?
15: Нет!
14: У тебя?
15: Нет!
14: А нужна 33-я группа. Это очень редкая кровь.
10: И тут выйду я.
1: Из-под трибуны вылезает Иночкин.
10: У меня 33-я.
1: Докторша с ребятами обступают Костю.
14: И ты пожертвуешь своей редкой кровью?
10: Да.
1: Докторша разводит руками.
10: Ну, сейчас все, конечно, начнут аплодировать.
1: На двух белых столах лежат Костя и Дынин. Доктор качает насос. Санитарки держат трубки, по которым гонят кровь от Кости к Дынину. Под аккомпанемент скрипичного квартета пионеры за окном аплодируют. Дынин приходит в себя.
6: Инночка. Инночка, ты был для меня кровным врагом. А сейчас стал кровным братом.
1: Повернувшись к Дынину, Костя улыбается.
6: Но в лагерь я все равно тебя не верну. Ты купался не в положенном месте.
1: Костя отворачивается.
6: А что делать? Иночкин. Иночкин. Иночкин.
1: Иночкин под трибуной.
16: Иночкин.
17: Иночкин.
16: Иночкин.
17: Иночкин.
1: Костя прислушивается, приоткрывает дверцу, и девочки заползают под трибуну.
18: Сеньки, новую, все вместе пойдем. В темноте никто не узнает. А то тебе должна быть скучная.
10: Ничего не скучно. Миша Фудинов книжку дал. Я по ней фокусы разучу. Показать летающую дал.
18: Покажи, покажи.
1: Заползают мальчики.
10: Так вот вы где.
19: Трепухи. Это же точки тут всякие. Никакой тайны доверять нельзя.
10: Кто Дынина про нас стукнула?
18: Сами вы стукнули!
19: Мы!
1: Тоненькие ножки около дверцы.
18: А кто же? Кто Дынину зеркало Шагалову отнес?
19: Какое зеркало?
18: Разбил на обложке!
19: Никто не относил!
18: Значит, она сама туда пришла. А про Крапиву он сам догадался, да?
1: Под трибуну заглядывает товарищ Дынин.
6: Кто здесь?
1: Через раскрытую дверцу видно, как по аллейке удаляются тоненькие ножки в сандаликах.
6: Девочки? Очень хорошо. И мальчики? Отлично. Что же вы здесь делаете?
18: Картишки дуемся. Кинодрачка.
1: Ребята отдают Дынину колоду карт.
6: Стыдно, девочки, а ну вылезайте.
1: Дети по одному вылезают из-под трибуны.
6: Так.
1: Дынин, укоризненно покачивая головой, отходит от трибуны, тасуя карты и проводя с ними хитрые трюки. Ребята гурьбой ходят за ним.
6: Да. Да, девочки. Сегодня подкидной, завтра азартные игры, отвлечение от созидательного труда. Понятно говорю?
18: Понятно.
1: Завхоз вешает навесной замок на дверке под трибуной, забирает портфель и уходит. Ребята перед плакатом с надписью «Молния! Позор нарушителю Иночкину! За купание без разрешения отправлен домой без промедления».
20: «За купание без разрешения».
10: «Почему ты наша?»
18: «Рад-то ваш».
21: «Ой, миленький». Ой, бедненький.
10: Надо, ребята, пошли на репетицию. Пошли.
21: Надрожить-то как.
22: Сережа. А похож. Но вылитый Костя. Вылитый Иночка.
1: К закрытой на замок дверце подползает Марат и стучит.
10: Костя, сидишь?
23: Сижу.
10: А меня Дэня вызвал. Пускай, говорит, к родительскому дню молнию. Карикатуры и подписи, ха. Изобрази, говорит, Костю Иночкина в жалком виде, когда он из воды вылез. Чучку догнет.
23: Так ты нарисовал или нет?
10: Только ты не думай, что я трус. Я когда надо в крапиву прыгал, без штанов.
23: Так ты нарисовал?
1: Марат присаживается около дверцы.
10: А что мне было делать? Я ж вроде коллегию выбрали. Костя. Костя.
1: Так Костя Иночкин потерял одного друга. В разрушенном здании Митрофанова в пестром халатике перед осколком зеркала красит брови. Неля в полосатой юбке и белой футболке меряет сережки, а Лера в темной юбке и блузке смотрит на занимающихся зарядкой ребят.
18: Ну как? Ничего.
1: Приоткрыв дверь, заглядывает мальчик с сачком.
21: А что вы здесь делаете, а?
1: Девочки вскакивают.
18: Давай, гуляй!
10: Бери отсюда!
21: Да ладно, ладно.
18: Ну, кыш, не гуляй! Смотри, смотри! Вот это, а?
1: Прогнав мальчика с очком, веселые девочки возвращаются к своим занятиям.
18: Что же, Иночкин теперь так и будет в темноте сидеть? Может, ему нору под трибуной прорыть, а?
0: Точно! Он и будет туда-сюда ползать.
1: Митрофанова примеряет сережку.
0: Где бы незаметно достать лопату или совок?
19: Да никто тебе лопаты не даст.
0: Мне?
19: В той смене один мальчик черенок сломал, теперь все запирают.
1: Митрофанова берет обруч и раскланивается.
0: Внимание!
1: Раскручивает обруч на талии. Обруч, сделав пару оборотов, падает к ногам.
0: Дай я.
19: Ну дай я еще.
0: Ну дай. Смотри.
1: Нелли берет обруч.
0: Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Крутит его на шее, ла-ла-ла, затем на руках. С обручем, вертящимся на талии, начинает танцевать чарльстон.
0: Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла.
1: Митрофанова и Лера на нее смотрят с завистью.
0: Ла-ла-ла-ла-ла.
1: Нелли начинает себе аплодировать.
0: Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.
1: Рукоплещут стоящие в проеме здания деревенские ребята. Обруч падает.
4: Здрасте.
0: Здрасте.
1: Все улыбаются. Вдруг раздается треск, и из-за двери появляется свинья.
0: Ой, свинья.
18: Девчата, а правда, что Костя вернулся?
19: Правда. А это ваша свинья?
5: Наша. А что?
1: Летит песок. Свинья с хрюканьем копает мягкий грунт под дверцей трибуны. Костя приманивает свинью кусочком котлеты.
18: Рожа.
1: Помогает свинье копать. Помогает свинье копать.
18: Ну что, Костя, пролезешь?

0: столовой идет репетиция. К Вале подходит Дынин.
1: Куда ставить-то за эту сцену?
0: Дынин пожимает Валю руку. Завхоз проносит плакат, гласящий «Пионер в веселье пример».
2: Не надо эту самодеятельность.
3: Это же Маяковский.
2: Знаю. Маяковский в каком классе проходит? И потом по тематике нету. А да, Еве.
3: Ну и что?
2: Не надо.
0: Валя удивленно смотрит на Дынина.
1: Стих «Наш лагерь» выучили?
4: Выучили.
1: Молодцы.
5: Пирамиду смотреть будете?
1: Посмотрим.
0: Дынин отходит.
5: Приготовились?
2: Чего тебе?
5: Торт готов.
2: Сейчас зайду.
5: Делай. Раз.
0: Девочки встают в исходную позицию.
5: Делай. Два.
0: Поменяли положение.
5: Три.
0: Отдают пионерский салют.
5: Рассыпь.
0: Физкультурник подходит к Дынину.
5: Ну, как?
2: Выразительно. Это можно.
1: Начали.
0: Дынин идет к сцене.
6: Лагерь, наша большая семья.
7: Марат идет.
1: Ну, чечи, ну.
6: Мы бодры, веселы.
1: Стоп.
0: Поднимает руку.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
7: Веселее.
1: Молодец, понял.
0: Довольный Дынин поворачивается к Вале.
1: Вот так и продолжайте.
0: Поглаживает по голове стоящего рядом с Валей Марата. Отходит.
7: Встань на место.
0: Провинившийся Марат нерешительно идет на сцену к ребятам.
7: Начали.
6: Лагерь, наша большая семья. Мы бодры, веселы. Хорошо нам живется, друзья.
8: Иуда.
9: Двурухник сам крапиву прыгал, а сам.
7: Ну, разговорчики, 3-4.
6: В соответствии с распорядком начинаем мы утро с зарядки.
10: Угощают нас вкусным обедом, суп и щи мы едим всегда с хлебом. Кто не ест, мы следим.
6: Похудеешь, ему говорим.
0: Поникшего Марата бьют рулоном по голове. Свинья перестала копать и улеглась в вырытой яме. Улеглась, поджав под себя ноги, смежила белесые ресницы и ровно засопела.
11: Давай, вставай же.
12: Эта свинья готова.
13: Перекормили.
9: Ух, сейчас я ее!
10: Не смей, безживотная! Слышишь? Не смей!
0: Ребята пытаются вытащить свинью, но пальцы скользят по боку. Свинья довольно похрюкивает.
12: Ее надо лаской.
0: Митрофанова приседает перед свиньей на корточке, нежно хрюкает. Все приседают вокруг свиньи и тоже хрюкают. Свинья кладет морду на землю и снова сопит.
9: А что это тут делают?
0: К ребятам подошел мальчик с очком.
12: Ты отсюда быстрее.
9: Да ладно.
0: Мальчик с очком уходит. Свинья продолжает лежать.
12: Что теперь делать-то будем?
9: Ребята, будите ее, ведь погорим же.
10: Вот так делать мне!
9: Чего ты делаешь?
0: Деревенский мальчик огрел свинью палкой с табличкой. Свинья выскакивает из ямы и пронзительно вереща бросается по аллейке. Девочки за ней. Увидев мчащуюся свинью, на утёк бросается повариха с полными овощей ведрами. Деревенские бегут по кустам. В столовую, где проходит репетиция, влетает свинья. Ребята с визгом кидаются в рассыпную. Резко изменив курс, свинья бросается назад. Обезумев от страха, свинья несется по аллейке. За ней толпа преследователей. Повернув на аллею с гипсовыми статуями пионеров, свинья устремляется к вырытой яме. Пронзительно хрюкнув, она проскакивает под трибуну. Преследователи остаются снаружи.
9: Ух ты!
10: Атас! Валя!
3: Шарафутдинов, сбегай к завхозу, пусть придет с ключом.
14: Я не могу.
3: Почему?
14: Я ногу подвернул.
0: Валя среди ребят у трибуны.
3: Вот новости. Тогда ты сходи, Веня.
14: Не могу.
3: Почему?
14: Не пойду и все. У него гланды.
3: Ой, ребятки, что-то мне все это не нравится.
12: Валя, у нас к вам серьезный разговор.
3: Ну?
15: Третьякова плюс 120 грамм, Ширяев плюс

0: Еременко плюс 20 килограмм. Второй отряд весь.
1: Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это они к концу смены за тонну перевалят. Вот это питание. Помню, у матери нас 8 человек было.
0: Третий отряд. Андронов.
1: Ну, подожди. Обслуживающий персонал. Так. Иночкин. Давай.
0: Андронов 0. Барабин минус 8 грамм. Гарбузов минус 50 грамм.
1: Минус сколько?
2: В кабинет докторши входит Валя.
3: Товарищ Дынин, у меня к вам серьезный разговор.
1: Опять про Иночкина. Сядь. Ты лучше посмотри, что у тебя в отряде творится. У всех привес, а третий отряд на месте топчется. С чем приехали, с тем и уехали. А в других отрядах? Что ни день 100 грамм, что ни день 100 грамм, а то и 150.
3: Товарищ Дынин.
1: Что там Шарафутдинов?
0: Минус 3 грамма.
1: А? Даже Шарафутдинов. А причины знаешь? Сиди.
2: Дынин берет игральные карты.
1: Карты видишь? Играют в твоем отряде. И не только мальчики, но и девочки. Митрофанова?
0: Минус 100 грамм.
1: О, минус 100 грамм. Вот до чего доводят эти вавилоны на голове. Черт знает, что такое. Крапивый секлис. Котлеты куда-то выносят. Может, побег готовят. Или еще похуже. Да, ну ничего, ничего.
2: Дынин рассматривает советский экран с портретом Шагановой. Валя начинает всхлипывать.
1: Ты что, Валентина?
0: Может, у нее что-нибудь личное?
2: Дынин подсаживается к Вале.
1: А, Валя?
4: А Иночкин в лагере.
2: Голос за окном.
4: А Иночкин кино смотрит.
1: Так.
2: Дынин выбегает из кабинета. В кинозале пионерлагеря просмотр художественного фильма. Венька, Динка и Иночкин с горящими глазами смотрят на экран, сопереживая героям. В темном кинозале то в одном, то в другом месте ребята вскакивают со стульев, машут руками.
5: Закрывай, скрывай быстрее.
2: Тень папки падает на экран, закрывая изображение. Дети возмущенно галдят.
6: Тихо! Тихо, говорю! Тихо!
2: Киномеханик закрывает папкой кадры интимной сцены. Вожатые повара переглядываются. Изображение возвращается на экран. Радости детей нет предела. На экран проецируется фигура человека.
1: Ничего. Отряд где третий? Да.
2: Между рядами проходит Дынин и садится рядом со Стасиком, за Димкой и Венькой. Среди ног ребят по полу ползет Иночкин. Дынин поворачивает к себе головы Димки и Веньки.
1: Ну-ка, пусти-ка.
2: Дынин встает и проходит вдоль ряда сидящих детей. Ребята стараются ногами задержать его.
7: Смотри, не мешай!
1: Ничего себе. Позволь.
7: А я не мешаю!
1: Ты еще погруби мне, погруби! Механик, прекратите картину! Зажгите свет!
2: Включается свет.
1: Сидите, сидите, сидите. Сидите.
2: Сумерки. По аллее, украшенной статуями пионеров, во весь опор несется Иночкин. Перескочив через ограду, он выскакивает на площадь с трибуны. Падает и снова бежит. В кинозале Дынин ищет Иночкина, обводя взором детей.
7: Что вы ищете?
1: Ничего, ничего.
7: Да кино!
1: Убьют, убьют! Механик, давай!
2: Просмотр фильма продолжается.
7: Не, я домой поеду. Завтра бабка приедет. Тут такое начнется.
3: Никуда ты не поедешь.
7: Нет, поеду.
8: Ты лучше ешь, ешь. Главное, на суп налегай. В жидкости вся сила. Подумать только, второй день без первого.
9: Да второй день без первого, первый день без второго.
8: И два дня без третьего. Я бы так не мог.
9: Погоди. Ты с ним говорила?
3: Бесполезно.
8: Ну, как бесполезно? Я ему говорю, куда ставить-то? Он говорит, да подожди ты. Я говорю, куда ставить-то? Да подожди ты.
9: Да подожди ты. Все.
2: Сидя под трибуной, физрук, завхоз и вожатый подкармливают Костю.
9: Может быть, еще раз поговорить?
10: Не ты номер.
3: Ну, как человеку можно объяснить, что, например, детей любить надо?
8: Я, конечно, эту смену отработаю, а там резко вопрос поставлю. Либо я, либо он.
9: Тихо.
2: Физрука осеняет идея.
9: Ну, чего? Придумал. У тебя деревенские ребята знакомые есть? Угу. Надежные ребята? Угу.
2: Валя гасит свечку. Под трибуну заглядывает Дынин.
11: Кто здесь?
2: Подсвечивает себе спичкой.
11: Вожатый? Очень хорошо. И заведующий хозяйством? Отлично. Что же вы здесь делаете?
2: Завхоз приподнимает кастрюлю с супом.
12: Ужинаем.
11: Что?
12: Закусываем.
2: Физрук достает кусочек хлеба, показывает его и кладет себе в рот.
11: Нашли место и время.
2: За завхозом прячется Иночкин.
11: Чтоб завтра ни в одном глазу. А потом поговорим. Дети.
2: В беседке, прижав к груди медицинскую сумку, сидит докторша. По аллее со статуями пионеров едет украшенная зеленью машина, в кузове которой расположился духовой оркестр под руководством дирижера. За грузовиком идут нагруженные гостинцами родители. Бабушка Кости, одетая в темное в мелкий рисунок платье с белым воротником и аккуратную шляпку, ищет внука.
13: Костя!
2: Пробираясь между играющими с детьми родителями, бабушка выходит к спортивной площадке, где на воротах стоит чей-то папа.
13: Костя!
2: Множество людей здесь играют в волейбол, подтягиваются на турнике, качаются на качелях и просто веселятся.
13: Костя!
2: Прикрывая голову, бабушка проходит через спортивную площадку, минуя играющих.
13: Костя!
2: Она проходит мимо карусели, которую раскручивают дети, катая довольных родителей.
13: Константин!
2: Около длинного стола проходит сеанс одновременной игры в шахматы пионера в очках со взрослыми мужчинами. Родители с детьми поют под гитару.

0: Перед родителями выступают дети.
1: День ото дня все веселее, живем мы и чудеснее. Внимай, земля, поем тебе про космонавтов песню.
0: На сцене вырезанная из фанеры ракета.

0: Нет, нет, зачем? Первый ряд, там оставлено место. Ничего, ничего, проходите, пожалуйста. Способные ребята о проходе не сидят.
1: Так, прошу вас.
0: Начните номер сначала.
1: Прошу вас.
0: Ничего, некоторые еще не видели. А ну-ка, ребята.
2: Ребята. Садитесь.
3: Дынин и почетный гость через зал проходят вперед.
0: Пожалуйста.
3: Садятся.
4: День ото дня все веселей, живем мы и чудеснее. Внимай, земля, споем тебе про космонавтов песню.
5: Заправлены в планшеты.
3: Зрители с улыбками ожидают продолжения концерта.
0: Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе.
3: По притоптанной траве тихо бегут тоненькие ножки в сандаликах. Их обладатель прячется за куст. Несколько ребят перекидывают что-то объемное через забор и убегают.
6: Так, понятненько.
3: Ножки повернулись и побежали прочь. Из-за дерева наблюдает Марат. Он выходит из укрытия с палкой в руке и бросается вслед за бегущими ножками. Ножки петляют по траве, как заяц, удирающий от борзой. К Марату присоединяются пионеры третьего отряда. Сандалики поскользнулись, и худенькая фигурка растянулась в непросыхающие лужи на глазах у преследователей.
7: А чего это вы здесь делаете?
3: Вопрошает мальчик с очком.
7: Иди, иди отсюда, иди, иди.
3: Мальчик с очком уходит. Из лужи вылезает, измазанная с головы до ног черной грязью, фигурка в трусиках, панаме и сандаликах. Ребята, тяжело дыша, следят, как она всхлипывает, пытаясь понять, мальчик это или девочка. Грязная, хнычущая фигурка плетется прочь. Все брезгливо расступаются. На линейке замерли в ожидании пионеры и вожатые, родители и персонал.
8: Внимание!
3: Дынин на трибуне.
8: Начинаем парад-карнавал!
3: Перед трибуной повариха держит в руках огромный торт. Появляются люди в костюмах космонавта, снегурочки, кота в сапогах, петуха, крокодила и других.
8: Приветствую вас, товарищи маски! Поздравляю вас с родительским днем!
3: Ура! Обойдя полный круг, костюмированные нестройной шеренгой встают перед оркестром.
8: Парад! Стой!
3: Под дружные аплодисменты они поворачиваются к зрителям. Дынин обращается к завхозу.
0: Где же царица полей? Где Митрофанова?
3: Стоящий завхоз недоуменно пожимает плечами.
9: Ребят, кому торт дадут?
10: Кукурузе, царица полей!
3: Зрители снова зааплодировали. Дынин, нагнувшись, обращается к улыбающейся Вале.
0: Где Митрофанов?
11: Сейчас все будет.
0: Без сюрпризов не можете.
3: Валя переглядывается с другой вожатой.
12: Царица полей! Кукурузе! Царица полей! Кукурузе!
3: Валя подмигивает Марату. Тот вытаскивает рогатку и запускает камушек, завернутый в ленту. Лента взвивается в небо.
12: Руки вперед, бравы! Флагами небо клевывай! Кто там шагает правой? Левой, левой, левой!
3: Главные ворота распахиваются, и на территорию лагеря въезжает самоходный кукурузоуборочный комбайн. Комбайн со всех сторон облеплен пионерами в белых рубашках и красных галстуках. На верхней площадке комбайна, раскланиваясь во все стороны, стоит царица полей. Вокруг нее, чуть ниже, расположился лагерный струнный квартет. Перед комбайном эскортом скачет через прыгалки стайка девочек в венках из полевых цветов. Все бросаются навстречу комбайну. Удивленный и довольный, Дынин аплодирует. Дынин в черном костюме и галстуке поспешно спускается с трибуны. Проходит между аплодирующими, улыбающимися вожатыми, подходит к поварихе и, приосанившись, берет у нее торт с табличкой «Первая премия».

0: Подняв руки с тортом, Дынин торжественно двигается к комбайну через расступившуюся толпу, но, не дойдя до него, останавливается перед товарищем Митрофановым и с поклоном протягивает ему торт.
1: Ничего не будет.
0: Митрофанов пытается вернуть торт.
1: Да при чем тут я?
2: А при том, что царица полей никто иной, как ваша племянница. Откройся, царица полей!
0: Царица полей открывается. Это Костя. Зрители радостно рукоплещут Иночкину.
2: Ничего не понимаю.
1: Да все понятно, товарищ ты. Ребят, погода-то какая? Айда купаться, а? Пошли!
0: Зрители и участники праздника бегут к реке купаться, увлекая за собой Дынина с тортом.
2: Куда же вы, товарищи? Программа еще не кончилась, у нас еще много мероприятий. Аттракционы, викторины, комические эстафеты. Куда же вы? Подождите! Куда же вы, товарищ? Сейчас же не время купаться. Товарищ, я хотел как лучше, чтобы дети поправлялись, чтобы дисциплина была.
0: Слушателей уже нет, все умчались к реке.
2: Как же это, товарищ?
0: Обессилевший Дынин с тортом в руках остался один на торжественной аллее, окруженный гипсовыми пионерами. Пляж. Купальщиков становится все больше. Они с криками прыгают в воду. С пригорка сбегают одетые пионеры, которые на ходу сносят на своем пути деревянное ограждение. По пляжу бежит Костя Иночкин в пионерской форме. Он взлетает и парит над приветствующей его толпой, перебирая в воздухе ногами. Пролетая над рекой, он откидывается на спину и в этот момент приземляется на песок.
3: Эй! Прыгайте сюда!
0: К берегу выходит бабушка.
4: Костя!
0: Бабушка Кости отталкивается разведенными в сторону руками от стоящих рядом детей и взлетает. Она, затаив дыхание, летит над рекой, держа в одной руке сумку, а в другой плащ. Затем начинает смеяться. Хохоча, бабушка падает рядом со смеющимся Костей.
5: А что это вы здесь делаете?
4: А мы через речку, мальчик, прыгаем.
5: Ага. Понятно.
0: Оттолкнувшись от земли, мальчик взмывает в воздух и летит над купающимися, победоносно держа над головой сачок.
2: Ну вот уже прыгает.
0: Дынин с чемоданом едет на грузовичке.
2: Прыгайте. Прыгайте, дети.
0: Пляж. Вид сверху. Река уже кипит. В воде масса купальщиков. На берегу все кишит народом. Около куста приземляется мальчик с сачком. Он поднимается, смешно оттопырив нижнюю губу.
5: А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось.
0: Конец фильма. Тифлокомментарий выполнен филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудия имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен общественной организацией инвалидов по зрению «Свет». Автор Юлия Коган.

0: Мы еще не взрослые, но уже не дети.
1: Вы, наверное, заметили, ребята, что когда вместе собираются бывшие одноклассники, чаще всего они вспоминают свой 9 класс. Вот Боря Бава из 9-го как-то сказал.
2: Вообще, что-то удивительного. До 9-го что? Обыкновенное розовое детство.
1: А его друг Женя Дашевский заявил еще категоричнее.
3: А в 10-м все самое интересное уже вообще не детство.
1: Пожалуй, в 10-м все самое интересное устремлено уже в будущее. Взрослый мир. Должен признаться, что с тех пор, как я стал директором школы, ночью я просыпаюсь тоже чаще всего с мыслью о 9-классниках. Словом, 9-й А класс, школа средняя, общеобразовательная, Владивосток.
4: Такого уравнения здесь. Старик, ну посмотри внимательно.
5: Очень можно. Слушай, Женька, статью из Moscow News перевел?
6: Да. Перевел, дам переписать.
7: Да,
6: мне очень интересно.
7: Девочки, вы знаете, кто там играет? Там Элизабет Тейлор играет.
4: Ой, подумай.
5: Ребята, на заливе-то лед от берега оторвало. Уже купаются, загорающих полно. Айда после уроков, да, взяли.
4: Нет,
5: а?
4: Я не могу.
5: Ой, я не могу, у меня в читалке книга заказана.
8: Да, мне завтрашний вечер высвободить надо. Тренировка.
4: Нет, время. Пошли в кино лучше.
5: Ребят,
4: садись, ребята.
9: Здравствуйте, Владислава Николаевна!
7: Здравствуйте, ребята!
4: Здравствуйте!
7: Когда кончится это ребячество, 9-е?
10: Не Влад с развитием растем. Устали от нотации мы. Эх, пожалеть бы надо вам, нас, жертв акселерации.
7: Ну, я бы не спешила обнародовать такие стихи, Бава.
10: Какие стихи, Богуслава Николаевна? Это крик души. А его разве сдержат?
7: Ну, хватит, Борис. У меня к вам дело, 9-й А.
11: Ой, кажется, макулатура.
5: О, скорее металлолом.
10: Богуслава Николаевна, ты ведь в нашем районе уже ржавого гвоздя не найдешь.
5: Нет, ну,
10: я сам видел. Его 5-й В на веревочке сдавать тащил.
7: Это не коллектив, а какое-то сборище самоуверенных разгильдяев.
1: Говорит Богуслава Николаевна и на каждом педсовете просит освободить ее от руководства 9-м А. А ведь и добра, и предмет свой знает. Но только на уроках математики, пожалуй, ребята и принимают ее всерьез. Иногда мне кажется, что классному руководителю даже талантливым мало быть. Он, наверное, должен быть гениальным. Тогда, возможно, старшеклассники смирятся с его властью над их дневниками и душевным равновесием родителей. Но ни один из известных в наши дни гениев не переступил той весной порога школы и не предложил своих услуг в качестве классного для 9-го А. И тем не менее, после истории с овощехранилищем я разрешил Богуславе Николаевне сложить с себя бремя руководства строптивым классом. А началась эта история в субботу на классном часе.
7: Ребята, я хочу, чтобы вы прочувствовали, наконец, что классный час – это своего рода семейная встреча.
11: До чего есть хочется.
10: Женька,
5: ну?
10: Идет сюда.
5: А, сейчас за кости возьмется. Чрезмерное увлечение спортом. Это тоже надолго.
7: Женя, Дашевский, я к кому обращаюсь?
10: Женька, Дашевский.
7: Ну, что это значит, Дашевский? Что это такое?
5: Так ведь, ну, книга, Богуслава Николаевна, очень интересная.
7: А послушать, о чем мы здесь говорим, тебе не интересно, не полезно,
5: ну,
7: да?
5: Богуслава Николаевна.
4: Ну, ребята.
7: Тихо. Как вы себя ведете, 9-й А? Петрова, да? Убери зеркало. Светлана Петрова, я к тебе обращаюсь. Прической будешь заниматься дома.
11: Хорошо, Богуслава Николаевна.
7: Можно подумать, что твои школьные дела не оставляют желать ничего лучшего.
11: Оставляют. Я и желаю, Богуслава Николаевна, честное слово.
5: Ой, ну кажется, оторвалась. Ну ладно, книгу лучше убрать, она чужая. Борька, что бы это поделать? Слушай, давай в крестики-нолики, а?
10: Да неохота. Слушай, я юбилейный альбом 812 года раскопал. Чудо. Приходи, покажу.
5: О, ладно, в понедельник, если не будет ничего воспитать.
7: Так, спокойно, тихо. А сейчас?
8: хочешь?
7: Ступайте убирать двор. Тихо! Белоручки отвратительны в условиях жизни нашей страны. Школьный двор – это лицо школы.
11: Останется разок неумытым.
7: Стыдитесь. На вас, советских школьников, смотрит весь мир.
10: Смотрит, а мы двор не метем.
7: Взгляните в окно. Ваши товарищи из 9 Б уже взялись с энтузиазмом за работу.
12: Давай,
7: да.
12: Давай.
7: Больше жизни!
12: Давай, давай!
7: Сейчас успокойтесь.
11: Богуслава Николаевна, там нет ни метлы свободной, ни лопаты.
3: Ну откуда им быть, если весь 9 Б метет и копает? Богуслава Николаевна, до свидания.
13: До свидания.
14: Учителя листают школьные тетрадки и удивляются, и за полночь не спят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Быстрее нынче развиваются ребятки, о том в газетах пишут, спорят, говорят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Про кибернетику, про сердце пересадки мы без труда запоминаем все подряд. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Ах, тети, дяди, не волнуйтесь, все в порядке. Такое время дети вырасти спешат. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат.
7: Василий Кузьмич, это невозможно. Опять 9 А. Это просто анархисты какие-то. Мне сказали, до свидания, но нет, любое предложение осмеивается. Ну, Дашевский, как всегда, заводила.
1: Дашевский?
7: Да.
8: Здрасте, Василий Кузьмич.
1: Здрасте. Дашевского знаешь?
8: А как же, мы в одном доме живем.
1: Догони его, пожалуйста, и верни в школу.
8: Момент.
1: Начисто не ладится у молодой учительницы с воспитательной работой. В конце концов, умение воспитывать – это как стихи писать. Не каждому дано. Но что делать? Разве найдешь сумасшедшего, чтоб принял класс среди года?
5: Здрасте, Василий Кузьмич.
1: Здрасте. Можно? Входите. Почему вы отказались от работы на школьном дворе?
5: Да какая это работа, Василий Кузьмич? Это так, мероприятие, из графы «Приобщение к общественно полезному труду». Да работай там для 5 парней с лопатами на полчаса. Скучно и времени жалко.
1: В этом только и дело? Что ж, дадим вам работу, чтобы не было скучно. Алло, овощехранилище? Здрасте. Вы просили прислать завтра ребят, ну, помочь вам очистить помещение к приему ранних овощей из Казахстана. Да, будут ребята. Мальчики 9 класса. Ответственный? Дашевский.
5: Ой, ну, Василий Кузьмич.
1: Что, Василий Кузьмич? Предупреди ребят, что работа грязная. И чтоб мамочку на помощь не звали. Богуслава Николаевна, проследите, пожалуйста, чтобы на воскресник явились все.
7: Хорошо.

0: Да.
1: Василий Кузьмич?
0: А, доброе утро, Богуслава Николаевна.
1: Доброе утро, Василий Кузьмич.
0: Что, не пришли ребята?
1: Пришли. Все пришли. Только заведующий требует, чтобы вы немедленно забирали их обратно.
0: Что значит забирал? Что ж он сам их, если они не работают, обезобразничает, отправить не может?
1: Не уходят, представьте себе, не уходят. И вообще здесь такое...
0: Еще не легче. Придется ехать.
1: Да, пожалуйста.
0: Хорошо.
2: Ну, выше поднимай. 32.
3: Ты прежде чем... Да не вешай, а таскай. Слышишь ты?
4: Это что-то ужасное. Василий Кузьмич, что-то ужасное. Ну, как вы могли их сюда послать? А в Гиеву конюшни? Какие выводы они из всего увиденного сделают? И как они разговаривают с пожилым человеком?
3: Ну что, вешать сюда пришел? Я тебе говорю, таскайте.
0: Пожилым человеком был заведующий овощехранилища. Размахивая руками и проклиная тот день, час и миг, когда надумал обратиться за помощью в школу, он бегал вокруг огромных весов, пытаясь скинуть с них корзину с гниющей массой. Но я сразу уловил четкий ритм, которому подчинялись действия ребят. Грязные до ушей, взлохмаченные, злые, они бегом подвое выносили из дверей хранилища тяжелые корзины с гнилью, но прежде чем ввалить их в кузов стоявшей поодаль машины, ставили на весы. Боря Бава взвешивал, вписывал вес гнили в грязный блокнот и припирался с заведующим, озаряясь время от времени нежнейшей из своих улыбок.
5: Вас зачем сюда послали? Вас зачем сюда послали, я вас спрашиваю, что, бухгалтерию разводить?
6: Гражданин заведующий, вы мне мешаете.
5: Это вы мне мешаете?
6: Гражданин заведующий, корзина может вывалиться на вас.
5: Ой-ой-ой, да, кормят их, учат их, а они корзиночки считают. Бескорыстную свою помощь учитывают.
6: Да не помощь учитываем, а результаты вашего разгильдяйства, гражданин заведующий.
7: Так,
6: да. О, Василий Кузьмич. Здравствуйте, Василий Кузьмич.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Василий Кузьмич, вы в склад зайдите, только не поскользнитесь. Осторожнее, вот сюда, сюда. Да.
9: Так, ребят, теперь в этот угол.
10: Так, давай.
9: Дорогу разгребем, легче таскать будет.
10: Хорошо.
9: Ух, вонища. Костя, а ну-ка меняйся с Лёшкой, побегай с корзины, хоть продышишься.
10: Ладно.
9: Да морковь это была, что ли, не разберешь.
11: Ребята, ну-ка прочь отсюда. Сейчас же, Дашевский,
9: да.
11: Все до одного, все до одного. Быстро. Безобразие. Пригласить школьников на такую работу. Вы за это ответите, уважаемый. Все вышли?
12: Все.
11: Ну давай, разогнитесь, ребят. Давайте несколько дыхательных упражнений. Ну.
9: Василий Кузьмич, да вы за нас не бойтесь. Это у вас так, с непривычки. А мы уже претерпелись, дышим.
13: Даже песни поем.
9: Здесь еще часа на три возни, не больше.
11: Нет, все по домам. Все по домам сейчас.
5: Так вот и я им говорю, товарищ директор, поработали и хватит. Ну-ка, ступайте, ребятки, давайте, ступайте.
11: Мыться? Надо помыться. У вас есть тут чем умыться? И по домам.
5: Найдем.
4: Вы слышите? Директор освобождает вас от работы. Можете идти в кино, можете играть в футбол. Можете...
9: Да слышим. Только, Василий Кузьмич, нам поручили работу и предупредили, чтобы мамочку на помощь не звать.
12: Да.
9: Нам поручили работу, и мы ее выполним.
12: Да.
9: А потом...
0: Вот оно что. Хорошие белоручки.
9: А потом... Да что же, мы и дальше так добро гноить. Люди же работали. От засухи эти овощи или от непогоды берегли. Для нас работали.
14: И вообще, о каком футболе может идти речь, когда на нас смотрит весь мир?
0: Кто смотрит?
14: Не поверите, Василий Кузьмич. Весь мир.
5: Да, ишь, куда повели, а? Уже весь мир припутали. Вон чего о себе воображать стали. Да. Ну-ка, забирайте-ка их, товарищ директор. Мне такие работники не нужны.
11: Почему? Ребята работают хорошо. Это я при виде вашего погреба смолодушничал. А ребята работают хорошо. Вон сколько выгребли. Сколько уже, Бава?
15: 3 тонны 320 килограмм.
11: Вот, видите, и они закончат работу. И тогда ничто не помешает им довести до сведения общественности фактические данные об испорченных здесь продуктах. А чтобы вы не сомневались в добросовестности ребят, я присмотрю за ними сам. Можете быть спокойны, ни одной гнилушки в овощехранилище не останется. Ребята, отставить по домам!
12: Есть!
11: Дашевский, мне куда остановиться?
16: Сюда!

0: Я думаю, всю текущую административную работу в 9А можно поручить старости.
1: Товарищ, самоуправление? Этим соплякам?
2: А что? Взрослые ребята.
1: Ну, это же неправильно. Это
2: напрасно
1: в корне неправильно, товарищ.
2: Они взрослые?
1: Нет.
3: Подождите, товарищи. Василий Кузьмич, с кого же спросят, если в классе что-нибудь случится?
0: С ребят, Искра Сергеевна. Ну, и с директора, конечно. Скажите, первый самостоятельный урок у вас в 9А?
3: Да, в 9А.
0: Угу. И скоро?
3: Прямо сейчас.
0: Ну что ж, может получиться весело и легко. А может, очень трудно. Идемте, я в соседний кабинет.
3: Пойдемте.

0: Искра Сергеевна высока, тонка, и мальчишеский вихор над лбом. Некоторые девочки в девятом, из тех, что спешат казаться взрослыми, выглядят старше. Сейчас 30 с лишним пар глаз выжидательно уставится на практикантку. Глаза иронически улыбающиеся и не склонные смотреть на промахи сквозь пальцы. Если глупа провалится, если робка провалится, если суха, зла, если заискивать будет.
1: Ой, Василий Кузьмич, как страшно.
0: Успокойтесь, дружок, и помните, вы знаете массу интересных вещей, о которых они понятия не имеют. И это главное.

0: Ребят, представляете, в 9-м Б практикантка 8 двоек наставила, а?
1: Что, со вот страху, вот наверное, это да. Они со страху свирепствуют.
2: Да нет, со страху они бегают за директором. А двойки – это из-за несоответствия прозы школьной действительности поэтическому образу их мечты.
3: Да,
2: оказывается, мы и в половину не евристы Галуа.
1: Ой, ребята, есть предложение. Дадим Борьке слово для приветствия. Пусть поет.
0: Борька, давай попротяжнее, побылиннее, ну, чтобы за сердце брало.
1: И 45 минут не отпускал. Здравствуйте, ребята.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Баба, что у вас с головой?
5: Прическа Рылеева. Кондратия Федоровича.
1: У вас безобразный вид, баба.
5: Не может быть. У декабриста безобразный вид? Ну, Искра Сергеевна, неужели вы допускаете, что у декабриста мог быть безобразный вид?
1: Не допускаю. Лицо, озаренное мыслью, всегда прекрасно.
5: 1-0. Ну что ж.
1: Так. Кого сегодня нет?
6: Федорова. У него корь. У Бондаренкова режутся зубки мудрости. И Ляриной.
5: Ее, представьте себе, укусила бешеная собака.
7: Можно? Можно войти?
1: Федоров и Бондаренков.
7: Да.
1: Пожалуйста, садитесь.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И постарайтесь не опаздывать.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Извините, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Лялина?
8: Да.
1: Входите.
5: Подумать только, до чего дошла медицина.
9: Même l'amour n'a pareil que pour un moment, tandis que quand on est bête, c'est pour toujours.
3: А что это значит, да?
1: Все проходит, кроме... Французы говорят, даже смерть к человеку приходит на миг. А вот глупость – это навсегда.
0: Здорово. Дадите записать.
1: Борька съел?
8: Да-да-да.
5: Так, это уже не 2-0, а все 4.
1: Так, Бондаренков, пожалуйста, к доске.
3: Я?
5: Искра Сергеевна, что вы? Бондаренкова даже настоящего, что я говорю. Даже опытные учителя, даже с орденом Ленина которые, и те только после уроков спрашивают. Бондаренко уже для ответа разбег нужен.
1: Перестаньте болтать. Перестаньте поясничать, баба.
5: Ну, все, перестаньте, да перестаньте. Искра Сергеевна, можно на первую парту? Мне плохо видно.
1: Садись, пожалуйста.
3: Да что ж на ногу наступил?
1: Вы отнимаете у нас время.
5: О, братцы, братцы.
3: Что там, Борька? Борька.
8: На юге у нее, что ли? На ногах, наверное.
3: А Борька-то умереть можно.
1: Да, это уже слишком. Это уже... Баба, после урока прошу вас пройти со мной.
5: По Ленинской? Прогуляться? Да мог ли я об этом мечтать? Когда?
1: В 7 часов. Ждите меня у кинотеатра «Комсомолец».
5: У кинотеатра?
1: В 7 часов. Да-да. Что с вами, баба? Вы выпейте воды, помогает.
6: Искра Сергеевна,
5: скажите, а вы-то не как все девушки? Вы не опоздаете? А?
1: Разве об этом спрашивают? Угу. До вечера, баба.
5: До вечера.
1: До свидания, ребята.
10: До свидания.
3: Борька, неужели ты пойдешь, а?
11: А попробуй теперь не пойти.
12: Да не придет она.
1: А если придет?
5: Да, ну,
1: Борька, галстук надень.
5: Да,
1: а под руку ты Искру Сергеевну возьмешь?
5: Да,
1: нет, я серьезно спрашиваю, возьмешь или нет?
11: Ну, конечно, возьмет, непременно возьмет.
1: Ой, что будет, что будет.

0: Вон Борька. Вон, видите?
1: Вон, галстуки. Ребята, что у него с шеей? Как у гуся щипано.
0: А потому что в галстуке.
2: Борька, ждешь?
1: Ну, жду, жду. Отстаньте.
0: Он опаздывает.
2: Ну, как все девушки. Между прочим, Борька, здесь не класс, а улица. Так что имей в виду.
1: Ну, идите, ребята.
0: Борька. Пошли, ребята, тут он нервничает.
1: Нет, нет, молодая девушка, нет.
3: Что это он?
4: Ждет она, не идет и не придет. Я тебе точно говорю, продай билетика.
3: Продай, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Добрый вечер, Бала.
4: Ничего, такую бы я подождал. Марина Влади, Лала Бриджида, Софи Лорен.
3: Подумаешь, такой прически и я бы.
1: Здравствуйте, Искра Сергеевна.
5: Здравствуйте, Бала. Ну, пойдемте на набережную. Вероятно, там сегодня весь город.

0: Подержите, пожалуйста, сумку, Борис, я волосы поправлю. Ага. Между прочим, на Таити Гоген впервые понял, что...
1: Так, теперь еще и Гоген. Откуда я знаю? Просто это изумительно. Я еще и не сравнен. Что делать с правой рукой? Болтается, как парализован.
0: Вы знаете... Ой!
1: Простите, Иска Сергеевна.
0: Ну что, ничего, баба. Ой, да.
1: Извините.
0: Ничего, ничего. Может быть, мне с другой стороны лучше пойти?
1: Пожалуйста.
0: Может быть, ваша левая рука не будет так внезапно складываться и колоть меня локтем в бок?
2: Добрый вечер, Иска Сергеевна.
3: Иска Сергеевна, ой, какая встреча.
0: Ой, добрый вечер. Здравствуйте, 9 А.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, гуляете?
5: Гуляем, Иска Сергеевна. А вы тоже, да? Гуляете?
0: И мы тоже, Дашевский.
3: И мы тоже.
0: И мы гуляем.
6: Иска Синельникова.
7: Идите сюда. Искрушка, смотри, какая удивительная сегодня вода в заливе.
1: Ой, Искра Сергеевна, посмотрите, а я подожду.
0: Нет, нет, нет, Борис, что вы? Что вы, это мои друзья. Я вас сейчас познакомлю. Куда вы, куда вы? Пожалуйста.
1: Так, еще не легче. За руку с ними или как?
5: Занятно. Предложить ему сигареты или спросить про отметки в дневнике.
1: Борис.
7: Татьяна Николаевна.
8: Владимир Георгиевич.
1: Очень приятно. А хорошая погода восстановилась. Да. Да, слыхали новый анекдот про наводнение? Просто умереть можно. Что, закурите?
5: Ого! Молодой человек курит Кент. А что молодой человек пьет? Виски содовый, Кьянти, Кальвадос.
7: Танцует он, естественно, только Мэдисон.
5: Ребята, Борька пропадает. Вот увидите, сейчас ляжет и умрет.
1: А ну, пошли, пошли, пошли.
2: Виска Сергеевна, вы... Вы все еще гуляете?
0: Да, да, мы все еще гуляем. А вы тоже гуляете?
5: Да, и мы тоже, Виска Сергеевна. Да, кстати... Ой, между прочим, у нас завтра контрольная пауза.
3: Да, да.
0: И, наверное, опрос по-английски.
3: О, по-английски.
0: И сочинение.
3: И сочинение.
0: Вот как, что же еще? Борис, так хочется мороженого. Давайте зайдем в павильон.
9: Ой, девочки.
1: Девочки. Мороженого? У меня 30 копеек, на одну порцию не хватит.
0: Идемте. Куда вы, Боря, идемте? Вы что, не любите мороженое?
1: Я терпеть не могу, я в рот не беру.
0: А я обожаю.

0: Садитесь, Боря.
1: Садитесь.
2: Я вас слушаю. Заказывайте.
0: Пожалуйста, будьте добры. Торт пломбир и бутылку лимонада.
3: Торт.
4: Ребята, сюда. Костя, бегом. Сколько этот пломбир стоит, а? Никто не знает.
0: 80 копеек.
2: Маме, объясни, ругаться не будет.
5: Ребята, у меня пятак автобусный.
6: Девочки, больше нет.
4: Ну ты что, там как плохо ловишь? Давай быстрее.
6: Пломбир, лимонад.
0: Спасибо. Спасибо. Ну, Боря, ешь. Ешь мороженое, ешь, ешь. Ешь, тебе говорю. А почему не остришь? Боренька, Бава. Не потому ли, что человек по-настоящему остроумный никогда вот в такое жалкое положение не попадает? Да, Боря, остроумие – это как талант, редкий дар высокого интеллекта. Молчи, молчи, слушай. Ешь мороженое. Ты же не остряк. Ты болтун.
7: Ну, Искр Сергеевич.
0: Честное слово, не обижайся, ты болтун. И ешь, ешь. Будешь есть мороженое или нет? Ну,
7: нет.
0: Вот, и молчи. Я тебя сегодня, знаешь, как наслушалась.
8: Ребята, смотрите, Олег Вартанян.
9: Кто? Кто?
4: Чемпион, кроме того, отличный инженер и блестящий парень.
10: Я тебе обещал, значит, сделаем все. Здравствуйте, здравствуйте, привет. Привет, Искорка, заставил тебя ждать.
0: Извини. Ничего, здравствуйте.
10: Здравствуй.
11: Хоть бы наводнение, хоть бы землетрясение, хоть бы что-нибудь случилось, она ничего бы Вартаняну не сказала.
10: Ну, как урок? Все в порядке, надеюсь.
11: Ну, не все. Не совсем все. Все в порядке. Ну, мы как бы это сказать?
0: Много шутили. И так этим понравились друг другу, что вот до сих пор не можем расстаться. Ну что, ребят, знакомьтесь, 9 А. Подходите.
4: Здравствуйте. Евгений Дашевский.
0: Здравствуйте.
4: Борька, а ну-ка, от имени класса, с умеренной самокритикой.
12: Учителя листают школьные тетрадки и удивляются, и за полночь не спят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Быстрее нынче развиваются ребятки, о том в газетах пишут, спорят, говорят. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Про кибернетику, про сердце пересадки мы без труда запоминаем все подряд. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат. Ах, тети, дяди, не волнуйтесь, все в порядке. Такое время дети вырасти спешат. Девчонки в нашем классе сплошь акселератки. Любой мальчишка среди нас акселерат.
13: Ребятам в школе о практикантках известно все. Известно, когда у них начинаются контрольные уроки, и что оценки за них во многом зависят от активности учеников. На контрольном уроке, когда все последние парты были заняты комиссией методистов, Искра Сергеевна чуть не убежала из класса. 30 с лишним пар глаз провожали ее, как завороженные. И 30 с лишним рук вздымались вверх, едва она договаривала слова вопроса.
0: Можно, Василий Кузьмич? Ой, Василий Кузьмич.
13: В чем дело? Что, неудачно прошел урок?
0: Не знаю. Ничего не знаю. Ой, наверное, все думают, что я как-то подготовила, предупредила, что ли, отвечавших. 7 пятерок и даже Бондаренкову 4. Василий Кузьмич, ну разве так бывает?
13: Бывает. Бывает, Искра Сергеевна. Если у ребят есть причина желать своей практикантке успеха, успокойтесь. Да, и вот что. Завтра у них сочинение. Ассистентом в 9 А я запишу вас.
0: Правда, Василий Кузьмич? Ой, я так рада, спасибо.
13: Тогда я, конечно, не подозревал, чем станет это сочинение для 9 А и для самой Искры Сергеевны. скверные истории, а вспоминаю я о ней с удовольствием.
3: Ребята, ну что делать? Ребята, Толстой на сочинении точно будет. Точно, точно.
11: Толстой будет. Ребята, а вдруг будут критические статьи Белинского?
7: Да что ты?
11: Я их не читал.
3: Девочки, Чехов обязательно. Давно не писали.
7: Какой Чехов? А Некрасов не обязательно?
11: Ребята, самое главное.
14: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
15: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для незрячих. На Белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026» для инвалидов по зрению. Сплав посвящен столетнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на Белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник Московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
16: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
14: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
17: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт.

0: При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам ходит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Теплые ветра Краснодара.

0: Живут в России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор.
1: У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат.
2: Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед.
3: Одним милее осень, другим милее весна. А родина, Россия, у всех одна.
0: Все, живущие в России, именуются соотечественниками, россиянами.
1: Независимо от того, какому народу принадлежит житель Российской Федерации, он является ее полноценным гражданином.
2: У всех у нас одна родина, одно отечество – Россия.
3: Всех нас объединяет любовь к нашей родине, вера в ее будущее и стремление жить в мире и согласии.
0: Что для нас Россия? Это старинные храмы и дворцы, хранящие в своих стенах историю народа, его величие и непокорный дух.
1: Это шум ветра в поле, где колышутся золотые колоски пшеницы.
2: Это небеса, окрашенные закатом в яркие цвета. Это пахнущие сосной леса и душистая липа.
3: Родина – это не просто место, где мы родились. Это часть нас самих. Это наше сердце, наша душа.
0: «Березовым соком» исполняет Валерий Чепурнов.

0: многонациональных государств мира.
1: Понятие «россияне» объединяет более 150 народов, каждый из которых обладает неповторимостью материальной и духовной культуры и имеет право на уважение к его истории и происхождению.
2: Во все времена единение народа было, есть и будет для любой страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане.
3: Это та историческая основа, которая связывает прошлое, настоящее и будущее. У каждого народа есть своя малая родина. И для всех народов русский язык стал родным.
0: Россия исполняет Наталья Дубовик.

0: сердцем, несмотря на невзгоды.
1: Велика наша Родина Россия. В ее недрах хранятся несметные богатства.
2: И бывает так, что в одном ее краю начинается лето, а в другом еще стоит холодная зима.
0: В России 89 регионов, от заполярных просторов Чукотки до южных побережий Краснодарского края.
3: От Камчатки и до Калининграда, от величественных Уральских гор до бескрайних степей Сибири.
1: Каждый уголок России вносит свой вклад в общее богатство нашей нации.
2: Здесь живут люди, которые гордятся своими корнями и традициями, создавая удивительное единство многообразия.
1: «Родная земля» исполняет Евгения Гончарова.

0: Каждый регион нашей страны по-своему интересен. Везде есть свои уникальные достопримечательности.
1: В центре России расположено множество древних городов с каменными кремлями, красивыми соборами, уникальными памятниками старины. Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома и многие другие.
2: Эти города неоднократно переживали вражеские нашествия, разрушались врагами, но вновь и вновь поднимались из руин и становились еще прекраснее.
3: Средняя полоса России – это территория с высокой плотностью населения, основную часть которого составляют русские.
0: Родина исполняет Ангелина Масухранова.

0: является одним из главных символов нашей страны. Об этой великой русской реке сложено множество народных песен, написано много стихов.
1: Территорию вдоль течения Волги называют Поволжьем. На Среднем Поволжье проживают не только русские, но и многие другие народы. Марийцы, мордвины, татары.
2: Татары – самый многочисленный после русских народ нашей страны. Столица Татарстана – город Казань. Один из самых больших и красивых городов России.
3: Древний каменный Кремль, старинные церкви и мечети соседствуют здесь с огромными современными многоэтажными зданиями.
0: Есть в нашей стране уголок с густыми еловыми и сосновыми лесами, полными вкусных лесных ягод, брусники, черники, морошки, голубики, клюквы.
1: Это Республика Карелия, многонациональный регион, где исторически проживают финно-угорские народы карелы.
2: Здесь находятся самые большие пресноводные озера в Европе – Ладожское и Онежское.
3: Летом в Карелии бывают белые ночи, когда солнце не заходит несколько месяцев подряд. И ночью так же светло, как и днем.
0: Карелия исполняет Татьяна Самойлова.
4: В разных краях

0: Бассейн Байкала и реки Ангары – это уникальный регион Восточной Сибири, богатый полезными ископаемыми, минеральными ресурсами, лесами, реками, озерами, целебными источниками, таежными дарами.
1: Регион включает Иркутскую область, Республику Бурятию и Красноярский край.
2: Это уникальный регион, поющий и танцующий яркой палитрой многонациональных культур, объединив на своей территории жителей более 130 национальностей.
3: На берегах Ангары и Лены проживают буряты, самый многочисленный и сильный народ этих мест, а также тунгусы и карагасы, нынешние тафалары.
0: По Ангаре исполняет Галина Панайоти, Жанна Пашкова.

0: Наша страна расположена в двух частях света – в Европе и Азии. Граница между ними проходит по Уральским горам.
1: Уральские горы протянулись от Северного Ледовитого океана на севере до границ с Казахстаном на юге.
2: Урал – это сокровищница самых разнообразных полезных ископаемых – каменного угля, различных металлов, нефти.
3: Но самым главным сокровищем являются народы, проживающие в этом уникальном многонациональном регионе. Это башкиры, удмурты, мордва.
0: Мордовская народная песня исполняет Надежда Рыжакова.

0: На севере нашей страны расположена Архангельская область.
1: Здесь, у берегов суровых северных морей, издавна проживали рыбаки и охотники на морского зверя. Люди сильные, храбрые, талантливые мастера.
2: Кроме русских, эту землю населяют коренные народы севера – ненцы. Для них в составе Архангельской области образован Ненецкий автономный округ.
3: В 20 веке этот край сильно преобразился. Были построены новые города, дороги, заводы. Один из построенных в то время городов – Нарьян-Мар, прославленный в песне.
0: Нарьян-Мар исполняет Надежда Макеева.

0: Одно из самых красивых мест нашей Родины – Алтай. Здесь, на юге Сибири, расположены огромные горы, стремительные горные реки, большие живописные озера.
1: В самом сердце Азии, в верховьях могучей сибирской реки Енисей, располагается республика Тыва.
2: Большую часть территории Тывы занимают горы, поросшие густыми хвойными лесами. Но есть здесь и степи, и множество озер. Кроме русских, в республике Тыва проживают коренные жители этих мест – тувинцы.
3: На востоке Сибири находится республика Саха, Якутия. Крупнейший по территории регион России и самая большая административно-территориальная единица в мире. На территории Якутии применяется время 3-часовых поясов.
0: В центре и на юге Якутии на многие тысячи километров простирается бескрайняя тайга.
1: На севере тайга сменяется бескрайними просторами тундры, которые тянутся до побережья Ледовитого океана.
2: Долгими веками якуты, коренные жители этих мест, занимались лишь охотой и рыболовством и развивали размножением северных оленей.
3: Некоторые из них по-прежнему предпочитают жить в юртах и занимаются разведением северных оленей.
0: «Увезу тебя я в тундру» исполняет Геннадий Явенко.
4: Увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам, белой шкурою медвежьей брошу и к твоим ногам.

0: Спасибо.
1: Частью Кавказа является и наш Краснодарский край, главный курортный и сельскохозяйственный регион на юге европейской части России, омываемый водами Азовского и Черного морей.
2: На побережье расположены знаменитые города-курорты федерального и международного значения – Сочи, Анапа, Геленджик и Горячий Ключ.
3: Кубань, главная житница страны, обеспечивает рекордные урожаи зерновых, сахарной свеклы и подсолнечника.
4: Более 200 лет назад ее заселяли черноморские казаки. Сейчас в Краснодарском крае проживают представители 120 национальностей. Основное население составляют русские, значительную долю которых образует субэтнос кубанских казаков.
1: «Широки просторы наши» исполняет хор ветеранов «Молодая душа».

0: На юге России, от Черного моря до Каспийского, протянулся могучий Кавказский хребет. Кавказ – уникальный регион нашей Родины.
1: Здесь, на сравнительно небольшой территории, царит удивительное разнообразие природы. Огромные горы, субтропические леса, просторы трех морей – Черного, Азовского и Каспийского. И все это – Кавказ.
2: Издавна Кавказ называли «горой языков и народов». Здесь проживают более 100 национальностей.
3: Каждый народ имеет свои неповторимые традиции и обычаи, обладает богатой развитой культурой.
0: «Чайхана» исполняет Александр Бравков и Вероника Лунгу.

0: Всем спасибо.
1: Сидел ворон, исполняет Елена Стеблина.

0: вперед, Россия! Вперед, Россия!
1: Любила казака народный ансамбль «Скрыня».

0: Россия – великая страна, и у нас есть повод для гордости, потому что мы родились именно здесь.
1: Ведь только у нас можно найти такое разнообразие природы, какое не встретишь ни в одной другой стране мира.
2: Народ российский испокон веков славится силою, удалью, ловкостью молодецкой.
3: Русские люди берегли родную землю, трудились во славу богатства Родины, защищали ее все времена.
0: Наш праздничный концерт, посвященный году единства народов России, завершается.
1: Нас всех объединяет Россия, и в каждом из нас живет мощь прекрасной страны.
2: Мы разные, и в этом наша красота.
3: Мы вместе, и в этом наша сила.
0: Мы, народы России, исполняют Елена Стеблина, Светлана Пигунова.

0: Дорогие друзья, спасибо, что были с нами в этот особенный день. До новых встреч!
1: Теплые ветра Краснодара.
2: Радио ВОС. Музыка на радио.

from 6 feet away. 6 feet away. From 6 feet away.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Друзья, продолжаем рассказывать вам о проектах-победителях и призерах республиканского конкурса «Лауреат премии общественного объединения «Белтис» по итогам 2025 года. «Мир в наших руках». Так называлась инициатива, которая получила статус серебряного призера в номинации «Реабилитация» социального блока конкурса. Руководитель, член Гродненской областной организации «Белтис» Дмитрий Трофимов.
1: Цель нашего проекта – формировать у подростков нравственные ценности при помощи книг волонтерской деятельности и уже, конечно, параллельно создание тактильных книг для незрячих и слабовидящих детей.
0: Расскажите о себе, где и кем вы работаете, почему вам интересно заниматься этим проектом?
1: Я давно связан с незрячими людьми, слабовидящими людьми, и меня воспитывала незрячая прабабушка. Потом я рос уже без прабабушки, но судьба, она расположилась так, что мне всегда встречаются незрячие люди. И меня заинтересовал шрифт Брайля, я самостоятельно выучил. И пришла вот идея создать первую тактильную книгу. И с 2017 года этот проект существует, он долгосрочный. Мой проект доходил до города, до области и в результате до республики. Конкурс «100 дней для Белоруссии». Кроме этого, был еще отдельно конкурс «Россотрудничество с Российской Федерацией». Вот там то уже взял первое место в республике. А работаю я преподавателем трудового обучения в 40-й школе имени Крымко. Гродно. Там, на этой базе, директор Александр Васильевич нам кабинет выделил, и мы там занимаемся. Перед тем, как создавать тактильную книгу, каждый у меня ребенок, он узнает историю незрячих, кто такой Луи Брайль, грамматику, чтение. Мы сотрудничаем не только со школой-интернатом «Белтизом», ну и, естественно, с пенсионерами, с родителями, с учителями.
0: Какое количество людей в целом уже поучаствовало в этом проекте и сколько из них было незрячих и слабовидящих?
1: Смело скажу, что, наверное, около 100 – это, ну, точно. А если слабовидящих общее, ну, наверное, около 10, которые постоянные.
0: Расскажите о роли каждого члена вашей команды.
1: Вот, например, возьмем конкретно тактильные книги. Вот у нас есть незрячий волонтер, взрослый человек, который пишет нам шрифта Брайля. Я владею, но я там краткие там могу стишки, вот какие-то предложения отдельно. Но нам надо скорость, потому что там целая энциклопедия написать или рассказ, и я уже привлекаю незрячих волонтеров. И у нас зрячий волонтер, ребенок, он диктует, а незрячий пишет. И вся литература, она прописана вручную. И когда зрячие у нас дети прошивают, вот если взять тактильные мягкие книги, мы когда прошиваем отдельные элементы на сказку или рассказ, перед тем, как пришить на страницу, незрячий ребенок или взрослый у нас он комментирует, он помогает, куда расположить, как это сделать. У нас какая цель? Чтобы незрячий ребенок самостоятельно мог изучить эту литературу. И мне нравится это взаимодействие, как незрячий ребенок может общаться с зрячим, как они могут взаимодействовать и в жизни, и в быту, и в учебе, вплоть до того, что каждый показывает свое, что я умею. И параллельно они знакомятся, вплоть до того, что дружат, общие интересы появляются. Вот это меня вообще очень радует. Надо через что-то, то получился вот такой результат.
0: Проекту уже получается почти что 10 лет с 2017 года. Вы его начали. Расскажите, какое количество книг удалось создать вот за это время и о чем эти книги, да, какая тематика?
1: У нас их немного, потому что это мы делаем в свободное время, когда у нас вдохновение, мы делаем только под хорошее настроение. И у нас книг, наверное, около 70, как напечатанном варианте бумажном, так и из фетра. То есть мягкие. Тема разная. Мясные зверята, математика, учим считать, просто математика, цифры чем отличаются от арабской Брайля, энциклопедии «Морские животные», «Вязаные вещи», сказки всевозможные народов мира, и украинские, и белорусские, и русские народные, рассказ «Мальчик с пальчик», какие виды шапок бывают вязаны, формы. Вот это тоже интересно. То есть шапка, она, естественно, связана, и они туда ручки запускают, они видят, что один помпон, два помпона, там фигурка с манишкой, то есть тоже разные формы шапочек. Что еще? Книга «Слад», радости, что это свет, мир фигур, веселый город, вот мы создали книгу. Ну, вот разнообразное. Сейчас актуально пионерия, патриотизм, и вот сейчас мы создали пионерскую книгу.
0: Давайте еще раз уточним, что обязательно в каждой книге есть, да? То есть, я так понимаю, это брайлевский текст и плюс еще что-то тактильное.
1: Да, обязательно. Вот была энциклопедия, подводная была энциклопедия, подводный мир, там изображено, как идет сначала.

0: Аудиокниги, как читают, пишут незрячие дети. Ну, кроме того, что параллельно мы создаем книги. В конце позапрошлого года, ну, считайте, в прошлом году нам спонсировал жилстрой принтер Брайля. И вот мы уже начинаем его владеть, и мы уже потихонечку учимся, и мы хотим еще создавать в бумажном варианте более массовый поток. Не одну-две книжки, а там уже 10. Ну, уже под руководством тифлопедагога. То есть нужно спрашивать конкретно, какая информация им нужно, какое издание.
1: Удалось ли быстро найти контакт и с администрацией спецшколы, территориального центра социального обслуживания, БелТИЗом в целом?
0: Вот когда меня спрашивают, там, вот как спонсоры носить, а как там организациями общий язык? Не знаю, я вот честно руку на сердце кладу. Я не знаю, кто мне отказал. Вот ни один не отказал, а вот сотрудничество. Все сразу, да, да, без проблем. И те организации, которые у нас вот договора, мы работаем. У нас нету такого, что Дмитрий Александрович, давайте об этом поговорим завтра, у нас нету времени. Ни разу.
1: Все созданные книги, где сегодня их можно увидеть?
0: Первые образцы, мы их дублируем несколько штук. По одному экземпляру мы у себя оставляем в 40-й школе. А так мы безвозмездно несколько книг передали в библиотеку БелТИЗа, а остальные мы школу-интернат на Дзержинского передаем безвозмездно.
1: За 10 лет, вот если мы говорим о школьниках специальной школы Гродненской, наверняка кто-то уже выпустился. Как вообще ищете новых ребят, с которыми работаете над новыми книгами?
0: А мы передаем книгу, детки изучают какой-нибудь класс, вот, допустим, вот 6-й он изучает, и мы познакомимся с Давидом, он такой любознательный, и мы предлагаем, если ты хочешь с нами вот поучаствовать, то, ой, да, да, без вопросов. Вот точно так же у нас Анастасия Гуренкова, вот одна из них, которая выпускница школы-интернат, сейчас она в музыкальном колледже учится, но мы с ней сотрудничаем, и она вот тоже вспоминает, как первый раз эта встреча была, такая стеснительная. Истинно. Сейчас она, конечно, всегда рада мой голос услышать и увидеться. Вот она приходила к нам в школу в гости. Старшим классом, 10-11 класс детки. Вот она рассказывала про жизнь свою, чего она достигла, вот как она дошла до колледжа, как она школу окончила. Детям было интересно, как она живет. Вот. Вплоть до того, как она чай себе заваривает, как она одевается, цвет подбирает. Мы откровенно общаемся.
1: Скажите, как ребята ваши подопечные вот из обычной вашей школы в целом относятся к такому проекту, к тесному взаимодействию с детьми незрячими и слабовидящими?
0: Видно в глазах сразу у детей, когда вот они пути рассказов, видео, аудио. Да, совсем другое отношение вообще к не то, что незрячим, а слабовидящим даже деткам. У нас же тоже в школе есть, допустим, в очках. Если раньше как-то не видеть у доски, и ради бога, а теперь, а можно его пересадить в такую парту, потому что он плохо видит и так далее. Дети начинают понимать. Это очень хорошо, когда подходит такой информации более подробно, не так просто, знаете, на классном часу общее, там, на день инвалидов, а ей же можно просто рассказать, что у нас в Гродно-Гродненской области столько-то детей больных, и уже у детей мировоззрение совсем по-другому, и они начинают обращать внимание, начинают вспоминать, и делятся уже между собой, ой, а я увидел банки, вот круг желтый, в магазине, ступеньки начинают обращать внимание, то есть как инклюзия наша работает, в городе и вообще в стране. Тем более вот сейчас стройка обильно идет в городе, и тактильную плитку где-то меняют. И вот сейчас мы тоже достаем тактильную плитку, и у нас в будущем, такой открою секрет, выделит директор мне выставочную комнату, где будут выставлены полностью книги, будут стоять, не просто у меня там в мастерской лежат они, и когда выставка, я выношу. А так у нас будет уже именно брайлевская комната, я хочу там и плитку немножко выложить, тактильные, вот как в поликлиниках приклеивают кружочки тактильные и так далее, и полоску направляющую. Вот я хочу создать такой кабинет, чтобы дети уже могли не просто потрогать, но и
1: прям
0: встать,
1: прочувствовать в моменте,
0: плитку.
1: Правда?
0: Да, потому что у меня тут и трости есть, штук 5, наверное, и мы глаза закрываем, маски одеваем. Дети вот проходят, мы в актовом зале делаем такой мастер-класс. Вот если у тебя перед тобой люк, как обойти незрячего, как его провести, с какой ноги, с какой руки. И детки слушают мультики, диктор комментируют, смотрят, как я говорю. То есть детям это нравится. Для себя они столько всего открывают.
1: Дмитрий Александрович, а в чем, как вы считаете, в вашем проекте именно реабилитация для детей незрячих и слабовидящих?
0: Когда ребенок предназначен сам себе, для меня это проблема. Вот

Здесь и стоит задача. Ребенка надо вывести в общество, чтобы он был открытый. И вы не представляете, сколько деток скрытых талантов. Он не знал никогда, там ему 10 лет, а он не знал, что он подросток, а он что-то умеет и что-то делать может. Вот вам реабилитация. Он открывается во всем. И в отношении к другим людям, вот когда он закрытый. Знаете, как школа-интернат, это маленький мир, который он не знает, что там за той стеной, за тем горизонтом. А когда мы проводим общие мероприятия, он начинает развиваться.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.

Радио ВОС представляет участников и гостей международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Год 2013. Место проведения. Большой концертный зал «Космос». Исполнители. Учащиеся интерната города Королёв. Группа «Земляне». Композиция. «Трава у дома».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Можно ли увидеть мир, если глаза не помогают? Мы ответили на этот вопрос громко и ярко. На главной сцене парка Горького прошла акция «Я вижу сердцем». Это было не просто мероприятие, а настоящий портал в другую реальность.

0: Ровно в 12 часов директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельпич и директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова открыли праздник.
1: Мы рады каждому из вас. Спасибо вам огромное, что вы сегодня вместе с нами. Это действительно очень важная для нас акция. Впервые мы эту акцию проводили здесь же, в парке Горького, в 2010 году. И очень радостно, что сегодня у нас опять появилась такая возможность не просто действительно рассказать о мире незрячих людей, немножечко приоткрыть завесу, рассказать о том, как люди с нарушением зрения преодолевают те барьеры, которые стоят у них на пути, но и действительно сакцентировать больше внимания на то, что зорко лишь сердце. Главное — глазами не увидеть. Подходите, вы много узнаете интересного о том, как творчество, сила духа, новые информационные технологии помогают людям с нарушением зрения преодолевать вот те барьеры, которые встают на их пути. Спасибо вам огромное, что вы сегодня вместе с нами.
2: Друзья, давайте разгоним тучки.
3: В ротонде вы сможете погрузиться в мир специальных адаптированных для слабовидящих настольных игр. И не только. Также будут представлены игры народов мира. По этим играм проводятся краевые и всероссийские соревнования. Испытайте свои навыки и умения. А в Зеленом театре вас ждет площадка параспорта. Незрячие слабовидящие люди покоряют многие вершины, в том числе и в спорте. Как вы знаете, в этом году Анастасия Багиян под руководством своего лидера Сергея Синякина, лидером называется спортсмен, который сопровождает незрячего, стала трехкратной паралимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в Италии. Это очень большое достижение для всей нашей страны, которое показывает, дорога за мечтой всегда приведет к успеху. Спорт – важная часть жизни. Мы познакомим вас со звуковой винтовкой, с которой стреляют наши парабиатлонисты. А также будет представлена игра «Боча», тоже паралимпийский вид спорта, который помогает развивать стратегическое мышление. Будет интересно, будет увлекательно. И все вместе мы сможем видеть сердцем. Волшебное шеститочие. Узнайте, как выглядят книги, доступные для незрячих, от тактильных изданий до говорящих книг. Откройте тайну шрифта Брайля, как точки на белом листе превращаются в слова, понятные лишь на ощупь. Посмотрите фрагменты спектаклей, фильмов и цирковых представлений глазами незрячего человека. Как они воспринимают искусство, это будет просто удивительно. Технологии на кончиках пальцев. Современные технологии стирают границы возможностей. Узнаете, какие тифлотехнические средства помогают незрячим людям жить активной и насыщенной жизнью. Посмотрите, как незрячие используют смартфоны, компьютеры и другие гаджеты. Попробуйте посоревноваться с незрячими в скорости и точности работы с техникой. Это будет настоящий вызов. Причем вызов для вас, уважаемые участники. Лето.
4: На наших стендах представлены читающие машины, устройства для прослушивания аудиокниг, электронные, стационарные и ручные видеоувеличители, а также многое другое. Особенно бы хотелось отметить устройства бытовой реабилитации незрячих, такие как устройство для определения уровня жидкости и устройство для определения цвета. Кроме того, мы демонстрируем современные устройства, такие как смартфоны, технические средства для прочитывания печатных текстов и многое другое. Здесь на стенде представлен дисплей Брайля. Это полноценное устройство для вывода шрифта Брайля с компьютера или смартфона.
5: Сейчас, насколько знаю, есть Брайль шеститочечный, есть восьмиточечный, есть?
4: Брайль есть, конечно, шеститочечный и восьмиточечный, но разница не в том, что он есть такой-такой, а смысл основной в использовании. Дело в том, что восьмиточечный Брайль, он используется для компьютерной передачи текста. Для того, чтобы корректно передавать символьную структуру с экрана на брайлевский дисплей, необходимы дополнительные символы. Например, для обозначения знака большой буквы в обычном литературном Брайле используются точки 4 и 5. Но поскольку тогда количество символов увеличится на брайлевской строке относительно компьютерного текста, то есть, соответственно, брайлевский дисплей позволяет, подставив точку 7 или точку 8, передавать дополнительные значения. Точно так же незрячие определяют подчеркнутый или выделенный текст, фрагмент и так далее. Ноутбук у нас оснащен всего одной специальной программой, программой экранного доступа. В современном программном обеспечении уже есть встроенные драйверы для работы с дисплеями Брайля. У нас представлен брайлевский дисплей Focus 40. Это достаточно портативная модель, с помощью которой мы можем полноценно получать доступ и в формате рельефно-точечного шрифта. Зачем нужен Брайль? Вот как вы думаете?
5: Ну вот именно для передачи информации. Для
4: да, но если у нас сейчас информация передается вот с помощью компьютера полностью, зачем же нужен Брайль? На самом деле сейчас действительно в нашем 21 веке очень многие считают, люди, в частности и слабовидящие, и незрячие, что рельефно-точечная система устарела, она стала ненужной. На самом деле это абсолютно заблуждение. Дело в том, что на данный момент ничего не придумано лучше. Рельефно-точечная система лаконично и емко передает полную символическую систему русского языка, нотную грамоту. Как говорят учителя, в частности, незрячих детей, грамотность у нас находится на кончиках пальцев. Математически, да, опять же, у нас конструкции довольно громоздкие, и понять их на слух было бы невозможно. Изучение иностранных языков, допустим, одно и то же слово может читаться одинаково, но при этом иметь абсолютно разное смысловое значение. Для человека культурного

0: На сцене зажигали таланты из Дворца культуры ВОС. Владимир Саранцев, Иван Понявин и Натали Алферова. А девочки из общеобразовательной школы-интерната Пермского края Ладослава Тырлова и Камила Учумова доказали, что для творчества нет границ.
1: В самом начале мероприятия народ как-то проходил мимо, и когда начался концерт, люди потихонечку стали подходить, смотреть, слушать. И потом мне очень понравилось, что в некоторых песнях люди даже танцевали.
0: Особое внимание прохожих приковала показательная проходка. Собаки-проводники – это не просто питомцы, это глаза и ангелы-хранители. Огромное восхищение Галине Ловиковой с Верным Майсоном и Светлане Косковой с умницей Руной.
2: Меня зовут Наталья, я режиссер парка Горького. Акция от Всероссийского общества слепых. Довольно-таки уникальная, особенно в нашем парке, который расположен буквально вот через дорогу от ДК ВОС. Акция эта направлена на поддержание слабовидящих или совсем незрячих людей. И она дает им повод посещать как можно больше культурных мероприятий, развлекаться, отдыхать, слушать и наслаждаться музыкой. Я думаю, что такое надо проводить как можно чаще, ведь это действительно стоит того, чтобы люди радовались жизни.

0: знаете, что незрячие люди пользуются смартфонами без кнопок?
1: Нет, не знали.
0: Современные телефоны умеют озвучивать текст, кнопки и даже описывать изображения. На площадке специальных средств можно посмотреть, какие технологии помогают людям без зрения пользоваться. Проходите, смотрите. Также есть книги, которые можно потрогать на ощупь.
2: Интерактивы заставляли задуматься. Люди подходили, пробовали и замирали от удивления. Библиотека открыла гостям тайну шрифта Брайля. Посетители пробовали читать руками, узнавали, как незрячие смотрят кино и цирк. И даже соревновались с ними в скорости владения смартфонами. Зрячие часто проигрывали. А вы когда-нибудь стреляли ушами? Под руководством Александра Горбунова и Арсения Лежнина люди пробовали стрелять из звуковой винтовки и играть в бочи. И на слух, и с открытыми глазами.
3: Обозначен этим стулом. Сейчас вы, когда начнете игру, я озвучу, где она находится. Сейчас надеваете масочку, берете белый мяч из центра. Внимание, сейчас я озвучиваю линию аута. Можете выполнять бросок. Отлично, я понял, что я уже играю роль линии аута. Прямо в меня летело, мне очень понравилось.
2: С играми народов мира прохожих знакомил Константин Созинов. Алексей Фарносов и Анна Коровникова развернули целое игровое королевство. Квикса, Кварта, Катамино, Таю, а также экзотические Кульбута и Эластик стали хитами, особенно у детей.
0: Интересно?
4: Да.
0: Отличаются ли эти игры от игр для обычных людей, для зрячих?
4: Тактильностью.
0: Интересно вообще играть тебе?
5: Да.
0: Поиграла бы в такие игры вот в обычной жизни, не здесь на улице, а дома?
5: Ну да, если были бы.
0: Играйте.
1: Некоторые реагируют достаточно жестко на предложение даже просто попробовать себя в роли незрячего человека в той или иной игре или в той или иной ситуации. Но если проводить такие акции чаще, возможно, люди привыкнут к этому, адаптируются, и будет понимание, что все мы разные.

0: Организаторы мероприятия раздали сотни буклетов и значков. Для многих этот мир оставался непонятным, но мы стали на шаг ближе друг к другу. Мы не просто показывали технические средства, мы показывали, что жизнь активная, насыщенная и яркая. Продолжается она в любых условиях.
1: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся.

0: Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС. Музыка.

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать. В эфире программа «Аудиокнига».
1: Николай Караченцев. «Авось». От автора. То, что вы сейчас начали читать, ни при каких условиях нельзя назвать книгой. И, конечно, это не автобиография. Надеюсь, в свои 60 я еще не дорос до подобного жанра. Без сомнения, мои записи никак не учебник актерского мастерства. Я все еще абсолютный или почти абсолютный практик. И, наконец, на этих страницах вы не найдете путеводителя по профессии, раскрывающего секреты успеха. Так что же в конечном итоге получилось у меня с помощью моего давнего друга-журналиста Виталия Мелик-Карамова? Прежде подобный жанр назывался «записки на манжетах». То есть на бегу, на ходу, а именно так и происходила работа над книгой. Достаточно сказать, что свои записки я надиктовывал не месяц, не два, даже не полгода, 3 года. Вмешивались другие дела, но прежде всего моя профессия. Ради нее я, наверное, и появился на свет. Ради нее живу, на нее и уповаю, и никогда не представлял себя в другом деле. А теперь мне хотелось бы объясниться. И вот по какой причине. Ежедневно я встречаюсь с десятками людей. За год число моих знакомых вырастает на несколько сотен. Бессмысленно даже пытаться упомянуть хотя бы часть из них. Но среди огромного людского моря есть мои острова. Есть те, с кем я не разлучаюсь много лет, кому благодарен, кому обязан. И если я кого-то не вспомнил на этих страницах, прошу меня простить. Жанр на манжетах не позволяет перечислить все важнейшие встречи, даты и события. Вы, кто дороги мне, по-прежнему в моем сердце. Домашние шутливо называют меня народным достоянием. Не самое обидное для актера прозвище. Профессия актера публичная. Мы рождены, чтобы нас любил зритель. Мы обязаны ему нравиться. В то же время наша профессия зависима, причем от тысяч самых разных людей и событий. Кого-то из нас любят только близкие, кого-то узкий круг театралов, кто-то герой в своем городе, а кто-то действительно становится народным достоянием, без кавычек. Труд, талант при этом, безусловно, необходимые составляющие, но главное – удача. Далеко не сразу, но мне она улыбнулась. Оттого ее улыбкой я очень дорожу. Но, как всякий русский человек, я рассчитывал прежде всего на авось. Как видите, помогло. Мы, шуты, одна артель. В пьесе Григория Горина «Шут Балакирев» шут – это некая дань актерству, лицедейской смелости. Мы все вместе, ведь мы шуты. Есть в пьесе великая реплика, я надеюсь, она будет услышана, когда один из персонажей выкрикивает: «Мы шуты, одна артель». То есть это еще и братство, клан. Сегодня я могу, наверное, войти в любой кабинет. Везде меня встретят с улыбкой, с кофе, с чаем, а то и предложат стопку и распростертые объятия. Возможно, сановный человек даже выскочит из-за стола ко мне навстречу. Но я далеко не уверен, что после того, как за мной закроется дверь, у него не изменится лицо. Во всяком случае, он обо мне сразу забудет. Все равно для большинства людей мы живое развлечение. Все равно многие скажут: актер – несерьезная профессия, его задача – нас веселить, а уж делом-то занимаемся мы. Помню, какой вышел спор, чуть не до драки, когда я лежал с травмой в отделении замечательного доктора Балакирева. Теперь, по-моему, этот физкультурный диспансер называется «Научный центр спортивной медицины». На койке рядом директор крупного завода. «За что этой дали вторую звезду героя соцтруда?» Это он о Галине Сергеевне Улановой. «За что? Она там ножкой бум-бум. Она бы ко мне на завод пришла и посмотрела на руки настоящих героев соцтруда». Такое отношение к моей профессии сидит в большей части обывателей. Я не могу подобного не осознавать. Поэтому фраза «Мы, шуты, одна артель» для меня очень важна. «Тиль», вероятно, главный спектакль в моей жизни. Это шутовская комедия, и я играл в ней шута. Когда Гриша Горин умер, кто-то сказал, что ежели на занавесе художественного театра вышита «Чайка», то на занавесе «Ленкома», если бы он к тому же еще и существовал, полагалось бы повесить красный колпак Тиля. «Авось, вся надежда наша». «Авось» — народное «авосе», «а вот сейчас», смотрите, «во», иногда с придачей частиц «ко», «то», «же», «ну», «вот», «либо». Может быть, станется «сбудется» с выражением «желания» или «надежды», латинское «фореут». «Авось Бог поможет», «авось вся надежда наша», «Авось, небось, да третий как-нибудь, авось, хоть брось, наша авось не с дуба сорвалась рассудительная, на авось мужик и хлеб сеет, на авось и кобыла в дровни легает, авось и рыбака толкает под бока, на авось казак на конь садится, на авось его и конь бьет, русак на авось и взрос. Ждем-пождем, авось и мы свое найдем. Авось не унывает, здесь авось обращено в существительное. От авося добра не жди, авось плут обманет. Авось в лес уйдет, авось до добра не доведет. Авосю не вовсе верь. Авосю верь не вовсе, авось доживет — не к добру доведет. Авось, что заяц, в тенетах вязнет. Авось задатку не дает. Авось велико слово. Авось не бог, а полбога есть. Авось живы будем, авось помрем. Авось дурак с головою выдаст. Держись за авось, поколе не сорвалось. Авося жданки съели. Авоська — мужской род. Будущий желанный случай, счастье, удача, отвага. Кто делает все на авось? Ему авоська дал или обещал? С авоськи ни письма, ни записи. Вывезет и авоська, да ин не знать куда. Авоська уйдет, а небоську одного покинет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Авоська небоськи набитый брат. Держался авоська за небоську, да оба упали. Авось с небосем водились, да оба в яму ввалились. Тянули-тянули авоська с небоськой, да животы надорвали. Авосевы города не горожены, авоськины детки не рожены. Авосьный случай. Авоськать, авосничать, пускаться на авось, на удачу, на безрассудную отвагу, беззаботно надеяться. Кто авосничает, тот и постничает, иногда голодает. Поавоськаем, авось до чего-нибудь да авоськаемся. А воськать обычно приговаривать почасту авось. Авосник – мужской род. Авосница – женский. Кто авоськает, авосничает. С авосником попадешь в просак. Авосники – бедокуры. Примечание. Цитируется по Владимир Даль, толковый словарь живого великорусского языка, Москва, русский язык, 1978, том 1. Конец примечания. Шут Балакирев. В момент очередного спора Горин спросил: «Марк, у нас такие отношения, что я тебе все разрешаю. Раз ты считаешь, что надо так, пиши как надо». И некоторые репризы и реплики в пьесе придуманы не только автором Гориным, но и Марком Анатольевичем. То, что слышат зрители, это не совсем то, что напечатано в сборнике, где есть пьеса Григория Горина «Шут Балакирев». Вероятно, после такого разговора Захаров посчитал, что Горин ему и после своей смерти позволяет править пьесу. А кому еще? Причем на Захарова, как я считаю, еще и сильно действовало: надо создать памятник Горину, не только замечательному писателю, но и ближайшему другу. Он не имел права на ошибку. Театр не имел права на плохой спектакль. «Шут Балакирев» — последняя пьеса человека, который писал ее для своего театра и который во многом нынешний Ленком и создал. Гришу и хоронили из Ленкома, а не из Дома литераторов или Дома кино. Я уже не говорю о том, что Горин для Захарова был больше, чем даже очень близкий друг. Я и не знаю, кто сегодня у Марка остался, кто мог бы сказать ему правду в глаза, не боясь, что это как-то отразится на собственной судьбе. На самом деле трудно жить, когда кругом все тебе поют, что ты не гнешь, все гениально. Как надо себя осаживать? Как надо делить себя на 16, на 28, не знаю на сколько, чтобы правильно вырулить, чтобы быть объективным? Мы же вообще так устроены, что всегда себя завышаем. А в подушку ночью так просто все гении. И когда еще по любому поводу: «Ой, ну это просто улет», и тут уже начинаешь дергаться. Тем более, что большинство этих людей – профессионалы, искренне любящие наш театр, любящие Марка Захарова, относящиеся с почтением к его творчеству. Плюс, что не рецензия – песня. А как в этом существовать? Марка Анатольевича спасают две нерасторжимые вещи – чувство юмора и самоирония. Почему так долго репетировался «Шут»? Именно в силу несовершенства пьесы. Утыкались лбом в стенку. Вероятно, Захаров решил в какой-то момент не гнать, не спешить, не зарекаться, чтобы через 3 месяца обязательно 28-го пьесу сдать. В напряженном режиме мы жили только последние месяцы, 2-3, когда уже знали, что у нас, хошь не хошь, но 15-го будет премьера. Захаров даже 13-го хотел ее сделать. В результате она все-таки сдвинулась на 2 дня, но и 13-го, по-моему, проходила сдача, назовем ее генеральной репетицией. Я уже сталкивался на «Юноне» и «Авось» с такой же сложной сценографией, что была сделана на «Шуте». Впрочем, трудно определить, где круче. И первая, и вторая травмоопасны. На «Юноне» не раз случались травмы. Артисты ломали руки-ноги, падая со станков горок в дырки между ними и боками сцены. С одной стороны, да, артисту должно быть удобно, но с другой... Олег Шейнис, художник-постановщик, настолько талантлив, что ему можно простить наши кульбиты. Мне трудно со стороны оценить, насколько выразительно действует вздыбливание России, но про оформление Олегом «Города миллионеров» я могу сказать: это произведение высокого искусства. Кто не видел, теперь уже не увидит. Армен Борисович Джигарханян почти не приезжает из США, а это его спектакль. Останется ли этот спектакль в репертуаре театра? А он только-только в нем появился. Я написал эти строки в начале 2003 года, а в 2004 году я заменил в этом спектакле АБД. Не знаю. Правда, Гамлета Олег придумал для Глеба Панфилова так, что в нем артисты особо не наблюдались, лишь иногда проглядывались из-за колонн. Я волнуюсь, что, может, и в шуте Балакирви есть какие-то места в зрительном зале, откуда не все видно на сцене. Я пришел в Ленком до Захарова. Возглавлял тогда театр Владимир Багратович Монахов. Режиссер, может быть, не самый великий в нашей стране, но человек очень приятный. Я ему благодарен уже за то, что он давал мне много играть. Молодые артисты, только-только окончившие институт, естественно, зажатые. Им необходимо каждый вечер выходить на сцену, играть, играть, играть любые роли, неважно, маленькие или большие. Монахов меня назначал на главные роли. А это совсем немаловажно – ощутить на своих плечах такой вес. Ведь я тащу на себе весь спектакль, кручусь вьюном, а в нем занято 100 человек. Но я понимаю, именно я его тащу. И тут никуда мне не деться. Я вышел и поехали. У меня сейчас, что ни спектакль, все такие. И эта ответственность во мне сидит уже много лет. Именно Монахов взял меня в театр. Года 3 мы с ним поработали, потом 1-1.5 в театре вообще не было главного режиссера. Все ждали, кого нам назначат. «Хорошо, если пришлют Захарова», — говорили мы, но его никто не утвердит, потому что у него только-только вышел в сатире скандальный спектакль «Доходное место», и Марк Анатольевич считался слишком левым режиссером. Помню, в театр приходил Михаил Александрович Ульянов. Шептались, что, наверное, именно он будет художественным руководителем. И он действительно смотрел какие-то спектакли, труппу. Но согласится ли? Появился Павел Хомский, тогда успешный режиссер в театре юного зрителя. Были у него там яркие спектакли. В итоге он получил театр Моссовета, и все как-то подзатихло. И он, и этот театр. А тогда... Театр юного зрителя в начале 70-х – один из самых посещаемых. Репутация в столице прекрасная. Спектакль «Мой брат играет на кларнете» по пьесе Алешина был очень популярен в Москве. Я всегда за них болел. И до сих пор по привычке болею, потому что супруга Хомского – старшая сестра Женьки Киндинова, моего однокурсника, моего друга. Киндинову, как и мне, предложили после окончания института пойти в Ленком. Эфрос, когда его ушли из этого театра, имел право забрать с собой 10 актеров. Он увел 10 ведущих – Ольгу Яковлеву, Александра Ширвинта, Михаила Державина, Гафта, Тоню Дмитриеву, Проню Захарову, Льва Круглого, Леонида Дурова, Леню Каневского. Я тогда думал, как они могли уйти, предать театр? Выяснилось, что все наоборот. Каждый артист Ленкома мечтал, чтобы Эфрос его взял с собой, поскольку Эфрос в отечественном театре — фигура великая, что было ясно еще при его жизни, а не после его смерти, что у нас происходит крайне редко. Но тогда получилось, что он оголил театр. Театральные начальники стали просматривать дипломные выпуски посильнее, чтобы взять в Ленком сразу курс целиком. Монахов в свое время учился вместе с нашим худруком Виктором Карловичем Манюковым. Они не только были однокашниками, но и оставались большими приятелями. Наиболее заметный, сильный курс оказался в Москве у Виктора Карловича. И Монахов Манюкову предложил: «Давай с твоего курса и возьмем 10 человек». Поэтому отбирал нас не столько монахов, сколько сам Манюков, который, как предполагали, и будет в Ленкоме ставить спектакль. Даже начал что-то репетировать. Или они вместе начинали, не помню. Факт тот, что кого брать, решал Манюков, чтобы, значит, сразу к себе в постановку. Но в школе-студии есть закон. В первую очередь лучших для себя бронирует МХАТ. Самых интересных выпускников, кто, по мнению корифеев художественного театра, может продолжить МХАТовскую школу, а остальных – дальше в другие театры. И случилось, наверное, единственное в истории школы-студии событие. Распределение в первую очередь пошло в Ленком. Естественно, по прямому указанию Министерства культуры. Мы еще учились в студии на последнем курсе, а нас всех уже вызвали в министерство и сказали: «Есть такое предложение, как вы на это смотрите?» Все выглядело очень официально. А мы вроде еще такие сопляки. Женька Киндинов тогда сказал: «Ребята, я с вами всей душой, но я не могу, потому что сестра с мужем меня не поймут». Они жили в одной квартире, и Паша Хомский уже фантазировал, как Женька будет репетировать в его театре юного зрителя в спектакле «Звезда» или еще что-то. «Я не могу обидеть своих, поймите, ребята». Но тогда-то и сработал МХАТовский принцип. Значит, если Киндинов отказался от Ленкома, тогда мы отправим его в МХАТ. Женя ужасно переживал. МХАТ в те годы жил в полном развале, даже не скажешь, что жил мертвый театр. Но тут как раз Захаров вступил в партию, и нам его назначили главным режиссером. Началась новая веха в истории театра. Потому что, если говорить о вехах, то, конечно, Ленком начинался с Берсенева в предвоенные годы. Сильный театр. И какое-то время в первые послевоенные годы он продержался на высоком уровне. В эти годы Москва театральная, вероятно, производила не лучшее впечатление. Погиб театр Таирова. Еще раньше исчез театр Мейерхольда. А главной заслугой Николая Охлопкова называли то, что он сумел переименовать театр революции в театр Маяковского, так как название «театр революции» сразу обязывает иметь определенный репертуар. Зато Охлопков теперь мог поставить Гамлета с Михаилом Казаковым, потом Казакова сменил Марцевич. Конечно, Гамлет в театре революции смотрелся бы странно даже на афише. Итак, насколько мне известно, в послевоенные годы Ленком вновь заявил о себе. В Ленкоме работали все знаменитые артисты, какие были и есть в нашей стране. От Крючкова до Пуговкина, от Плятта до Смоктуновского. Самые красивые, самые модные женщины-актрисы и Серова, и Акуневская работали в Ленкоме. За флитами в театре были и Константин Симонов, и Борис Горбатов. Только МХАТ с Булгаковым в такой же должности может здесь поспорить. Я уж не говорю о Гиацинтовой, которая считалась великой актрисой Ленкома. Да и сам Иван Николаевич Берсенев в актерском мире фигура масштабная. Шли в театре спектакли, на которые ломилась Москва, например, Нора Ипсена. Первоначально Ленком назывался театром рабочей молодежи «ТРАМ» и был создан в 1927 году. Я коротко вспоминаю историю Ленкома и понимаю, как все близко, потому что сегодня целовался с Зинаидой Матвеевной Щенниковой, а она в Ленкоме со дня основания, и я пользуюсь и ее воспоминаниями. По ее рассказам, когда в конце 40-х решали, какой из драматических театров послать на гастроли за границу, а это особая была честь представлять искусство Советского Союза, выбрали Ленком. Обычно в этой роли выступал МХАТ. Но умер Станиславский, умер Немирович. Остался лишь букет великих артистов, и каждый из них не сомневался, что он гений, и именно ему предстоит повести за собой труппу. Чуть ли не в очередь приходили они в Министерство культуры, ногой открывали дверь к министру и объясняли: «Этот Г и этот Г, я должен быть художественным руководителем». Какая-то коллегия у них собралась, не поймешь, как заседали, но, видимо, знаменитые старики так достали начальство, что поехал в Югославию Ленком. В нем служили тогда Соловьев, Волчек, дядя Саша Пелевин, сумасшедшие, замечательные актеры. Сколько уже Захаров в театре? Более 30 лет. Он пришел в 73-м году. Так не бывает, потому что театр как живой организм и живет как собака 15 лет. Потом он, по общему мнению, должен умереть. Но идет на сцене нашего театра «Женитьба Фигаро», а в спектакле участвует второе поколение Захаровского Ленкома. При Марке Анатольевиче в театре появляются Певцов, Лазарев, Захарова, Кравченко, Степанченко, Витя Раков и так далее, и так далее. Пожалуй, сейчас в шуте Балакиреве занято уже третье поколение. Марк, конечно, гордится, что театр не просто на плаву, тьфу-тьфу-тьфу, а в течение длительного времени лидирует в Москве. По крайней мере, по зрительскому интересу. То, что он самый модный и популярный, безусловно. Для меня же он лучший в стране. Николай Караченцев. «Авось». Недавно в одном из интервью меня спросили: «Почему вы так долго в этом театре? Почему вы не переходите в другой? Артист, как правило, ушел из одного театра, перешел во второй, потом в третий, а иногда и в пятый, а вы сидите в своем и сидите». Наверное, я мог бы устроиться в любой театр Москвы. Но какой смысл уходить от лучшего режиссера? Другое дело, и даже беда, что ни один из замечательных режиссеров никогда не воспитывал преемника. Ни Вахтангов, ни Товстоногов, ни Эфрос, ни Любимов, ни Ефремов, который просто разломал МХАТ пополам. Мне кажется, это была ошибка. И не знаю, сможет ли ее исправить Олег Павлович Табаков. Тут уж точно по-живому. И Любимовский театр распался, и тот, и другой совсем не та Таганка, что раньше. А потом и страна раскололась. С МХАТа началось, между прочим, первая ласточка была. Шут Балакирев. Премьера. Как выглядела премьера шута? Собственно говоря, любая премьера проходит приблизительно одинаково, всегда сумасшедший мандраж. Я помню, скажем, лет 20 назад репетирую, то есть занимаюсь своим привычным делом, и тут наступает премьера. Одна актриса ко мне подходит и спрашивает: «Коль, ты что, вообще не волнуешься?»
2: «Почему?» «Волнуюсь, нормально».
1: «Но незаметно?» «Ну ты молодец». А на первом спектакле у меня коленка правой ноги виляет, как хвост собачий, причем абсолютно неуправляемая. Любая премьера — такой же мандраж. Я выхожу в шуте первым. Олег Янковский мне говорит: «Коля, ты вроде камертона. Как ты начнешь, так спектакль и пойдет». Я начинаю, выхожу, ибо деваться некуда, и думаю: «Идиот, господи, сучья у тебя профессия!» Но пошел. Пошел мандраж страшный, лицо каменное, аплодируют. Надо партнера заявлять, а он на тебя еще и свой мандраж повесил. Все-таки Петр Первый, царь, значит, полагается так сыграть, чтобы все тут же убедились: «Да, царь, надо, чтобы приняли, поверили и полюбили». Сколько задач на мне бедном висит, ого-го! Пару лет прошло, Ни слова критики по поводу этого спектакля я не видел, то есть отрицательных рецензий нет. Так, где-то по чуть-чуть покусывают. Наиболее отрицательный отзыв, что Захаров создает действо, которое вроде к драматическому репертуарному театру не имеет отношения. Что-то очень площадное, хотя и в хорошем театральном стиле, но это... Дальше автор статьи, как и многие рецензенты, пишет не про спектакль, а про себя. «Это не мой театр, я его не люблю, но не могу этого спектакля не принять, потому что он убеждает». Что означает эта рецензия? А то, что Захаров разрушает законы и стереотипы. Так нельзя, а он делает. Хорошо, что он побеждает. Щелыково. Щелыково – название не только местности в паре часов езды от Москвы, но и Дома творчества Союза театральных деятелей. Когда-то имение Александра Николаевича Островского. Островский собирал в Щелыкове летом актеров малого театра и читал им новые пьесы. Поэтому прежде всего актеры уже советского малого театра приезжали в этот дом на летний отдых. То есть при советской власти имение Островского автоматически стало домом отдыха малого театра. Там, слава богу, поначалу не шибко все перестроили, какие-то здания тех времен сохранились. Сберегли и их названия – «Голубой дом», «Шале». Основной дом – дом, где жил Островский, теперь музей. В нем нет гостевых комнат. Потом имение превратилось из дома отдыха малого в дом отдыха ВТО. А сейчас, как я уже говорил, называется домом творчества. Сейчас в Щелыкове уже построены новые корпуса. Щелыково – место, которым можно... Или заболеть навсегда, или больше никогда туда не приезжать. Для меня Щелыково по красоте не имеет равного в России, но оно для тех, кто любит неброскую нежность средней полосы. Все ее прелести надо суммировать, а потом помножить на сказочность, созданную великим драматургом. Там действительно раскинулась Ювеналина долина. Только там могла Снегурка умереть, растаяв. Есть и полянка, где Снегуркино сердце бьется до сих пор. Есть зачарованный лес. Что такое зачарованный лес? Он образован непонятной работой природы, когда вместо травы — мох, причем серебристого цвета. И тянется этот сказочный ковер на несколько километров. В нем грибы, каких не бывает в мире. Заходишь в Щелыковский лес, и тебя не покидает ощущение чуда. Вдруг сквозь деревья пробивается солнечный луч, и тут же возникают невероятные эффекты, сумасшедшая цветовая палитра. Что такое Снегуркино сердце? Найти эту поляну не так просто. Но я знаю в Щелыкове все тропинки. Отправляться туда полагается ночью. Выходишь на озерцо размером с лужу. Но это совсем не лужа, потому что по глубине оно почти 2 метра. На дне вся лесная гадость. Какие-то коряги, что-то страшное, черное, сгнившее, раки, змеюки. Я не знаю, что еще, но все двигается и мигает. А в самом центре озерка бьется... Снегуркино сердце. Абсолютно белый песок посреди донной нечисти. И, вероятно, бьет ключ, который заставляет этот песок пульсировать. При лунном свете эффект неописуемый. Причем, действительно, со Снегурочки столько воды и могло натечь не больше. Причем, конечно, на этой полянке. И то, что ее трудно найти, придает ей дополнительный вкус. Кто знает, проведет, а кто не знает, заплутает. Щелыково — это мое детство. И что немаловажно для ребенка, приезжая туда, я сразу попадал в определенную атмосферу человеческих взаимоотношений, сложную и интересную. Народу там собиралось немного. Это не актер в Сочи, это не Руза, Щелыкова куда меньше. Меньше, чем Плес. Сейчас там, может быть, одновременно человек 300 отдыхают, а раньше половина от этой цифры с трудом помещалась. При мне уже начали новый корпус, потом мне сказали, что построили еще один, и вроде бы теперь идет строительство третьего. Я давно в Щелыкове не был. Последние лет 15 я вообще не отдыхал. Тем более получалось, что отпуска выходили поздние. Обычно октябрь, один раз весной. В это время в Щелыкове делать нечего. Щелыково — это место традиций. Одна из них — непрекращающийся дух иронично-веселого состояния. Причем абсолютно всех и с утра до ночи. Актеры в моем детстве пижонили. «Сколько у тебя дырок на тренировочных штанах?» «А у меня 42». Чем дранее, тем сказочнее. У одного известного артиста не было затертой одежды, и вечером, когда уже прохладно, он приличный пиджак надел. Так его не пустили в столовую на ужин, заставили вывернуть пиджак наизнанку. При пересказе тянет на глупость, а в той реальной жизни своя атмосфера. Вдруг сообщают, что в старом доме видели привидение, может быть, пройдемся, тоже посмотрим. И мы ночью туда отправляемся. Садимся на скамеечку напротив. Начинаются самые-самые разнообразные рассказы о нечистой силе. Неожиданно кто-то вскрикивает.

кладбище. С этого обрыва в речку бросали остатки непрогоревших поленьев. Потом древним казачьим способом гасили костер. Угли костра почему-то мне напоминают ночной Нью-Йорк. Вид сверху, с самолета. Я сижу у костра, мне всего 12, ребенок. А в Щелыкове рядом со мной и мамой живут Черков, Пашенные, Царев, Жаров, Сашин Никольский. При мне впервые приехал отдыхать в Щелыково молодой артист цыганского театра «Ромен» Николай Сличенко. Он поет на краю обрыва ночью у костра: «Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою». Поет так, как мне кажется, он никогда в жизни не пел и не споет, потому что в этот день у него дочь родилась. Я все это слышал, видел, наматывал на ус. Я рос в этом воздухе. Щелыково — это еще и актерское воспитание. Существует сегодня такое тупое правило, что чем больше слов, тем лучше артист. Много слов — значит главная роль. А если дали главную роль, значит ты хороший артист. Два слова в постановке — плохой артист. А Остужев снимал шляпу перед Сашиным Никольским, мастером эпизода. Он снимал шляпу и говорил: «Я так не сыграю никогда». Умение сыграть эпизод — это ценилось на театре, как тогда говорили в России. Щелыково находится в Костромской области, самый ближний из городов — Кинешма. В Кинешму можно приехать на поезде, потом на пароме перебраться через Волгу и еще 8 километров ехать на автобусе, трясясь по колдобинам. Только так можно добраться до Щелыкова. Из чего видно, что туда доехать-то непросто. И уехать не легче. Но уж если ты в Щелыкову попал, значит пропал. Там все же какие-то люди еще живут, работают. Но все потихоньку вымирает. Уже при мне, мальчишке, в конце 50-х этот процесс пошел. Деревня в один дом. Встречаешь человека, местного пастуха, он жалуется: «Скажите буденному, я с ним воевал. Зарплата у меня 5 рублей в месяц». Я сам это слышал. Все вокруг окают. Когда ребенка спрашивали: «Кем бы ты хотел стать, когда вырастешь?» И это тогда, когда пионеры всей страны рапортовали: «Космонавтом или моряком», он отвечал: «Отдыханцем». Потому что ничего лучшего он в жизни не видел. Он от лета до лета жил впечатлением, как артисты отдыхают. Я сразу попал в близкое окружение негласного руководителя Щелыкова. Тогда им считался проф. Садовский. Продолжатель плеяды династии Садовских, сын Анны Владимировны Дуровой и Павла Михайловича Садовского. Человек по многим статьям уникальный. Он меня звал сыном, мой названный отец. Проф меня опекал, я очень гордился тем, что когда начинался вечер, разгорался костер, уже какая-то компания собиралась в беседке, кто-то спрашивал: «Так, стоп, детей нет? А, Коля здесь, ну, ему можно, он свой». А мне 12-14 лет, и я с упоением слушал невероятные рассказы, байки, анекдоты, песни, романсы. Лучший друг Прова Садовского по Щелыкову — Борис Смирнов, живущий в бывшем селе Семеновском Лапотном, теперь городе Островском. Смирнов в Семеновском Лапотном служил ветврачом. Мы ехали с ним на мотоцикле, вдруг он тормозит: «Колька, смотри!» «На что?» «Какая красота!» И мы стояли, глазели на закат. Местный человек его видел, а приехавшие москвичи не замечали. Однажды в Щелыково впервые приехал балетный десант.

0: во главе с парой Васильев-Максимова, а также артисты Большого Сеня Кауфман, Володя Кошелев, Валерий Туманов, Валя Савина и Саша Хмельницкий. Валя Савина была потом ассистенткой Володи Васильева во время постановки «Юноны». Васильев объявил труппе: «Валя будет вам давать ежедневный класс». Он ее попросил выйти на сцену. «Валя, просто встань». И Валя встала в какую-то позу. Он ей: «Да нет, просто встань». Она поменяла позу. То есть просто встать Валя уже не могла. Слишком сильна в ней была балетная дрессура. Володя и Валя привнесли в театр запах западного благополучия. Когда Володе говорили, что в таком виде нельзя ходить в Ленком, он отвечал: «У меня нет хуже вещей». Его просят: «Ну, хотя бы тренировочные штаны надень». И Володя приходил весь в Адидасе, мечте советского человека. Васильев, первый из моих знакомых, кто искренне хотел купить самолет. Он ему был нужен для работы, на своем лайнере было удобно мотаться по Европам. Васильев – лучший танцовщик мира, народный артист СССР, еще сравнительно молодым человеком имел уже все регалии, какие существовали в Советском Союзе – ордена, звания, государственные и ленинские премии. И чего бы ему действительно не слетать на воскресенье в Париж? По деньгам он вполне мог себе позволить небольшой аэроплан. Моя мама подолгу работала за границей, и нередко я приезжал в Щелыково один, жил в комнате с Никитой Подгорным. Удивительный актер, к сожалению, не получивший заслуженной славы, поскольку популярность артисту в стране давал кинематограф, как сейчас телевидение, а он снимался нечасто. Никита – дворянин. У его семьи были свои дома в Москве. Мы шли с ним по Южинскому переулку, и он мне показывал: «Вот наш дом, вот еще один наш дом». Подгорный – один из самых знаменитых хохмачей и разыгрывальщиков. Розыгрыши, правда, иногда бывали жестокие, как, например, то самое привидение в доме. Потом я узнал, что представление готовилось еще днем. Он то ли обманул служителей, то ли договорился с ними, но когда музей закрылся, в нем остался один из отдыхающих. По команде Подгорного, а время было точно определено, кто-то, не знаю кто, натягивал на себя простыню, брал свечку и отправлялся гулять по гостиной, но двигался не у самых окон, а чуть глубже, около зеркал. Оттого и эффект произошел страшный. До сих пор помню визги до истерики и даже пару обмороков. Щелыковские отношения. Когда Ленком собирался ехать в Париж с Юноной и Авось, в Москве Пьер Курден устроил просмотр спектакля, созвав на него корреспондентов со всего мира. Заодно провел и пресс-конференцию. Кто-то из западных журналистов задал вопрос постановщику танцев Владимиру Васильеву: «Почему вы, ведущий солист Большого театра, классический танцовщик, решили ставить танцы в драматическом театре? Да к тому же в них пластика в стиле рок-оперы». Дело в том, что мы с Колей Караченцевым дружим уже 25 лет. С этого начал ведущий солист. На что, кстати, хореограф Лена Матвеева тут же отозвалась: «Господи, какие вы старые!» Но это действительно так. Мы знакомы чуть ли не с детских лет. И не найти слов, чтобы объяснить, что такое щелыковские отношения. Их надо прожить. На выпускные экзамены в институте ко мне приходили Катя с Володей, Валя Савина с Сашей Хмельницким. Балетные ребята, с которыми я дружил с детства. Они болели за меня. Я сдавал дипломные спектакли. Мамы в Москве не было, но поддержку из зала я чувствовал. Щелыкове, в бывшем имении Александра Николаевича Островского. 14 августа проводился и, как говорят, проводится праздник, который называется «Аркадиада». Везде в стране проходили спартакиады, а у нас «Аркадиада». Взяли, по советскому выражению, за основу дату у замечательного человека, хорошего актера Аркадия Ивановича Смирнова, был такой в Малом театре. 14 августа – день рождения Смирнова. А поскольку он выпадал как раз на тот период, когда отдыхающих собиралось большинство, то и получился повод для общего праздника. Более того, даже после того, как Аркадий Иванович скончался, все равно 14 августа празднуется. Я помню, как однажды в честь праздника мы переделали слова в популярной тогда песне «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним». Представляю хор участников. Юрий Васильевич Яковлев, Сергей Цейц, Сережа Юрский, Коля Караченцев. Выводили мы с упоением такую фигню. На оленях утром ранним мы отчаянно ворвемся прямо в летнюю зарю. Пели с каменным выражением лица. Никита Подгорный досмеялся до слез, до истерики. Он, сидя в первом ряду, стучал в бессилии кулаками по сцене. Замечательный зритель, поискать таких надо. В истерике катались Володя Васильев со Светой Жаровой. Володя Васильев у нас уже считался почти классиком советской балетной сцены, а Света, дочка Михаила Жарова, входила в круг научной интеллигенции. После нас они тоже довольно успешно танцевали рок-н-ролл. МХАТовские учителя. МХАТовских знакомых у нас с мамой в Щелыкове не завелось, хотя, вспоминаю, отдыхал там Владлен Давыдов с женой. Но это была легкая, мимолетная, курортная встреча. Кстати, Давыдов учился на курсе вместе с моим будущим наставником Виктором Карловичем Манюковым. Они входили в первый выпуск школы-студии МХАТ. По традиции на курсе обязательно должны были преподавать актерское мастерство мхатовские старики. У нас его вели такие актеры, как Василий Иосифович Топорков, Виктор Яковлевич Станицын, а педагогом на курсе была Кира Николаевна Головко. С нами возились и молодые педагоги, которые сами только-только окончили студию. Леонид Харитонов, Сева Шиловский, Юра Ильяшевский, Олег Герасимов. Он потом стал деканом актерского факультета. Сколько я назвал? 8 педагогов. На 20 студентов. А были еще преподаватели сцены речи, фехтования, сценического движения, танца. 8 только по актерскому мастерству. В самом начале учебы я застал профессора Андрея Донатовича Синявского. Он у нас на первом курсе преподавал русскую литературу, на втором его уже не было, посадили как антисоветчика. Мы верили, что каждый из наших педагогов – гений, что мы чудом попали в уникальное заведение – каждый день трясло от мысли, неужели я войду в эти стены, и эти великие люди со мной, дураком, будут заниматься. Борис Николаевич Симолин преподавал изобразительное искусство. Экзамен. Одному из студентов достается вопрос, что такое ракурс? Он начинает напряженно багровея, вякать что-то бессмысленное. Сейчас в вузах во время экзамена, наверное, везде можно выйти из аудитории, взять в библиотеке необходимую литературу, посмотреть, что пишут на такую-то тему. Но тогда подобное разрешалось, возможно, только у нас в школе-студии. Я взял билет, рванул к конспектам, а когда вернулся, этот студент сидел в той же позе, красный как рак, а профессор Симолин лежал в углу и орал: «Она стоит там!» Такое только в нашей школе можно было увидеть. Авиер Яковлевич Зись. Невероятная фигура, преподаватель марксистско-ленинской философии. Он считался редким монстром, но при этом всегда имел молодых и красивых жен. У него даже Ира Мирошниченко какое-то время проходила то ли в женах, то ли в подругах. Уже поэтому он гений. Но прежде всего потому, что не заблуждался в его предмете, никто и никогда разобраться не сможет. Женщинам он мог ставить оценки за такие достоинства. «Какой у вас сегодня красивый маникюр! Идите, 5». Он, как никто, понимал, что женщина в его науке по определению не может ничего петрить. Однажды он сказал: «Так, надо позвонить Владимиру Федоровичу по такому-то телефону, сказать, что я не смогу с часу до 2, а подойду только к 15. Коля Караченцев, если вам не трудно, пойдите в педагогическую часть, позвоните, пожалуйста». Я пошел. Вернулся, он спрашивает: «Какой телефон вы набирали?» Я отвечаю: «А кого вы звали?» «Владимира Федоровича». «И что сказали?» «Что сейчас вы подъехать не сможете». «Вам будет 5 в семестре. Идите». Он привык, что все, о чем он говорил, запоминать не обязательно, оттого и заставил меня повторить сказанное. И то, что я правильно запомнил его слова, ему было достаточно для глубокой благодарности. В школе-студии я сдружился с Борисом Николаевичем Чунаевым, который попал на курс уже взрослым человеком с завода и был на 8 лет старше нас всех. Уже много лет мы работаем вместе в Ленкоме, причем размещены в одной гримуборной. Боря играл в самодеятельном театре, играл много спектаклей и играл очень хорошо. Театром руководил некий Яков Губенко, который знал Манюкова, и однажды ему сказал: «Слушай, у меня есть парень, классный актер». Так Борю Чунаева взяли в школу-студию, взяли без экзаменов к концу 1-го курса. Такое тоже только у нас было возможно. Николай Караченцев. «Авось».
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Вы слушаете «Радио ВОС».
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, добрый день. На этой неделе отмечался Общероссийский день библиотек. Этот день, конечно, связан в первую очередь с литературой крупным шрифтом и адаптированных для незрячих. Владимир Васильевич, как вы считаете, сегодня насколько велика доступность литературы для незрячих, что для этого делает Всероссийское общество слепых и как выстроены взаимоотношения с российскими государственными библиотеками для слепых?
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Марина Петровна. Ну, как всегда, мне всегда очень приятно бывать на Радио ВОС, и очень хорошая команда. Ну и, конечно, Марина Петровна всегда очень приветливо и здорово начинает разговор, и мне это нравится. Поэтому, дорогие друзья, да, я еще раз хочу поздравить всех работников библиотек, этих хранителей знаний и, наверное, дающих нам очень много различных пониманий жизненных процессов, истории и развития общества, и, конечно, тех великих произведений, которые, в общем-то, хранятся в этих библиотеках. Поэтому всем хочется пожелать еще раз здоровья и мира, и чтобы было солнышко, и было много-много новых и замечательных произведений, как художественных, так и документальных, так и различных других жанров. Поэтому еще раз, дорогие хранители, с праздником вас! Всего вам самого доброго! Ну, а что сказать по библиотекам? Да мы всегда прекрасно с ними взаимодействовали. И, наверное, вот вы мне задаете вопрос, а я всегда начинаю вспоминать ту Красноярскую библиотеку, которую, в принципе, вот удалось построить благодаря, наверное, какому-то упрямству, упорству и в общем-то, помощи администрации города Красноярска и Красноярского края. Поэтому она сегодня действует, она очень доступна, она современна, это хорошее здание. В принципе, все то, что, наверное, соответствует сегодняшнему дню и тем задачам, которые она решает. Поэтому Красноярской библиотеке особый респект, конечно, Павлу Юрьевичу Пермякову. Я его очень уважаю, всей его команде. Ну и главное, что взаимодействие у нас всегда было замечательно. Здесь, на федеральном уровне, мы тоже взаимодействуем с библиотекой, прекрасно взаимодействуем. Началось хорошее взаимодействие с Министерством культуры и с кураторами вот этого направления работы. Поэтому я думаю, что нам нужно только это развивать. И развивать в хорошем, в замечательном варианте. Я думаю, что прежде всего в ближайшее время мы постараемся организовать какие-то встречи на уровне библиотеки и поговорить о концепции развития, в том числе и библиотечного дела, ну, проецируя его на развитие ВОС, на концепцию развития ВОС на следующие 5 лет после съезда. И, конечно, я думаю, что работник библиотек, Минкультуры придут, наверное, на наш съезд, и мы, в принципе, услышим, наверное, те хорошие предложения и варианты, которые войдут и в решение 24-го съезда Всероссийского общества слепых.
4: Владимир Васильевич, вчера мы с вами были на экскурсии в Музей Победы. Конечно, в первую очередь могли бы вы рассказать свои впечатления. И, конечно, скажите о том, что теперь наши радиослушатели из всех регионов могут видеть в том числе и вклад незрячих в победу. Мы, конечно, говорим о незрячих слухачах. Какие у вас остались впечатления от этой встречи и, в принципе, от музея?
5: Вы знаете, я не первый раз там уже. Мы были 30 апреля этого года по акции «Честь имею». Проходили немножко другую, правда, экспозицию, но тоже очень такую, знаете, чувствительную. А здесь я могу сказать, что мы встретились с заместителем директора музея, вице-адмиралом Смуглиным Федором Савельевичем, который очень радушно нас принял. Он сам из Санкт-Петербурга, будем говорить, ленинградец, у него много блокадников среди родственников. И когда мы вот вручили ему нашу статуэтку слухача, вы знаете, я так понял, что у него комок к горлу подошел, и вот этот фильм «Они слышали смерть». Ну и главное, наверное, наша историческая книга, трехтомник, который мы вручили тоже, а там ведь очень много и документов, подлинных, настоящих документов, деятельности Всероссийского общества слепых в военные годы, именно в Великую Отечественную войну. И это, конечно, я думаю, будет тем, наверное, очень хорошим вкладом в экспозиции вот этого музея, вот этой жизни тех военных лет, когда даже наши незрячие делали все для фронта, все для победы. И мы старались, в общем-то, помочь нашему государству, Советскому Союзу, и, в общем-то, тогда отдавали не просто вот трудовые будни, но и свои жизни на то, чтобы спасать жизни других. Вот как наши доблестные слухачи и наш исторический памятник этим людям, которые сегодня в городе-памятнике Санкт-Петербург. Я могу сказать, Это один из важнейших, наверное, реальных моментов жизни Всероссийского общества слепых за последние 5 лет. Это история, которая будет, ну, в веках. И это главное. Мы сделали этот памятник для того, чтобы никто не забыт и ничто не забыто. Этот девиз звучал в России еще более уверенно и еще более четко. И мы понимаем, что это будет надолго. И это поможет тем незрячим людям, которые узнают об истории этого памятника. Я думаю, что там будут свои акции, наверное, свои мероприятия, которые будет проводить Санкт-Петербургская организация, будет проводить Всероссийское общество слепых, будет проводить та же самая Санкт-Петербургская библиотека, которая находится рядом. Поэтому это важнейшее, наверное, историческое событие в жизни Всероссийского общества слепых. Я считаю, наверное, на уровне той великой государственной награды, которую мы получили к своему 50-летию. Вот к столетию мы сделали этот прекрасный и замечательный памятник как знак доблести слепых и их служения Родине.
4: Владимир Васильевич, несмотря на такую насыщенность событиями, все-таки во Всероссийском обществе слепых продолжается отчетно-выборная кампания. Уже совсем немного регионов остались, где еще они не прошли данные мероприятия. Как вы оцениваете результаты отчетно-выборной конференции и что вы можете уже сегодня рассказать о подготовке к съезду и к тому форуму, который будет предшествовать самому важному событию этого года в нашей организации?
5: Ну, вы знаете, Марина Петровна, отчетно-выборная кампания, ну, наверное, это проекция того общества, которое у нас сегодня живет в России. И тех, наверное, вопросов, проблем, конечно, ее проведение. То есть разные мнения, есть разные, наверное, технологии предвыборные, которые, в общем-то, и у нас тоже демонстрируются, особенно в социальных сетях, в интернете. Ну, я бы хотел сказать только одно. Я прошел многие конференции лично сам. Я сам, в общем-то, разговариваю с избранными председателями, как правило, их поздравляю. Поздравляю людей, которые, в общем-то, на этих конференциях работали с этими большими событиями, которые есть у нас. Ну и главное, что мы уже провели 84% всех отчетно-выборных конференций, избраны. Вот вы знаете, так получилось, что 84 делегата на 24-й съезд. Люди это разные, люди со своими мнениями, выражениями своих, так сказать, вариантов чувств, наверное, знаний, и которые, в общем-то, стремятся все, чтобы в обществе было лучше, в том числе и во всероссийском нашем обществе было лучше, чтобы мы могли развиваться. Я очень хорошо понимаю эту ситуацию, и, в принципе, у меня нет никогда никакой ни обиды, ни мести или еще чего-то к людям, которые, в принципе, критикуют какую-то мою позицию, хозяйственную деятельность и все остальное, вплоть до каких-то различных там на государственном уровне и на всяком. Наверное, это отчетно-выборная кампания. Я могу сказать, она идет планово, четко. Мы достаточно подработали документов, и даже вот по тому уставу, который так широко не обсуждался, как вот устав 20, который мы будем принимать на 24-м съезде, в общем-то, реально у нас пока все идет очень спокойно. Есть вопросы, возникают, как и с Минюстом бывают, там вот возник такой вопрос, что человек был отстранен нашей, так сказать, службой налоговой, да. Но вот реально нашли выход, уже исполняющий обязанности работает и, в общем-то, делает свое дело. Также и в других вариантах. Но главное, что делегаты избраны, главное, что избран руководящий орган, постоянно действующий. Есть исполняющие обязанности, которые приведут к тому, что, я думаю, пройдут дополнительные конференции отчетно-выборные и решится вся проблема, которая в общем-то, возникла из-за каких-то, бывает, естественных причин, ну и так далее. То есть вот варианты такие. Поэтому работа, я могу сказать, нормальная. Крымская конференция вот недавно прошла. Поддержка Владимира Васильевича Гутовского 100%. Прошла Севастопольская, такая же история. Вот, ну, я хочу сказать, что на новых территориях прошла Запорожская конференция отчетно-выборная в Запорожье. 100% избрали Примака и, в общем-то, на съезд выдвинули, я считаю, очень достойного человека, директора предприятия Мелитопольского. Это важный, наверное, момент. В общем-то, там есть проблемы с собственностью, с имуществом. И, наверное, вот эти люди должны до нас донести все вопросы. Сегодня готовятся конференции в Донбассе. Ну и, естественно, в Луганской республике, я думаю, все пройдет штатно и особых проблем не будет. Да, сегодня конференция в Херсоне еще Петра Ивановича Булгакова. Мы с ним разговаривали, ну, все нормально, там Юрий Серафимович и Иван Станиславович Захарченков, вот директор Мелитопольского предприятия, они туда выехали, и там, в общем-то, работают сегодня, я думаю, тоже все сложится как надо.
4: В завершении интервью, Владимир Васильевич, хотела бы вам задать такой вопрос. Много дискуссий сегодня ведется по вопросу цифровых технологий и искусственного интеллекта. Могли бы вы немного приоткрыть завесу тайны для наших радиослушателей? Какие сервисы, какие приложения используете лично вы? Какие ваши самые любимые сервисы? И как часто вы используете искусственный интеллект в своей работе?
5: Вот вы знаете, с искусственным интеллектом у меня не все в порядке. Я еще как-то к нему отношусь с настороженностью, потому что реально, ну, использовать его, говорят, он иногда выходит из-под контроля и может от твоего имени там наделать всяких сообщений таких, что, в общем-то, не хотелось бы. Наверное, тем людям, которые это получают, и не хотелось бы и мне, чтобы они были. Поэтому я вот здесь могу сказать, я осторожничаю, пока только знакомлюсь, понимая, что, наверное, это пока вот, знаете, такое предварительное знакомство. А с приложениями, ну, вы знаете, я пользуюсь нашей библиотекой АВ-3715, Яндекс книги, и очень хорошо сделано, и, кстати, вот на тарифе, который мы от общества слепых распространяем, это библиотека бесплатная Яндекс.Книги. И очень хорошая, я могу сказать, здесь заслуга нашего Анатолия Попко, который очень много сделал для этой библиотеки. Очень хорошая подборка литературы, очень доступна. Мне очень нравится, я могу сказать. И сами записи книг такие, вы знаете, сопровождаются музыкальными различными вариантами. Это не просто начитывание. И там можно почитать чисто полистав странички и строки, а можно и аудиокниги почитать очень хорошо. Я под впечатлением, мне нравится. Ну и наша библиотека замечательна тоже, АВ-3715, она хорошо звучит, хорошо работает, и слава богу, что она есть. Но я тоже помню, что там Анатолий Попко тоже стоял у ее истоков. Поэтому то, что касается книг, ну, Логос ВОС у нас старается, и мы, в общем-то, всегда добиваемся того, что «Единая Россия» поддерживает все наши инициативы. Даже Валентина Ивановна Матвиенко, Володин, вот руководители федеральных, так сказать, законодательных органов, всегда очень трепетно относятся к тому, что там какие-то деньги урезаются, а потом все это сразу буквально восстанавливается. И мы очень благодарны этим людям, что они заботятся о нашей грамотности, зная, что незрячие очень много читают, это, наверное, самая читающая часть населения России, и мы, в общем-то, в этом вопросе, конечно, работаем. Ну и хочется сказать, что очень много, вот, кстати, в Яндекс.Книгах Владимира Медынского, его передач, и, вы знаете, вот исторических таких моментов я просто вот восхищен, и мне очень нравится он как рассказчик, как человек, который доносит, наверное, те исторические определенные процессы до своих слушателей. Это очень здорово. Вы знаете, я просто всегда и на телевизоре смотрю его передачи, и вот в Яндекс.Книгах я тоже очень много читаю про разных исторических деятелей России в разные годы. Вот это все дает очень хорошую информацию. А так, войсовер, ну, в Максе я живу уже сегодня, и каналы у меня есть там в Максе, и православные, и новостные. Ну и, естественно, стараюсь с утра отправить всем с добрым утром, что у нас все нормально, президент действует, и, в принципе, люди тоже мне отвечают, в том числе и вы, Марина Петровна. Так что я понимаю, что мы все на посту, и у нас идет работа. Что касается телеграмма, ну, к сожалению, вот у меня была телега, обновилась и пропала, так сказать. Ну, и телеграмм тоже не работает. Ну, WhatsApp сейчас периодами вдруг начинает работать. Ну, вот по ситуации и в нем иногда я тоже пользуюсь им, и, в общем-то, разбираемся. Что касается еще цифровых технологий, сегодня готовится новый стандарт от Риакомпа. Там участвуют в разработке очень хорошие наши айтишники. Я думаю, что мы его сделаем нормальным, хорошим вариантом для того, чтобы все-таки он соответствовал букве сегодняшнего времени и, наверное, был немножко на перспективу прописан тоже для того, чтобы, ну, в принципе, по нему прожить хотя бы какие-то годы впереди. Вот таким образом. Ну и нужно сказать, что у нас есть такая интересная новость, что в январе месяце Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в техническом перечне средств реабилитации, ну, в общем-то, сделали очень хороший момент. 7 лет пользования строкой Брайля. Раньше она была бессрочна. Вот как Робин, как другие, там есть еще некоторые моменты. А теперь на 7 лет. Ну, то есть человек, закончив там какое-то предварительное, наверное, образование, школу, уже может рассчитывать, что для работы, если он избирает вот этот вариант, брайлевская строка будет ему выдаваться обновленная через каждые 7 лет.
4: Это хорошая новость. Что бы вы, Владимир Васильевич, пожелали нашим радиослушателям в начале летнего сезона?
5: А вы знаете, лето — это маленькая жизнь, как говорится, да? Ну, естественно, это, наверное, самые замечательные и светлые воспоминания об отдыхе, о тех прекрасных теплых деньках, о цветах, о фруктах, ну, и, конечно, о море. Ну, наверное, кто, в общем-то, какой отдых любит. Но я хочу сказать, это просто должно быть очень радостно, приятно и, знаете, создавать такое чувство счастья у человека, что он живет, что он радуется этому миру, солнцу, небу, этому теплу, ну и всем тем радостям, которые несет нам летний прекрасный теплый период. Период отпусков, период отдыха. Ну и, конечно, те, кто работают, тоже успевают наслаждаться, наверное, и в вечернее время, и днем в каких-то моментах, в общем-то, этим прекрасным временем. Поэтому я считаю, что, дорогие мои, всем прекрасного лета 2026, ну и до встречи где-то осенью в конце сентября месяца на форуме, который будет посвящен концепции, прежде всего, развития Всероссийского общества слепых на следующие 5 лет и уставу ВОС. И там будут заседания Центрального управления и Совета директоров, и мы, в общем-то, с вами пообсуждаем всю ту проблематику, которая нас ждет впереди.
4: Владимир Васильевич, это интервью будет звучать в эфире Радио ВОС 1 июня, День защиты детей. Конечно, не можем вас не попросить обратиться также к учащимся специальных школ для незрячих, детей незрячих, ну, всех, кто нас слушает, а также и активистов региональных организаций маленьких. Есть и такие в регионах, чтобы вы сказали детям.
5: Вы знаете, я хочу поздравить, наверное, всех наших детей, которые в нашей организации, а вообще детей России, с этим замечательным и прекрасным днем. Я знаю, в этот день, конечно, будет очень много различных прекрасных мероприятий, как и театральных постановок, как каких-то форумов, встреч и, конечно, общения. Поэтому что хочется пожелать? Чтобы детство было светлым, замечательным, чтобы мечты сбывались, и, конечно, был мир, и солнце, и счастье, и рядом всегда были мама и папа, и все любимые, родные, бабушки, дедушки, чтобы все в жизни сбывалось, дорогие мои деточки, чтобы вам было счастье в этом мире.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. Слушайте Радио ВОС.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня снова четверг, 16 июля, на часах в студии Радио ВОС 14.30. И что же это значит? А это значит, что в прямом эфире программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
2: А меня зовут Марьяна. Всем здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
1: И сегодня наш экспресс мчится аж на Урал. Сегодня к нас посетила гостья из Челябинска. Александра Петрова, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», директор Всероссийского инклюзивного кинофестиваля «Незримое кино». Александра, добрый день.
2: Здравствуйте, Александра.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: А я напомню нашим слушателям, что вы можете присоединиться к нашему разговору, чтобы задать свои вопросы по номеру 8 800 100 0015. Александра, расскажите, как вообще родилась идея создания проекта «Незримое кино» и с чего все начиналось?
3: Знаете, наверное, это самый распространенный вопрос. Этим интересуются все и всегда. Ответ достаточно банальный, прозаичный. А у нас с командой никогда не было задачи прям сделать какой-то инклюзивный проект. Это была какая-то случайность, такое, вы знаете, интересное стечение обстоятельств, из которых, наверное, зачастую и рождаются такие интересные, нетривиальные проекты. Здесь нужно дать такую небольшую предысторию вообще, чем занимаемся мы, наша команда креативной индустрии Урала. Дело в том, что мы все из сферы кино и видеопроизводства. Режиссеры, сценаристы, монтажеры, звукачи, моушн-дизайнеры. И мы очень много лет, уже больше 10 лет, занимаемся видеопроизводством. Это презентационные фильмы для компании, рекламные ролики, документальное кино. И, в общем-то, это наша основная деятельность. И так случилось, что однажды я просто листала новостную ленту в социальной сети и увидела, что где-то в России состоится кинопоказ для незрячих, и у меня был, честно говоря, шок. Я вообще не понимала, как это, ведь незрячий человек все равно не может увидеть фильм. Мне показалось, что это вообще какая-то шутка. Но мне стало это настолько интересно, что захотелось в этом разобраться, поскольку я сама режиссер, сценарист, я всю свою жизнь работаю с визуалом, и именно визуальная культура для меня очень много значит. Я начала читать о том, что же такое тифлокомментирование, как это работает, можем ли мы как-то применить это в своей работе. И настолько я загорелась этой идеей, что уже, мне кажется, через неделю мы познакомились с Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых, встретились со специалистами, и они рассказали нам, что, оказывается, да, это не шутка, что это возможно адаптировать кино для незрячих, что это называется тифлокомментирование. И мы заинтересовались, решили войти в этот эксперимент и попробовать освоить сами технологию тифлокомментирования кино. Тогда, 4 года назад, вообще эта тема звучала гораздо меньше, чем сейчас, особенно в Челябинске. У нас было тифлокомментирование в нескольких музеях, было в театрах, но очень точечно. А тифлокомментированием фильмов вообще не занимался никто в Челябинске. И, как мне кажется, даже на Урале. И вообще, мне кажется, по сегодняшний день таких компаний всего лишь там 5-6 в России, кто занимается адаптацией именно кино для незрячих и слабовидящих. И так сложилось, что мы были первые на Урале, нам абсолютно не у кого было поучиться, перенять какой-то опыт, попросить совет. И мы вот сами с нуля, консультируясь с тифлокомментатором из библиотеки слепых, мы начали осваивать эту технологию. И уже, мне кажется, через 3 месяца мы адаптировали 3 первые уральские короткометражки тифлокомментированием и решили устроить первый инклюзивный кинопоказ в Челябинске. Повторюсь, что это был просто вот такой эксперимент. Получится или не получится, интересно это кому-то или нет. И для нас было шоком, что на наш первый кинопоказ пришло, мне кажется, больше 120 человек.
1: Ничего себе, это много, были... действительно.
3: Да. Да, это правда, очень много. Это были незрячие со своими семьями, с сопровождающими, с собаками-поводырями. Это были студенты, которым интересно, что же такое тифлокомментирование. Это были специалисты из сферы инклюзии, которые работают с людьми с инвалидностью. И просто горожане, которые увидели афишу, что здесь сейчас будет кинопоказ для незрячих. И это всем было очень интересно узнать, а что это такое вообще кино для незрячих, как это работает. И у нас был в зале абсолютно полный аншлаг. Публика с большим интересом встретила эти первые три короткометражки. Мы взяли именно короткие метры наших уральских авторов, чтобы как раз-таки познакомить незрячую аудиторию вот с таким кино, локальным, потому что мы знали, что вот такие фильмы точно никто не сопровождает тифлокомментированием, а это ведь всегда интересно посмотреть, что производится именно в твоем регионе, какое оно твое локальное кино, да? Вот, и после первого показа, собственно, стали вставать незрячие люди и делиться такими абсолютно для меня обескураживающими и сокровенными вещами, что, например, я сегодня там первый раз в жизни вообще побывал в кино, хотя это говорил взрослый человек, а я там первый раз в жизни купил попкорн в кинотеатре и его съел. А я там впервые в жизни испытал вот этот опыт коллективного просмотра, когда ты не дома сидишь перед ноутбуком, а именно в кинозале. И это было, если честно, до слез. И начали вставать люди и спрашивать, а когда следующий показ с тифлокомментированием? Это же теперь будет всегда в Челябинске, да? И это был, конечно, шок, потому что мы-то хотели сделать такую разовую акцию, а получилось, что мы нащупали что-то такое очень важное, что людям было необходимо и к чему есть абсолютно живой, настоящий интерес. И тогда мы поняли, что наш вот этот этап эксперимента, он закончен, и начинается такой вот большой, важный, долгосрочный проект. Вот как-то так.
1: Угу. А как вы считаете, в чем главная миссия и философия незримого кино? Это больше про помощь авторам с инвалидностью или про изменение взгляда общества на тему инклюзии?
3: Мне сложно здесь сказать однозначно, поскольку незримое кино — это сейчас уже целая экосистема, которая состоит из

0: профессия. Это действительно менять взгляд общественности на тему инклюзии и вообще поднимать вопрос о том, а кто такой другой. Существует ли это понятие «другой», какой он и почему мы все время пытаемся выстроить какое-то это деление, да, какую-то дихотомию свой, чужой, другой, понятный, непонятный. Мы хотим с помощью кино поднимать вот эти вопросы в обществе. Ну и, конечно, в фестивале у нас тоже есть тифлокомментирование, то есть мы всю конкурсную программу адаптируем для зрителей с нарушениями зрения и слуха.
1: А у вас тифлокомментирование индивидуальное или на весь как бы зал, все слушают, все участники мероприятия?
0: Смотрите, поначалу мы начинали с вшитого тифлокомментирования, mm-hmm. когда только начинали заниматься кинопоказами. Ну, там это было абсолютно осознанно, чтобы в том числе зрячие люди поняли, что такое тифлокомментирование. Mm-hmm. И мы предлагали посмотреть эти фильмы с закрытыми глазами. Uh-huh. Если мы говорим о фестивале, то, конечно, нет, поскольку это 2-3-4 дня у нас бывает идет фестиваль. И это просто будет некомфортно, если все будут смотреть кино с тифлокомментированием, поэтому оно идет через индивидуальные наушники только тем, для кого это нужно.
1: Uh-huh. А вот как две группы авторов, работы которых принимаются на фестивале, уживаются на одной площадке, я имею в виду, одна категория авторы с инвалидностью и другая категория без ограничений по здоровью, но которые об инклюзии снимают.
0: Знаете, я здесь внесу такую небольшую ремарку, что вообще у нас нет такого деления на людей с инвалидностью и на нормотипичных. У нас деление есть на категории профессионалы и любители. Мне кажется, что это более корректно по отношению к авторам, потому что мы здесь не выстраиваем вот эту дискриминацию, да, по принципу инвалидности. Мы выстраиваем деление по профессиональной категории, да, по профессиональному пути пройденному. У нас есть крупные киностудии, да, которые к нам заявляются, и, конечно, они должны соревноваться с профессионалами. У нас есть категория любителей. Это могут быть школьники, это могут быть студенты первых курсов, это могут быть авторы с инвалидностью, да. И если они чувствуют, что они пока что еще вот в этой категории находятся, то, конечно, им лучше подавать фильмы сюда. Но при этом мы абсолютно не возражаем, если, например, автор с инвалидностью снимает профессиональное кино, абсолютно заслуженно, там, считает себя профессионалом, конечно, он должен подаваться в профессиональную категорию. Здесь у нас абсолютно нет вот такого деления по, скажем так, состоянию здоровья. Как уживаются на одной площадке? Хорошо, потому что здесь как раз-таки происходит вот эта синергия, когда профессионалы и любители могут обменяться мнениями. Когда, например, начинающий режиссер может подойти к продюсеру или режиссеру, который уже вышел на федеральный уровень, его сериалы размещаются во всех онлайн-кинотеатрах, и наладить с ним какие-то связи, попроситься в проект, на стажировку. А вот такая миссия в том числе есть у нашего кинофестиваля, чтобы он людей как раз-таки объединял, а не разъединял.
1: Угу. А если говорить про, как раз вот подошли мы, наверное, больше к номинациям, то у вас их широкий спектр от игрового и документального кино до анимации и телеформатов. Какой жанр обычно пользуется наибольшим спросом у авторов?
0: На протяжении 2 лет у нас абсолютным лидером было короткометражное документальное кино. Я думаю, по достаточно понятным причинам, да, потому что все-таки игровое кино – это сложнее, это дороже. И ставить во главу угла игрового кино человека с инвалидностью хотят далеко не все там кинокомпании, просто потому что им кажется, что, может быть, это будет там не актуально, да, непонятно широкой публике. А когда мы говорим о кино документальном, мы здесь сразу упираемся в реального героя, реально существующего, живущего, у которого есть свои проблемы, мечты и так далее. И мне кажется, что когда мы говорим о героях с инвалидностью, которые у нас часто встречаются в фильмах, то документальный формат, он наиболее подходящий и, наверное, наиболее честный. Но что мы замечаем в этом году? У нас еще пока что идет прием заявок, но, к моему большому удивлению, сейчас игровое кино практически поравнялось с документальным. Мы пока еще не отсматривали заявки, поскольку у нас, повторюсь, продолжается

0: прием работ. Но для меня это интересная закономерность, почему так. Возможно, игровое кино все-таки делает разворот в сторону человека с инвалидностью на экране. И вообще, забегая вперед, я думаю, что в ближайшие 2 года такого кино станет больше, особенно если мы говорим про полные метры, поскольку есть такая штука, как субсидии Министерства культуры Российской Федерации на поддержку кино. И каждый год Министерство культуры выкладывает официально список из 10 приоритетных тем, на что будут выделяться деньги, если мы говорим про большое такое коммерческое полнометражное кино. Это, конечно, не любительское, да, это именно такие полнометражные картины, которые пойдут в широкий прокат. И в этом году впервые вот на моей памяти в этом списке оказался пункт про инклюзию и про человека с инвалидностью на экране. Для меня это тоже интересно, поскольку вот это отчетливый такой показатель, да, того, что государство даже делает разворот в эту сторону и говорит, нам таких героев на экране нужно больше, давайте поговорим об этом.
1: Ну, то есть получается, что, вот вы говорите, раньше было больше документальных, да, это все-таки, наверное, более понятное кино, более простой вариант, я бы сказала, а тут, получается, уже идут игровые, и уровень растет, насколько я понимаю.
0: Да, абсолютно точно уровень растет, и даже сейчас вышло же достаточно уже немало полных метров в широкий прокат, где главный герой — это человек с инвалидностью. Например, вот один из последних фильмов, который прям меня очень сильно зацепил, здесь был «Юра», картина «Филателия». То есть это большие, дорогие картины, но при этом они на тему инклюзии.
2: А вот мультипликация, к примеру, тоже очень сложный технический процесс. А много ли анимационных короткометражек приходит на конкурс?
0: Да, кстати, анимации у нас очень много, профессиональной нет. Все-таки профессионалы очень мало делают мультфильмов на тему инклюзии. У нас здесь лидирует любительская категория, когда мы говорим о детских мультипликационных инклюзивных студиях, которых на самом деле очень много по стране, мне кажется, штук 50, вот мы насчитаем сейчас точно. Они разного уровня, разной степени известности, но их правда много сейчас. И дети с инвалидностью пробуют себя в мультипликации, они зачастую не рассматривают там тему инклюзии как таковую. Вообще ребенку сложно, мне кажется, об этом говорить. Есть там какая-то инклюзия, ребенок еще даже вообще не думает об этом. Даже ребенок с ОВЗ, и совершенно правильно, что он об этом не думает, что я вот какой-то другой, да, там я не такой. Они не это рассматривают в своих картинах, они выбирают какие-то добрые, очень простые, понятные сюжеты, часто про животных, про кошек, про собак. Но это работы, сделанные инклюзивными детскими студиями. И их очень много. Мне кажется, в этом сезоне уже штук 100 таких мультиков мы получили.
1: Мне кажется, это так мило, так интересно.
0: Да, это правда мило.
1: А вы принимаете даже социальную рекламу, музыкальные клипы и видеоблоги. А как вы считаете, может ли обычный короткий блог на YouTube или в ВК соперничать на фестивале с профессиональными документальными фильмами?
0: Нет, не может, но и не должен. Почему? Потому что у нас ведь разные категории. У нас документальное кино – это одна категория, а телевизионные форматы как раз-таки – это отдельная категория. И вот туда попадают клипы, социальная реклама, блоги, короткие ролики. И вот они будут соревноваться между собой. Мне кажется, вот здесь, внутри этой категории, абсолютно реально победить. У нас был очень интересный кейс на первом фестивале. У нас выиграл молодой человек Максим. У него есть блог, называется «Будни слепака», если я не ошибаюсь, он из Санкт-Петербурга. Вот, совершенно потрясающий открытый парень. И он нам прислал большой такой видеоблог, минут там на 40, на 50. Грубо говоря, это история одного дня этого парня, как он поехал в храм для незрячих людей. Я даже не знала, если честно, что такие существуют, и там есть тактильные иконы, там Библия на Брайле. Он все это рассказывал, показывал. Он был главным героем, конечно, этого блога, ему помогал оператор. Это было снято достаточно любительски, но это было настолько искренне, что он занял у нас первое место.
1: Здорово. А у нас есть звонок. К нам дозвонилась слушательница Жанна. Жанна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, добрый день.
1: Да, здравствуйте, ваш Жанна. Вопрос.
3: Да, я бы хотела узнать такой вопрос, потому что столкнулась с ситуацией, да, что очень много сейчас студентов, будущих, так скажем, режиссеров, да, документального игрового кино, которые делают прекрасные работы, короткометражные, да, про людей с инвалидностью в том числе. Но они, к сожалению, вот мы тут общались недавно, да, они не знают про ваш кинофестиваль. Есть ли у вас какое-то информирование для молодых ребят, чтобы они понимали, что они не просто так сделали там дипломную работу, да, а могут к вам попасть каким-то образом? То есть не только те, кто находится, да, в вашем регионе, да, а еще из других городов. Вот если что-то, что вот вы как-то, может быть, там какие-то, может быть, проводите лекции в других институтах, да, то есть рассказываете, что вы есть, что к вам можно как-то попасть и показать свою работу.
1: Спасибо за вопрос. Александра.
0: Спасибо. Жанна, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Мы, на самом деле, примем к сведению, потому что для меня это сейчас удивительно, что студенты не знают. У нас, на самом деле, очень хороший пиар. Мы делаем имейл-рассылку по всем кинокомпаниям, телекомпаниям, по всем киновузам. У нас есть таргет. В общем, про нас выходит очень много информации в разных пабликах про кинофестивали. Мы есть на платформах Film Freeway, наши фестивали. То есть тот, кто ищет, мне кажется, тот нас всегда найдет обязательно. То есть если у человека стоит задача подать фильм на фестиваль, то, мне кажется, про нас невозможно не знать. Вы меня сейчас удивили.
1: Александра, а расскажите о географии проекта. Заявки приходят только с Урала или к вам можно, в принципе, прислать работу из любой точки России?
0: Нет, конечно, у нас же всероссийский фестиваль. Mm-hmm. В этом году у нас уже 40 регионов России и 8 стран.
1: Ух ты, международный почти что.
0: Можно сказать и так, да.
1: А какие страны принимают участие?
0: В этом году у нас есть Индия, Канада, Малайзия, Азербайджан, Беларусь и что-то еще. Сейчас так не вспомню, но я до 10-15 стран мы дойдем. Знаете, в основном, конечно, это страны ближнего зарубежья. Почему? Потому что здесь важна такая общность по языку. Бывает, к нам приходят работы из Индии, и мы видим, например, что она на тему инклюзии, эта работа, но там не то, что нет перевода на русский, там даже на английский нет перевода, и мы понимаем, что как мы будем работать вообще с этим фильмом, и, конечно, мы не можем его взять к нам на фестиваль. Это, конечно, моя такая большая мечта, чтобы он действительно стал международным, но тогда нам нужно будет самим осуществлять сначала перевод этих фильмов, а потом тифлокомментирование. Здесь такая вот двойная, очень многоуровневая.
1: Большая, да.
2: Александра, а расскажите, вот насколько мы знаем, участие в фестивале бесплатное для всех. А за счет чего удается поддерживать на плаву этот проект? За счет каких ресурсов, партнеров и делать фестиваль доступным для всех?
0: Да, вы совершенно правы. Фестиваль бесплатный, и это наша принципиальная позиция. Не хочется брать деньги ни за участие, ни за вход. Хочется, чтобы это было такое максимально открытое городское мероприятие, куда может прийти любой желающий, и свой фильм может тоже подать любой желающий абсолютно. За счет чего все это происходит? В первую очередь за счет грантов и субсидий. Мы за 4 года существования проекта получили достаточно большое количество грантовой поддержки. Это и фонд президентских грантов, это грант губернатора Челябинской области. Очень много нас поддерживал, поэтому огромное им спасибо. Это гранты Росмолодежи, различные гранты, субсидии от частных фондов. А вот это ключевое, поскольку на фестиваль, конечно, нужны очень серьезные бюджеты, но помимо этого у нас есть большой партнерский пул компаний, с которыми нам по пути, как я люблю говорить, с которыми у нас одна миссия. Вот у нас на сегодняшний день, мне кажется, уже больше 30 партнеров, которые оказывают нам поддержку. Кто-то финансовую, кто-то нет. Кто-то помогает нам с продуктами на кофе-брейк, кто-то делает нам полиграфию с большими скидками. То есть мы вокруг проекта еще объединяем людей, кто хочет поддерживать тему инклюзии и вносить свою лепту в это. И вот знаете, прошлый год для нас оказался таким очень показательным, потому что так случилось, это всегда лотерея, мы не получили грант на фестиваль. И это был шок, потому что у нас уже шел вовсю прием заявок, люди уже ждали наш фестиваль, до него оставалось несколько месяцев, и мы понимали, что мы не можем его не провести. У нас был абсолютно маленький крошечный грант от компании ОМК «Трубодеталь». Он был всего лишь на деловую программу фестиваля, там порядка 200, по-моему, тысяч было. Ну, то есть это в рамках такого фестиваля, это практически ничего вообще. Эти все деньги у нас ушли на статуэтки, на полиграфию, печать дипломов, рамочки и все такое. Вот, и я понимала, что сейчас нужно принимать какое-то важное решение. Мы вообще проводим фестиваль или мы отменяем его в этом году? Это было очень такое болезненное решение, но я понимала, что мы не можем сказать людям «нет», что мы должны вот сейчас собрать все свои силы, свои, нашей команды, наших партнеров и провести фестиваль абсолютно без денег. Ну вот я так округляю, да, абсолютно без денег, потому что здесь нужны колоссально другие бюджеты. Mm-hmm. И для меня это стало вообще каким-то открытием на всю жизнь, что мы бесплатно в прошлом году провели фестиваль масштабный на 2 дня. С утра до ночи у нас были спектакли, кинопоказы, мастер-классы. Нам все площадки предоставили бесплатно. Все спикеры выступили у нас бесплатно. И это было открытие, знаете, вот прям до слез, что мы можем даже без денег. И это было настолько показательно, что такое огромное количество неравнодушных людей, партнеров, они подключились к нашему фестивалю, и мы вот вместе сделали это большое дело. Это, конечно, очень сложно делать фестиваль без бюджетов, но это возможно.
1: Слушай, это действительно поразительно просто. Mm-hmm. Я тоже как организатор мероприятий, мы с Марьяной вас прекрасно понимаем. А если вот говорить о генеральном партнере фестиваля, у вас выступает группа компаний «Метис», которая производит комплектующие для протезов. И именно эта компания предоставляет главный денежный приз. А каков размер гран-при в этом году? И на что победители обычно тратят эти деньги?
0: Все верно. Компания «Метис» к нам присоединилась в этом году. Мы очень рады этому партнерству. Оно тоже, знаете, как и все в нашем фестивале, мне кажется, оно все не случайно, потому что в прошлом году к нам в конкурсную программу попал потрясающий полный метр документальный «Чувственный контакт» о людях, которые по разным причинам лишились руки или ноги, но продолжают жить активной жизнью благодаря бионическим протезам. Там очень интересно выстроен этот фильм. Там не только герои с инвалидностью, но и ученые, которые разрабатывают эти протезы, тестируют их и так далее. И мы, в общем, взяли этот фильм в конкурсную программу, конечно, и оказалось, что этот фильм снят при поддержке компании «Метис». Там были герои-амбассадоры «Метиза», у них были протезы от «Метиза». И ребята приехали к нам на фестиваль в прошлом году. Этот фильм по решению жюри единогласно получил гран-при. И вот так вот завязалось наше знакомство с «Метизом». Мы поняли, что у нас вообще-то одна миссия, несмотря на то, что мы через кино, через культуру, а ребята через технологию и протезы, да, но мы все-таки говорим об одном и том же. И в этом году «Метиз» решили помочь нам, действительно помочь финансово, это очень ценно. Гран-при для победителя составит 100 тысяч рублей. Это вообще впервые за нашу историю. Мы до этого не вручали денежных призов. И надо сказать, что это, в принципе, сейчас для российской кинофестивальной отрасли большая редкость. Вот если вы поищете фестивали, которые дают денежный приз, то их можно пересчитать абсолютно по пальцам. Мы в этом году обладаем такой классной возможностью. А на что победители тратят? Не знаю, у нас же никогда не было.
1: Не отслеживаете?
0: А у нас нет выборки, видите, мы же впервые вручаем гран-при. Mm-hmm. Но мы, конечно, хотим, чтобы, и будем обязательно говорить об этом, когда будем вручать этот приз. Хочется, конечно, чтобы эти 100 тысяч были вложены в следующий проект на тему инклюзии. Чтобы они не были просто спущены, да, mm-hmm. на какие-то там бессмысленные покупки. Мы хотим, чтобы это был вклад в следующий фильм. Да, 100 тысяч для кино — это абсолютно мало, очень мало. Но, тем не менее, может быть, это будет такой первый задел для следующей картины.
1: Mm-hmm. Да, здорово. А я предлагаю чуть-чуть передохнуть и прерваться, послушать музыку.
4: Плавный, неспешный шаг на улице без осадков, взгляд украдкой. В душе у нее пожар, в руке

0: Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: В прямом эфире Радио ВОС продолжается программа «Молодежный экспресс». И сегодня у нас в гостях автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино» Александра Петрова. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что вы можете звонить нам по бесплатному телефону 8 800 100 0015 и задавать ваши вопросы Александре.
2: А мы остановились на обсуждении премий и бонусов для победителей. И я хотела еще уточнить. Мы знаем, что, как мы сказали, помимо денежной премии, статуэток и дипломов, победителей ждет еще один мощный бонус. Это показ их работ на федеральном телеканале «Арт». Расскажите, Александра, насколько вот такой бонус мотивирует к участию начинающих режиссеров?
3: Знаете, здесь сложно сказать, насколько он мотивирует именно начинающих, потому что мы после окончания фестиваля предлагаем телеканалу «Арт» взять, собственно, все фильмы-победители, да, которые проходят по техническим параметрам, взять тех авторов, которые готовы заполнить пакет документов для телевизионного эфира. Здесь вот есть такой нюанс, что это не все так просто, да? Нужно заполнить документы, что авторы не против трансляции, подтвердить, что у них есть права на фильм, на музыку и так далее. И вот, как правило, любители, честно говоря, часто страдают тем, что они просто берут рандомную музыку из интернета и вставляют ее в фильм.
2: Нельзя, да, использовать, получается.
3: Конечно, а телеканал, он может брать такие фильмы в эфир, потому что потом юридическая, там, административная ответственность, она будет именно за телеканалом. И поэтому все фильмы обязательно проходят проверку. И вот, к сожалению, начинающие авторы часто именно по технической составляющей они не могут пройти в эфир. Поэтому я вот всех призываю брать только музыку допустимую, да, без авторских прав, либо авторскую музыку, которая написана специально для фильма. Ну и, собственно, это должно касаться всех остальных элементов, да, всех изображений. Часто ребята тоже берут какие-то видеофрагменты из интернета, не согласовывая никак с авторами картинки и так далее. Это же все, на самом деле, авторское право. Это серьезная история.
1: Да, в современном мире, в таком информационном потоке, это, мне кажется, так сложно найти, что не принадлежит кому-то, или придумать свое.
2: Сейчас даже шрифт нельзя просто так опубликовать, они тоже авторские.
1: Так, давайте теперь, наверное, поговорим о жюри. У вас огромная команда экспертов в разных номинациях, от продюсеров «Кинопоиска» и «ВК» до известных режиссеров и тифлокомментаторов. Расскажите, как вам удалось собрать такую звездную и профессиональную команду судей?
3: Как удалось собрать? Хороший вопрос. Знаете, я все время сама удивляюсь, как нам, в принципе, вообще все это удалось. И, собственно, удается уже четвертый год. Наверное, потому что проект, он сам по себе как магнит какой-то. Он притягивает классных, интересных людей, которым также не все равно. Не все равно, да, на инклюзию, на поднятие этой проблематики в обществе. И так или иначе, еще такой большой расширенный состав жюри. Почему? Потому что я сама в этой сфере давно, да, как я рассказывала в начале, то есть это моя основная работа, и большинство членов жюри, они у меня были изначально в телефонной книжке, да. Я предложила им включиться, все на самом деле с радостью, отказов мы практически не получаем. И что еще интересно, такое мое вот наблюдение на протяжении 3 лет, оно, кстати, вскрывается не сразу. Часто бывают люди очень занятые, большие режиссеры, большие продюсеры соглашаются на эту работу абсолютно бесплатно. Кстати, у нас жюри не получают оплаты. И потом выясняется их личная мотивация, что у кого-то, например, там сын с ДЦП, а у кого-то там племянник незрячий, а кто-то является там попечителем какого-то благотворительного фонда. То есть у этих людей тоже есть какой-то бэкграунд, связанный с инклюзией. И они так или иначе не случайно оказываются в нашем проекте.
2: Угу. Ну, надо сказать, что судить инклюзивное кино – это задача непростая. А оценивает ли жюри в первую очередь художественную ценность фильма или социальная значимость и глубина темы могут перевесить технические какие-то недочеты?
3: Ну, смотрите, жюри оценивает, конечно же, все. У них есть критерии оценки, как содержательные, раскрытие темы инклюзии в кино, так и технические, монтаж, звук, наличие или отсутствие брака. И если мы говорим про профессиональную категорию, то, конечно, жюри здесь наравне оценивает форму и содержание, потому что профессионалам непростительно прислать фильм на фестиваль, да, с плохим звуком. Если мы говорим о любителях, как я уже приводила в пример Максима, да, с его блогом, это может быть 100% абсолютно, там трясущаяся камера, ну, в пределах разумного, конечно, чтобы мы смогли это посмотреть. Конечно, здесь могут быть проблемы со звуком, и если люди подаются в любительскую категорию, то жюри посмотрит скорее на содержание, на качество высказывания, на проблему, которая там поднимается, на искренность режиссера, да, на искренность героя, ну и вообще на, скажем так, на раскрытие проблемы-то в фильме, да. Мы, может быть, можем закрыть глаза на какие-то там огрехи монтажа, цветокора. Это абсолютно допустимо в любительской категории. Именно поэтому я всегда всем рекомендую абсолютно честно оценивать свои возможности, потому что это как раз-таки может приблизить человека к победе. Не нужно, если ты любитель, да, метить вот прямо сейчас в профессиональную категорию, потому что там, ну, 100%, если соревноваться там с фильмами крупных киностудий, ну, невозможно там выиграть, если есть технические огрехи. Поэтому всем любителям рекомендую, конечно, в другую категорию.
1: Ну, надо с чего-то начинать, да, и начать хотя бы с малого.
3: Конечно.
1: Угу. А как мы уже с вами обсуждали, что сейчас идет разгар как раз приема заявок, он заканчивается 31 июля, правильно?
3: Да, все верно. У нас осталось всего лишь 2 недельки, поэтому нужно успевать.
1: Торопитесь. Да. А много ли работ уже прислали? И вообще с каждым годом их все больше и больше. И какой вот, ну, контраст, да, там, может быть, там, с, не знаю, вы отслеживаете эту динамику?
3: Да, конечно, мы отслеживаем. У нас на первом фестивале было 320 заявок.
1: Ух ты.
3: А на втором фестивале 430, по-моему. Сейчас у нас уже 400 фильмов. И я думаю, что до 500 мы спокойно дойдем, потому что, как правило, люди откладывают на последний день.
1: Это как с написанием грантовой заявки, да?
3: Конечно, конечно, да. Вот, поэтому в самые последние дни сыпется как можно больше заявок. Ну, я думаю, что мы побьем рекорд прошлого года абсолютно. Нужно сказать, что и по качеству фильмы становятся лучше. Я думаю, что это, в принципе, касается аудиовизуальной культуры сегодня, не только инклюзивного кино. Здесь даже речь не столько про тематику, да, а сколько про наши возможности. А вот когда я училась в институте на режиссера, мы поступали, мы многие монтировать не умели. Мы поступали и ни разу вообще ничего в своей жизни не смонтировали. Ни на телефоне, ни на компьютере, вообще никак. Мы там написали какое-то там сочинение, какой-то сценарий на вступительных, принесли фотографии, 3 штучки несчастные, вот нас взяли. А сейчас, мне кажется, любой подросток, он уже родился с телефоном в руках, он фотографирует с рождения, и, само собой, это же навык. Он постепенно учится выстраивать композицию, искать другие ракурсы, он учится делать базовый цветокор даже в телефоне. Сейчас все монтируют рилсы в телефоне. И это уже навыки, которые раньше были абсолютно не у каждого человека, это была редкость. А сейчас монтажом на телефоне, ну, владеет, мне кажется, каждый подросток. И это, в принципе, возрос уровень аудиовизуальной вот этой культуры и технический навык возрос. Про содержание здесь сложно, конечно, говорить, что фильмы там становятся более глубокими с каждым годом. Наверное, нет. Здесь всегда по-разному. Есть очень глубокие работы, встречаются поверхностные работы. Ну, так было и будет всегда.
2: И совсем скоро уже начнется работа отборщиков и жюри. А расскажите, вот сколько этапов этого отбора должен пройти фильм, прежде чем попасть в шорт-лист?
3: Я открою секрет, что отборщики у нас уже начали работу. Они уже несколько месяцев постепенно, по чуть-чуть отсматривают заявки. Я сама еще не видела фильмы, но наши отборщики их уже видели. Почему мы начинаем так заранее? Ну, потому что объем огромный, там 400 фильмов отсмотреть за 1 месяц – это невозможно. В этом году мы расширили коллектив отборщиков. У нас 5 человек смотрят фильмы, каждый смотрит свою номинацию. На документалках у нас даже 2 отборщика. Они сами режиссеры, продюсеры, сценаристы. Они не случайные абсолютно люди. И они делают первичный отсмотр этих фильмов, во-первых, на попадание в тему инклюзии, потому что приходит, ну, скажу честно, много заявок, которые вообще не в тему абсолютно. То есть бывает так, что люди кидают заявку просто для количества, а вдруг попадет. Бывает, что люди не очень правильно понимают, что такое инклюзия, ну, по понятным причинам, в принципе, да, вот так вот, если мы с вами выйдем на улицу и спросим у людей, а что такое инклюзия или инклюзивное кино, я думаю, что нам мало кто ответит. Часто приходит социальное кино, например, про животных, про приюты. Но мы не берем такое, мы не размываем тематику фестиваля. Вот, и наши ребята отсматривают эти работы на соответствие тематическим составляющим фестиваля и на отсутствие или наличие брака. Вот, здесь проходит такой первичный отбор. Затем мы вместе с ребятами формируем пул лучших фильмов. Я как программный директор уже после них отсматриваю работы, которые они отметили как, в принципе, достойные для вхождения в шорт-лист. И мы передаем этот список членам жюри. Они формируют из него шорт-лист и потом выбирают из этого же шорт-листа, выбирают победителей. У нас их обычно много, потому что, правда, хочется наградить как можно больше людей. В основном фильм это очень трогательный, фильм очень значимый, поднимающий важные проблемы. И хочется сказать людям спасибо за то, что они пошли вообще в эту сложную, непростую тему. У нас победители первых мест получают статуэтки, но есть вторые и третьи места. Они получают просто дипломы, но мне тоже кажется, что это для авторов очень значимо.
1: Угу. А сам кинофестиваль пройдет в октябре, верно?
3: Да, 22, 23, 24 октября в Челябинске.
1: Угу. А почему именно в Челябинске? Почему Челябинск стал столицей незримого кино и на каких площадках будет он проходить?
3: Тут ответ очень простой, потому что я и моя команда, мы живем в Челябинске, и у нас не было вообще других вариантов, чтобы проводить где-то в другом месте этот фестиваль, потому что ну, это наш город, это наш любимый родной город, мы здесь живем. И это было бы странным, если мы бы из Челябинска поехали в Москву делать там этот фестиваль. Мне кажется, абсолютно странная схема была бы. И это даже хорошо, потому что в Москве есть свой инклюзивный кинофестиваль, который называется «Кино без барьеров».
1: Да-да, есть такой.
3: Что говорите?
1: Да-да-да, есть такой, знаем.
3: Вот, да, мы тоже его знаем. И зачем? Зачем нам ехать туда, если там есть такой фестиваль? На Урале такого фестиваля нет, их всего лишь 2 в России, да, если мы говорим про инклюзивное кино. Угу. Сейчас становится больше фестивалей, которые называются фестиваль там импакт фильмов или фестиваль социального кино, но все-таки это другая рамка, у них она шире, чем у нас. А на Урале мы одни, зачем нам было куда-то ехать? И знаете, для меня это вообще очень ценно, потому что мы же можем сделать наш город лучше, богаче, тем самым, если у нас будет проходить это мероприятие здесь, а не где-то там на других, на чужих площадках. Где оно пройдет в этом году? Первая ключевая площадка – это кинотеатр «Знамя». Он находится на главной пешеходной улице Челябинска. Это улица Кирова, старейший кинотеатр. Он абсолютно доступен для зрителей с инвалидностью, для зрителей на колясках, для незрячих доступен. Там очень удобно, на самом деле, в этом плане. А вторая наша площадка для мероприятий, скорее такой деловой программы, для лекций, паблик-токов, мастер-классов, это будет пространство «Атом» в Государственном историческом музее. Между площадками идти буквально 5 минут пешком.
1: Ну, это очень удобно, здорово. Можно посетить сразу 2 площадки.
2: Угу. А будут ли эти показы бесплатными для обычных зрителей и как на них попасть? Нужна ли будет какая-то регистрация, например?
3: Конечно, у нас все мероприятия, не только показы, но и спектакли, мастер-классы, деловая программа – это все абсолютно бесплатно. Попасть может любой желающий. За месяц до фестиваля у нас уже всегда готова программа. Мы раскидываем ее по СМИ, мы распространяем афиши, буклеты с таким кратким описанием мероприятий по Челябинску. У нас, в принципе, активно ведутся социальные сети, сайт. И обязательно у нас регистрация на каждое мероприятие. Все бесплатно, но вот регистрироваться мы призываем, потому что поток людей большой. У нас более 1000 регистраций каждый год. Людей очень много, и может случиться так, что просто мест в зале не хватит. Площадки, они не такие уж большие. Кинотеатр «Знамя» — это 100 мест, а площадка «Атом», я думаю, что это 60, максимум 70 мест на одно мероприятие, то есть на один показ. Конечно, у нас будет фестиваль 3 дня, с утра и до ночи, на 3 площадках, и куда-то, да, 100% можно попасть. Но, как показывает практика, если приезжает какой-то интересный спикер, хедлайнер, а они у нас тоже будут на этом фестивале, к сожалению, пока не могу разглашать, поскольку мы еще ведем переговоры, но вот на хедлайнеров, да, очень быстро разлетаются регистрации, поэтому нужно, конечно, это делать заранее.
1: А очень интересный пункт в вашей программе – это эхо кинофестиваля, который пройдет с ноября по май в других городах Челябинской области. Расскажите об этом поподробнее, что это такое?
3: И не только Челябинская.
1: Ага,
3: сейчас
1: не только.
3: Да, мы уже вышли на всероссийский уровень. Вот, например, сейчас мы продолжаем проводить эхо второго фестиваля, который у нас был в прошлом году. В чем суть? У нас есть фильмы-победители фестиваля, и их в прошлом году у нас было 50. Мы отбираем самые классные, самые профессиональные картины, которые понятны зрителю, доступны. В основном, конечно, это профессиональные работы, но если работа любительская хороша, то она тоже может спокойно попасть. И мы понимаем, да, почему вообще родилось это эхо-фестиваль. Мы понимаем, что была проделана огромная работа. Отборщики, члены жюри все это смотрели, отбирали. Потом была адаптация тифлокомментированием, было субтитрование или перевод на русский жестовый язык. А потом, бац, вот эти 2-3 дня фестиваля прошли, люди посмотрели эти фильмы, и что? И что дальше? А была проведена просто, правда, колоссальная работа, и мы пришли к выводу, что наш фестиваль должен вообще существовать круглый год. Мы же можем эти фильмы показывать на разных площадках не только Челябинской области, а в принципе по России. Мы сделали большой красивый каталог с описанием всех фильмов и стали рассылать его сначала по партнерским площадкам, нашим дружественным, да, а потом начали расширять круг наших партнерств. И в следующем году мы планируем сделать так же. У нас будут обязательно кинопоказы под открытым небом, тоже наша такая фишка. А в парках, скверах мы проводим в Челябинске. Вот сейчас Казань к нам присоединилась, другие города, я надеюсь, появятся. И в большом количестве там кинозалов мы проводим, дворцы культуры, школы. Вообще абсолютно любые учреждения, это могут быть креативные кластеры. Мы всем выдаем эту программу бесплатно. Площадки могут показывать как с тифлокомментированием, так и без. То есть абсолютно для разного зрителя мы готовы делиться этими фильмами. И, к счастью, находится все больше заинтересованных площадок. И таким образом мы вышли к такой системе, что наш фестиваль – это не точка в году, а он вот действительно занимает, мне кажется, все 12 месяцев. И если нас слушают какие-то площадки, кто еще с нами не сотрудничает, мы будем рады с вами запартнериться, передать вам программу, если у вас есть где показывать кино, и если есть у вас своя заинтересованная аудитория, мы будем только рады.
1: Александра, а правильно я понимаю, что все работы кинофестиваля, они с тифлокомментированием и с субтитрами?
3: К сожалению, не прям все. В прошлом году у нас появилось много полных метров. У нас в числе победителей, по-моему, было 5 полнометражных картин. И вот полные метры мы не смогли адаптировать, потому что это огромная работа, это огромные бюджеты, и у нас время на адаптацию ограничено. Короткие метры все адаптированы, да. А в прошлом году также, как я рассказывала, да, уже нашу драматичную историю, у нас был фестиваль без бюджетов, вот такой челлендж, и поэтому у нас не было перевода на русский жестовый язык. Мы вот это не сделали в прошлом году, но все мероприятия офлайн были адаптированы. В этом году у нас будет и тифлокомментирование, и субтитрование специальное для глухих и для слабослышащих. Там все-таки немножко по другому принципу выстраиваются субтитры, и мы это сделаем. Соответственно, площадка, мы можем выдавать контент и такой, и такой.
1: А как вы привлекаете тифлокомментаторов к работе?
3: Как-то легко и просто. Ну, во-первых, у нас были изначально налаженные связи с нашим партнером, это Челябинская библиотека для слабовидящих и слепых. Нам помогали тифлокомментаторы библиотеки. В прошлом году к нам еще присоединились студенты МГЛУ, Московский институт лингвистики. Там у ребят есть такая лаборатория, как-то она так называется, лаборатория адаптации контента или что-то такое. Ребята там вот как факультатив проходят тифлокомментирование. И они нам очень сильно помогли в прошлом году. Они взяли на себя часть работы по тифлокомментированию. В этом году мы еще расширяем пол тифлокомментаторов, потому что фильмов становится все больше. И, конечно, я думаю, все не понаслышке знают, что тифлокомментарий написать один, ну, это вообще далеко не 5 минут. Особенно с учетом того, что фильмы у нас в среднем идут полчаса. Тифлокомментатору нужно посмотреть его несколько раз, нужно написать этот текст, проверить, входит ли он в тайминг. Потом мы озвучиваем этот тифлокомментарий. Вот уже, кстати, второй год мы работаем с классной программой Neurocast Tiflo, тоже от наших друзей, партнеров. Это озвучка тифлокомментария при помощи яичной такой технологии, поскольку, ну, это было бы очень дорого, да, и трудозатратно ходить и озвучивать в студию каждый фильм. Вот, поэтому у нас пул тифлокомментаторов растет, люди как-то пишут сами, нас находят, хотят поучаствовать в нашем фестивале, а мы, собственно, всегда за новым знакомством.
2: А если, к примеру, вот прямо сейчас наши слушатели вдохновились, сняли видео и хотят отправить его на фестиваль, куда бежать и как это им сделать?
3: Бежать на наш сайт незримоекино.ру. Он такой один, его сложно с чем-то перепутать. Вы заходите на главную страницу, и там есть несколько кнопок прямо в самом начале. Первое – это подать заявку, и есть кнопка положения. Вот прежде чем подавать заявку, все-таки мы рекомендуем прочитать положение. Там оно не слишком длинное, там будет написано, в какую категорию вам лучше податься, что у нас есть, какие правила участия и так далее. И, собственно, дальше подаем заявку, и все.
1: Александра, поделитесь, пожалуйста, планами на будущее вообще. Как планируете дальше развивать фестиваль? Есть ли какие-то вот мечты, может быть, грандиозные?
3: Слушайте, мечт много. Не обо всем я могу говорить открыто, потому что у нас подано сейчас несколько заявок на гранты и субсидии, и не хочется раньше времени это все разглашать. Нужно сначала выиграть. Но, конечно, мы размышляем очень много над тем, как нам развивать фестиваль. Во-первых, я считаю, что он должен стать абсолютно точно ежегодным мероприятием, потому что для фестиваля 3 года – это вообще ничего. Про нас только-только, да, начинают люди узнавать. Он должен абсолютно точно проходить каждый год. В идеале в Челябинске. Все-таки мне хочется, чтобы это было здесь. Может быть, сделать какой-то такой микрофестиваль, если уж так много желающих, да, много вопросов про Москву все время, можем сделать какой-нибудь там однодневный фестиваль в Москве, почему бы нет. Хочется, чтобы фестиваль стал международным, как я уже говорила, потому что есть очень много иностранных фильмов на тему инклюзии. Здесь нужно получить статус международный. Это не так, что просто назвался международным и плывешь так дальше. Это все через Министерство культуры делается. Вот, и начать уже показывать зарубежные новинки инклюзивного кино, потому что это очень будет интересно. Посмотрите, как там в Америке, в Канаде, в Германии, как вообще там смотрят на эту тему. Мне кажется, это абсолютно точно расширяет сознание. Мы можем быть согласны с этим подходом к инклюзии, можем быть не согласны. Но все-таки нужно хотя бы для начала это все увидеть, да? Вот, у нас также возник такой подпроект, да, в незримом кино, это лаборатория практик инклюзия в креативных индустриях. Что это такое? Мы поняли, что фестиваль – это должен быть не только просмотр фильмов. Все-таки, как бы мы ни любили кино, очень сложно 3 дня подряд смотреть только фильмы. И мы сейчас внедряем потихонечку внутрь фестиваля вот этот вот форум, эту лабораторию практик, где объединяем именно много мероприятий деловой программы. Это федеральные спикеры, это паблик-токи с нашими специалистами, разные там мастер-классы. Привозим замечательных спикеров, чтобы люди в Челябинске тоже могли их услышать. Вот, хочется, чтобы вот эта лаборатория практик, она стала, наверное, таким уже отдельным большим форматом. Вот сейчас это часть фестиваля, С одной стороны, это удобно, да, но с другой стороны, вот у нас настолько уже мероприятий много, много спикеров, что я каждый раз в ужасе сажусь писать программу, потому что я не знаю, как мне все это уместить в 3 дня, потому что очень много всего интересного. Наверное, мы выведем вот эту лабораторию практик в отдельное мероприятие деловой программы. Оно будет уже не столько развлекательным, а это будет именно мероприятие для специалистов в сфере инклюзии, для кинематографистов, для студентов профильных профессий, но тем не менее это важно, потому что поразвлекаться, это, конечно, всегда хорошо, да, посмотрели кино – прекрасно, но все-таки образовательный компонент какой-то должен быть. А также мы с командой уже давно задумываемся над тем, и скоро, я думаю, мы к этому приступим, чтобы начать делиться нашими знаниями, поскольку мы уже очень много накопили информации внутри команды, как вообще провести доступное мероприятие. Как думать о людях маломобильных, а с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, как адаптировать контент для одной категории, для другой категории.
2: Александр, я, к сожалению, вынуждена перебить вас. У нас осталось полминуточки нашего эфира. Спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о кинофестивале. Я думаю, что вы потом, когда проведете фестиваль в октябре, я думаю, что мы вас обязательно пригласим. Вы нам расскажете, какие были работы, что было интересного. Благодарю вас за эфир. Напоминаю, что у нас в гостях была Александра Петровна, автор инклюзивного кинопроекта «Незримое кино». И этот эфир для вас провели Мария Арнопольская и Марьяна Цвит. Звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
4: Всем пока.
5: Я ищу новые лица по барам московским в субботу и пятницу. Сгораю от огня в столице, и ценное время бессмысленно тратится. Мы не попрощаемся, но у нас не получается прятаться. Твой образ в моей голове по ночам — это все, что останется. Жизнь подгоняет, а у меня светофор. Мажор сменяет минор. Так глупо признаться, что меня спасет лишь один разговор. Я уже никогда не смогу себя простить.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Концертный зал Радио ВОС представляет.
2: От всей души приветствуем сердечно неравнодушных к подвигу страны. В веках России слава бесконечна. Героям нашим благодарны мы.
3: Мы помним всех, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу. Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу.
4: Спасибо вам, ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в наших душах, в нашем сердце. Вас не забудем никогда.
2: В сопровождении знаменной группы и военно-духового оркестра под управлением Евгения Тарасова в зале осуществляется церемония вноса флага Российской Федерации. Уважаемый зал, приготовиться флаг Российской Федерации внести.

0: Сегодня наше... Спасибо большое. Сегодня наше мероприятие – военно-патриотическая ежегодная акция ВОС «Честь имею» посвящена празднику, который отмечает вся наша страна уже 81 год.
1: Это праздник, живущий в сердце каждого, для кого слова «Россия», «Родина», «Русская земля» сливаются в единое понятие «Родной дом».
2: Просим всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.

Спасибо. Первую торжественную часть для вас провели Геннадий Карцев и Лариса Овцинова. Замечательные наши артисты, которые скоро выйдут на эту сцену уже в творческой части. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А для официального приветствия и торжественного открытия нашей ежегодной акции «Честь имею, весна победы» на эту сцену приглашается президент Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Владимир Васильевич Сипкин.

Уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия, посвященного акции Всероссийского общества слепых «Честь имею». Эта акция посвящена прежде всего тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашистской Германией. Вечная память павшим. И, конечно, это вечная слава героям Великой Отечественной войны. Мы сегодня с вами возложили цветы на Поклонной горе. Мы прошли по экскурсии «Подвиг народа». Это очень сильное и очень хорошее впечатление. Но сегодня и сейчас, мы сегодня в этом прекрасном зале, в зале, в котором всегда звучало народные мелодии, песни, русская песня и, конечно, то, что всегда славило нашу прекрасную родину Россию. Дорогие друзья, разрешите мне от себя лично, от имени Центрального правления Всероссийского общества слепых, поздравить вас с наступающим праздником весны и труда, 1 мая, ну и с главным праздником России, 9 мая, днем Великой Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, те, наверное, усилия и затраты всех нас, именно тех, кто сегодня в этом зале, нашей энергии, наших сил, наших возможностей, которые мы отдаем нашему Всероссийскому обществу слепых. И, конечно, сегодня великая благодарность героям, которые присутствуют здесь. Они не пощадили своего здоровья. Они пошли защищать Россию снова. Это участники СВО. Они в зале, они с нами. Они все должны быть, наверное, приветствие получить от нас всех, от наших сердец, тепло и благодарность вам. И огромное спасибо за ваше служение России, нашей

0: всеобщую поддержку. Внимание! К торжественному выносу флага Российской Федерации приготовиться. Флаг Российской Федерации со сцены унести.
1: Все шикарно!

Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась, потомки, земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтоб из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах, мы косые дожди и ручьи во рвах, наших писем обрывки, как те скворцы. Мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й настырный пасхальный май. Вася, Паша, Сережа, Егор, Рашид! Среднерусской равнины пейзаж расшит нами, в землю упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят, пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней наша битва с врагами была честней. Мы закрасили кровью колосья ржи, а на вас проливаются реки лжи. Мы умели в атаке и песни петь. Вас, как рыбу, теперь заманили в сеть. И у нас на троих был один кисет. Вам же умники в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам трудней. Произносим молитву мы нараспев. Пусть приедет последний из нас во Ржев. Пусть с полей вспорхнут журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, смотрящим.

0: вверх. 43-м, оставшимся здесь навек, чем-то красным закрашенный, как снегирь, написавшим невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь, с головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: Актриса театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Лариса Овцинова. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Есть слова, которые в будни звучат, наверное, достаточно официально, но в решающие моменты они становятся личностными. И слово «служить» — одно из таких слов. Служить можно делу, служить можно искусству, своей семье. Но, наверное, по-настоящему служить — это когда после тебя становится чуть больше правды, порядка и света. Наверное, это и есть служить нашей стране. И каждый это может сделать. На этой сцене солист Геннадий Карцев, ансамбль «Юные патриоты», преемник традиций и мастерства академического ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, первые юноармейцы страны под руководством Нины Путилиной и военно-духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазов. Произведение «Служить России».

Полки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Солдат и рядовой, единою судьбой мы связаны с тобой.

0: Актер театрально-музыкального дуэта «Совпадение» Геннадий Карцев. Ансамбль «Юные патриоты» и военно-духовой оркестр, дирижер Сергей Камазов.
1: Браво!
0: Начали с марша, а после марша вальс. И, по-моему, это правильно. Потому что победа нужна не для того, чтобы мы круглосуточно жили в строю. Победа нужна для того, чтобы возвращались те самые вальсы, возвращались улыбки, вечерние разговоры, письма, мирная, хорошая жизнь. Вальс «Амурские волны», который вы сейчас услышите, по-моему, как раз про это. Про широту души. Мне кажется, про уникальную особенность русского человека – грустить светло. Вальс «Амурские волны» исполняет военный духовой оркестр и ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель ансамбля Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Вальс «Амурские волны».

Ансамбль духовых инструментов КСРК ВОС. Руководитель Вадим Титов, солист Артем Кулиев. Браво! На сцене военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова. Спасибо, уважаемые наши дорогие коллеги. А в фойе понравилось, как играли они? Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! А сейчас на сцене появится инструмент, который, знаете, многие, особенно дети, считают достаточно простым, а мне кажется, ошибочно. Балалайка. Гениальный инструмент. В нем настоящий русский характер всего в трех струнах проявляется. Когда надо, он говорит иронично и даже с юмором, а когда надо, объединяет вокруг себя целую страну. Ну, а в руках профессионалов мы понимаем, что народная музыка — это не просто музейный экспонат, это настоящий живой язык. На этой сцене секстет балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Сегодня на нашем торжественном мероприятии «Честь имею, весна победы» мы не раз восхитимся и увлечемся уникальной атмосферой этого потрясающего секстета. Но начнем мы с наших русских напевов.

Сикстет Балалайк, оркестр имени Осипова. Браво! Знаете, так интересно, когда многие произведения не нуждаются в словах, потому что у нас с вами самих рождается какой-то образный ряд. В театральной профессии, я закончил театраль, кстати, меня зовут Андрей Лобачевский. Здравствуйте, актер и ведущий сегодняшнего концерта. В конце вечера спрошу, кто запомнил, как меня зовут. Андрей Лобачевский, запомнили. И так интересно, называется у нас профессиональное кинолентовидение. То есть запускается какая-то... Главное вам разрешить быть настоящими зрителями. То есть зрить. Не быть просто публикой, которая пришла развлечься. А когда вы начинаете разрешать себе видеть, слышать, чувствовать, то тогда то, что наработали музыканты, с вашей открытой душой перемножается и получается произведение искусства. И мы получаем тот самый замечательный творческий порыв и творческий эффект. Ну а, конечно, если мы говорим о песнях, то песня — это прежде всего история, особенно на русском языке. Так если мы говорим сегодня о победе, она шла к нам в страну не просто по парадным площадям, хотя парады были, конечно, она шла по обычной дороге. Они прошли 1000 верст, сначала в центр Европы, чтобы победить фашизм, а потом с победой по простым дорогам возвращались домой. На этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова и солист академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова Сергей Эминкин. «Ехал я из Берлина».

0: солист Сергей Минькин и секстет Балалайка оркестра имени Осипа под руководством Игоря Сенина. Браво! Чего, вам все нравится, что ли? Так, какие песни мы поем? Значит, внимание, значит, расцветали яблони и груши, первый куплет, поем. И...
1: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Приходила на берег Катюша, на высокий берег на кругу.
0: Понятно, поем все вместе. На этой сцене секстет балалайка оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Калужской государственной филармонии и наши замечательные солисты София Серегина и Есения Чернова и ансамбль «Юные патриоты». А звучит «Катюша». Поем всей страной!

София Серегина, Есения Чернова, ансамбль «Юные патриоты» и Лариса Волжанина. А также сводный хор ансамбля «Русская песня». Молодцы!

Знаете, все-таки каждое произведение, какое бы оно тяжелое ни было, должно, наверное, звучать со светом, светло, со светлой интонацией. И, наверное, тогда мы очень легко преодолеваем различные сложности. И чтобы в любом самом непростой, в любой самой непростой ситуации мы как будто бы с вами оказывались в какой-то солнечном месте. Может быть, в солнечной опушке, а может быть, на солнечной полянки. Давайте тогда вместе окажемся этим светом, озарим все самое нехорошее. Пускай все уходит и озаряется новыми красками. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова, лауреат всероссийских международных конкурсов Лариса Волжанина и заслуженный артист Российской Федерации Алексей Волжанин на солнечной полянке.

наш потрясающий творческий дуэт и замечательная семья Алексея и Ларисы Волжанины! Браво! Спасибо большое! Спасибо за этот свет! Вообще, каждая песня уникальная, знают ее и любят многие поколения. Следующая не исключение. Вообще, она удивительная. Она может быть и фронтовая, и лирическая, и даже кинематографичная. Вы знаете, когда только начинаются первые аккорды этого произведения, сразу появляется легкая полуулыбка, потому что мы знаем, что это такое. Слушайте, коллеги, а можно попросить один инструмент, вот первые несколько ноток сыграть? Посмотрим, угадает ли зал, что это за произведение. Внимание! А? Раскудрявый? Узнали? Конечно, это «Смуглянка». Итак, на этой сцене секстет балалайк оркестра имени Осипова, а также Сергей Минькин, солист академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова и солистка Калужской государственной филармонии Лариса Волжанина. Очередной потрясающий яркий дуэт.

Сергей Минкин и Лариса Волжанина. Браво! Секстет балалайк оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. Браво! Какие замечательные истории, какие прекрасные слова. Но сейчас вновь наша с вами работа. Музыка без слов прозвучит. И мне кажется, есть произведения, которые поднимают силу духа изнутри. Вот музыка Сергея Прокофьева к кинофильму «Александр Невский» — это разговор истории с сегодняшним днем. Я уверен, вы услышите и увидите не только древний щит, ледовое поле, побоище, но вы и услышите, наверное, там главный вопрос, который во все века задают России. Кто вы? Почему вас не победить? Что вы защищаете? Почему вы готовы не отдать и пяди земли? Что за люди, которые не гнут спину, которые действительно честь имеют, совесть имеют, какие-то иные непобедимые люди с другим русским духом? Вы услышите авторский взгляд на замечательную музыкальную тему Сергея Прокофьева. За роялем Алексей Панов, выпускник Московской консерватории как пианист и как руководитель оперно-симфонического оркестра, лауреат множества международных конкурсов, доцент Российского государственного специализированного академии искусств, радиоведущий, автор книг и статей. Алексей Панов, парафраз на музыку Прокофьева из кинофильма «Александр Невский».

Пианист и композитор Алексей Панов. Браво! Интересно, что музыка, понятно, без слов, всем поколениям, всем народам абсолютно. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас на встречу в город Истру 20 июля. Ведь в год единства народов России у нас есть уникальная для вас возможность еще раз встретиться в творческой атмосфере. 20 июля в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны и в год единства народов России совместно с Ассамблеей народов России, Фондом «Защитники Отечества», сторонником общественного движения «Единой России» мы проводим масштабную патриотическую презентацию акции концерта «Честь имею». То есть часть вы видите сегодня, 20 июля. Это будет потрясающее масштабное предложение и на улице, и с техникой, и с уникальными коллективами. Администрация города Истра, Всероссийское общество слепых, культурно-спортивно-реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых вас приглашает, и я тоже. Запомнили? 20 июля. Ну, все придут, да? Договорились. Спасибо. В городе Истра мы встречаемся с вами. И очень важно, чтобы в год единства народов России песни и музыка звучали на разных языках. Мы едины, и именно творчество всех нас объединяет. Приготовьтесь к полету, к масштабу, к голосу, душе и атмосфере. Без музыки, акапелла, добро пожаловать в полет. Молодой голос Татарстана, певица Лилия Ханипова. Песня «Сахралар». Татарская народная песня, как переводится «Сахралар» – «Просторы». Итак, взбираемся повыше и летим над просторами.

Браво. Обладатель первой премии международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татарская мелодия», лауреат первой степени международного детско-юношеского конкурса «Брависсимо» города Барселона, Лилия Ханипова. Браво, Лилия. Спасибо вам большое за вашу душу, за вашу прекрасную атмосферу, за эту красоту и изящество замечательной народной татарской музыки и песни. Спасибо. С праздником. Мы с коллегами посовещались, и вот что решили. 20 июля далеко. Перенесем на 20 июня. Тогда вы точно в Истру приедете. Давайте. Сейчас поговорим еще и 20 мая приведем потом. Нет, но 20 июня. А 20 июля можем просто встретиться, если хотите. Давайте где-нибудь на площади в Истре погуляем там. Итак, 20 июня наша масштабная патриотическая акция «Честь имею» в городе Истра. Ну а сейчас, после замечательной акапельной тонкой мелодии, я думаю, что пора вернуться в нашу замечательную народную инструментальную музыку. Песня называется «Валенки Победы». Вообще, валенки – вещь удивительная, достаточно простая. В ней нет какой-то вычурности, на красную ковровую дорожку не пройдешь, но дойдешь куда следует. И это прекрасный русский характер. В валенках пройти, выдержать мороз, любые обстоятельства и еще уметь пошутить над собой и над другими. На этой сцене секстет балалаек оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина звучит инструментальная композиция «Валенки Победы».

0: Секстет был лайк Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под руководством заслуженного артиста России профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, уважаемые зрители, отгадались ли вы, где Игорь Сенин сидит среди этих бравых шести музыкантов? Скажите, пожалуйста. Слева с краю? Посередине, какие еще варианты? Справа с большой балалайкой. Профессор должен сидеть с большой балалайкой. Скажите, пожалуйста, вы профессор?
1: Нет.
0: Пока нет. Спросим у центральной части нашего инструмента. Так, так, пожалуйста, ваши аплодисменты. Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, почему-то вас никто не считает профессором. Вы не переживайте, вы молоды и прекрасны. Так, кто считает, что вот профессор Игорь Сенин? Так, ну что значит нет? Ну хоть кто-нибудь поаплодируйте как-то. А кто? Да, это ученик профессора Игоря Сенина. Скажите, пожалуйста, не вы ли Игорь Сенин?
2: Похоже, что я.
0: Похоже, что он заслуженный артист Российской Федерации. Профессор Игорь Сенин. Ну, а когда на сцене настоящие профессионалы, остается только одно – радоваться, удивляться и приглашать звездных, потрясающих гостей. Без этого человека не обходится ни один настоящий замечательный концерт, потому что это потрясающий профессионал, в руках которых этот инструмент оживает совершенно по-новому. Гитарист-виртуоз на нашей сцене Вадим Чебанов. Встречайте! Уникальный артист, потрясающий друг и товарищ КСРК ВОС. На многих концертах выступает во всей нашей замечательной стране. Ну а прозвучит произведение совместно с секстетом «Балалайк», которое называется «Вальс Победы».

Вадим Чебанов и секстет балалайк оркестра имени Осипова. Спасибо, уважаемые коллеги. Как прекрасно, когда объединяются таланты. Вадим, вам аплодируют. Вы гитарист-виртуоз. Это прекрасно.

Вадим Чебанов. Ну что, а давайте оставим Вадима на сцене для следующего номера. Понравился же? Ну, конечно, Вадим, оставайтесь. Осталось только одно – усилить потрясающими солистами нашим коллективом. Тогда к Вадиму и к нашему секстету «Балалайк» я приглашаю на эту сцену солиста Артема Кулиева, замечательного профессионала, для кого творчество – это не просто хобби, а настоящий смысл жизни, а также солистов уникального проекта КСРК ВОС под руководством и продюсерством Алексея Долинина. Яркие созвездия, солисты Юлия Михайлова, Ольга Попова и Женис Искаков. Вместе они поговорят с нами стихами Евгения Евтушенко, который говорил только об одном – если просите что-то у Бога, просите одного – оставаться человеком, не гнуть спину, держать свою совесть в порядке и служить чести. Дай Бог, так называется наша следующая песня.

0: Солист Артем Кулиев.
1: Спасибо.
0: Ансамбль «Яркие созвездия» Вадим Чебанов и секстет «Балалайк». Браво!
2: Добрый вечер, мы музыкальная группа «Яркие созвездия». Мы благодарим Артема и продолжаем. И следующая песня стала уже музыкальной классикой. Вы, конечно же, все ее хорошо знаете, помните. И сейчас она звучит для вас в исполнении нашего солиста Жениса Искакова.

Спасибо большое. Спасибо, друзья. А следующую песню мы хотели бы посвятить всем защитникам нашего Отечества, тем, кто на протяжении всей истории защищал, защищает и будет защищать нашу с вами родную землю.

0: Солистка Ольга Попова, ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам. Потрясающая композиция. Браво. Молодцы. Отлично. Спасибо вам, уважаемые зрители. Спасибо. У нас прекрасная сегодня встреча. У вас так много. Нам так радостно петь и открывать для вас душу. Вы знаете, встречаешься с тем, что у человека может быть прекрасное зрение, но он ничего не видит вокруг. Ни чужой боли, ни чужого таланта, ни собственной ответственности за все происходящее. А бывает наоборот. Мир вокруг такой сложный, а внутри его горит такой свет, такой огонь, который освещает вокруг него сотни и сотни людей. Вот следующая песня как раз про тот самый огонь, про костер, который должен гореть в душе каждого человека. И не гаснуть, потому что за ним он сам, его семья, его род, его народ и вся страна. На этой сцене ансамбль «Яркие созвездия» и солист гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества, уникальный человек, творческая, сильная личность. В исполнении Владислава и музыкальной группы «Яркие созвездия» песня «Мой костер не погас».

не вчера, тосковать не с руки. Спирт разлей техтура, пей до капли, сержант, пей до дна рядовой.

Друзья, мы желаем вам здоровья, счастья, любви, радости, тепла в ваших сердцах. И, конечно же, чистого и мирного неба над головой.

0: Слава героям Отечества! Слава русскому солдату!
1: Мы в душе сохраним материнский наказ и не дрогнем в бою за Донбасс, за Донбасс.
0: Спасибо.
2: Владислав Кирьянов и музыкальная группа «Яркие созвездия».
0: Честь имею.
2: Браво.
0: Спасибо.

0: Спасибо.
1: Гвардии капитан Владислав Кирьянов, кавалер ордена мужества. Друзья, уникальное время. Живем в преддверии майских праздников, в преддверии Великой Победы. И вообще апрель уникален. 12 апреля, 65 лет полета, первого полета человека в космос. Совсем недавно, неделю назад, мы отмечали торжественное мероприятие, трагическое, но торжественное, победу духа. Ведь было 40-летие аварии на Чернобыле, и наши уважаемые ветераны Чернобыля живы, они в строю, они передают опыт поколениям. Сегодня официальный праздник в нашей стране. 30 апреля – это день пожарной службы. Да, поэтому поздравляем всех ребят, которые жертвуют собой. Каждый вызов, каждую сложную ситуацию жертвуют собой ради нас с вами. Это и наши военнослужащие, это солдаты и офицеры специальной военной операции. Все, кто стоит на страже нашей замечательной Родины. Спасибо, низкий поклон им всем, кто берет в руки и микрофоны, и творчеством своим доказывает настоящую патриотичность. Браво! Я не зря сказал об офицерах, потому что на офицерах лежит огромная школа ответственности, умение держать слово. А именно умение держать слово отвечает человек, отвечает за это, который может сказать, что он честь имеет. Поэтому давайте держать слово и быть с честью, идти вперед. Я к этому замечательному ансамблю и Владиславу приглашаю наш юный творческий потенциал. Ансамбль «Юные патриоты», потому что именно вместе мы исполним произведение «Товарищ полковник».

Тишина, тишина, только ночь холодна. Расцветает весна.

0: тишина, тишина, только ночь холодна.
1: Владислав Кирьянов.
0: Спасибо.
1: Юные патриоты и ансамбль «Яркие созвездия». Браво.
2: Слава России!
1: За нашу страну два коротких, один протяжный. 3-4.
2: Ура! Ура! Ура!
1: Дорогие наши зрители, уважаемые наши участники, мы пришли к финальной части нашего концерта. Осталась одна композиция. Сегодня мы говорили о чести, о доблести, о внутреннем свете, о тепле, о мире. Все это сводится к одному понятию – земля, своя земля, на которой мы росли, которая нас родила, которую мы защищали и защищаем. Остается только одно – пожелать ей, а значит и нам, доброго пути, мирного неба над головой, чтобы мы всегда могли сказать – я сделал все, что мог. Это никому не нужно. Это мне прежде всего нужно. Спасибо, что вы были с нами. Осталось только пожелать нашей земле всего самого доброго. На этой сцене солистка Анастасия Суркова, солист «Юных патриотов» Павел Дорощук, наш уважаемый ансамбль «Юные патриоты», музыкальная группа «Яркие созвездия», Владислав Кирьянов, и все мы желаем нашей земле самого лучшего.

0: Спасибо.
1: Павел Дорощук, Анастасия Суркова, солисты. На сцене все участники. Уникальной акции «Честь имею! Весна Победы!» С нами сегодня ансамбль «Юные патриоты», преемники традиции мастерства академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, художественный руководитель Нина Путилина, военный духовой оркестр под руководством Евгения Тарасова, дирижер Сергей Гамазин. Браво! С нами сегодня музыкальная группа «Яркие созвездия», пианист и композитор Алексей Панов, Владислав Кирьянов, Вадим Чебанов. Все наши замечательные солисты, проститесь, кого не назвал, с нами сегодня «Секстет балалаек» оркестра имени Осипова под руководством Игоря Сенина. Браво! Я хочу поблагодарить всех вас и поприветствовать режиссера проекта Леонида Колосова и продюсера проекта Алексея Долинина. Всех, кто создает эту мощную энергию чести и справедливости. Все, что вы сегодня видели. Мира, добра. Спасибо Всероссийскому обществу слепых, культурно-спортивно-революционному комплексу Всероссийского общества слепых. Спасибо всем сотрудникам этого замечательного места, где мы с вами были. Всем техническим службам, звукооператорам, звукорежиссерам, осветителям. Вам, дорогие зрители, поздравляем вас с наступающей 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! Мира, добра, света! Звучит марш прощания славянки! С добрыми надеждами мы двигаемся вперед! Все у нас получится! Программа для вас вел актер и режиссер Андрей Лобачевский! Спасибо! Увидимся 20 июня в Истре! На этом «Честь имею! Весна Победы!» Наша патриотическая акция окончена! Спасибо!
2: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
3: Радио ВОС. Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Юные члены Брянской РОВОС посетили инклюзивное цирковое шоу «Тропик-шоу» с тифлокомментированием. В Красноярске стартовал реабилитационный сплав по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для незрячих». На белорусском вокзале Москвы открылся специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров. В Златоусте работает выставка памяти художника и члена ВОС Владимира Толкача. В проекте «Духовное путешествие» в Павловске обучили волонтеров сопровождать незрячих в храме. Десятиклассник из Москвы создал устройство, предупреждающее незрячих о препятствиях на уровне головы. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 12 июля дети с нарушением зрения, члены Брянской областной организации ВОС, посетили благотворительное представление «Тропик-шоу» в Брянском государственном цирке в рамках инклюзивного проекта «Цирк на ощупь». Благодаря тифлокомментированию в наушниках ребята смогли детально увидеть происходящее на манеже. Функцию тифлокомментатора впервые выполнила секретарь Бежецкой местной организации ВОС Любовь Зынова, прошедшая обучение в институте Реакомп. 13 июля состоялось торжественное открытие краевого реабилитационного сплава по реке Мана «Экстрим Круиз 2026 для инвалидов по зрению». Сплав посвящен 100-летнему юбилею Красноярской краевой организации ВОС. 7 команд из местных организаций с 13 по 16 июля соревнуются в конкурсах и играх. Партнерами мероприятия выступили Министерство социальной политики края и туристическая фирма. 10 июля на белорусском вокзале Москвы открылся новый зал ожиданий Центра содействия мобильности ОАО РЖД для маломобильных пассажиров. В открытии принял участие председатель Московской городской организации ВОС Антон Федотов. Для незрячих установлен адаптированный информационный терминал с голосовым сопровождением и электронной лупой. Сотрудники центра сопровождают пассажиров, помогают с оформлением документов, посадкой и высадкой, а также с выгулом собак-проводников. 1 июля в Златоустовском краеведческом музее открылась выставка работ художника, писателя, краеведа и члена Златоустовской местной организации ВОС Владимира Толкача. Экспозиция объединила произведения, в которых нашли отражение красота уральской природы и архитектура Златоуста. Владимир Толкач занимался резьбой по дереву, иконописью, изучал историю города, создавал книги и картины. Выставка работает до 31 июля. В рамках проекта «Духовное путешествие. Православные святыни для незрячих», победившего в конкурсе «Православная инициатива 2026», Павловская местная организация Нижегородской РОВОС провела обучающий тренинг для волонтеров, священнослужителей и сотрудников храма. Участники учились сопровождать незрячих людей в храме, помогать ставить свечи, прикладываться к иконам, подходить к исповеди и причастию. Настоятель Покровского храма протоиерей Арсений Ерзаулов создал тактильный макет храма из пластилина. Десятиклассник московской школы номер 2120 Александр Поляков разработал носимое устройство – повязку на голову с ультразвуковым эхолокатором. Датчик сканирует пространство впереди, а микроконтроллер преобразует расстояние до препятствий в тактильные сигналы. Чем ближе объект, тем сильнее вибрация. Устройство дополняет трость и слух, предупреждая о препятствиях на уровне головы и плеч, ветках, знаках, козырьках. Сейчас это действующий лабораторный прототип, впереди испытания с участием незрячих людей. И коротко о других событиях. В Валуйской местной организации Белгородской области прошел турнир по домино в рамках марафона «Сила России». Первое место заняла команда Дмитрия Трясцина и Александра Плотникова. Победители получили грамоты и денежные выплаты. 16 июля в Красноярской библиотеке для слепых прошел мастер-класс по системе «Говорящий город». 17 июля организована демонстрация оборудования на действующих транспортных средствах. В Красноярске уже курсирует более 150 автобусов с этой системой. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке.

Мне снился сон. Он был так странен, я б выдумать его не мог. Здесь, в соблазнительном тумане, назначил Сталин мне свидание. Пришел, уселся на диване и после долгого молчания спросил, он дьявол или бог? Я к Эдику рванул в архив, кричу ему, что Сталин жив. Все. Больше не скажу ни слова. Он, кажется, явился снова. Но наяву, а не во сне. Теперь я в нем живу, а он живет во мне.

Ведь были мы непобедимы, сильнейшие из всех держав. Ну что, молчите, подхалимы? Что, может быть, Радзинский прав? Сидит он в Йокелемене, листает наши материалы, по полкам делая турне, концы все знаю и начало. Он не выходит из архива, а вы все ночи, все подряд, не выходя, без перерыва, веселых смотрите, ребят. Ну что вы выпятили груди? Какое вы политбюро? Все в орденах. Да вы не люди. Хоть смотрите со мной кино. Я сам ему перезвоню. Он не откажет мне, царю.

0: товарищ Сталин. Что вы молчите, Эдуард? Куда девался ваш азарт? Да-да, тот самый Сталин, Эдик. Тот, кто привел страну к победе. Алло, алло. Нас перебили. Вы живы или вас убили? Ну что же, Эдик, помолчите. Опомнитесь, перезвоните.
1: Послушай, Николай Иванович, послушай, Коля, твою мать. В архиве я остался на ночь не для того, чтобы болтать. Ты мне мешаешь, понимаешь? Ведь, Коля, ты отлично знаешь, кем я в архиве занимаюсь. Все, дорогой, пока. Прощаюсь. Фу, как меняется погода. Трещит башка, я будто пьян. Дымит вовсю труба завода, и за окном сплошной туман. Все мутно, нереалистично, там ничего не разглядишь. Куда ни глянь, такая тишь, что даже как-то неприлично. Кругом как будто ни души, трамваев нет и нет машин. Как будто взяли всех за ворот и силой вывезли за город. Что это? Молния? Огонь? Стреляют? Или это гром? Как будто здесь аэродром. И что так чешется ладонь? Вот это гром! Какая мощь! Фу, как из шланга хлещет дождь. То холодно, а то тепло. Как будто птица бьется об стекло. Замерзли окна! Снег пошел! Там лето или там зима? О, боже мой, какая тьма! Спасите, я схожу с ума! Откройте двери! Свет включите! Мне больно! Тут мне расстегните! Мне плохо! Дайте мне воды!
2: Спокойно, Эдик, не кричите и не парите ерунды. Не надо, Коля. Что за хохмы? 12 ночи бьют часы. Я заболел. Я просто сдохну. Сними, пожалуйста, усы. Я без усов. Мне нечего снимать. Вы, Эдик, плохо видеть стали. Мне не до шуток, твою мать. Ты Коля. Коля. Нет. Я Сталин.
1: Вот только дай свободу вам. Дай волю. Нет, Коля, я тебя уволю.
2: Такое слушать не привык. Ну, что мне сделать сейчас с вами? Сначала вырву вам язык, ну, а потом займусь усами.
1: Я знал, что вы за мной придете. О, наконец зажегся свет. Вы здесь во всех углах живете. Мне срочно нужно в туалет.
2: Какой, однако, вы смельчак. То за перо, то на стульчак. Какой вы все же грубиян. Ну вот, рассеялся туман. И наступила моя ночь.
1: Я чем-нибудь могу помочь? Ну, посиди там, поскучай. Не хочешь и не отвечай. А я пока поставлю чай.

Вы там читаете, я знаю. Остыть вам надо, полагаю. Какой горячий, расстреляю.

Оденьте все-таки штаны, а то все прелести видны. Я прямо к вам с политбюро. Там тоже ночи.

0: За окном черно, садитесь. Там они сидят по моему распоряжению и смотрят сотый раз подряд в кино веселеньких ребят. Бессонница им в наслаждение. Они послушные чекисты, а жены их пусть подождут. Они домой тогда придут, когда посмотрят трактористы. Сегодня подписал указы. Все не по сердцу, не пойму. Что, может расстрелять всех сразу, чтоб не стрелять по одному? Преступники. На мавзолее со мной, чтоб рядом постоять. И жен своих не пожалеют, сдадут и могут расстрелять. Хочу сегодня я напиться. Налей-ка мне бокал вина. В чем главная моя вина? С чем не могу никак смириться? Не бойся, я не буду злиться. На совести моей война. Я водку наливаю вам. Я вижу, что не хванчкару. 100 боевых солдатских грамм мне нынче больше по нутру. Ты меня выслушать готов? Я болтовню сам ненавижу. Зазнай их, умников, без слов взгляну в глаза, я сразу вижу. И не люблю я слишком смелых. У нас один герой, народ. Работай, делай свое дело. А я за всех смотрю вперед. Ты, Эдик, правду матку рубишь. Ты будешь пить или пригубишь, но честно мне скажи. Не трусь, ты, ненавидя, меня любишь. Одно скажу, я вас боюсь.
1: Вы плачете?
0: Прошу, простите, другого я сказать не мог. Ну что вскочили вы? Сидите, налейте лучше. И молчите. Ну, кто я? Дьявол или Бог?
1: Нет, вы не Бог. Вы больше дьявол.
0: За мной идет дурная слава, что чертов перешел порог.
1: Я, конечно, не пророк. Но данный дьявольский вам срок, он, к сожалению, продлится. Все может даже повториться.
0: Он не закончится, сынок. Война началась, я растерялся, услышав сиреный вой. Кто там в тюрьме сидеть остался? Кто там еще живой? Выпущу всех, всем раздам погоны, всем верну ордена.
2: Наш путь прямой, не люблю уклоны. Мне верит и крепнет страна.
1: Нет, это сон, и правды нету тут.
0: Здесь, Эдик, правда чудодейство. В архивах правды нет, они все врут. Я в них то гений, то злодейство.
1: До 1000 сосчитал и не могу поверить.
0: Над вами математика смеется.
1: Вы алгеброй владеете, Сальери.
0: А вы гармонией. Но только вы не Моцарт. Вам нужно в церковь бы сходить. Поставить свечку мне, сынок. Архив для вас пора закрыть. Безбожник вы.
1: А вы не Бог. Церкви вы превратили в склады. Стали кресты срывать. Как будто бесы из страшного ада вырвались погулять.
0: Не голова, сплошная мешанина. Поставлю крест на вас и выброшу с вершины. Все, едем дальше. Хрусталев, машину!
2: Я знаю вечные Божьи законы. Их справедливей нет. Я сделал все, чтобы вместо иконы молились на мой портрет. Победа на море, в небе, на суше была совсем непроста. Но побеждали светлые души, чья совесть была чиста. Война – особая наука. Когда нет танков, самолетов, когда сдается в плен пехота, находится товарищ Жуков. Таких отыскивает нюх. Когда враг рядом у порога, тогда война в руках у Бога. Войну выигрывает дух, как будто в сказке, будто в чуде. Становятся другими люди, и в силу переходит страх. В салют из тысячи орудий сверкают орденами груди, победная слеза в глазах.
1: Ну, здравствуйте, товарищ Сталин.
2: Георгий, здравствуй, дорогой.
1: Вы, как всегда, опять не спали? Вы все такой же?
2: Я другой. Зачем расстались мы с тобой?
1: Другой? Так в чем же перемены?
2: Живу давно себя виня. Я понял, не было измены. И ты всегда любил меня.
1: Мы никогда не расставались. Ты главным был в моей судьбе. Хоть в Черном море мы купались, я в ссылке думал о тебе.
2: Вы раньше шли в смертельный бой за Родину, за Сталина.
1: За Родину, за Сталина. Все трупами завалено.
2: Я выстроил страну как мог. Кругом предательства, подлог.
1: Они ведь после Ленина меня избрали временно. И это все не просто так. Меня, поскольку я дурак, все ненавидели утробно. Им было всем со мной удобно. Что мне, не замечать, не видеть? Не Маяковского читая, всех жирных стал я ненавидеть, всех их безжалостно стреляя. Но пулю запустить себе в висок поэт великий все же смог. Но в этом мы не виноваты. Они поэты, мы солдаты. Я о другом, я о тебе. Я виноват в твоей судьбе. Да, спровоцировал я драку. В ушах звенел победный пир. Я не послушал Пастернака, поэтов должен слушать мир. В его устах звучал Шекспир, решая быть или не быть. И я решил тебе не быть. В России власть нельзя делить. Что мы неправильно живем. Здесь нужен царь. Я был царем. Да, случай исторический. Царь и коммунистический.
2: Название эксперимент. Тот, кто у власти, тот и царь. В России каждый президент есть генеральный секретарь. Царь есть характер. Царь есть воля. Ему дается место свыше. Он на себя берет все боли. Он шум и даже шорох слышит.
1: Про вас один промолвил слово. И до смерти сам испугался.
2: Ты про Никитку? Про Хрущева?
1: Да он, дурак, перестарался. Разоблачил холоп, хозяйский культ. Но заклеймив убийство и аресты, сам с кулаками встал за тот же пульт. И тем же дирижировал оркестром.
2: Ты убивал всегда. Тебе все было мало. Ты никогда не думал о солдате. Ты маршалов казнил и генералов, невинных жен, детей, сестер и братьев. Замучивал людей ты на Лубянке. Здесь лопались сердца и разрывались жилы. И эти онемевшие останки не довозили даже до могилы. 37-й и все с ним рядом годы. Кровь на твоих руках, Ежова, Берии, Ягоды. Георгий Жуков, знайте меру. Прощайте, не теряйте веру. Вас был увидеть очень рад. Я не забуду тот парад.
1: коня и ваш победный взгляд. Скажу вам, Жуков, в первый раз, победы не было б без вас.

Очередь проклятая не движется вперед. Там поэта, женщину, слушает народ. Седая, серая, бледная, как будто бы вся в бреду. Страшно все это слушать. Я больше туда не пойду. Сегодня что-то чересчур мне предъявляют обвинений. Гораздо больше преступлений, чем у оркестра партитур. Сам подбирай музыку к сцене, в зависимости от фигур. На скрипке или на рояле сын у нее сидит, а мужа расстреляли. Что вы как памятник застыли? Что на устах у вас замок? Прочтите, что там сочинили и заучили на зубок. От взгляда вашего трясутся даже чашки. Мы ждем стихи, мы ждем стихи с волнением. Не помните? Читайте по бумажке. Что с памятью у вас? Где ваше вдохновение? Как острый запах возбуждающих духов, я чую конспирацию стихов. Поскольку нет у вас отваги записывать их на бумаге, ну что ж, держите в голове, что в ней творится, мы все знаем. И мы мужей и сыновей так просто в тюрьмы не сажаем.

Я вам признаться не боюсь, я знаю ваши строчки наизусть. Как хлопает страшно постылая дверь, как воет старуха, как раненый зверь, как вы простояли здесь 300 часов, как к сыну никто не открыл вам засов. Мы вас пока не посадили. Вы, говорят, большой пиит. Убить супруга поспешили, но сын свое здесь отсидит. Свою страну вы не любили. Не трогайте моих солдат. Мы жизнь вам вашу сохранили, хоть ваша жизнь сплошной разврат. В ваших стихах один лишь мрак, расслабленность и раздвоение. Читать их просто нет терпения. Теперь источник вдохновения вам как подарок наш ГУЛАГ. Нужны нам сила и кулак, и никакого расслабления. Простите, женщина и мать, за ваши стоны, ваши слезы. Страну должны мы укреплять со всех сторон одни угрозы. Вы надоели мне, простите, гражданку эту уведите.

Простите, может, не вовремя мы. Прямо на красном знамени письмо вам Бухарин прислал из тюрьмы. Вот письма Зиновьева, Каменева. Он объяснялся вчера мне в любви. Испачкал знамя в подлой крови. Взглянул им в глаза, как щенки трясутся. Пищат троцкистские твари. С Троцким в сердце не расстаются. Главный преступник – Бухарин. Письма мне пишут и днем, и ночью. Руки дрожат, меняется почерк. Причина смерти у них будет прочерк. Место смерти еще короче. Всем память сотру о мерзавцах таких. Детей их и жен расстреляю. Родных никого не оставлю в живых. Пойду покурю, погуляю.

Ну что ж, Эдуард, задумано неплохо. В архиве в эту ночь пройдет эпоха.

0: Зюганов? Здрасте. Уважаю. Но выброси в окно венок. Ведь я живой, не понимаю, зачем его ты приволок. Да, вы живой. Живой, как Ленин. Не надо падать на колени. Ну, кто, скажите, из нас злее? Я или Ленин в мавзолее? Вы оба добряки, наши родные старики, лежали бы рядом в одном мавзолее, прижавшись плечо к плечу. Было бы вместе куда веселее и вам, и Ильичу. Мы помним вас, и мы вас любим, мы ваше дело не погубим. И даже в этот трудный час России не было без вас, без нас. Без вас кого? Без вас Зюганова? Когда вернусь, начну все заново. Вы на коне или пешком?
1: На мерседесах.
0: Не на танках? Ильич любил всегда на санках отправиться в далекий путь, чтобы к любимой завернуть. Сейчас другое время все же. Сегодня мог Ильич купить вообще-то санки подороже. Как он сегодня мог бы жить? Ему бы мы такие санки. А деньги держите вы где? В своих карманах или в банке? Не подходили к банкам сроду. Все деньги отдаем народу. Мы вместе мерзнем в непогоду и даже вместе голодаем. А вас все песни помним, знаем, и с ними вместе в бой пойдем. В победный бой, он трудный самый, и не сворачивай прямо. Товарищ Сталин, мы навеки с вами. Мы даже гимн поем со старыми словами. Пою обычно от переизбытка чувства. Простите, я вообще люблю искусство. Все довоенные и вальсы, и фокстротики. Там есть любовь и никакой эротики. Нет, может быть, эротика и есть. Но как достоинство, а может даже честь. А это наше главное богатство. Есть женщины и никакого б***ства. Ой! Со мной сегодня что-то не того. Но это слово вырвалось само. Не надо, дорогой мой, волноваться. Такое может вырываться. Я однолюб, живу с одной женой, но думаю лишь о партии родной. Ну что ж, приветствую. Я узнаю мужчину. А как военный? Вы какого чина? Солдата звание дала страна. Солдат. А если завтра вдруг война? Если завтра война, мы как один к стене стена. Мы шли всегда вперед. Мы смерти не боялись. Не для того, чтобы теперь сдаваться. Какими были мы, такими и остались. И не позволим над собою издеваться. Ведь не картошки килограмм, страну по рыночным рядам. Слюнявят деньги, продают. Потом гуляют, пьют и жрут. Мы ждем тебя, Мессия. Всегда с тобой, Россия. С тобой нас вместе до хрена. Вперед! Ура! Ура! Ура! Присядьте, Гена, отдохните, а то такое натворите. От всех крестьян, от всех рабочих желаем вам спокойной ночи. Да охладите вы свой пыл. Звони мне, если что забыл. Какие будут замечания? Их нет, товарищ. До свидания.

0: Вот так придет ко мне, доложит, все подведет, все подытожит. Но вот одно меня тревожит. Он хочет то, чего не может.
1: Ну что ж, Эдуард, дела неплохи. Бумага есть, перо скрипит. Пусть человек твоей эпохи сюда придет и рассмешит.
0: У вас народ с утра хохочет. Переизбыток юмора. То вечер хохота из Сочи, а то хохочет Юрмала. Как вы от басен не устали, рассчитанных на дурака? Сплошная пошлость без морали. Мы не нашли ее пока. Нет, вы нашли ее, великий плут.
2: А не могло и быть иначе.
0: Вы видите, как дважды зрячий.
2: В одном лице король и шут.
0: Мой юмор
2: – это мой секрет. Привоз, Одесса. Денег нет. Про раков 5 рублей бормочем, отупев. По трешке шли они вчера, потеха. Молчание долгое. И снова, как припев,
0: опять про 5 рублей.
2: Все писают от смеха.
0: Вы самый умный из пройдох.
2: Я человек из двух эпох. Рожден при вас, живу в капитализме. Нашел в прорехах столько блох, что стал дежурным по отчизне. Со всей страной иду по вертикали, по своей собственной спирали. Всегда с моралью, без морали, чтоб меня лучше понимали. Писатель я, точнее, чтец.
0: Скажите, кто вы, наконец?
2: Жванецкий я. Я из Одессы.
0: Я так и понял. Иудей. Но хоть бы раз для интереса сатирик был бы не еврей.
2: Я занял место Гоголя, ну, что-то вроде Моголя.
0: Слова простые, интонаций много. Мысль дозревает в паузах у вас. Прочтите что-нибудь, товарищ Гоголь, чтоб рассмешило нас сейчас.
2: Куда ты, птица, тройка, нас несешь? Пора заправиться, поешь овса немного, потом опять скачи, авось поймешь, что это кольцевая дорога.
0: Мне говорили, что вы гений, но если честно, в результате вы лучший чтец своих творений, ну а потом уже писатель. Дежурным по стране советской был раньше я,
2: теперь Жванецкий.
0: Смешно. И даже чересчур. Что наш оркестр? Отдыхает? У нас пусть будет перекур, а вот они пускай сыграют. Они без музыки тоскуют. Искусство –
2: это кто как дует?
0: Спросил однажды я, вождь страны советской, где Гоголи и Салтыковы Щедрины, и появились вы на свет, Жванецкий. И тут, конечно, часть моей вины. Жаргон не отменяла революция. Блатные песни обнажают раны. Сбежали все-таки и на свободу рвутся у хриплого Утесова урканы. Я знаю эти песни, понимаю. Пускай он их поет, пока не расстреляют.

Какая музыка! Эдвард, погромче сделай. Кто написал ее? Я не могу понять. Какой-то новый звук, уверенный и смелый. Тут времени шаги, я слышу их печать. Тут даже есть насмешка и ирония. Я слышу здесь буквально в каждой ноте. Вы эту музыку назвали какофонией. Вы Шостаковича не узнаете? Да, узнаю. Ты можешь сделать тише. Как будто в первый раз все это слышу. Он заслужил давно мое признание. Но песни Дунаевского уж больно хороши. Какое у Исаака понимание нашей советской пламенной души. Цирк, кинофильм, смотрело много поколений. Страна трудилась, полстраны сидела, рубили головы мы прямо на арене. Но отчего так сладко сердцу пелось? Шостаковича другое содержание. Хоть режь его, хоть потроши. В блокадном Ленинграде показал Германии, что Гитлер нас ничем не устрашит. Великая симфония седьмая, девятого предвестник мая. Всего 7 нот, но сколько красок в их палитре. Рука не поднялась стрелять вас, Шостакович Дмитрий. Он, как и я, терпеть не мог нравоучений. Он даже не талант. Он просто

годы гудят, не молодею. Жить стало лучше и веселее. Жена застрелилась, жены не имею. Жить стало лучше и веселее. Тоскую один, но признаться не смею. Жить стало лучше и веселее. Светлана ищет мужей поновее. Жить стало лучше и веселее. Сын пьет, такого отца имея. Жить стало лучше и веселее. В политбюро одни прохиндеи. Жить стало лучше и веселее. Всех посажу, найду поновее. Жить стало лучше и веселее. Знамя победы над нами реет. Жить стало лучше и веселее. Щинелькой накроюсь, кровать имею. Жить стало лучше.

Молчит страна, как в доме мебель. Как ни поставь, так и стоит. Для всей страны единый гребень. Сегодня сыт, а завтра бит. Нет, не дубы стоят, а стулья. Нет, не березы, двери, стол. Лежит разбитый от разгулья в кровь стертый бывший желтый пол. Как часовые стоят стены, и потолок им небосвод. Всех превращает нас в полено твой пилораменный завод. Разбередил меня, и нет в душе покоя. Он до сих пор не понял, кто я. Ведь я же просто дядя Коля, застрявший в этой страшной роли. Узнать и мне пришла пора, что Сталин — черная дыра, как давит глубина сетчатку. Какая темная игра, как ослепительная разгадка.

Мне снилось, будто бы на даче больной свалился на пол я. Политбюро стоит и плачет, но вытирает ноги об меня. Шумя водой открылись краны и заливает всюду пол. Я как дитя упал с дивана, а кто-то лезет мне в карманы, а кто-то влез уже в мой стол. Сплошные хризантемы и розы, и одеяло, как венок, текут по стенам кровь и слезы, и накренился потолок. Потоп! Страшнее нет угрозы, но явны признаки беды. Смертелен уровень воды, когда в нее впадают слезы.

Я разбудил тебя, малыш. Ты кто, скажи? Чего молчишь? Я задаю тебе вопрос. О, Господи! Иисус Христос! Ты говорить пришел со мной, Господь. Одна у нас с тобою кровь и плоть. Надеюсь, мы поймем друг друга. Освободи мне душу от недуга. Готов услышать от тебя, Христа, что жалок тот, в ком совесть нечиста. Я очищал страну от грязи. Я убивал всех без боязни, всех этих классовых врагов, кто не докручивал важнейших винтиков, винтов, которые крепили государство. И я им ядом заменил лекарство. Прости меня, прости страну, прощение вместе просим. Я твой библейский сын, я твой Иосиф. Я сделал все, что мог. Смотри по датам. Вот города, заводы, атом. Страна была моим произведением. Сюда вложил я свой талант и вдохновение. Но где ты? Где ты? Боже мой, я говорю самим собой, я заболел, мне надо лечь поспать. Я сам себя за Бога начал принимать.

О, Господи! Дай дух перевести. Откуда этот лай собаки? Кто там стоит? Ну что молчите вы? Скажите что-нибудь. Ну хоть подайте знаки. Закройте дверь. Я сплю. Все время кто-то будет. Ну говорите, что здесь нужно вам? Как будто волки воют там. Нет, Сталин, это стонут люди. Вы что, забыли, что пришли генсеку? Он от людей волков умеет отличать. Я волком называю человека, чтоб человеком волка называть. Кто ты? Скажи, болтун неугомонный. Ты что, Господь? Я заключенный, тобой писатель запрещенный. Не различишь меня во мраке? Вот номер мой, я здесь живу в бараке. Здесь у рабов номера вместо лиц, чтоб раб не сбежал, не исчез, чтоб он голодный, без рукавиц, в холод валил лес. Читайте лозунг «Труд – дело геройства». Он очень был нужен тут. Он честно учит другому свойству, как ненавидеть труд. И вот сидят народа враги за проволокою без прав и умирают здесь от цинги, корки не доживав. Ну что ж, писатель, продолжай, разоблачай и угрожай. Но вывод у меня таков. Пора начать охоту на волков. Я посажу тебя, писатель, снова. Хоть взгляд такой предвестник слова любимого тобою расстрелять, а ну-ка, Сталин, быстро встать. Барак просил вам плюнуть в харю. Но я не плюну в вас и не ударю. Ты половчее многих палачей. Ты сокол из народного фольклора. Но в лживой простоте твоих речей смертельная тональность приговора. А дух свой смрадный и густой, свое зловоние, безобразие ты называешь простотой и чистоту ведешь на казни. Такая простота страшнее воровства, и до сих пор в нее полно влюбленных. Молчание слепого большинства кончалось страшным воем заключенных. Уже близка опасная черта. Пустые души искажают лица. О, вечная земная простота! Спасительница мира, красота! Приди скорей, чтобы от тебя отмыться. Ваши речи за 10 шагов не слышны. Ваши вопли как буря в стакане. Жить нельзя, под собою не чуя страны, сочиняя стихи о тиране. Путь у страны был тверд, но горек. Был лысым вождь, потом усатий. Вы, Эдик, как большой историк, призвали нас к суду, к расплате. Как реставратор, гений, медик, найдя в архивах живой след, вы нас клонировали, Эдик. Царю от нас большой привет. Теперь для новых поколений вы как артист играть нас стали.
То вы как царь, а то как Ленин, но больше все-таки вы Сталин. Спасибо вам, что нас не бросив, вы трудитесь, не зная лени. Как только скажете «Иосиф», у самого дрожат колени. Вам нравится в моей быть власти. Идя на сцену, как на плаху, у вас глаза горят от счастья и бешеный восторг от страха. Но отчего вдруг стали вы смелее? Жить стало лучше и веселее. Вы о генсеке пьесу написали. Нелегкий труд, поэтому устали. Вам не под силу, Эдик, мой портрет. Вас как историка в архивы допускали, а вы здесь пьесу накатали. Слова, слова, слова, а доказательств нет. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Я все исправлю и перепишу. Вы мне бы раньше пьесу показали. Поставить в пьесе точку – мой удел. Я не цензура, я товарищ Сталин. Я б сам ее дополнил и пересмотрел. Я все исправлю, все перепишу. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Вы, Эдвард Слепый, вы во мгле, вы осмелели рановато, и неминуема расплата, поскольку я всегда в Кремле. Прошу, поскольку все мы живы, вас больше не пускать в архивы.

Алло, алло, ты дома, Коля? Ты в квартире? Не испугался ли грозы? Ты позабыл вчера в архиве мундир свой и свои усы. Да, Коля, мы с тобой устали, переработали слегка. Ко мне сегодня ночью Сталин. Я не валяю дурака. Ко мне сегодня ночью Сталин в архиве в гости приходил. Мы с ним о жизни поболтали, и я теперь совсем без сил. Нет, скорой помощи не надо! Не надо, Коля, твою мать! Я говорю из Сталинграда! Я буду насмерть тут стоять! Алло! Алло! Молчание. Гудки. Но жизнь идет вперед. Алло, алло! Народ безмолвствует. Безмолвствует народ.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Радио ВОС. Музыка на

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Мосфильм. Скульптура Мухиной рабочей колхозницы на фоне Спасской башни Кремля. Творческое объединение «Луч». «Бриллиантовая рука» — название фильма. Кинороман в двух частях из жизни контрабандистов с прологом и эпилогом. Авторы сценария — Марис Слободской, Яков Костюковский, Леонид Гайдай. Режиссер-постановщик Леонид Гайдай. В воздухе, на земле, на воде и под водой снимал оператор-постановщик Игорь Черных. Художник-постановщик Феликс Ясюкевич. Композитор Александр Зацепин. Звукооператор Евгения Индлина, дирижер Имин Хачатурян, текст песен Леонида Дербенева. Режиссеры Голованов, Колдобская, оператор Гришин, художник Макаров. Художник по костюмам Савицкий, монтажер Янковская, художник-гример Чиглякова. Ассистенты режиссера Бродский, Гальковская. Ассистенты оператора Епишин, Львов. Режиссер-стажер Касымов. Редактор Степанов. Музыкальный редактор Лукина. Директор картины Аркадий Ашкенази. Киностудия «Мосфильм» благодарит организации и отдельных граждан, предоставивших для съемок настоящие бриллианты и золото. Фильм снят полускрытой камерой. Приморский город с мечетью и минаретом. Раннее утро. По пустынной улице вдоль старинной крепости едет черный автомобиль. В дверях аптеки стоят двое мужчин, один молодой, другой постарше. В руках второго мужчины зонт с изогнутой ручкой и леопардовой окраски. Молодой мужчина сладко зевает. К аптеке подъезжает автомобиль. Мужчины из аптеки передают зонт пассажиру на заднем сиденье в очках и шляпе. Надписи на разных языках. «Добро пожаловать», «Welcome», «La bienvenue», «Il benvenuto». На трапе теплохода надпись «Victory». Пассажиры теплохода сходят на берег. Таможенник ставит крестики мелом на просмотренных чемоданах. Путешественники улыбаются. На руке одного из пассажиров висит зонт с леопардовой ручкой. Пройдя таможню, мужчина садится в кресло и ставит зонт рядом. Завязывает шнурок на ботинке. Молодой человек в блестящем костюме подменяет зонт и выходит с ним в город. Он садится в бежевую «Волгу» с номером 2870 ОГО. Рука с большим перстнем открывает глазок бронированной двери. На пороге двое. Один из них – молодой человек из порта с леопардовым зонтиком на руке. Он обаятельно улыбается и показывает глазами на зонт. Второй мужчина постарше, в берете. Они заходят в квартиру. Рука с перстнем на безымянном пальце закрывает за ними глазок, обычный замок, сейфовый замок, защелку, задвижку, запор, еще задвижку, ручку. Контрабандисты высыпают монеты из леопардовой ручки зонтика в круглую железную коробку. Один из бандитов пытается украсть монетку, но человек с перстнем останавливает его. Закрывает коробку с монетами. На другой день люди копают ямы для саженцев деревьев. Пожилой невысокий мужчина находит в яме ту самую круглую жестяную коробку. Открывает ее. В ней оказываются монеты. Все обступают мужчину. Он трясущимися руками держит коробку. Падает в обморок. «Бриллиантовая рука» – название фильма. С участием Нины Гребешковой, Ноны Мордюковой, Светланы Светличной, Анатолия Папанова, Андрея Миронова, Станислава Чекана, Владимира Гуляева, а также Мельниковой, Файта, Романова, Шпигеля, Коневского и еще Островской, Холиной, Никулиной, Филиппова, Трофимова, Ячницкого, Полякова, Качина, Ясуловича. Кроме этого, Хвыли, Светлани, Казубского, Куприянова, Василенко, Живаго, Уральского, Мазанова. И вдобавок Сашеньки Лисютиной, Мити Николаева. И, наконец, с участием Юрия Никулина. Часть первая. Бриллиант почти не виден. Морской порт. Мужчина в сером костюме и белой кепке с большим коричневым чемоданом держит на руках девочку лет 6 в желтом коротком платье. Рядом с ним стройная женщина и мальчик лет 10. Женщина с мальчиком отходит в туалет. Мужчина ставит свой чемодан на асфальт. Сажает девочку на тележку с чемоданами. Одевает на нее свою кепку. Отворачивается и проверяет портмоне. Тем временем тележка отъезжает. Мужчина оборачивается и видит, что ребенка нет. Бежит за тележкой, догоняет ее и снимает оттуда девочку. Возвращается к оставленному чемодану. Надевает на себя кепку. Рядом с ним теплоход Михаил Светлов. С подошедшими женщиной и мальчиком идут к теплоходу.
3: Итак, дорогие товарищи радиослушатели, я веду свой репортаж из нашего морского порта. Через несколько минут этот белоснежный красавец-лайнер отправится в очередной круиз, увозя в своих комфортабельных каютах большую группу советских туристов в увлекательнейшее путешествие. Простите, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, ваше имя, отчество?
4: Семен Семенович Горбунков.
3: А где вы работаете?
4: Старший экономист в Гипрорыбе.
3: Очень приятно. Семен Семенович, что бы вы могли сказать нашим дорогим товарищам радиослушателям перед отправлением в это увлекательное путешествие?
5: Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу.
4: Нет, нет, шуба подождет. Я считаю, главное – это поглядеть мир. А то действительно работает, работает. Шуба подождет.
3: Значит, вы еще никогда?
4: Конечно, не был. Мы вообще дальше Дубровки никуда не ездили.
3: Ну и вы тоже едете за границу первый раз.
4: Нет, я никуда не еду.
6: Мы провожаем папу!
3: Девочка, что же такое?
7: Фиш-стрит. Рыбная улица. Аптека Чиканука.
8: Лёлик, я все прекрасно помню.
7: Все должно быть достоверно. Упал, вырвался.
8: Черт возьми, вырвал, прости, черт побери.
7: Смотри, не припутай. Травма, все достоверно. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Ну, пора, турист.
2: Пожилой контрабандист обнимает молодого светловолосого товарища и провожает на теплоход. Троекратно целует его в губы. Блондин сплевывает, второй мужчина вытирает слезы носовым платком.
9: Не надо.
2: Блондин заходит в каюту к Горбункову.
8: Добрый день.
5: Добрый день.
8: Это каюта 16 или...
5: Пардон, я ошибся.
8: 16-я.
5: Вы тоже здесь есть?
8: Да, будем знакомы. Казадоев Геннадий Петрович.
5: Всем приятно. Горбунков Семен Семенович.
8: Приятно. Надеюсь, мы подружимся.
5: Конечно. А вы какие-нибудь сувениры с собой берете?
8: Нет, нет, нет, нет, нет.
5: Я взял.
8: Водку.
2: Лайнер отходит от причала. На палубе Горбунков показывает свою семью Казадоеву. Машет детям. Не замечая железных перекладин, ударяется об одну из них головой. Горбунков – 40-летний мужчина среднего роста с темными волосами. Просовывая через решетки свою белую кепку, он машет ею. Трехпалубный белый теплоход отходит от пристани в море. Провожающие машут ему вслед. Шел седьмой день увлекательного путешествия. На палубе.
10: А вот я люблю песню про зайцев.
8: Про кого? Про зайцев. Сеня, про зайцев это не актуально. Остров невезения –

0: весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой невежливый. Дома в никаком году.
1: Казадоев поднимается с шезлонга, на котором сидел, и начинает танцевать.

И вот, наконец, последний иностранный порт перед возвращением на родину. По улочкам восточного города ходят женщины в хиджабах, мужчины, дети. Кто-то ведет ишаков, кто-то ведет ишаков, кто-то едет в карете. Проезжающими машинами управляют.

0: Мужчина в челме играет на багламе, зарабатывая деньги.
1: Итак, господа, мы с вами находимся в так называемом старом городе. Во времена царствования императора Шимуншина Шаха Третьего здесь, на этих холмах, был расположен великолепнейший ансамбль, включающий в себя дворец...
0: Около одной из дверей стоит рыжеволосая красотка в ярком коротком платье. Горбунков, фотографируя, отстает от группы.
2: О, айбьё ханабадан, Томас Каро Рональд, бьём радули колоссален.
0: Красотка тащит его за собой в дверь.
2: Цигель, цигель, цигель, ай-лю-лю, лючий парон, ай-лю-лю.
0: Казадоев, видя это, бросается к другу.
3: Ты что, с ума сошел?
4: Она мне кого-то займет, что случилось.
2: Ай-лю-лю
3: потом, но нет, ни в коем случае.
4: Ну почему, ей может что-нибудь надо?
3: Что ей надо, я тебе потом скажу. Леди, сеньора, фрау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо туристо, облика морали, ферштейн. Все, быстренько.
4: А что ей надо?
2: Охлок, портерона! Ярова, струкадар, рубиц!
5: Разрешите поблагодарить вас, Николай Иванович, за вашу интересную, очень интересную экскурсию. Спасибо.
0: Казадоев в толпе экскурсантов смотрит на часы и пятится назад, продолжая аплодировать.
5: Товарищи, внимание! Сейчас у вас свободное время. Вы можете погулять по городу, но учтите, ровно в 17:00 все должны быть на теплоходе, без опозданий. Понятно? Все.
3: Геша!
0: Убегающего Казадоева...
3: Геша!
0: Догоняет Горбунков.
4: Что ж меня бросил ты?
3: Да кто ж тебя бросил? Жду. Вон туда.
0: Горбунков продолжает фотографировать, а Казадоев смотрит по сторонам в надежде убежать. Небольшая улочка. На пороге аптеки стоит пожилой мужчина. К нему из аптеки выходит молодой брюнет в белых штанах с голым торсом.
6: Инкес, теорапер.
7: Ну где же он? Спокойно, должен прийти. Пароль старый, черт побери. Черт побери. А он точно с теплохода Михаил Светлов? Нам сообщили так. Теплоход через час уйдет. Заткнись. Простите, погорячился.
0: Брюнет виновато опускает глаза под взглядом пожилого мужчины и уходит в аптеку. Горбунков и Казадоев на узкой улочке. Мимо них проходит женщина в хиджабе и белых босоножках. Горбунков фотографирует здание, а Казадоев, смотря на часы, бросается в первый проулок. Оттуда к Горбункову сзади подходит ослик.
3: Ты знаешь...
0: Горбунков бросается искать своего друга. Казадоев убегает от него по узеньким улочкам города. На лице его улыбка, он потирает руки. Горбунков бежит туда, откуда они пришли. Довольный Казадоев идет уже по улочке шириной 2 метра. Под ноги из двери ему выплескивают воду. Улочка становится все уже. Казадоев постоянно смотрит на часы и ускоряет свой бег. Но каждый раз улица заканчивается тупиком. Он встречает женщину в хиджабе, которая сразу прячет свое лицо. Обходит ее стороной. Потом встречает женщину в обычном платье. Лабиринт улиц все не кончается. Казадоев уже весь потный и уставший. Он не может найти выхода, начинает истерически смеяться. Горбунков выходит на улицу рядом с крепостью.
4: Гражданочка!
0: Женщина в хиджабе с открытым лицом убегает от него. Это та улица, где стоит аптека. Горбунков около аптеки наступает на арбузную корку и падает.
3: А! Черт побери! Черт побери! Черт побери! А! Черт побери!
0: Пожилой мужчина бросается к нему и заводит в аптеку.
8: Накат, накат, не бьем тихо!
4: Руссо!
3: Да.
4: Михаил Светлов!
3: Да-да.
4: Сичико.
8: Черт побери. Черт побери.

0: Черт побери! Черт побери!
1: Мужчина дергает Горбункова за руку.
2: Что с ним? Действительно сильный вывих. Даже потерял сознание. Начнем.
1: Из шкатулки черепа вынимают драгоценности. Гипсовый бинт увлажняют и начинают оборачивать вокруг руки Горбункова. Он, приходя в себя, но не подавая вида, одним глазом подсматривает, как в каждый слой гипса кладут драгоценности. В гипс закрепляют ювелирные изделия, которые поблескивают при свете лампы.

0: кладут различные монеты и оборачивают бинтом. Большое сверкающее колье. Казадоев продолжает бегать по улочкам города. Найдя очередной тупик, в бессилии от своих попыток он опускается на колени в своем красивом блестящем костюме. Его обступают босоногие местные дети. Они выводят его на широкую прямую улицу. Тискают его, он отбивается.
1: Березина команит.
0: В аптеке пожилой мужчина подносит флакончик к носу Горбункова.
2: Черт побери!
0: Тот встает.
1: Михаил Светлов! У-у-у! Цигель!
0: Абсолютно! Мужчина выводит его из аптеки и показывает направление. По этой же улице бежит Казадоев. Приостанавливается около аптеки и нарочно падает.
2: Черт побери!
0: Мужчина в недоумении смотрит на него и друг на друга.
2: Черт побери! Черт побери!
1: Вот Кельсмен.
3: У Бланш Хемегов.
0: Подбегают к нему.
1: Руссо!
2: Михаил Светлов! Михаил Светлов, это я!
4: Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «черт побери».
1: Черт побери! Крок искус, то беншлаг мордюк!
2: Крок искус, мордюк, то беншлаг!
4: Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
2: Товарищ, хорошо, бай, люлю! Цигель, время, товарищ!
0: Горбунков в гипсе идет улочкой города, где стоит рыжеволосая красотка. Она преграждает ему путь. Он заходит в дверь. Она за ним. Он выходит из другой двери, дальше по улице. Убегает от девушки. Казадоев идет к теплоходу.
5: Эти кретины уверяли, что он был без сознания. Значит, этот лопух ничего не знает. Отлично.
0: Он тоже встречает на своем пути красотку. Делает движение в сторону, но она преграждает путь. Тогда он направляется к двери, но потом пропускает девушку вперед. Она заходит, он закрывает за ней дверь и убегает. У капитана.
6: Ну что? Что? Что это такое?
5: Ничего особенного. Обыкновенная контрабанда.
6: Как?
5: Контрабанда. Ну что вы так, Семен Семенович?
6: Спокойно. Выпейте. Я не пью.
5: Читали в неделю отдел для дома, для семьи? Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте.
6: Ваш капитан,
5: да.
6: Ну что же мне теперь делать?
5: А ничего, отдыхайте, танцуйте, веселитесь. Только прошу вас о контрабанде никому ни слова.
6: Да, меня же будут спрашивать, что с рукой.
5: А вы говорите, поскользнулся, упал. Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
6: Поскользнулся.
5: Упал.
6: Закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
5: Правильно. А про это... Я сообщу, куда следует.
6: Спасибо.
2: Неужели ты ничего не помнишь? Осторожно, нос.
6: Почему? Помню.
2: Что помнишь?
6: Поскользнулся.
2: Так.
6: Потерял сознание.
2: Так.
6: Очнулся, гипс.
2: Все. Лучше бы я упал вместо тебя.
6: Что ты, Геша, спасибо.
2: Береги руку, Сеня, береги.
6: Надя расстроится.
2: Что делать? Такова соляви, как говорят у них. Прости, друг.
0: Михаил Светлов в порту. Темный вечер. Опускается якорь. Прибывшие туристы спускаются по трапу. Горбунков с чемоданом озирается по сторонам. Таможенник ставит мелом кресты на проверенных чемоданах. Горбунков стирает крест и подходит к таможеннику еще раз. Снаружи за ним наблюдает Казадоев. Таможенник в недоумении смотрит на Горбункова. Тот ему подмигивает. Таможенник снова ставит крест.
6: Товарищ, мне уже уходить?
3: Да, проходите, товарищ, не задерживайте.
6: Совсем?
3: Да.
6: Неужели капитан их не предупредил? Что делать?
2: Ну, вот он. Все в порядке, товар как в сейфе.
7: А ключ?
2: Что?
7: Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго.
2: Лёлик, я не понимаю, о чем ты говоришь.
7: Сейчас поймешь. Шеф!
0: Машина срывается с места. Афиша нового фильма «Зигзаг удачи». Рука с большим перстнем открывает глазок квартиры. За дверью Казадоев и Лёлик.
7: Только без рук.
0: Казадоев кланяется, снимая шляпу. Лёлик грубо заталкивает его в квартиру. Рука с перстнем закрывает глазок. Обычный замок. Сейфовый замок, защёлку, задвижку, запор. Ещё задвижку, ручку. Горбунков в такси.
8: Куда поедем?
6: Домой.
8: Значит, за границей побывали?
6: Да, побывал. А что делать сейчас? Куда мне, в милицию, а может, домой? Так я еду домой.
9: Я ж не сказал ему адреса. Куда он меня везет?
8: А здесь в город только одна дорога.
6: Пожалуйста, Морская, 21, квартира 9. Третий подъезд. Третий этаж.
8: Что это у вас с рукой?
6: Почему он интересуется? Что это, простое любопытство? Подозрительный тип. Поскользнулся, упал. Закрытый перелом, потерял сознание, очнулся, гипс.
8: Вы в самодеятельности участвуете?
6: Участвую. Зачем я соврал? Я ж не участвую. Зачем он спросил? Зубы заговаривает. Очень подозрительный тип. Почему он свернул? Ведь дорога прямо.
8: А там ремонт. Объезд.
9: Остановитесь, возьмем!
8: Не положена инструкция.
6: Не взял попутных. Это не таксист. Бандит.
0: Таксист протягивает пистолет. Драка.
10: Почему сразу не представились?
8: Я хотел сперва присмотреться, проверить, подойдет ли он нам.
10: Ну как? Проверили?
8: Проверил, товарищ полковник. Подойдет.
0: Таксист в кабинете полковника милиции.
8: Я никак не рассчитывал, что он...
10: Гипсом.
8: Как точно, товарищ полковник? Наверное, мне бы надо...
10: Не надо. Он согласился?
8: Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если...
10: Не стоит.
8: Ясно. Тогда, может быть, нужно...
10: Не нужно.
8: Понятно. Разжите хотя бы...
10: Вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Докладывайте, что дальше?
8: Слушаюсь, товарищ полковник. Когда мы с ним таким образом познакомились, я изложил наш план.
6: Что же мне теперь делать?
8: Ничего. Живите, как жили, сами клюнут. Они будут следить за вами, а мы за ними. И как только попытаются снять, мы их возьмем.
6: Вроде живца. Понимаю, сам рыбак. Они, конечно, предложат большой выкуп. А я еще поторгуюсь.
8: Не думаю. Зачем им себя выдавать? Они же уверены, что вы ничего не знаете. Они попытаются получить свой товар бесплатно и незаметно для вас.
6: Как же можно с человека срезать гипс незаметно?
8: Можно. Я, правда, не знаю, как они будут действовать. Но человека можно напоить, усыпить, оглушить. Ну, в общем, с бесчувственного тела. Наконец, с трупа.
6: Чего трупа?
8: Но я уверен, что до этого не дойдет.
6: Михаил Иванович, а нельзя ли, чтобы этот гипс вместо меня поносил кто-нибудь другой?
10: А, да.
8: Вы, конечно, можете отказаться.
6: Да нет, я не трус. Но я боюсь. Боюсь, смогу ли я, способен ли.
8: Я думаю, Семен Семенович, каждый человек способен на многое. Но, к сожалению, не каждый знает, на что он способен.
6: Да-да, бывает.
8: Теперь договоримся о связи.
0: Таксист останавливает счетчик. Горбунков протягивает ему купюру.
8: Ну что вы, Семен Семенович? Минуточку. Связь будем держать так. Если вы нам понадобитесь...
6: Вы ко мне приедете.
8: Если мы вам будем нужны...
6: Я вызываю такси на свое имя.
8: Приеду я или мой помощник. Ясно? Держите.
0: Отдает деньги.
6: Спасибо вам большое. Вы уж меня извините, что я.
8: Ничего-ничего, у нас бывает и похуже.
6: Может, к нам зайдем? С женой познакомлю.
8: Семен Семенович, мы же с вами условились. Никто не должен знать.
6: И Надя?
8: Никто.
6: Ясно.
0: У таксиста перевязана щека. Горбунков прощается и уходит.
8: Семен Семенович, а вещи?
0: Возвращается за чемоданом. Горбунков гладит спящую дочку. Переходит к соседней кроватке сына, поправляет ему одеяло.
11: Сеня, открой!
0: Горбунков прислушивается у двери. Осторожно открывает.
12: С приездом, Семен Семенович.
6: Спасибо.
12: Извините, что так поздно. Ну, вы сами знаете, общественное дело прежде всего. Что у вас с рукой?
6: Да.
12: Семен Семенович, в среду у нас в Красном уголке ваша лекция. Объявление уже висит.
6: Какая лекция?
12: Ну как же. Кроме вас, из нашего ЖЭКа там никто не был. Тема лекции – Нью-Йорк, город контрастов.
6: Да я не был в Нью-Йорке.
12: А где же вы были?
6: Я был в Стамбуле, в Марселе.
12: Пожалуйста, Стамбул, город контрастов. Какая разница? Объявление перепишем. А что у вас с рукой?
6: Закрытый перелом. Потерял сознание. Очнулся гипс.
12: Отлично, отлично. Скромненько, но со вкусом. Какая прелесть.
0: Берет в руки коробочку. Нюхает ее.
12: Какая прелесть. А что у вас с рукой, вы говорите, Семен Семенович?
6: Это вам, сувенир.
12: Что вы. Спасибо. Спасибо, Семен Семенович.
6: Кнопочку нажмите.
12: Да?
0: Выскакивает чертенок.
6: Смешно, да?
12: Очень.
0: Отдает коробку Горбункову.
12: Спасибо.
0: Уходит недовольная. Горбунковы в кровати.
13: Сеня, а ты Софи Лорен видел? А кока-колу пил?
6: Угу.
13: Ну как?
0: Не открывая глаз, морщится.
6: Спи, спи.
13: Сплю.
0: Спят дочка и сын. Горбунков резко открывает глаза. Занавеска у открытого балкона колышется от ветра. Горбунков осторожно встает, пытаясь не разбудить жену. Стараясь не шуметь, бежит к балкону и закрывает его. Задергивает занавески. Крадучись, идет на кухню, открывает шкафчик. Сначала берет валерьянку, ставит ее рядом с початой бутылкой коньяка. Берет коньяк. Закрывает шкафчик. В темноте наливает коньяк в рюмку. Включается свет. На пороге кухни жена.
6: Врач рекомендует снотворное. В неделю. Для дома, для семьи.
0: Забирает у него рюмку.
13: Сядь. Скажи все-таки, что у тебя с рукой?
6: Поскользнулся, упал, закрытый перелом. Потерял сознание, очнулся, гипс.
13: Это я уже слышала. Не надо меня щадить. Пусть самое страшное, но правда. Говори, что у тебя с рукой.
6: Я и говорю. Шел по улице, поскользнулся. Ну, вот.
0: Он берет рюмку, но она снова отбирает ее.
13: Не умеешь ты брать, Сеня. Я знаю, что у тебя там.
6: Кто тебе сказал?
13: У тебя там незакрытый перелом. А что? Что у тебя там?
6: Золото, бриллианты.
13: Брось эти шуточки! У тебя там незакрытый, открытый перелом.
0: Жена залпом выпивает коньяк.
13: Пошли спать.
0: Забирает бутылку. Горбунков смотрит в пустую рюмку. Казадоев и Лёлик выходят из машины. Лёлик забрасывает веревку с крюком на конце на балкон Горбункова. Протерев платком руки, Казадоев ползет по веревке вверх в своем красивом костюме. Он на балконе. Входит в комнату. Медленно проходит вглубь. Комната окрашивается в красный цвет. Появляется черная кошка. Горбунков спит один на железной кровати. Казадоев достает из-за пазухи большие ножницы. Он берет Горбункова за руку с гипсом. С ужасом видит, что рука отделяется от тела. Он держит руку с гипсом в своих руках. Рука Горбункова растопыривает пальцы и показывает фигу. Потом пальцы нежно гладят Казадоева по лицу. Дают ему пощечину. Он бьет по пальцам, они отвечают. Хватают Казадоева за нос. Он с трудом освобождается. Рука тянется к его шее. Он откидывает руку. Она начинает летать вокруг него. Бьет его в глаз. Казадоев просыпается под пледом у себя дома.
6: Кс-кс.
0: Под глазом синяк, на стуле черная кошка. В углу икона. Снова засыпает.
14: За это убивать надо!
15: Лёлик, только без рук, я все исправлю!
14: Чтоб ты и сдох! Чтоб я видел тебя в гробу у белых тапков! Чтоб ты жил на одну зарплату!
0: Во дворе дома Горбункова.
16: Виктор Николаевич! Вы что, читать не умеете? А?
0: Табличка «Гулять собак воспрещается».
17: Ну, смотри, куда.
16: Ну, разве можно так? Нельзя.
6: Ну-ка, постой.
0: Горбунков с семьей.
16: А я вам говорю, наши дворы планируются не для гуляний.
6: А для чего?
16: Для эстетики.
6: А где же ему гулять?
16: Вам предоставлена отдельная квартира.
6: Да.
16: Там и гуляйте.
6: А где же ему?
18: Зачем так? Зачем? Доброе утро.
6: Здравствуйте.
18: Вот я, Варвара Сергеевна, был в Лондоне. И там собаки гуляют везде. Собака – друг человека.
16: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака – друг человека. А у нас управдом – друг человека.
0: Семья Горбункова гуляет по улицам города. Они красиво одеты, улыбаются. Прогуливаются вдоль моря. Статья в газете «Клад сдан государству». Горбунковы покупают лотерейные билеты. Семен Семенович отдает пиджак жене и идет вниз по лестнице. Его догоняет мужчина.
19: Алло, папаша, огоньку не найдется?
0: Это высокий, плотный человек с амулетом-черепом на шее.
19: Ты что, глухонемой, что ли?
20: Да.
19: Понятно.
0: Мужчина проходит мимо. Горбунков бросается в обратную сторону. Казадоев и Лёлик на крыше.
6: Вот он!
0: Через подзорную трубу они разглядывают Горбункова. Казадоев с повязкой на глазу.
20: Лопух! Какого возьмем без шума и пыли? Давай пригласи его на рыбалку. На черные камни, как условились. С ночевкой пригласи. Только не суетись. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузов.
0: На крышу выходит блондинка в белом платье. Лёлик закрывает лицо рукой и мотает головой. Открывает глаза, ее нет. Смотрит в подзорную трубу, как Казадоев преподносит Горбунковой мороженое, а детям по цветочку.
20: Идиот! Дитя мороженое!
0: Казадоев подскакивает и исправляет свою ошибку.
20: О!
6: А, глаз ерунда пройдет. Сеня, как твоя рука?
18: Ничего.
6: Не болит?
18: Mm-mm.
6: Ну-ка, пошевели пальчиками. Нет, не этими, вот этими.
18: А.
6: Как, все в порядке. Пройдет.
21: Геннадий Петрович,
6: да.
21: Вы, как Сенин друг, должны повлиять на него. Он слишком легкомысленно относится к этому. Вы знаете, ведь он хотел меня обмануть.
17: У папы там совсем не то, что он всем говорит.
6: А что?
21: Ведь у него там не закрытый, а открытый перелом.
6: Дзынь! Иди к маме. Сень, давай махнем на рыбалку, а?
2: Поедем на черные камни, возьмем лодку с ночевкой, отсидим вечернюю зорьку. Сель.
0: Горбунков сначала мечтательно улыбается, потом мрачнеет.
2: Ну?
18: Нет. С ночевку не поеду. Боюсь затудить. Давай с утра.
2: Все. Давай с утра. Как тебе угодно. Значит, с утра?
18: С утра.
2: Все.
0: Сын Горбункова выстреливает в Казадоева мороженым.
1: Максим!
18: Ты что делаешь?
17: Мамочка, куда вы там?
1: Ну, разве можно там? Извини сейчас же перед дядей.
2: Хороший мальчик.
18: Эх.
0: Лёлик сидит на показе мод.
1: Авторский коллектив. Художник Маргарита Семенова. Архитектор Роган Левицкая. Главный конструктор Альберт Мудрик. Летний комбинированный костюм «Универсал 69». Поощрительная премия на межобластном форуме современной одежды в Житомире. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку.
0: Демонстрирует костюм на подиуме Казадоев.
1: Но это еще не все. Легким движением руки брюки превращаются.
0: Казадоев дергает молнию.
1: Брюки превращаются.
0: Молния не открывается.
1: Превращаются брюки в элегантные шорты. Простите, маленькая техническая неувязка. И, наконец, последняя модель. Пляжный ансамбль мини-бикини 69.
0: На подиуме девушки в бикини и коротких накидках. Лёлик смущенно краснеет и отводит глаза. Неожиданно рядом с собой замечает руку шефа с перстнем. Рука поднимает указательный палец. Лёлик кивает головой. Гримерки Казадоева.
2: Что случилось? Почему шеф здесь? Все меняется. Операцию будем производить у Белой скалы.
18: Почему не на черных камнях?
2: Там днем слишком людно.
18: Ну, у Белой скалы нет клёва.
2: Клёв? Клёв будет, это я беру с тебя. Клевать будет так, что клиент позабудет обо всем на свете.
18: Дальше все идет по плану?
2: Все так, как условились. Ты слегка глушаешь его. Держи.
0: Дает Казадоеву кочергу.
18: Лёлик, ну это же не эстетично.
2: Да то дешево, надежно и практично. Нет. Быстренько снимаем гипс и смываем ему.
18: Так, а мое алиби?
2: А да, ты остаешься со следами насилия на лице. Так же, как жертва нападения неизвестных.
18: Лёлик, только я тебя прошу, чтобы...
2: Не беспокойся, Козлодоев.
18: Казадоев.
2: Козлодоев. Буду бить аккуратно, но сильно.
18: Добрый вечер, Марья Николаевна.
4: Добрый вечер, Семен Семенович. Куда это вы на ночь глядя?
18: Да вот, рано утром на рыбалку. Хватились?
2: А хлеба нет.
18: Сейчас на проспект дежурный. Да. Далеко, а надо. Да.
0: Горбунков на темной улице. В его руке авоська. Он идет, оглядываясь. Пугается собственной тени. Поворачивает за угол. На земле ничком лежит человек.
18: Да.
0: Рядом милиционеры.
18: Бедняга. Ребят, на его месте должен был быть я.
22: Напьешься будешь. Давайте грузить.
18: Давай, подними.
22: Коляску. Давай,
0: за спиной Горбункова возникает тень.
2: Добрый вечер, Семен Семенович.
18: Добрый вечер. Но я вас не знаю.
2: Володя.
18: Сеня.
2: Вам привет от Михаила Ивановича.
18: А, спасибо.
2: Он очень хотел вас видеть.
18: Когда?
2: Да хоть сейчас.
18: Опоздаю за хлебом.
2: Вы не волнуйтесь, у меня машина. Пройдемте.
0: К подъезду дома Горбункова подъезжает такси.
18: Ну, Володя, спасибо большое.
2: Не стоит.
18: Счастливо.
2: Отдыхайте. Хорошего вам клёва. Значит, вы точно будете на черных камнях.
18: Да-да, на черных камнях.
2: Ну, не пуха вам, не пера.
18: К черту, к черту.
23: Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи, Семен Семенович.
2: Да.
1: Наши люди в булочную на такси не ездят. Угу.
0: Раннее утро. Развилка дороги. Налево черные камни, 8 километров. Направо белая скала, 21. Белая «Волга» с милиционерами поворачивает налево. Лёлик на своей «Волге» поворачивает направо. Мотоцикл с Казадоевым и Горбунковым в коляске поворачивает сначала к черным камням, потом разворачивается к белой скале. Лёлик в подводном снаряжении прячется под старой опрокинутой лодкой.
3: Кажется, здесь. Или, может быть...
18: Зря мы сюда приехали. Черные камни ближе, да и клёв там лучше.
3: Если я не ошибаюсь, то здесь будет такой клёв, что ты забудешь все на свете. Выгружайся.
0: Пустынный галечный пляж. Казадоев с коричневым саквояжем, из которого торчит кочерга, идет вдоль берега. Кладет в саквояж несколько камней. Горбунков закидывает донку с небольшого причала. Лёлик под водой насаживает на крючок рыбу из садка. Горбунков дергает за леску. Вытаскивает большую рыбину. Стоящий рядом Казадоев аплодирует другу. Лёлик насаживает следующую. Казадоев, стоя за спиной Горбункова, достает кочергу. Бьет себя легонько по голове. Вращая кочергу между пальцами, подходит сбоку к Горбункову. Семен Семенович весь поглощен удачным клевом. Он только успевает вытаскивать рыбу и закреплять наживку. Казадоев замахивается кочергой, но Семен Семенович поворачивается к нему. И Казадоев делает вид, что чешет себе спину. Семен Семенович продолжает раскручивать и бросать донку. В корзине у него уже около 8 рыбин. Казадоев жонглирует кочергой. Роняет ее в воду. Достает из саквояжа булыжник. Подходит сзади Горбункову и примеривается. Тот резко оборачивается, и Казадоев протягивает камень Горбункову, чтобы поправить крючок. Горбунков бросает камень в воду. Казадоев достает второй камень. Решительно подходит сзади. Горбунков случайно ударяет друга в живот гипсом, вытаскивая рыбу. Глаза у Казадоева сходятся на переносице. Горбунков, раскручивая донку, попадает по голове Казадоева. С того слетает кепка. Контрабандист уже еле держится на ногах. Очередной раз закинув донку, Горбунков цепляет крючком плавки Лёлика. Тот безуспешно пытается освободиться. Горбунков, думая, что поймал большую рыбу, начинает усиленно тянуть леску. Лёлик на глубине сопротивляется изо всех сил. Горбунков отдает леску в руки Казадоеву, который стоит, качаясь рядом с ним. А сам бежит за сачком, чтобы выудить рыбу. Лёлик цепляется за механическое подводное средство движения. И, начиная быстро двигаться, утягивает Казадоева за собой. Горбунков мечется вдоль берега, не зная, что предпринять. Казадоев с огромной скоростью удаляется от берега, продолжая держаться за леску. Он лишь иногда выныривает, чтобы сделать вдох. Наконец, он оказывается на небольшом островке среди моря. Он сворачивает леску. На конце ее находит плавки. К поясу его прикрепилась водоросль, похожая на хвост.
15: Помогите! Спасите!
0: Вытирает лицо плавками. Под водой от него удаляется абсолютно голый Лёлик.
15: Помогите! Лёлик!
5: Идиот!
15: Мамочка! Лёлик! Спасите! Маманя!
7: Дяденька, чего вы кричите?
3: Иди отсюда, мальчик, не мешай!
15: Мам!
0: Казадоев вешает плавки на рогатину. Оглядываясь, он видит, как мальчик идет по воде. В руках его сачок и пакет с рыбками. Казадоев моргает.

Ему видится нимб над головой ребенка. Он становится на колени, прижимает свой нательный крест и, подняв палку, как хоругвь, идет за мальчиком, высоко поднимая колени.

0: Сделав один шаг немного в сторону, проваливается в воду. Залезает на отмель, невидную под водой. Подбегает к мальчику.
1: А ну, щенок, в сторону, пшёл отсюда!
0: Пинает его. Лёлик циркулем отмеряет расстояние на карте. Рядом Казадоев.
2: Летят утки, летят утки.
3: Да. И два гуся.
2: Да, шеф дает нам возможность реабилитироваться. Местом операции под кодовым названием «Дичь».
3: Как?
2: «Дичь». Он определил летний ресторан «Плакучая ива». Строго на север, порядка 50 метров, расположен туалет типа сортир. Обозначенный на схеме буквами «М» и «Ж». Асфальтовая дорожка, ведущая к туалету, проходит мимо пыхты, где буду находиться я. Такова наша дислокация. Теперь твоя задача. Ты приводишь клиента в ресторан, доводишь его до нужной кондиции и быстренько выводишь освежиться. Убедившись, что клиент следует в заданном направлении, со словами «Сеня, я жду тебя за столиком», быстренько возвращаешься на исходную позицию. Твое алиби обеспечено. Клиент, проходя мимо пихты, попадает в мои руки. А дальше вопрос техники. Ясно?
3: Да. Лёлик, я вот только боюсь, как его довести до кондиции? Он мало пьющий. Ну,
2: как говорит наш дорогой шеф, на чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники.
0: Такси останавливается на набережной. Семен Семенович с авоськой садится в машину.
4: На одну зарплату на такси не разъездишься. Пожалуйста, 100 штук только подряд.
5: О, кто возьмет билетов в пачку, тот получит...
4: Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша.
5: Ради чего?
4: Газеты надо читать.
5: Что?
4: Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ.
0: Горбунков с милиционером на улице.
3: Ну, в общем, все понятно. Потолкайтесь по комиссионкам, загляните на рынок, посидите в ресторане.
6: На вокзал можно.
3: Зайдите. Одним словом, будьте больше на виду. Ага. Естественно, у вас будут расходы. Вот, возьмите.
6: Нет, не надо, я сам.
3: Семен Семенович, ну давайте без самодеятельности. Вот здесь 500 рублей.
6: Номи.
0: В руках Горбункова 3 банковских пачки. Он пытается их положить в карман рубашки, за пазуху. Потом кладет в кепку, отчего она увеличивается в 2 раза по высоте. Так он и садится на переднее сиденье такси.
3: Что у вас с головой?
6: Деньги.
3: Семен Семенович.
6: Понял.
3: Держите.
0: В руках милиционера пистолет.

0: Зачем?
1: Ну, как говорится, на всякий пожарный случай. Берите.
0: С войны не держал боевого оружия.
1: Но это не боевое, а скорее психологическое. При случае можно пугнуть, подать сигнал. Заряжен холостыми.
0: Дайте один боевой.
1: Зачем?
0: На всякий пожарный.
1: Не надо.
0: Ясно.
2: Кладет в авоську.
1: Семен Семенович, ну что вы?
2: На светофоре рядом останавливается машина с водителем, двойником шофера Горбункова. Семен Семенович открывает рот от удивления.
1: Так надо.
2: Ресторан «Плакучая ива».
3: Феденька, и хорошо бы дичь. Сделаем.
4: Что будем пить? Водку, коньяк?
0: Мне бы пивка.
4: Значит так, для начала бутылочку водочки и бутылочку коньячку.
3: Пару пива.
4: О, мне надо позвонить мамочке. Я сейчас.
3: Давай.
2: В центре ресторана бассейн с деревом посередине. Казадоев с администратором.
5: Добрый вечер, Борис Савельевич. Я заказал Феде дичь.
2: Борис Савельевич внимательно смотрит на Казадоева.
5: Очень прошу вас.
2: Кивает. Это пожилой седой мужчина в очках.
5: Лёлик, жду. Клиент будет в порядке.
2: Казадоев в телефонной будке.
5: Сам шеф здесь. Жду.
2: Откидывая волосы привычным жестом, ударяется головой о стенку. Рядом с Горбунковым прохаживается высокий плотный мужчина в малиновом костюме. Роняя сигареты, он внимательно смотрит на Горбункова.
6: Свободно.
0: Занято.
2: Отходит.
0: Вот оно. Началось. Только спокойно. Надо действовать.
2: Горбунков резко встает из-за стола.
0: Скажите, пожалуйста, где телефон? Спасибо.
5: Такси? Говорит Семен Семенович Горбунков. Горбунков. Да-да, Горбунков. Пришлите такси к ресторану «Плакучая ива». Срочно. Спасибо. Ну-с, начнем, пожалуй.
0: Нет. Я пиво. Нет.
2: В руках Казадоева графин с водкой. Когда Горбунков отворачивается, Казадоев наливает ему водку и коньяк в пиво.
0: Ага, следит. Пусть видит, что я пью. Ку-ку. За твою премию.
4: Дай бог, не последнюю.
2: Горбунков выпивает весь бокал.
4: После первой не закусывают. Водочки. За твое здоровье.
0: Давай.
2: Казадоев опять добавляет в пиво крепкие напитки.
0: Ку-ку.
2: Горбунков постоянно оглядывается на мужчину в малиновом костюме. Тот тоже следит за ним.
4: Запей.
2: За соседним столиком выступает мужчина, нашедший клад.
7: Я убежден, что каждый из вас, когда найдет клад, поступит точно так же, как я. А премию куда денешь? На полагающуюся мне по закону премии я... По совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель.
2: Опьяневшие герои сидят рядом за столом.
4: Я сейчас.
2: Казадоев проходит к туалету мимо пихты.
7: Клиент дозревает, будь готов.
8: Всегда готов, идиот.
2: Казадоев, покачиваясь, направляется к женскому туалету.
7: Пардон.
2: К Горбункову подсаживается мужчина в малиновом костюме.
9: Вы к кому?
10: К тебе.
9: Но?
10: Не узнаешь?
9: Не узнаю.
10: Может, выпьем?
9: Выпьем.
2: Мужчина опрокидывает рюмку одним залпом, широко открывая рот. Горбунков пытается также осушить бокал, но у него не получается.
10: Я тебя тоже.

0: сразу узнал.
1: Да?
0: Угу. Ты зачем усы сбрил?
1: Что?
0: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
1: У кого?
2: Простите, с кем имею честь?
0: Ладыжинский Евгений Николаевич, школьный друг этого дурика. Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил?
2: Усы? Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы. У нас очень мало времени, пей.
0: Сеня?
3: Лёлик поеживается в кустах. Он достает часы на цепочке и смотрит на время.
0: Вы уж простите, но опознался. Вот усы вам. Вылитый, Володька Тринкин, вылитый.
2: Товарищ, у вас когда самолет?
0: Да, пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим.
2: Нет, уж лучше вы к нам.
0: Счастливо.
4: Хорошо, что он не контрабандист. Симпатичный мужик. Зачем же я так напился?
2: Сеня, ты уже дошел до кондиции?
1: До какой?
2: До нужной?
1: Нет.
2: Тогда еще по рюмочке.
1: Не-не-не, больше не буду.
2: Должен.
1: Все.
2: Сеня, ты меня уважаешь?
1: Уважаю, но пить не буду.
2: Тогда я тебя укушу.
1: Кусай.
3: Казадоев впивается зубами в гипс.
5: Гипс.
6: Кругом народ. Пеша.
2: А под дичь будешь?
1: Под дичь буду.
2: Теля! Дичь! Дичь!
3: Пожилой официант несет на тарелке небольшую птицу с перьями, обложенную овощами. Ее крылья подняты.
1: Это дичь?
2: Это дичь? Дичь.
1: А под дичь водку не пьют.
2: А что?
1: Пьют этот.
2: Понял, понял. Федя, еще по 150 шампанского и все. За тебя.
1: Быстро. Спасибо.
7: По-моему, вам пора освежиться.
2: Сеня, слушай, пора освежиться. Быстро. Пойдем.
1: А дичь?
2: Пойдем. Дичь не улетит, она жареная. Быстро. Федя, не шали, не шали. Быстро. Строго на север, порядка 50 метров. Быстренько. Ну что?
3: Горбунков отталкивает Казадоева и направляется к сцене.
2: Сеня!
3: Говорит что-то пианисту. Подходит к микрофону.
4: Песня про зайцев.
8: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцев полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трын траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трын трава.
3: Казадоев пытается утащить Горбункова со сцены, но безрезультатно. Горбунков, танцуя, попадает ногой по лицу Казадоева. Казадоев отбирает у тромбониста кулису.
9: А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз, в самый жуткий час, все напасти нам будут трын-трава.
3: Казадоев хватается за микрофон и вместе с Горбунковым летит со сцены. Стоящий рядом столик падает в бассейн вместе с посетителями. Казадоев пытается вывести Горбункова на улицу. Семен Семенович бросает стул в стеклянную перегородку ресторана. Из квартиры Горбункова выходят милиционеры.
10: Ну-с, придется принимать меры. А что делать? Пьянство, бой. Но вы же знаете, Варвара Сергеевна. Я все знаю, больше вас, дорогая моя. Откуда у него деньги? Его товарищ пригласил, получил премию. А по протоколу за одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил 97 рублей 18 копеек. Откуда у него такие деньги? После возвращения оттуда ваш муж стал другим. Тлетворное влияние Запада. Эти игрушки идиотские. А эта странная фраза. Собака — друг человека. Странная, если не сказать больше. А это? Элементы сладкой жизни. И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу. Что?
3: Горбунков в одежде лежит на кровати. Жена садится рядом. Начинает быстро стягивать с него ботинки. Снимает брюки. Из кармана выпадает пистолет. Трясущимися руками жена поднимает его. Начинает вытряхивать карманы. На пол падают ключи и две пачки денег. Жена переворачивает Горбункова и начинает его трясти. Бьет по щекам, дергает за щеки, зажимает и теребит нос. Заводит будильник и подносит к голове мужа. Горбунков садится в кровати. Жена показывает найденное.
10: Это твое?
4: Мое.
10: Откуда?
4: Оттуда.
3: Горбунков падает на подушку.
10: Оттуда? Завербовали. Но как он мог? Ох, он такой доверчивый. А, рука! Его пытали. Как же я раньше не догадалась. Боже мой.
4: А нам все равно.
10: А. Что же делать? А дети? Что с ними будет? Какой позор! Есть только один выход. Только один. Только один.
3: Берет пистолет. Казадоев дома открывает бутылку шампанского. Он лежит в костюме. Рядом сидит на кровати Лёлик.
11: Хватит! Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты.
3: Лёлик допивает бутылку.
11: Поехали к шефу.
4: В таком виде я не могу. Я должен принять ванну, выпить чашечку кофе.
11: Будете там и ванну, будете кофе, будете какао с чаем. Поехали! Поехали, Еша.
3: У Горбунковых. Семен Семенович держится за голову, сидя на кровати. Замечает жену, неподвижно сидящую в кресле. На полу пистолет. Осторожно трогает ее больной рукой.
12: Надя!
10: Сеня!
12: Наденька!
10: Сеня! Успокойся! Успокойся! У тебя есть выход.
12: Да?
10: Ты должен пойти и признаться сам. Сам.
12: В чем?
10: В измене.
3: Во дворе дома Горбунковых старичок-помощник управдома вешает объявление. Пьянству бой. Молния. Позор пьяницы и дебоширу Горбункову СС. Домком. В квартире Горбунковых.
13: Как ты могла подумать такое?
14: Ты жена моя, мать моих детей.
13: О, Боже! О, горе мне!
10: А что? Что я должна была подумать?
14: Все, что угодно, но только не это!
13: О, горе мне! О, горе!
10: Откуда у тебя пистолет и деньги?
14: Молчи, несчастная! Молчи!
10: Сеня! Скажи, откуда у тебя пистолет и деньги? Я умоляю тебя, Сеня, скажи.
14: Хорошо, я тебе скажу, но никому ни слова.
10: Клянусь.
14: Это государственная тайна. Пистолет и деньги я получил для выполнения ответственного спецзадания.
10: Какого?
14: Этого я тебе не могу сказать. Пока придет время, ты все узнаешь. Может, меня даже наградят. Посмертно.
3: У шефа.
11: Шикарный план, шеф. В 12:00 все будет готово. Гениально.
3: Казадоев поворачивается в дверях. Медленно убирает руку, прикрывающую правое ухо. Оно у него заметно больше левого. Рука в перстне закрывает замок.
15: Добрый день.
3: Перед Лёликом блондинка, которую он видел на крыше. В квартире Казадоева.
15: Добрый день.
16: Бонжур, мадам.
3: Пинает кошку.
16: Пардон. Я счастлив вас приветствовать в этом скромном, уютном...
15: Салют, мальчик.
3: Казадоев в бархатном халате поверх костюма.
15: Я от шефа.
16: Все приготовлено.
15: Ксива.
16: Паспорт готов.
15: Хазе.
17: Отель Атлантик.
16: Двухкоечный номер оплачен.
15: Клиент.
16: Фас. Профиль.
3: Лёлик передает две фотографии.
15: Гонорар.
3: Блондинка снимает с запястья Лёлика часы.
16: Покажу задаток.
3: Лёлик, озираясь, протягивает пузырек с таблетками.
16: Достаточно одной таблетки.
3: Горбунков в магазине рядом с бронзовым пегасом.
18: Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев?
15: К сожалению, нет.
18: Нет, да?
15: Нет.
18: Будем искать.
3: Смотрит женский халат.
18: А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?
15: К сожалению, нет.
18: Нет. Будем искать.
3: Оглядываясь вокруг, встречается взглядом с блондинкой. Она улыбается ему ярко подкрашенными глазами и подманивает пальчиком. Он следует за ней на улицу.
18: Вы меня?
15: Да. Вы меня извините. Я слышала, ну, случайно у меня есть то, что вы ищете. И как раз с перламутровыми пуговицами. Только он у меня в гостинице. Вам очень нужно?
18: Да.
15: Тогда я вам сейчас дам адрес. Я живу в гостинице «Атлантика». Это совсем недалеко здесь. Я вам напишу.
3: Горбунков растерянно оглядывается.
15: Алло. В 9:00 вас устраивает?
18: Ага.
15: Ну и хорошо. Пожалуйста. Я вас очень буду ждать.
3: Уходя, она нежно прикасается к нему. Горбунков с Михаилом Ивановичем.
19: 9:00, гостиница «Атлантика», номер 327, Анна Сергеевна. 9:00. Печенкой чую, клюнула настоящая рыба. Как она выглядит?
18: Она?
19: Да. Ясно. Будьте осторожны, не повторите вчерашние ошибки.
18: Я ведь вообще не пью. Друг пригласил.
19: Да, кстати, как он себя чувствует после вчерашнего?
18: Не знаю, он еще не звонил. Хороший человек.
19: Вы думаете? Ну ладно, идите в гостиницу, действуйте сообразно обстоятельствам. Возможны сообщники. Проверьте. Оружие при вас?
3: Поднимает рубашку, за поясом на животе пистолет.

0: гаража выезжает машина Лёлика. Он закрывает ворота. У Горбунковых. Жена гладит на кухне.
1: Ты куда? Спецзадание. Будь осторожнее, слышишь?
2: Не волнуйся, все будет в порядке.
1: Сень!
0: Жена достает коробку. На ней написано «Сахар». Там лежит пистолет. Она вытирает его фартуком и дает мужу.
2: Пошел.
0: Управдом с двумя пожилыми мужчинами прогуливается около гостиницы. На руках у них повязки дружинников. Они замечают на крыльце гостиницы Горбункова. Из-за угла за ним же наблюдает Казадоев.
3: Клиент прибыл. Добро.
0: Горбунков перечитывает записку. Опять нюхает ее. Засовывая записку в карман брюк, он не замечает, что она выпадает.
3: Пятый, он вошел.
4: Прием. Понял вас, понял.
0: В фойе гостиницы сидит милиционер Володя. Рация у него спрятана в пачку сигарет. Он нажимает на пачку. Упавшую записку поднимает управдом.
5: Гостиница 327. Анна Сергеевна, 900.
0: Горбунков у номера.
6: Да-да, войдите!
0: Поправляет галстук, решительно толкает дверь рукой. Входит в номер. Заглядывает за дверь. Закрывает ее. Он в сером костюме, белой рубашке и в белой кепке.
6: А, пришли.
2: Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Присядьте, пожалуйста, я сейчас.
0: Анна Сергеевна опять закрывается в ванной. Горбунков вешает кепку и проходит в комнату. Посередине большая кровать под желтым покрывалом. Одна стена и ковролин на полу красного цвета. Около балкона торшер на ножке. Горбунков заглядывает под кровать.
6: Что с вами? Что с вами?
3: Да вот, западка закатилась. Вот, отшпилилась.
6: Ой, как вы меня напугали. Разрешите, я вам помогу. Я думала, что-то случилось. Послушайте, как бьется сердце. Стучит?
0: Она прикладывает его руку к своей груди.
6: Стучит?
2: Стучит.
3: Следить за сигналом. Как только он уснет, она погасит свет.
7: Лёлик, а если он сейчас уйдет?
3: Ежа, ты ушел от такой женщины.
7: Я нет, но он верный муж.
3: Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы намечтал стать холостяком. Следить за сигналом.
0: Контрабандисты не сводят глаз с окна номера, в котором горит свет. Блондинка включает музыку. Горбунков курит, сидя на кровати. Анна Сергеевна садится за его спиной. Слегка похлопывает его. Обнимает за плечо. Медленным движением берет его сигарету и затягивается сама.
2: Нам бы насчет халата.
6: Ой, я же вам не сказала. Подружка должна принести с минуты на минуту. Вы не торопитесь?
2: Да нет, не тороплюсь.
0: Проводит рукой по его волосам.
6: Может, пока бокал вина?
2: Хорошо бы. Пиво?
6: Нет, только вино.
0: Щелкает его по носу. Тянется к нему. Он чмокает ее в подбородок. Она гладит его по лицу и отходит.
8: Слова любви вы говорили мне в городе каменном, а фонари с глазами...
0: Бросает в бокал все таблетки.
8: Нас вели сквозь туман.
0: С двумя бокалами в руках садится на пол и приглашает присоединиться к ней Горбункова. Он подползает к ней на четвереньках.

0: за наше случайное знакомство. Петя, Петя, Петя!
1: Сердце гибнет в огнедышащей лаве.
2: Горбунков допивает бокал до дна.
3: А где ж подружка? Может, я завтра?
0: А зачем подружка? Мой халатик почти как тот.
1: Коктейли пряные.
0: Взгляните!
1: И ждал новостей. Вы называли меня...
2: Анна Сергеевна в коротком халате начинает танцевать перед ним.
1: Девочкой, но не смогли понять, что ж.

0: Глаза Горбункова уже слипаются.
1: Видишь, гибнет. Сердце гибнет.
0: Блондинка приближается к нему. Он встает. Она щелкает зубами. Он отвечает ей. Она отходит к балкону и, стоя спиной к Горбункову, скидывает халат. Разворачивается в одном зеленом бикини. Горбунков закрывается руками. Зажимается в угол. Она, танцуя, бросает ему халат. Единственная пуговка на лифчике отлетает. Горбунков, зажмуриваясь, ударяется головой о стену. Пуговица попадает в торшер, свет гаснет. В лифте поднимаются управдом с женой Горбункова. Лёлик выбегает из машины. Володя бежит наверх. Все герои стоят в открытых дверях номера. На переднем плане плачущая Горбункова. Семён Семёныч машет всем рукой. Он теряет сознание и падает рядом со стоящей в одних трусах блондинкой. В его воображении блондинка продолжает кружиться в халате. Она поворачивается и оказывается управдомом. Горбунков просыпается дома на постели. Сладко потягивается. Поднимает голову и видит в открытом настежь шкафу только свою рубашку. Полки серванта тоже пусты. На детских кроватках нет даже матрасов. На столе записка.
2: Я видела твое спецзадание. После такой чудовищной лжи я не хочу и не могу быть с тобой. Уверена, что дети, когда вырастут, поймут меня. На развод подам сама. Прощай.
0: Расстроенный Горбунков поднимает голову. Радостный бежит на кухню. Улыбка исчезает.
3: Доброе утро, Сергей Семенович.
0: На кухне жарит яичницу Михаил Иванович.
4: Нет, я должен немедленно ехать в Дубровку.
3: Правильно, но не сейчас. Завтра утром пришлем вам машину. Как всегда, такси. 8 утра вам удобно?
4: А почему не сегодня?
3: Сегодня попрошу вас выполнить одну мою просьбу.
4: Какую?
3: Вам нужно обязательно встретиться с вашим приятелем.
4: Каким приятелем?
3: Ну, с тем, с которым вы были на рыбалке, в ресторане.
4: А, Геннадий Петрович?
3: Следите с ним. Итак, между делом скажете, что завтра вы уезжаете в Дубровку в 8 утра. Угу. А самое главное, скажите ему тоже так, между прочим, невзначай, что послезавтра с вас снимут гипс.
4: Гена?
3: Да.
4: А почему же вы его туда...
3: Чтобы не спугнуть более крупную рыбу.
0: Гена около подъезда Горбункова. Он не может обойти Михаила Ивановича. Спотыкается и падает. Управдом вешает объявление о товарищеском суде над Горбунковым.
3: Хорошо вы поете.
5: Ну что вы.
3: Скажите, пожалуйста, вы давно знаете гражданина Горбункова СС?
5: Да. К несчастью, 10 лет.
3: И что же, все 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался?
5: Ну, нет. Вы знаете, все это время он искусно маскировался под порядочного человека. Я ему не верю.
3: Но если хорошо знаешь человека, ему нужно верить всегда?
5: О, нет. Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае.
3: Вы так думаете?
5: Да.
3: О.
5: А, кстати, вы кто такой?
3: Ну, я его знаю по работе. Скажем, коллега.
5: Ясно. Собутыльник.
0: Управдом разглядывает наколку на руке милиционера Миша.
5: Ну-ка, иди отсюда. Миша. Как у вас там говорят, топай до газы.
3: Хорошо, хорошо, я сейчас уйду, только один вопрос. Скажите, вы хорошо это прикрепили?
5: Не беспокойся, алкаш, не сорвешь.
3: А теперь снимите.
0: Показывает удостоверение.
6: Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Я убью его, я вам...
0: Гена и Лёлик у шефа. Лёлик закрывает лицо Гены своим беретом. У дома Горбункова.
7: Доброе утро, Семён Семёнович. Куда это вы такое рань собрались?
4: В свою Дубровку.
7: А...
8: Кто заказывал такси на Дубровку?
9: Я.
8: Садитесь.
9: Поехал.
7: Счастливо.
0: За рулем такси Лёлик.

0: А Михаил Иванович не смог приехать?
1: Золотое.
0: А Володя?
1: И сердце.
0: Занят.
1: И сердце устало.
0: А звание у нас какое?
2: Какое звание?
0: Как у Володи? Лейтенант милиции.
3: Лёлик резко выворачивает руль.
2: Лейтенант. Старшой. Я. А.
0: Товарищ старший лейтенант, разрешите, я вас при жене буду называть по званию. Товарищ старший лейтенант. Для солидности можно?
2: Разрешаю.
0: Спасибо. Вы обязательно скажите, что я выполнял ваше спецзадание. В ресторане, а главное в гостинице. А чтобы она не волновалась, завтра все равно это снимут. Вы ничего не говорите о контрабандистах, золоте, бриллиантах.
3: Снова резко поворачивает.
2: Нет, на это я почти не могу.
0: Товарищ старший.
2: Нет, мне надо посоветоваться с шефом, с начальством.
0: С Михаилом Ивановичем?
2: С Михаилом Ивановичем.
3: Лёлик выбегает.
0: Привет Михаилу Ивановичу.
4: Алло, алло, шеф, это я.
2: Алло, шеф, это я, Лёлик, Лёлик.
5: Уехал в Дубровку минут 20 назад на такси. Бежевый Волга, 28.70, ого.
2: Понял, всё понял. Гешка на 19-й версте, значит, без него. Понял. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Усю.
3: Лёлик в телефонной будке. Бьет по аппарату, чтобы получить деньги обратно.
0: Ну как?
2: Привет от Михаила Ивановича.
0: Спасибо. Ну что?
2: Все будет в порядке. Даже лучше. К жене приедете, как огурчик. Без гипсу, без пыли, без шуму. Михаил Иванович разрешил снять гипс сегодня.
0: Поймали?
2: Поймали.
0: А что?
2: Лопух.
3: Волга проезжает указатель Дубровка 166 км.
2: Зачем возвращаться? Не будем терять времени. У нас есть точка на трассе, там и снимем гипс. Как говорит наш дорогой шеф Михаил Иванович, куль железа, не отходя от кассы. Быстренько снимем гипс, выпотрошим его и полный порядок.
0: Товарищ старший лейтенант, только прошу вас все ценности принять по описи.
2: Ну какой разговор? По всей форме. Опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев.
3: Около дороги стоит Гена, переодетый в женщину с запеленутым младенцем. На нем очки, платок, юбка и кофта. Он стоит рядом с километровым столбом 19. Пока нет машин, он засовывает мнимого младенца под мышку и, раскачиваясь, прогуливается вдоль дороги. Видя приближающуюся машину, маскируется и поднимает руку. Машина с Лёликом, не узнавшим друга, проскакивает мимо. Гена бежит в лес, открывает спрятанный мотоцикл и едет за Лёликом. Над ним в ту же сторону пролетает вертолет. Лёлик с Горбунковым в гараже.
2: Вся операция займет не более 15 минут. Пускай отмокает. А я пока соберу барахлишко. Дела.
0: Здорово, у вас здесь все оборудовано.
2: Да, приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку, перебазироваться. Вот так.
3: В руках Горбункова пистолет.
0: У вас ус отклеился.
2: Спасибо.
0: Руки вверх.
3: Лёлик ударяет сумкой по пистолету. Горбунков бьет его по голове гипсом. Лёлик встает и потирает затылок. Стреляет в Горбункова из отнятого пистолета. Тот падает. Лёлик подбегает к нему. Горбунков толкает его ногами. Достает шланг, из которого под давлением выходит воздух. Направляет его в лицо Лёлику. Тот судорожно глотает воздух. Перехватывает шланг и направляет на Горбункова. Снова шланг у Горбункова. Он загоняет Лёлика в угол и запирает решетку за ним на замок. Шланг падает в ведро с побелкой. Лёлик пытается раздвинуть прутья решетки. Гена поворачивает на указатель станции техобслуживания. Подъезжает к гаражу. Из лже-младенца достает полено. Навстречу ему выбегает Горбунков. У него в руке палка. Горбунков яростно машет своим оружием. Бросает палку в Гену. Забегает в гараж и закрывается там. Гена открывает ворота и входит внутрь.
6: Седьмой, что видите на трассе? Докладывайте.
7: Я седьмой, докладываю. По направлению к городу движется автоцистерна «Молоко». Такси не обнаружено. Продолжаю обследование. Прием.
3: Переговоры с вертолетом. Горбунков, спасаясь от Гены, забегает в ремонтную яму. С другой стороны ее выходит Лелик с глушителем. Горбунков окружен. Контрабандисты с двух сторон медленно приближаются к нему. Конец первой части. Мосфильм. Скульптура рабочей колхозницы на фоне Спасской башни. «Бриллиантовая рука» – название фильма. Кинороман в двух частях из жизни контрабандистов с прологом и эпилогом. Краткое содержание первой части. Идет мелкий нечитаемый текст. Часть вторая. Костяная нога. Горбунков пятится в автоматическую автомобильную мойку. На него наступает Гена в резиновых перчатках и Лёлик с глушителем. Толстый конец глушителя надвигается на голову Гены. Тот его отодвигает, не отрывая глаз от Горбункова. Враги проходят под большими щетками для мытья машин. Горбунков спиной упирается в закрытую решетку выхода. Он пытается найти кнопку, открывающую двери. Враги приближаются. Случайно Горбунков включает саму мойку. Огромные щетки начинают вращаться. Со всех сторон на контрабандистов льются сильные струи воды. Обрадованный Горбунков полощет рот водой и сплевывает. Выбегает из гаража.
6: Седьмой. Такси бежевого цвета в Дубровку не въезжало. Обследуйте 45-й квадрат.
3: Горбунков бежит по лесу. Останавливает автомобиль.
8: Стойте! Остановитесь! Подождите!
3: Контрабандисты выбегают из гаража. Лёлик сшибает с ног Гену глушителем.
0: Прошу вас, отвезите в город.
2: А что случилось?
0: Дело государственной важности. Возможно, погоня.
2: Я отвезу. Отвезу вас хорошо.
0: Скорее!
2: Я ведь еще только учусь.
0: Ну что вы, время?
2: Время – деньги. Как говорится, когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы.
3: Горбунков замечает на руке перстень.
8: Руки! Вверх! Обои! Убью!
3: В сторону станции техобслуживания поворачивает машина с милиционерами. Лёлик с Геной срезают гипс с руки Горбункова. Рядом стоит связанный водитель машины. Он внимательно наблюдает за ними. Контрабандисты бегут к его машине.
0: Зря старались.
9: Бриллиантов там нет.
0: Как нет?
9: Нет, и все. А откуда вы знаете, что они там были? Эй, это с приклеенными сами. Тоже думал, что они там. А они давно уже в милиции. Шеф!
2: Стойте! Стойте, идиоты! Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал. Пятый, я седьмой, докладываю. По лесной дороге на большой скорости в направлении
10: государственной границы движется москвич вишневого цвета. Прием.
6: Седьмой, слушай мою команду.
3: По лесной дороге в красном москвиче едут контрабандисты. Над ними появляется вертолет. Вертолет летит дальше, тросами к нему прикреплен автомобиль. Лёлик яростно крутит руль, но машина уже выше леса. На заднем сиденье шеф. Открывается багажник, и из него вываливается Горбунков. Бандиты в ужасе кричат и машут руками.

0: Семья Горбунковых в полном составе плывет вдоль берега на катере. С берега им машет Михаил Иванович. Они причаливают. Михаил Иванович помогает выйти из лодки детям и Горбунковой. Над лодкой опускается подъемный кран. Крюком он бьет нагнувшегося Горбункова по шее. Тот зацепляет на него веревку. И сам, как на качелях, поднимается в воздух. На правой ноге у него гипс. В ролях жена Горбункова Нина Гребешкова, Михаил Иванович Станислав Чекан. Кран осторожно опускает Горбункова в машину с открытым верхом. Сын подает ему костыли. Дочка целует и обнимает. Володя, Владимир Гуляев. Геннадий Козадоев, Андрей Миронов. Лёлик, Анатолий Папанов. Блондинка Анна Сергеевна, Светлана Свекичная. Управдом Нона Мордюкова. Она стоит с собакой на руках на фоне афиши лекции «Собака – друг человека». Горбунков Юрий Никулин. Коне фильмац. Исправлено. Конец фильма. Тифлокомментирование выполнено филиалом научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ Акционерного общества киностудии имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст тифлокомментария подготовлен общественной организацией инвалидов по зрению «Свет». Автор – Анастасия Лисиченко.
1: Тифловизор. Видео. Доступное по радио.
2: Документальный фильм «Героизм по наследству» Аркадия и Николай Каманины начинается. Тифлокомментарий к фильму создан в рамках проекта, реализуемого при поддержке фонда президентских грантов. Эмблемы и подписи. Министерство культуры Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации. Российское военно-историческое общество. Глобус с фрагментом кинопленки. Госфильмофонд России. Белый диск солнца над красноватыми горами. Sunrise Pictures. S-Video. Ожесточенный воздушный бой. В небе десятки советских и фашистских самолетов. Здесь и далее архивные кадры черно-белые. С полевых аэродромов в воздух поднимаются мессершмитты на 109.
3: 1943 год. Ржевско-Вяземская наступательная операция. Войска Калининского и Западного фронтов ведут ожесточенные бои по уничтожению группировки противника на Ржевско-Вяземском плацдарме с целью захватить плацдарм и преградить путь к Москве.
2: По конвою, движущемуся по дороге, бьют трассы авиационных пушек. Разрывы снарядов поднимают в воздух многометровые облака пыли.
3: Летчик, лейтенант Бердников, на своем штурмовике выполняет боевое задание. Но в этот момент его самолет подбивает внезапно появившийся немецкий мессер. Лейтенант ранен в голову, быстро теряет сознание, но на руках важные разведданные. Их необходимо сохранить. Бердников собирает последние силы и все-таки дотягивает до нейтралки и сажает самолет. А мессер все не отступает. Шансов на спасение никаких.
2: Мужчина в музее.
4: Упал этот самолет на нейтральной полосе, то есть между двух огней. С одной стороны наши, с другой стороны фашисты.
2: Титр Александр Шматов, историк Центрального музея ВВС России.
3: Но спустя некоторое время лейтенант очнется в кабине другого самолета, У-2.
2: В небе У-2.
3: За штурвалом кукурузника сидит совсем еще мальчишка. Летчику и в голову не могло прийти, что за спиной спасшего его 15-летнего подростка Аркадия Каманина уже сотни вылетов на территорию врага. Его называли везунчиком.
2: У-2.
3: Так ловко он ускользал от вражеской авиации.
2: Маневрирует.
3: Однако Аркадий едва доживет до своего совершеннолетия.
2: Семейные фото.
3: И причиной его скоропостижной гибели станет вовсе не война.
2: Появляется название фильма «Героизм по наследству» Аркадий Николай Каманин. Справа от названия фото мальчика и мужчины в военной форме. Чертеж У-2, ордена Красной Звезды и Красного Знамени.
3: Пилот самолета У-2 эскадрильи связи Аркадий Каманин возвращался с задания и вдруг приметил штурмовик, лежащий на брюхе на нейтральной полосе.
2: Архивные кадры.
3: Спустившись на минимальную высоту, он понял. Кабина Ил-2 закрыта. Значит, пилот внутри, раненый. Не раздумывая, Аркадий мастерски приземлился на испещренное воронками поле, прикрывшись от немцев штурмовиком.
4: Взаимовыручка – это первое, что есть у летчика.
2: Кадры из музея.
4: Если во время боевых действий где-то произошла какая-то авария или катастрофа, в обязательном порядке летчики пытались спасти экипаж самолета.
2: У-2 стоит в поле.
3: В кабине действительно сидел раненый Бердников. Первым в У-2 перекочевал фотоаппарат с важной пленкой. Затем ценой невероятных усилий и безвольное тело лейтенанта.
2: У-2 взлетает.
3: В это время артиллеристы при содействии штурмовиков отвлекали внимание немцев от наглого кукурузника. У-2 удачно взлетел с нейтралки.
2: Газетный.
3: За спасение товарища и доставку разведданных.
2: Заголовок.
3: Летчик Аркадий Каманин был награжден первым орденом Красной Звезды.
2: Пилот в 14 лет.
4: Он совершил подвиг, но он не считал это подвигом. И он был еще молодым мальчишкой. Но не задумываясь, он бросил.
2: Фото Аркадия.
3: Аркаша рвался на фронт с 13-летнего возраста, как только началась война. Для этого мальчишка пошел на хитрость. Имея уже опыт механика, он уговорил отца, командира авиаэскадрильи Николая Петровича Каманина, оставить его на фронте. Нехватка технического персонала позволила мальчику быть рядом с самолетами. Так он оказался в 423-й авиаэскадрилье связи Калининского фронта.
5: Мама, я должен быть на фронте.
2: Взлет истребителей.
5: Только на фронте и нигде больше. Там не хватает мотористов, и я не могу. Не имею права поступить иначе.
2: Посадка П-2.
5: Когда меня принимали в комсомол, я дал перед знаменем клятву. Сделать все для нашей победы.
2: На посадку заходит Ил-2.
5: Помнишь папины слова?
2: Летящая эскадрилья.
5: Не страшно умереть. Страшно не сделать в жизни то, что ты можешь сделать.
2: П-2 сбрасывают бомбу.
5: А я могу сделать больше, чем я делал до сих пор.
2: Фото Аркадия и Николая.
5: Я хочу быть таким же, как папа.
3: Его отец Николай Каманин был известным человеком. Он одним из первых военных летчиков получил звание Героя Советского Союза за спасение челюскинцев.
2: Скованный льдами пароход «Челюскин».
3: В середине февраля 1934 года весь мир облетела радиограмма. 13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэллен затонул Челюскин, раздавленный сжатием льдов. На борту более 100 человек. Среди них 10 женщин и 2 детей.
2: Корабль окружает рябая от торосов ледяная равнина. Люди в темных очках работают на палубе. Отто Шмидт. У него узкое лицо с резкими чертами, густая борода.
3: Экспедиция под руководством Отто Шмидта должна была доказать пригодность использования Северного морского пути неледокольным пароходом.
2: Титр Маула Ушакова «Почетный полярник».
6: Но они дошли до пролива Берингова, и практически их вынесло немного в Берингов пролив. Но в это время изменилась погода.
2: Архивные кадры.
3: Зажатый льдами пароход «Челюскин» начал движение назад, снова попав в Чукотское море. В итоге корабль просто вмерз в крупную льдину и несколько месяцев был вынужден дрейфовать вместе с ним.
2: Кирилл Левинсон, историк.
7: И тогда стало понятно, что Челюскин в любой момент может быть раздавлен льдами. И было принято решение выгрузить на лед заранее часть продовольствия, палаток, теплых вещей, стройматериалов и так далее, чтобы в случае гибели судна все это можно было использовать. И это было сделано.
3: Так 104 человека оказались в ледяном плену. Из спасенного строительного материала был построен лагерь Шмидта. Налажена радиосвязь. В Москве создается правительственная комиссия, которая принимает решение задействовать авиацию. Но найти дрейфующую льдину с людьми в пурге с нулевой видимостью было большой удачей. Однако челюскинцы не сдавались. Они день за днем создавали места для посадки. Для этого искали самые большие льдины и очищали их от снега. И так каждый день, потому что ветер ломал подготовленные площадки. Чтобы сесть в таких условиях, нужны недюжинный профессионализм и смелость.
2: Алексей Водопьянов, летчик.
8: Обращались к американцам, к американской стране вот, за помощью. Но американцы сказали, что это невозможно. Мы не будем рисковать своими людьми.
2: Фото молодого Николая Каманина.
3: Справляться пришлось своими силами. Молодому летчику Николаю Каманину было поручено возглавить смешанный отряд самолетов, направленных для спасения челюскинцев.
2: Погрузка самолетов на пароход.
3: Во Владивостоке на пароход «Смоленск» были погружены самолеты и горючее. Пароход преодолел морской путь через Петропавловск-Камчатский до Люторки. Уже на берегу собрали самолеты и взяли старт на Чукотку.
2: Самолет летит над заснеженными скалами.
8: Летчики летели в совершенно неизведанное пространство. Никогда никто таких полетов до этого не производил. Надо было вывозить людей. надо было выполнить это во что бы то ни стало, несмотря ни на какие трудности. Они не были уверены на 100%, что все из них вернутся оттуда живыми.
3: На легких бомбардировщиках Р-5 отряд Каманина добирался до Ванкарема, небольшого стойбища на Чукотке, целых полтора месяца преодолев более 1500 километров. Летели на удачу. Без информации о метеоусловиях, без радиосвязи, без топографических карт. Погода постоянно преподносила сюрпризы. То появлялась сплошная облачность, то налетал ураганный ветер. Лицо и руки летчиков леденели в открытой кабине самолета.
2: Фото самолетов на льдах.
8: На мой взгляд, настоящий летчик – это не профессия, это состояние души, желание совершать какие-то иногда невозможные поступки. Ясно было, что их задание вообще могло быть невыполнимым. То есть никто этого до них не делал. Они впервые на своих маленьких самолетиках, ничтожные букашки, ворвались вот в это огромное пространство ледяное.
2: Кадры из лагеря Шмидта на льду.
3: Первыми из отряда до челюскинцев долетели два самолета – Каманина и Молокова. Эвакуировать людей надо было максимально быстро. В любой момент погодные условия могли измениться. По предложению Молокова Каманин-старший принимает рискованное решение. В двухместный самолет сажают по 5 человек.
9: Человека заматывали в брезент, засовывали в ящик и увозили на материк.
3: За 9 рейсов Николаю Каманину удается эвакуировать в Ванкарем 34 человека. Каждый взлет самолета с перегрузкой давался непросто.
9: Масса самолета увеличивается, потому что подвешивается 2 человека в ящиках, 3 человека сзади в кабину. Была сложность, это дальность увеличилась пробега. То есть самолет работал с перегрузкой, двигатель на полную.
2: Взлет Р-5 с льдины.
9: Пробег небольшой, нужно успеть оторваться от края льдины. Это было сложно.
2: Торжественная встреча.
3: В итоге все 104 человека, которые провели 2 месяца на льдине в условиях полярной зимы, были успешно спасены советскими летчиками.
2: Челюскинцев в Москве.
3: Которые первыми в стране получили звание Героев Советского Союза. Так подвиг отца поставил жирную точку в выборе профессии сына. Целью и смыслом жизни Арика, как ласково называли в семье Аркашу, становится небо.
2: Архивные кадры довоенной Москвы.
3: Незадолго до войны семья Каманиных перебирается с Дальнего Востока в Москву. Отцу дали новое назначение и квартиру в знаменитом доме на набережной. Это безоблачно прекрасное предвоенное время Аркаша будет вспоминать с особой теплотой.
2: Оживленные улицы, детские аттракционы.
3: Знаменитая фраза Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее» имела под собой реальную основу. Магазины изобиловали продуктами, карточки были отменены. Девушки стали одеваться ярко и нарядно. Москвичи гордились новыми зданиями, кинотеатрами, всенародной выставкой с ее рабочим и колхозницей, роскошными вестибюлями метро. Москва расцветала.
2: Дети дошкольного возраста парами, держась за руки, переходят дорогу. Витрины магазинов, здания Большого театра.
3: Пока не началась война.
2: Пикирующие бомбардировщики сбрасывают бомбы на города. Здания охвачены пламенем, многие рушатся.
3: Когда Николай Петрович ушел на фронт, Аркадий еще оставался с мамой. Он идет на авиационный завод механики. Наравне со взрослыми подросток работает по 12 часов. Ремонтирует и строит самолеты для фронта. И вскоре становится лучшим авиамехаником на заводе.
2: Кадры с завода.
9: Почему фашисты не смогли сделать подобный самолет нашему Ил-2?
2: В лице Александра восхищение.
9: Да потому что он строился детскими руками.
2: Он улыбается.
9: И каждый летчик, который летал на этом самолете, выполнял боевые задачи, он осознавал, что этот самолет построили дети.
2: В небе 2 Ил-2.
10: Против сотен вражеских машин десятки наших.
2: Воздушный бой.
10: И эти десятки наводили ужас на фашистских бандитов.
3: В это время его отец успешно командовал 292-й штурмовой авиадивизией. За первые 2 месяца войны она уничтожила 72 вражеских танка, сбила 7 самолетов, взорвала 32 автоцистерны с горючим, разбила 7 паровозов. Николай Каманин оказался великолепным тактиком. Он придумал, как использовать штурмовики Ил-2 с максимальной пользой.
9: Кто заходит один, следом сверху идет второй, третий, четвертый. И вот эта вот гребенка, она вычищала практически полностью. Вы можете себе представить, один самолет только если проходил, то...
2: Александр жестикулирует.
9: Оставалось выжженное поле шириной 15 метров и длиной 150. Вот это вот как раз Николай Петрович Каманин и...
2: Улыбается.
9: ...придумал эту тактику ведения боя именно штурмовиками. Прекрасная тактика. И она срабатывала.
2: Летящая эскадрилья штурмовиков.
3: В 1943 году Николаю Каманину уже присвоили звание генерал-майора авиации. Он 17 раз был удостоен персональной благодарности Верховного Главнокомандующего.
2: Фото Николая Аркадия.
3: Аркадий был оставлен при эскадрилье с условием. Никаких поблажек. Старший Каманин относился к сыну как к солдату.
2: Фрагмент фильма
11: «Я в школе попал,
2: и ты увидишь небо».
11: Я тебе не папа, а командир. Ты солдат.
2: Молодой парень в пилотке.
12: Я вас понял, товарищ генерал.
11: Вот и хорошо. На этих условиях договоримся.
2: Архивные кадры.
3: Аркадий готов выполнять любую работу, только бы быть ближе к самолетам. Он ловко меняет цилиндры, монтирует шасси, стыкует плоскости. Щуплый, с поразительно быстрыми движениями он не ходил, бегал. Тоненькие руки, проникавшие в самые потаенные места самолета, были исцарапаны в кровь. Парнишка себя не щадил. Вставал рано, в мороз на зарядку выбегал в майке, спал на жесткой постели. За несколько месяцев работы огрубели руки. Из воспоминаний сослуживца Аркадия.
2: Воспоминания дублируются текстом.
3: Чем плохо ему жить далеко в тылу с мамой?
2: Он появляется.
3: Да еще сыну прославленного генерала Николая Каманина.
2: На странице тетради.
3: Аркадий тянул лямку наравне с другими. Генерал Каманин никаких поблажек не позволял по отношению к сыну.
2: В тетрадь вложен.
3: Об этой истории, отношениях сына и отца генерала, знал весь штурмовой корпус.
2: Чертеж У-2.
3: За что уважали и любили Каманина как командира. Но до полетов Аркадия не допускают. По возрасту не положено. Опытные летчики подсмеиваются над мальчишкой, мол, летунок. Аркаша, стиснув зубы, продолжает работать. И однажды идет на хитрость.
2: Фрагмент художественного фильма.
12: Товарищ лейтенант.
11: Да?
12: Мне необходимо послушать мотор в полете.
11: Ну и настырный же ты.
2: Летчик садится.
12: Мы уже сами обещали.
2: В самолет.
11: Слушай, ну отвяжись. У меня и шлема второго нет.
12: Да есть у меня шлем.
3: Лейтенант Друма сжалился над парнишкой. На свой страх и риск посадил в кабину и доверил штурвал.
2: У-2 взлетает.
3: Самолет слушался начинающего пилота. Целых 5 минут летунок управлял самолетом. Для него это были незабываемые 5 минут.
2: У-2 на фоне облаков.
9: И в 14 лет уже совершил свой самостоятельный полет. А в 15 лет уже стал орденоносцем.
3: От строгого отца самостоятельные вылеты Аркадия бойцы до поры до времени скрывают. Он даже не предполагает, что на счету его сына-подростка уже несколько самостоятельных приземлений.
2: Посадка У-2.
3: Правда, очередная посадка оказалась
2: самолет
3: не очень удачной.
2: Клюет носом.
13: Аркадий, запомни.
2: Пилот и Аркадий.
13: Самолет вел я.
2: Стоят около накренившегося самолета.
13: Понял?
3: Летчика Друму отстраняют на время от полетов. Мол, чуть не угробил самолет. И тогда Аркаша набирается смелости и просит отца снять наказание с лейтенанта, а заодно признается, что летает сам.
11: Как ты посмел обратиться ко мне с такой просьбой?
2: У Аркадия открытое лицо, голубые глаза, вихрастые волосы.
12: Да я уж давно летаю, товарищ генерал.
2: Генерал?
12: 12 раз я сажал машину нормально, а тут...
2: Стоит к нему спиной.
12: Порыв ветра перед самой землей.
2: У окна.
12: Я ничего не мог сделать.
3: Несмотря на отцовские чувства и мысли об опасности, генерал все же сдается. Каманин лично принимает экзамен у сына и удивляется. Аркадий ни в чем не уступает летчикам АСА.
2: Аркадий в летных очках на переднем сиденье У-2. Сидящий за его спиной генерал хлопает его по плечу.
11: Когда он успел научиться?
2: Показывает большой палец.
11: Врожденный должно быть.
2: Разговор генерала и майора.
11: Думаю, он всегда умел летать.
2: Фото Аркадия.
3: Так 14-летний подросток начинает самостоятельные боевые вылеты в качестве пилота. Нескоростной, но маневренный У-2 умело уходит от немецких мессеров. Хорошо зная местность, юный летчик ловко противостоит фашистам. Одним из его излюбленных приемов стало рискованное снижение с высоты в гористой местности. Так что противник разбивался о скалы.
2: У-2 пикирует, преследующий его мессер разбивается.
9: Самолет выполняет все фигуры высшего пилотажа. Его очень сложно свалить в штопор, а вывести очень легко.
3: Чтобы придать тихоходной машине стремительный вид, Аркаша перед первым боевым вылетом попросил эскадрильного художника нарисовать на самолете стрелу. Теперь сослуживцы Аркадия зовут его Стрижонком, сравнивая с самой скоростной птицей – стрижом.
2: Газетный заголовок – стрижонок.
3: Он нежно любит свой У-2, кукурузник, русфанера, как его тогда называли немецкие солдаты. Медленный и слабый по сравнению с самолетами противника У-2 напоминал летающую картонку. Производили его из самых дешевых материалов – фанеры и перкаля.
4: Во время Великой Отечественной войны эти самолеты сыграли огромную роль в том плане, что фашистские истребители очень редко сбивали эти самолеты, потому что скорость не позволяла. Фашистский истребитель имел скорость 600 км в час примерно, а этот самолет всего 150. И фашист несколько раз пытался проходить над этим самолетом, чтобы его подбить. Но благодаря маневренности самолета наш самолет просто У-2 уходил в сторону, и фашист уже промазывал. Но при попадании за 2-3 минуты самолет сгорал полностью.
2: Кадры из фильма. Аркадий отдает честь.
3: Теперь Аркаша все чаще встречается с небом. И все реже с отцом.
2: Генерал с грустью на него смотрит.
3: В 1944 году Аркадий получит свою вторую награду.
2: Фотоприказы наградного листка и орденов Красного Знамени и Красной Звезды. Танковая атака.
3: Наши войска стремительно шли на запад. Но были и те, кто наносил им удары в спину. На штаб 2-го украинского фронта напал отряд бандеровцев, сотрудничающих с немцами.
2: Горящие силы.
3: Они отличались особой жестокостью и заметно превосходили в этом гитлеровцев. Приспешники Степана Бандеры не жалели ни женщин, ни детей, ни стариков. Целью нападения бандеровцев было захватить оружие и боеприпасы.
2: Аркадий садится в самолет.
3: С риском для жизни под непрерывным обстрелом врагов Аркадий прыгает в свой У-2, взлетает и забрасывает бандитов ручными гранатами.
2: Пули поднимаются разрывы.
3: И снова он удивительным образом избегает гибели. Сослуживцы шутят: жить тебе долго, Аркашка, смерти тебя не одолеть.
4: Аркадий летал за линию фронта порядка 17 раз. А это непросто. Дело в том, что была некоторая особенность.
2: Александр опускает взгляд.
4: Самолеты старались использовать У-2 в ночное время. И далеко не каждый солдат на земле наш или фашист.
2: Ночное небо освещают прожекторы.
4: По звуку мог определить, какой летит самолет.
2: Работают зенитки.
4: Летит и летит. И по нему стреляют. И стреляли и фашисты, и стреляли и наши. И вот вы представьте себе, какие выполняли задачи те, которые перелетали через линию фронта.
2: В небе летят Ил-2.
3: Между тем, предчувствие, что война скоро закончится, уже витало в воздухе.
2: Залпы «Катюш».
3: Наши войска вырвали у гитлеровцев стратегическую инициативу. Перешли в наступление от Ленинграда до предгорий Кавказа. Второй украинский, где воевали летчики Каманины, тоже оставит заметный след в истории Второй мировой.
2: Горящие фашистские танки.
3: Его войска освободят центральную Украину, а затем многие страны Европы.
2: Кадры европейских городов.
3: Зимой 45-го летчикам эскадрильи под командованием Николая Петровича Каманина поступило задание доставить партизанам под чешским городом Брно секретный пакет.
2: Николай Москвителев.
14: Летчики.
2: Генерал-полковник.
14: На самолетах У-2.
2: Авиация.
14: Великую Отечественную войну были летчиками связи. Они могли быть ночными бомбардировщиками. Могли выполнять правительственные задания по связи с партизанами.
2: Ночной вылет У-2.
3: Нужно было совершить полуторачасовой полет за линию фронта. Неизученный маршрут, горная местность со сложным рельефом. Двое пилотов погибли, пытаясь выполнить задание. Третьим вызвался Аркадий.
2: Фрагмент художественного фильма «И ты увидишь небо».
12: Я могу полететь, товарищ майор.
2: Аркадий в авиационном шлеме. Майор машет на него трубкой полевой рации.
15: Товарищ генерал.
2: Правая рука майора.
15: Только что прибыл Аркадий. Аркадий прибыл.
2: На перевязи из бинта.
15: Но он уже сделал 3 вылета.
16: Подождем.
12: Вы не имеете права меня подрывать. Я должен лететь.
2: Майор опускает трубку.
15: Генерал велел подождать.
12: Он не мог так сказать. Я вам не верю.
17: То есть донесения должны быть доставлены в любом случае. Никого не интересует день, ночь, дождь, снег. Они должны быть доставлены. И к 44-му году на боевом счету
2: Татьяна Куваева,
17: Аркадия Николаевича Каманина уже около 300 часов боевых вылетов. Это очень много. В любую погоду.
4: Связь – это нерв войны.
2: У-2 начинает разбег.
4: Без связи руководить войсками невозможно. И выполнять какие-либо задачи без связи тоже невозможно. И, естественно, были самолеты связи.
2: У-2 летит.
4: Не почтовые, а связи.
2: Над зимним лесом.
4: И они не только возили приказы, документы. но еще и распоряжение на ведение боевых действий. Карты, самое главное.
2: Освещенные факелами аэродром.
4: Где обозначена наша дислокация. Дислокация фашистов. И это все нужно было привести своевременно.
2: У-2 летит над сопками.
4: В короткие сжатые сроки.
2: За спиной Александра стоит У-2.
4: И фашисты это прекрасно знали, и они охотились за этими самолетами связи.
2: Рядом с ним биплан Р-5.
4: За ним, пожалуй, больше охотились, нежели за обычными бомбардировщиками.
12: Я должен лететь, товарищ генерал. Других машин нет.
2: Фрагмент фильма.
12: Я знаю, что такое плацдарм. Я сумею сесть.
2: Генерал снимает фуражку, склоняет голову. Устало потирает виски и веки. Поворачивается к небольшому окну блиндажа, опирается о подоконник локтями. Аркадий неотрывно на него смотрит. Генерал разворачивается к нему, протягивает запечатанный сургучевой печатью конверт. Аркадий убирает его в сумку планшет.
16: Где Аркадий?
12: Есть, товарищ генерал.
2: Отдает честь, разворачивается, выходит. Аркадий бежит по траве полевого аэродрома. Генерал с непокрытой головой смотрит ему вслед. Ветер треплет ворот его куртки.
3: За этот рискованный полет старшина Каманин награжден своим вторым орденом Красного Знамени. Всего за 2 года войны Аркадий совершит более 600 боевых вылетов. Закончит войну в 16 лет. На его парадном кителе рядом с гвардейским знаком блестели орден Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды и 3 медали за взятие Будапешта, за взятие Вены и за победу над Германией в Великой Отечественной войне.
2: Красная площадь. На ней выстроились солдаты и офицеры разных родов войск.
3: 24 июня 1945 года. Грандиозный парад в Москве. В тот день по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов в порядке их присутствия на театре военных действий. Парад Победы принимал лично маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Они въехали на Красную площадь на белом и...
18: Вы слушаете Радио ВОС.
19: Радио ВОС. Музыка на Радио ВОС. Радио ВОС.
20: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
21: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии в гостях прекрасная, очаровательная девушка. Она певица, продюсер, телеведущая, организатор конкурса красоты «Мисс и миссис Евразия». Также она придумала и воплотила в жизнь международный проект «Поколение 21 века». Это Юлия Шакирова. Добрый день, Юлия.
22: Добрый день, Виктор.
21: Я, конечно, если бы все сказал, чем ты занимаешься, не хватило бы времени эфирного никакого. Вот. Но все равно мы попытаемся объять необъятное, так сказать, по роду твоей деятельности. А расскажи, пожалуйста, как можно заниматься всем вместе и сразу? И телеведущая, и продюсер, и много чему народ учишь. Вот как у тебя это все получается?
22: На самом деле, существует такое предвзятое, я считаю, мнение, что человек должен заниматься чем-то одним по жизни. И мне кажется, это мнение очень сильно культивировалось на нашем постсоветском пространстве. И вот наши мамы, бабушки, дедушки как раз всю жизнь могли делать что-то одно и все, собственно. Вот. Ну, а, собственно, кто сказал, что так должно быть?
21: Смена деятельности — это отдых, да?
22: И я могу сказать о том, что когда вы многоплановы, вообще говоря вообще обо всех, когда у вас много даров, талантов, и когда люди занимаются... Ну, все равно эти вещи можно, скажем так, объять одним словом — творчество, да? Творчество, искусство. У вас не возникает выгорания. Никогда. То есть вы можете переключаться с одной деятельности на другую, и это дает возможность каждой деятельностью заниматься максимально честно, максимально результативно и максимально качественно, что для меня очень-очень важно. Потому что если человек приходит, скажем так, и делает то, что ему уже, ну, скажем так, не нравится или надоело, или он, ну, по каким-то причинам не видит смысла в этом, то и о качестве здесь говорить не приходится, да? То есть он просто ради галочки что-то делает, ну и вот, собственно, и все. Вот, все, что я делаю, мне очень нравится, я получаю невероятный кайф, невероятное вдохновение. И именно поэтому вот все те сферы деятельности, которыми я занимаюсь, это мое.
21: А скажи, пожалуйста, когда впервые пришла идея, что ты человек поющий? Вот когда ты себе сказала, я хочу петь, я хочу таки выразить песни?
22: Я открою маленькую тайну, называется. Эта идея никак не пришла в голову. У меня профессиональное музыкальное образование с детства. Я пою с 4 лет, так же, как и танцую. У меня мама профессиональный музыкант, она пианист. И на самом деле я выросла достаточно в музыкальной семье. И музыкальное образование, оно имело место быть. Другой вопрос в том, что много лет подряд я целенаправленно выбирала танцы. У меня профессиональная танцевальная карьера, и как-то музыка, я вообще долгое время думала, ну и вот есть у меня музыкальная школа, 2 отделения и даже музыкальное училище, и, соответственно, и вот зачем это было. И вот в какой-то момент времени, это было после пандемии, когда я вот осознавала, кстати, пандемия, кто бы что ни говорил, такое хорошее время было, потому что был момент для переосмысления того, чем ты занимаешься. И вот я поняла, что мне хочется большего. Я хочу уделить внимание всему тому, что долгое время было где-то там, вот, скажем так, спрятано и уделялось этому.
21: Извини,
22: не так
21: что
22: много
21: тебя
22: внимания.
21: Перебиваю. Мне кажется, всем нам иногда нужно время, чтобы остановиться, подумать, а что мы бы еще хотели. Потому что мы плывем по течению. Да, вот даже человек, который много делает, такой вот как бы всесторонне развитый, как ты, например, да, очень талантлив во всем. И когда ты бежишь, летишь, спешишь, ты, у тебя там интервью, какие-то записи, какие-то проекты, какие-то статусные мероприятия и прочее. Нам все равно надо время. Вот остановись, задумайся, мгновение, ты прекрасно. А что я хочу еще? И вот пандемия, мне кажется, дала вот этот момент всем, кто способен задуматься, остановиться, как бы перезагрузиться, да?
22: Ну, я думаю, что, во-первых, я, в принципе, человек задумывающийся, очень осознанный. Более того, я даже могу приоткрыть немножко завесу, медитирую и получаю ответы, что сейчас важнее, чем когда бы то ни было, и что на данный момент важно сделать, не упустить этот вот когда составляющую. И, конечно, люди, я соглашусь с тобой, что очень часто люди бегут, и вот в этом бегут, они теряют себя, как правило, и теряют ценность того, чем они вообще занимаются. Поэтому я всегда говорю, ребята, очень важно прежде всего осознавать себя и понимать вообще, насколько вы в этом мире самодостаточны, насколько вы востребованы, насколько вообще важно и ценно то, что вы делаете. А эта ценность прежде всего происходит от того, насколько мы себя принимаем. Вот сейчас очень модно говорить о проявленности, кстати, да? Ну, мне кажется, только ленивый не говорит. Вот проявляйся, проявляйся. А как проявляйся, никто не говорит, да? В целом.
21: Да, да, да. Вот. Нет, все говорят, но слишком много говорят.
22: Да,
21: и не знаешь уже, как проявляться.
22: Конечно, вот этой конкретики нет. И вот поэтому я думаю, что то, что я сейчас скажу, возможно, для многих будет конкретикой. Самое главное — это то, чтобы человек, любой человек, вне зависимости от рода его деятельности, прежде всего осознавал себя тем, кто управляет вот своей реальностью. Это number one. А потом уже все остальное. Потом уже можно там заниматься пением, танцами, продюсированием, чем угодно в целом. Но самое важное, когда человек отдает себе отчет в том, что вот он такой уникальное создание, творение нашего, как говорится, создателя. И он здесь не просто так, а для
21: так,
22: чего-то.
21: Юля, я тебя перебью.
22: Да.
21: Вот все уже убедились, насколько ты философски настроенная, умная, и созерцаешь этот мир, и пропуская через себя, выдаешь миру те лучшие проявления себя, которые мы, собственно говоря, многократно уже наблюдали и будем наблюдать. Прежде чем мы продолжим, давай послушаем какую-нибудь первую песню в твоем исполнении. Как это будет песня?
22: Кстати, да, давай послушаем. Ну, мне бы хотелось, чтобы сегодня мы послушали 3 песни, где я тоже вижу смыслы определенные. И пусть эта первая песня будет «Ангел».
21: «Ангел» в исполнении Юлии Шакировой на волнах Радио ВОС. Слушаем и наслаждаемся.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, гостья наша Юлия Шакирова, напомню, кто, может быть, только к нам присоединился. Очень талантливый человек, очень одаренный, и что меня радует, что многие звезды, которые участвуют в ее проектах, и просто хорошие люди разных специальностей, даже конкуренты признают, что твои мероприятия проходят очень на высоком уровне, очень такие знаковые, никого не останавливают равнодушными. Я хочу тебе задать такой вопрос. Вот у тебя как бы такая своя, можно сказать, продюсерская организация, как сказать?
2: Продюсерский школа,
1: центр. Продюсерский, да-да-да. Кого и прежде всего вот все хотят научиться сказать, я такой талантливый, я самый лучший, вот я написал несколько песен, или я хочу там танцевать, я хочу, допустим, заниматься фэшн-индустрией, какой-то модой там и так далее. Мы приходим к тебе и говорим, Юлия, научи нас, как вот, что нам делать? Где нам найти того человека, который сможет нас увидеть, кто мы, во-первых, куда нам лучше идти и куда нам продать свой товар.
2: Если я правильно поняла вопрос, вопрос о том, как мы взаимодействуем с теми, кто к нам приходит. Ну, начнем с того, что, во-первых, я продюсирую свои три глобальных проекта. Это премия Top 100 Business and Fashion Meeting Awards, которая в 100 Business and Fashion Meeting Awards, которая в этом, вот в 25-м году она была юбилейная, пятый раз она

0: Также приходят, как это сейчас модно называть, эксперты в разных областях, которые хотят больше медийности и так далее. Но самый главный вопрос, который я задаю людям, когда они вот приходят, я говорю, ну а сами-то вы вообще как себя позиционируете, да? Вот кем бы вы хотели вообще, чтобы люди о вас знали, да? А в качестве кого? И вот здесь самый важный момент, на который не каждый может ответить, потому что люди, как правило, не понимают, куда им приложить свои дары и таланты.
1: Я хочу быть кем-то, да? Вот хочу быть известным, а кем непонятно.
0: А вот да, вот...
1: Какой у меня имидж непонятно, да?
0: Да, и поэтому я всегда говорю ребятам, да, ну, назовем это так, я говорю, давайте вы пойдете и подумаете, вот как раз хотя бы напишите, пусть будет это 5 каких-то пунктов, вот в которых вы видите реализацию своих устремлений, своих даров, талантов и вообще своих как бы возможностей. Вот, и это занимает время у многих людей. И вот здесь как раз нужно начать с вопроса, кем человек сам хочет стать. Потому что, ну, согласитесь, мы не можем за человека сделать что-то. Мы можем ему только дать какой-то путь, указать дорогу, но спеть за него песню мы точно не сможем.
1: Юля, вот прости, сейчас еще раз перебью. Да. Ты такую тему вот развиваешь интересную. А вот скажи, вот все-таки вот на самом деле вот каждый человек, даже певец пусть будет, да, пусть будет певец, пусть будет красавица, мисс там Евразия, да, или бизнесмен, да, там фэшн-индустрия какая-то, ну, неважно, да. Вот ты, вот, допустим, состоялся уже, а что ты видишь в конце пути? Какое моральное удовлетворение? Что ты сделаешь после этого, когда поднимешься на вершину? Ты задаешь такие вопросы, нет?
0: Ну, я задаю другой вопрос. Это еще с профессиональной танцевальной карьеры. Когда вот очень многие как бы родители, отдавая детей в спортивные бальные танцы, у меня карьера была связана именно с этим видом спорта, говорят, вот, мы хотим там медали, места и так далее. Я говорю, хорошо, а давайте я задам вопрос по-другому. Какое удовольствие в процессе обучения получает ваш ребенок? Вы вообще вот этот вопрос задаете своему ребенку или, там, наоборот, взрослому человеку? Потому что на самом деле результат в виде узнаваемости, медийности, признания – это, в принципе, результат того, насколько вы сами получаете кайф от того, что вы делаете. Если этого кайфа не случается, и мотивация для роста – это просто, вот, скажем так, стоять с микрофоном в Кремлевском дворце съездов, то она не сработает ни у кого. К сожалению, это правда. Ну, то есть я не буду говорить, что это неправда. Это, к сожалению, так. Потому что если человек не получает удовольствие от того, что он делает, ну, все остальное просто не имеет смысла.
1: В конце концов, мы можем всегда договориться, подняться за определенную сумму и сфотографироваться там с микрофоном. И что дальше?
0: Да, вот что дальше? Вот что дальше? И, например, те люди, которые занимались в моем танцевальном клубе, да, в моей танцевальной школе в свое время, они понимали прекрасно, что те места, те медали, там, да, кубки, которые они получили, вот этот пьедестал, это всего лишь результат их вот этой вот, ну, слово «работа» мне не нравится, их деятельности, их тренировочного процесса, который им нравится, безумно нравится. И это вот всего лишь очередная ступень, потому что очень часто же как бывает, что человек достиг, ну, там, вот у него состоялся там условно сольный концерт или какие-то соревнования, или какая-то минута славы случилась, ну, собственно, и все, а дальше он не видит смысла вообще в чем-либо. Вот это как раз и является тем вопросом, которым прежде всего важно, чтобы люди задавались, мечтая о большой сцене, о большой славе, о чем-то таком большом, глобальном, потому что это важно. Это же, ну, как бы, жизнь артиста – это же не только сцена, это еще и записи, ну, скажем так, да, репетиции. Много раз ты перепеваешь эту песню, пока ты не найдешь вот то, что тебе нравится, то, что, как говорят, заходит. Ты можешь аранжировку переделывать много раз в целом, и такое бывает, да. То есть, ну, это некий процесс, да, и этот процесс, он требует максимальной включенности. Максимальной включенности только тогда он имеет место быть, и только тогда он обречен на успех. По-другому, к сожалению, это не бывает.
1: Скажи, пожалуйста...
0: Не, может быть, бывает, да, но да, я таких случаев не знаю.
1: Скажи, пожалуйста, где больше всего мы можем услышать твои песни, вот твои мысли, твои идеи, в каких соцсетях мы тебя...
0: Ты знаешь, я тебе скажу так, что на сегодняшний день я, во-первых, очень, ну, как бы это правильно сказать, учитывая то, что у меня был, понятно, там, музыкальное образование получила достаточно давно, да, и много лет уделяла спортивной карьере, пою я вот так по новой, ну, где-то 2-2,5 года. И я очень-очень долго, сейчас скажу, чем я занималась, я выбирала стиль, вот что мое, что не мое, очень много каверов перепевала. очень много слушала себя, что бы я хотела, да, а как вот смыслы какие отражены. К сожалению, я просто долго не отслеживала, да, то, что происходит у нас в шоу-бизнесе, но я понимаю, что, ну, прям навязывается

0: золото, когда в песне есть смыслы, прям смыслы, смыслы. И мне бы, конечно, хотелось петь про счастливую любовь. У нас песен про счастливую любовь практически нет на нашей эстраде. Оно все про несчастную какую-то любовь, про какие-то расставания, про что-то такое. Вот. И когда приходят авторы, которые готовы со мной сотрудничать и показывают свой материал, и я им рассказываю, что бы я хотела. И вот сейчас мы потихоньку в этом процессе находимся. Я думаю, что Бог даст, к концу года, возможно, я представлю альбом, целый альбом для зрителей. Вот сейчас мы активно...
1: Рабочее какое-то название уже есть?
0: Ну, вот скорее всего, рабочее название про любовь, да, потому что, согласитесь, это вопрос ко всем, а все-таки это такое чувство, которое правит миром, правит этой жизнью, и без которого...
1: И спасает этот мир.
0: Да, и без которого, наверное, все остальные достижения в целом, они, как бы не имеют того смысла, который несет вот в себе это слово «любовь».
1: Так, давай послушаем следующую песню в твоем исполнении.
0: Да, я хочу как раз представить такой кавер, и, может быть, это будет из кинофильма «Оттепель», по-моему, это сериал даже, да. Мне бы хотелось, чтобы авторы, кто пишет музыку и тексты, тоже послушали, потому что мне интересно вот как раз разноплановать. Хотя многие говорят, что вот нужно в одном ключе топить. Но мне нравится и вот такое в том числе. И, может быть, кто-то услышит, кто-то пишет такие песни.
1: По крайней мере, ты имеешь право на эксперименты, как любой артист.
0: Да, вот.
1: Итак, слушаем это произведение на волнах Радио ВОС в исполнении нашей гости Юлии Шакировой.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, вы поняли, что Юлия, во-первых, очень правильно мыслит, движется осознанно по жизни. И я хочу задать такой вот вопрос. Понятно, что с детства музыкальное образование, музыкальная семья. Мне кажется, секрет успеха еще в том, что родители, наверное, много дали, да, поддержали в свое время вот то, что ты хочешь.
2: Ну, я тебе скажу так, что вот сейчас я осознаю, наверное, мне не с чем сравнить, и может, это и хорошо, что не с чем сравнить, а мне все мои начинания, они поддерживались. Там я, например, приходила такая вдохновленная, а вот я хочу вот это, вау, как классно, как здорово. Он говорит, ну, вот и делай, типа. Раз так классно, так как здорово, да, вот. Я даже помню свой опыт, что-то я пекла какой-то торт, вдохновилась так, вот, и это было, конечно, там вся кухня измазана каким-то тестом и так далее. Вот, но, по крайней мере, никто не говорил, что вон, что ты там делаешь, там, фу. И, ну, то есть никто не критиковал. И это очень круто. На сегодняшний день я осознаю, что это было реально круто, когда тебе дают вот реализовать все, что ты хочешь. Это классно.
1: Это важный опыт такой,
2: это
1: да.
2: Это очень важно, да. Поэтому...
1: А то, знаешь, потом вот хотел что-то, не сделал, и будешь думать, а почему я это не сделал?
2: Да,
1: может быть,
2: да.
1: Нужно было это делать.
2: Кстати говоря, вот, опять же, вот, не знаю, знаешь ты, не знаешь, у меня есть свой бренд одежды, он, конечно, очень молодой, этот бренд, Бай Шакирова. Uh-huh. Ему, ну, наверное, чуть больше года.
1: В этой неделе моды вот в прошлом году уже был?
2: Нет. И я могу сказать, что я вот с большим удовольствием вспоминаю, что как раз в школе, когда я училась, у нас там были уроки шитья, и более того, то есть вот насколько горела этим учитель, которая учила не только шить, но и конструировать одежду. И я вот, ну, тогда же мы не задумывались, да, зачем это все и вот как это. А сейчас я понимаю, что именно этими знаниями я пользуюсь для того, чтобы вот это вот все случилось. И я понимаю, что моих знаний, возможно, даже больше, чем тех людей, которые заканчивают специализированное образование по конструированию одежды.
1: А ты знаешь, я хочу сказать, вот извините, что опять перебиваю. Многие, допустим, я хочу сделать бренд. Собирают целую группу людей, которые начинают там разрабатывать. Мне вот это нравится, я хочу это так. Когда ты уже сама умеешь шить, и ты хочешь, понимаешь, что ты делаешь, это же вообще дорого стоит. И мне кажется, тебе, ну, как и во всем, наверное, ты пойдешь своим путем вот в этом смысле.
2: Ну, мне нравится, потому что я вижу вот коллекцию, я ее сразу всю вижу. Угу. Да, то есть я вижу...
1: Аксессуары все,
2: да,
1: вот эти.
2: Да, то есть я ее вижу полностью всю. Мы начинали, кстати, с аксессуаров, потому что я делала большие банты, такие огромные, в трех размерах, одни поменьше, но они поменьше, как бы, да, условно поменьше. То есть все равно они были большие, там, средние и большие-большие, огромные, которые такие трансформеры. То есть их можно носить как брошь, а можно носить как головной убор, как шляпку. Да, и вот с этого, собственно, началось, потому что я считаю, что любая идея, она, если ты ее не реализовываешь, она, в принципе, теряет свой смысл, потому что если вам, дорогие друзья, если вам в голову пришла какая-то идея, какая-то творческое. Сделайте хотя бы что-то сегодня, не завтра, а именно сегодня для реализации этой идеи. Ну, например, вот приведу пример, да, пришла вам в голову идея про коллекцию. Ну, сядьте, нарисуйте два хотя бы лука, два образа, чтобы вот вы поняли, что вы вот что-то для этого сделали. Потому что потом, в принципе, для меня это равно никогда.
1: Да, потому что мы здесь и сейчас. Если мы, допустим, мысли приходят, их надо ценить, эти мысли, если они либо плодотворны, либо мы их задвинем в долгий ящик, и все. И потом нам что-то другое придет, мы опять скажем, мы сделаем завтра. И вот те, кто так делают, у них обычно все это затормаживается надолго, а ты, я так понял, человек действия. Вот.
2: Ну, наверное, в этом очень большую роль сыграли, в хорошем смысле слова, спортивные бальные танцы, потому что там все очень просто. Ну, как и в спорте в целом, да, очень просто. Либо ты идешь и делаешь, ну, либо ты не делаешь, ну и все. Ты стоишь на месте. То есть для того, чтобы степ-бай-степ было продвижение, и чтобы, например, сегодня было чуть-чуть лучше, чем вчера, а завтра
1: надо
2: лучше.
1: Делать.
2: Конечно,
1: брать
2: ты
1: делать.
2: Просто, я всегда говорю так, что ваша задача просто дойти до танцевального зала, переобуться в танцевальную обувь и сделать хотя бы первый шаг. Все, а дальше легче. Потому что очень часто у людей ступор в том, чтобы вот этот первый шаг-то как раз и сделать. Либо, дойти до студии, взять урок вокала, например, да, многие же годами, я знаю таких людей, которые годами откладывают этот момент, да, которые говорят, ой, я так хочу петь, я говорю, ну, приходи, я вот занимаюсь. Ой, ну потом, потом.
1: А многие, знаешь, что говорят?
2: Да.
1: Сейчас время такое тяжелое, надо подождать.
2: Ну, на самом деле, а давайте про время, кстати, поговорим. Но в целом сейчас время ровно такое же, как 5 миллионов лет назад.
1: Мир всегда находится в одном состоянии.
2: Да,
1: как бы.
2: Просто разница в чем? Что раньше, ну даже вот век назад... Ну, даже, окей, полтора века назад не было таких развитых средств массовой информации, и люди о тех событиях, которые случались там на другом континенте, узнавали спустя там, я не знаю, полгода, год, а может быть и больше, да, а там пока приплывет корабль,
1: и
2: пока...
1: И они не заморачивались
2: конечно,
1: этими другими проблемами.
2: Ну, даже, может быть, и заморачивались, но пока они узнают, это же где-то там, это далеко. А сейчас мы, в принципе, мгновенно узнаем эти новости, то, что там случилось в соседнем...
1: Так мы это еще и видим, мы пропускаем
2: да,
1: через
2: да,
1: себя.
2: Да, да, конечно. И вот этот момент, он дает ощущение того, что мир как-то поменялся. На самом деле, ну, поменялось только то, что средств массовой информации, то, как мы узнаем о событиях, стало больше вот в разы. И вот этот вот информационный поток, он на нас все время со всех сторон движется, движется, движется, движется, да. И по факту все то же самое. Вопрос в другом, как мы реагируем на эти события, потому что вот от этого как раз и зависит, насколько мы счастливы, несчастливы, делаем мы что-то, не делаем, откладываем это в долгий ящик, не откладываем, потому что по факту все то же самое и происходит. Мне кажется, ничего глобально не поменялось.
1: В глобальном смысле, как бы мы ни хотели, мы на некоторые события повлиять не сможем. Мы можем только либо сочувствовать, либо какие-то моменты чем-то можем помочь, либо можем просто развести руками и сказать, ну, что мы можем сделать?
2: Ну,
1: будем ждать,
2: вот,
1: пока закончится.
2: Как правило, я вот не соглашусь. Мы можем повлиять на события своим отношением к этим событиям.
1: Да.
2: Вот как минимум. Потому что что смысла переживать? Да, ты пойди что-то сделай целом. Да. Точно так же, как, например, я знаю людей, вот как раз-таки, да, ведь что, вот что такое искусство, вот эта плоскость, ее как бы вроде бы нельзя потрогать руками, да, вот мы привыкли что-то материальное там можно потрогать, а вот там песню, ну как ты ее потрогаешь, да, руками, ну никак, там тот же самый спектакль, ну вот как ты его потрогаешь, да, вот он вроде есть и есть, там кино тем более, да, как ты его потрогаешь, это вот какая-то субстанция, но, я хочу сказать, дорогие друзья, та энергия, которую вы получаете через песни, через видеоконтент, через спектакли, там, я не знаю, через что-то еще такое, да, подобное созерцание. Это в разы большие виды энергии, чем если бы вы пришли и проехали, там, я не знаю, на машине, да, потрогали бы ее просто.
1: Все это влияет на наши составляющие в итоге, да, на
2: очень
1: наше настроение,
2: сильно,
1: на наше
2: очень
1: я.
2: Очень сильно. Вот смотрите, мы же можем, например, уйти вдохновленными с какого-то концерта, а можем просто не купить билет на какой-то концерт, потому что, ну, как бы там нам что-то не заходит, да, и так далее, и так далее. А можем исцеляться этой музыкой. Вот заметьте, там, да, ученые доказали, что та же опера, оперное искусство в целом, оно на высоких вибрациях, и оно очень положительно влияет там, на определенные процессы.
1: Так, давай продолжим исцеляться твоими песнями.
2: Да, мне очень нравится песня «Красивая история», и Алан Черкасов дал мне разрешение на эту песню. Я хочу, чтобы мы ее послушали. Он даже сказал, что у меня, может быть, чуть-чуть лучше, чем у него получается. Это очень ценно, кстати.
1: Конечно.
2: Вот, так что «Красивая история».
1: Слушаем эту песню на волнах радио ВОС в исполнении нашей гости Юлии Шакировой. Запомните это имя, кто не знает еще, и ищите в нашей мировой паутине.

зелье, как мед, растопили в сердце лед, и в душе моей живет любовь до рассвета.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие радиослушатели, Юлия Шакирова сегодня нас шокирует, не побоюсь этого слова, своими глобальными мыслями, идеями правильными, потому что от того, какие у нас гости, да, тоже очень многое влияет, потому что можно послушать передачу, сказать, ну да, ну послушали, да, вот прям до этого было скучно, а стало еще скучнее. Здесь он, абсолютно наоборот, мы как бы взбодрились, мы поняли, что надо здесь и сейчас менять себя, менять будущее. Вот скажи, пожалуйста, как ты к этой идее долго шла, вот, например, да, что я хочу сделать вот этот конкурс, вот можно немножечко...
2: Да, кстати, про конкурсы расскажу. Про конкурсы красоты, правильно?
1: Да, конечно, вопрос? Конечно.
2: Ну, на самом деле, очень много раз была в жюри конкурсов красоты, самых различных абсолютно, начиная от российских, включая международные. Есть у меня такой момент, как модельная школа, модельное агентство. Вот сейчас оно какое-то время было в неактивной фазе. Сейчас, я думаю, что оно снова будет в активной фазе, потому что есть запрос на это у людей. И мне мои друзья сказали, говорят, Юль, а может быть, тебе самой сделать тот конкурс, который ты вот видишь, вот как ты это видишь, чтобы это было вот прямо вау, да? Потому что, ну, как бы быть в жюри – это одна история, там ставить. Режиссером-постановщиком, кстати, была. Сейчас скажу название конкурса. «Императорская корона России». Вот так. Очень года 3, наверное, я им ставила конкурсы, вот, как режиссер-постановщик в том числе. И вот мне всегда, так же, как, кстати, в фэшн-индустрии, я всегда задавала вопрос, ну хорошо, а вот если, например, девушки не модельных параметров, ну и вот что им делать с этим, да? Ну все похудеть же не могут в целом, да, и вырасти там на 20 сантиметров, например.
1: Да.
2: Вот что им делать? А вот они тоже хотят. И получается, что автоматически мы их отсекаем, и как раз это очень сильно ударяет по их самооценке в целом же, да? И я подумала, что, во-первых, было бы неплохо дать возможность не только по внешним данным оценивать девушек, но и по тому, насколько она наполнена внутри, насколько она готова как раз менять этот мир, да, что она хочет сделать, какие у нее проекты социальные, не социальные, там, да, общественные какие-то, насколько она активно вовлечена в жизнь. Да, вот. И вот как раз идея конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век», вот, кстати, здесь тоже, почему 21 век, потому что это не только новый век, но и новое тысячелетие. И все-таки важно вот эти каноны красоты, а, собственно, кто их устанавливает? А ведь мы можем сами на них влиять тем, как мы устанавливаем эти каноны красоты. И когда девушка, женщина и даже девочка считает себя красивой, востребованной в этом плане, да, и в обществе в том числе, она по-другому влияет на этот мир. У нее автоматически нет комплексов, да, это уже значит, что она не будет делать неправильный выбор, да, там, в разного рода моменты.
1: А то мы, знаешь, нечто прибываю, посмотрим вот на определенные каноны, которые кем-то когда-то были установлены, да, 90-60-90, да, а все остальное, значит, оно как бы не имеет значения. Как бы.
2: Когда
1: у Майи Плисецкой спросили, что же главное для балерины, и она ответила, главное – голова.
2: Она совершенно правильно говорила, потому что все в голове. Потому что наши мысли, я уверена, даже не на 100, а на 500%, они формируют нашу реальность. Как бы нам ни говорили, что материя первична, нет, наоборот. Идея первична, и она формирует материю. И это ученые сейчас прекрасно знают и доказали много раз. Вот так и здесь. То есть если мы создаем некую идею, она начинает влиять на этот мир и воплощается в материю. И люди, которые вот 25 января у нас как раз прошел финал конкурса «Мисс и миссис Евразия 21 век» уже 26 года. И я могу сказать, что та энергия, которая от участниц шла в зрительный зал, поверьте, вот я даже сама как организатор, у меня были мурашки на протяжении 5 часов, когда длилось мероприятие. И это говорит только об одном, что состав был поистине волшебный. И каждая, вот при ближайшем рассмотрении, каждая участница, она настолько, как бы это правильно сказать, самобытна и уникальна. И вот именно так и хочется подходить к прекрасным представительницам.
1: Да, потому что бывают, знаешь, люди, которые красавицы-красавицы, а в итоге, когда они открывают рот, извини за выражение, понимают, что этой красавице все-таки чего-то не хватает. А бывает, ну, как бы вот, ну, человек, скажем, не соответствует стандартным канонам красоты, но у него внутри какая-то харизма, внутри столько идей, душа компании, скажем. И когда она уверена в себе, она зажигает всех вокруг, ты понимаешь?
2: Ну да, потому
1: таких
2: что...
1: Таких примеров очень много.
2: Да, и вот раз ты процитировал слова Майи Плисецкой, я могу сказать точно так же, что те виды искусства, которые как бы вот вроде визуальные, да, ну вот мы можем даже и актрис очень много привести в пример, когда вроде бы и визуально, ну не прямо вот там Мадонна, но тем не менее... Это настолько вау, это настолько попадание.
1: Харизма, обаяние.
2: Да, да, даже вспомним Алису Фрейдлих, которая могла перевоплощаться от мымры до королевы, и это было, ну, просто волшебство, которое творилось вот прямо на сцене.
1: И вот сейчас, здесь сейчас это творится волшебство. Ты знаешь, вот мы вроде бы говорим, а с хорошим человеком договоришь, даже быстро, как мы с тобой, вот прям время передачи, ну, просто бесследно уходит в прошлое, как бы. Но у нас остаются лучшие воспоминания об этом и об этом общении. Вот, поэтому я хотел бы, прежде чем мы попрощаемся с нашими радиослушателями, послушать еще одно произведение в этом исполнении, а потом мы попрощаемся.
2: Ну вот я думаю, что я следующую песню прямо обещаю скоро записать. Я просто сделаю такой анонс. Недавно мне подарили песню, называется она «Гимн музыки». Автор текста Сергей Шелковников. Это новосибирский автор и вся команда в Новосибирске. И поскольку я топлю за живой звук, я еще не успела ее записать. Но премьера как раз была 25 января на конкурсе красоты. Поэтому обещаю в ближайшее время ее записать, выложить на все платформы. И мне кажется, что как раз эта песня станет гимном фестиваля, который вот родился буквально за месяц, «Талант Евразия, 21 век». Там прекрасные слова, и она вот вообще про то, насколько музыка может жить в душах, в сердцах. И...
1: Будем ждать эту песню.
2: Да,
1: а
2: да.
1: Я, знаешь что, я хочу тебе пожелать, вот, чтобы все мечты, все планы, которых у тебя очень много, все и творческие идеи, они вот так вот воплощались, как воплощаются, чтобы это было всегда и навсегда. И чтобы были в жизни, самое главное, радостные, счастливые дни. А когда работа в радость, тут уж, как говорится, ну, просто понимаешь, что человек живет правильно. В конце пожелай что-нибудь нашим радиослушателям.
2: С удовольствием, вообще с удовольствием пожелаю. На самом деле, дорогие друзья, очень хочется, чтобы каждый почувствовал ту гармонию между личным, душевным, ну, короче, не только все в делах, но чтобы вот та любовь, которая живет внутри каждого из нас, она нашла воплощение в этом мире, и чтобы у всех все сложилось, и в этом плане в том числе. А когда это все складывается, то это ведет к огромным вершинам в творчестве, в карьере, не побоюсь этого слова. Пускай у всех все сложится самым наилучшим образом. Вы самые лучшие люди на свете.
1: Я напоминаю, что это была самая лучшая за последнее время гостья Юлия Шакирова, которая нас будет шокировать, продолжать своими и конкурсами, и достижениями, и всеми своими талантами. Спасибо за то, что сегодня пришла. Будь счастлива, оставайся такой же, как ты есть. Вот, и до новых встреч. До свидания.
2: Спасибо огромное. До свидания.
0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Фильм «Несколько дней из жизни Обломова» начинается. Заставка. Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни Кремля. В свинцово-сером небе особо выделяется рубиновый цвет пятиконечной звезды. Перед монументом полупрозрачные буквы «Мосфильм». Их грани бликуют в луче света. Титр. Первое творческое объединение. На кровати с деревянным изголовьем, лицом к стене, спит мальчик. На стене бордовый ковер. Повернувшись на другой бок, мальчик потягивается, улыбается. Открывает глаза. Подняв руки к голове, продолжает подтягиваться. Берется рукой за свои пышные темно-русые кудри. На подоконнике открытого окна букет из разноцветных хризантем. За окном пересекающая парк грунтовая дорожка. Выстроившиеся вдоль дорожки деревья одеты в густую листву. Мальчик в длинной до пят ночной рубашке бежит по анфиладе полутемных комнат. Забегает в просторный кабинет. Пол из грубых досок покрывают несколько разноцветных половиков. На окнах массивные портьеры. Подбежав к стоящим в углу часам, прикладывает к ним ухо. Откинув занавеску, выглядывает в окно. Машет игрушечным кнутом.
2: Илья Ильич, ты что шумишь? Маменька приехала, не разбуди.
3: Маменька приехала.
1: Круглолицая женщина моет руки мальчика в тазу.
4: А когда маменька встанет?
2: Скоро.
4: А когда она приехала?
5: Поздно, батюшка, ты спал уже.
1: В комнате игрушки, около окна лошадка-качалка.
4: А я пойду послушаю, не проснулась ли еще?
2: Ну что ты, батюшка, беспокойный такой. День только маменьку не видел, а уж извелся весь.
4: А чего это, няня, там светло, а тут темно? А уже будет и тут светло.
2: Оттого, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его. Вот и хмурится, а уже...
1: Мальчик стоит перед закрытыми межкомнатными дверьми. На нем кремового цвета рубашонка, светло-зеленые бриджи и белые гетры. В руке кнутик.
2: Илья Ильич, батюшка, ты чего тут стоишь? Разбудишь ненароком маменьку?
1: Улыбнувшись, мальчик выбегает из дома. Бежит по изумрудно-зеленому полю. Титр. Несколько дней из жизни И.И. Обломова. По мотивам романа И.А. Гончарова «Обломов». Друг друга сменяют акварельные рисунки. На них достопримечательности Петербурга, среди них Медный всадник, Адмиралтейская игла, Исаакиевский собор, расположены в нетипичном для себя окружении. В болотистых рощах, в заснеженных полях, на поросших буреломом полянах. Поверх рисунков друг друга сменяют титры. Авторы сценария: Александр Адабашьян, Никита Михалков. Постановка: Никита Михалкова.

0: Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Дирижер Юрий Серебряков. Директор картины Вилли Геллер. В главных ролях: Илья Ильич Обломов, Олег Табаков, Андрей Иванович Штольц, Юрий Богатырев. Захар, Андрей Попов. Ольга, Елена Соловей. Алексеев, Авангард Леонтьев. Текст от автора читает Анатолий Ромашин. Друг друга сменяют созвучные рассказу картинки.
1: В Петербурге, в Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было нормальным его состоянием. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, поселился в Петербурге 12 лет назад. Тогда еще он был молод, полон разных стремлений, ждал многого от судьбы, от самого себя, все готовился к поприщу, к роли. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, служба была оставлена, пушок обратился в жесткую бороду, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, перевалило за 30 лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где и был 10 лет назад.
2: Захар!
0: Просторная полутемная комната. У стены диван. Лицом к стене на нем лежит мужчина с кудрявыми темно-русыми волосами.
2: Захар!
0: Под диваном ночной горшок. Из соседней комнаты выходит Захар. Немолодой мужчина неопрятного вида, с седыми волосами и большой лысиной. Разворачивается в дверях.
2: Ну, куда же ты?
3: Вы ничего не говорите, что стоять даром.
2: А у тебя что, ноги отсохли? Видишь, барин озабочен, так подожди. Не належался там еще.
0: Захар открывает двери.
2: Сыщи письмо.
3: Какое письмо? Я не видал.
2: Ты же от почтальона его принял, грязный такой.
0: Одергивает портьеру.
3: Ну, куда же его положили? Почем мне знать?
2: Понятно, ты ничего никогда не знаешь.
0: Задувает свечи.
2: В корзине посмотри. Или не завалился ли за диван. Ты смотри, спинка у дивана до сих пор не починена. Что б тебе призвать столяра да починить? Ты же изломал.
3: Я не ломал, она сама изломалась.
2: Понятно, ты не ломал.
0: Захар заглядывает внутрь вазы.
2: Нашел?
3: А, какие письма.
0: Достает конверты.
2: Не те.
3: Ну, так нет больше.
2: Ну, ладно, хорошо, поди, право. Я встану, сам найду, право. Ох, какая же у тебя чистота кругом. Пыли, грязи, боже ты мой, ничего не делаешь.
3: Ну, скажи, я ничего не делаю. Вон, все подметено, все прибрано, словно к свадьбе.
2: Так.
3: Чего еще?
2: А это что у стола?
3: Ну, пожалуй, уберу.
0: Из шкафа выпадают книги.
2: Только-то.
0: Захар заталкивает их ногой под шкаф.
2: А пыль, а грязь, а паутина.
0: Накрывает листом тарелку.
2: Я иногда вижу клопа на стене.
0: Сдувает паутину.
3: У меня и блохи есть.
2: Это же гадость. И не смеяться надо, Захар. А убирать лучше.
0: Захар обнюхивает стену.
2: Захар, умыться готово?
3: Готово давно. Чего вы не встаете? Опять управляющий дворник присылал. Говорит, непременно нужно съехать. Квартира нужна.
2: Не смей напоминать мне о квартире. Я уж тебе запретил, раз ты опять. Смотри.
0: Садится на диван.
2: Лучше бы к мяснику сходил.
3: Не пойду, больше долг не дадут. Нынче первое число.
2: А мы что ему должны?
3: 86 рублей.
2: Ты с ума сошел?
3: Так не платили месяц три, у меня записано, не украли.
2: Как это только в тебя влезает, добро бы впрок.
3: Вы бы лучше написали, сударь, к домовому хозяину. Так, может быть, он бы вас с квартиры не тронул.
2: Ой, ладно, Ступай к мяснику, а я подумаю, напишу.
3: Иду.
0: Захар кидает валенок в одну из дверей. Та открывается. За ней просторный светлый зал с голубыми занавесями на окнах.
1: Илья Ильич был сильно озабочен. Дело в том, что по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии. И вот из этого имения от своего старосты он получил вчера письмо неприятного содержания. Ну, известно, о каких неприятностях может писать староста. Ни урожай, ни доимки, уменьшение дохода и тому подобное. Еще несколько лет назад Илья Ильич стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в своем имении. Ему и хотелось бы улучшения и перемен по этому плану. Но только чтобы это сделать как-нибудь так, незаметно, само собой. Вот. А тут еще хозяин съехать просит, квартира нужна, сын у него женится. Обломов был в затруднении. О чем думать? О письме ли старост? О переезде ли? О деньгах ли?
0: Книга падает на лицо задремавшего Обломова.
4: Захар!
3: Мы письмо написали.
4: Заканчиваю. А ты в лавку ходил?
3: Ходил, закрыта лавка. Ушел куда-то мясник. Я потом еще скажу.
2: А, ну ладно.
0: Обломов поворачивается на правый бок, кутается в одеяло. Большая книга спадает на пол. Улыбающийся субъект в темно-зеленом сюртуке.
2: А, это вы, Алексей.
5: Здравствуйте.
2: Не подходите, Ильич. Не подходите ко мне, я вам руки не подам, вы с холода.
5: Что вы, какой холод, Илья Ильич. Вот теперь, я не думал к вам сегодня, да Овчинин встретился и увез меня к себе. Я за вами, Илья Ильич.
2: Куда это?
5: Да к Овчинину-то. Поедемте? Там сегодня собрались Матвей Андреевич Альянов, Казимир Альбертович Пхайло, Василий Севастьянович Колымягин.
2: Так, что же они там собрались, что им нужно от меня?
5: Так Овчинин зовет вас обедать.
2: Обедать? Садитесь, да. Подумаем.
5: Вставайте же, пора одеваться.
2: А зачем одеваться? Я еще не умывался.
5: Так умывайтесь.
0: Алексеев осматривает кресло. На одном кофейная чашка, другое пыльное. Садится на стул, подложив платок.
5: Что же вы?
2: Что?
5: Да все лежите.
2: А что такое?
5: Как же? Вы хотели ехать?
2: А, нет, куда ехать? Нет, я не хотел ехать никуда. Я ведь вам о делах своих еще не говорил.
5: О каких делах, не знаю.
2: Я ведь почему так долго не встаю? Я пока лежал, тут все думал, как мне выпутаться из беды.
5: Что такое?
2: Два несчастья. Вообразите, с квартиры гонит, съезжать надо. Сыграл со мной шутку хозяин. Съезжайте, говорит, поскорее.
5: Еще поскорее.
2: Да.
5: Это очень несносно переезжать.
2: Да.
5: С переездкой всегда хлопот много. Растеряют, перебьют, очень скучно. Да. А некоторые так любят переезжать. Том только удовольствие находит, как бы переезд.
2: Захар! Захар!
5: Захар!
2: Квартира это еще ладно.
5: Захар!
2: А вот посмотрите, как ко мне пишет
5: Захар!
2: Из деревни, мне пишет
5: Захар!
2: Из деревни староста.
5: Захар!

0: мужика ушли. Исправник, так-так, холста нашего сей год на ярмарке не будет. Пьют.
1: Алексеев отсаживается дальше.
0: Внедаем хренобор. Нынешний год пошлем доходцу. Батюшка-то наш благодетель, тысячи яко две помене против года, что прошел. Месяца и года нет, должно быть, письмо валялось с прошлого года у старосты. Тут Иван, в день засуха, когда помнился. Представляете, как вам это понравится? Тысячи яко две помене. Сколько же это останется? Сколько же я в прошлом годе получил? Я не говорил вам?
2: Нет.
0: Надо бы у Штольца спросить. Скорее бы он возвращался, а то пишет, что приедет, а сам черт знает, где шатается.
1: Захар подал безразмерный платок. Обломов полулежит на изголовье дивана. Задумчиво прижал платок к лбу.
0: Губернатору что написать?
2: А кто у вас губернатор?
1: Глаза закрываются. Широко их открывает.
2: Напишите губернатору.
0: Засуха, жара.
2: А и вправду, напишите губернатору.
1: Перед Обломовым встает видение. На солнечном лугу пасется белая лошадь. Луг примыкает к парку перед особняком. Особняк стоит в тени высоких деревьев.
3: Нянька! Нянька!
4: Лёшечка, где ж ты? Куда ж ты спрятался? Илюшечка!
2: Илюша!
3: Добрым утром, папенька!
1: Мальчика в голову целует папенька. Улыбчивый мужчина с фельдфебельскими усами. Грозит пальцем.
2: По крыльцу осторожно ходи. Да смотри, Илюш, не шуми. Маменька наша спит. Устал с дороги.
3: Илюшенька, ну куда ты побежал?
1: Мальчик бежит к конюшне.
5: Ой, Илья Ильич, да что ж ты делаешь? Вот была мне.
1: Хлопнул кнутиком мужика позаду. По двору бежит рыжий петух. Опустив голову на сложенные на подоконнике руки, папенька флегматично смотрит на петуха. Притоптав пеструшку, петух идет по двору. Сведя глаза к переносице, папенька смотрит на свои волосы, откидывает их со лба. В его руке четки, на подоконнике головка подсолнуха. Папенька со скукой смотрит на идущих по двору уток. Он и дворовый люд стоят перед крыльцом.
6: Надо бы крыльцо починить. В самом деле, видишь ведь как, совсем расшаталось.
7: Так ведь когда строили, он и тогда шатался.
6: Ну так вот. что шатался? Так ведь не развалилось же. Даром, что 16 лет без поправки стоит. Славно сделал тогда. Лука.
8: Да, хорошо сделал.
6: Вот был плод.
8: Да.
6: Умер.
1: Все крестятся.
6: Царство ему небесное.
8: Царство ему небесное.
6: Нынче избаловались. Так не сделают.
8: Нет.
6: Не а разве Лука строил-то?
9: Нет, не Лука.
6: Ну да, Лука. Лука.
10: Лука.
9: Лука.
2: Видишь как.
1: Папенька задирает голову к небу. Дворовый люд делает то же самое. Илюша во дворе стоит напротив открытого окна. Смотрит на спящую в комнате женщину.
11: Нельзя, батюшка. Нельзя маменьку будить. Шутка ли сказать, целый день дома не была и всю ночь в дороге. Илюша!
1: Лукаво улыбнувшись, Илюша убегает. Маменька переворачивается на другой бок. Няня бежит за Илюшей по парку. В комнате.
2: Что же вы не пишете? Я бы вам перышко очинил.
6: А, это вы. Простите, я, кажется, заснул.
2: Ничего, ничего.
12: Алексеев был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и молчание Обломова, и его разговор, и волнение, и образ

0: смысле, каков бы он ни был. И хотя Обломов был ласков с ним, но любил искренне только одного человека, верил ему одному, может быть, потому что рос, учился и жил с ним вместе, это Андрей Иванович Штольц. Штольц был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.
1: Алексеев около окна.
2: Что же вы не говорите ничего? Вы же поговорить хотели о чем-то.
3: Бог с вами, выступайте куда-нибудь. Я сначала один подумаю, а с вами потом.
2: Очень хорошо, очень хорошо. В самом деле и потом хорошо. Потом хорошо.
1: Уходит.
4: Все готово, Илья Ильич.
1: Обломов в широком полосатом халате садится за накрытый стол.
4: Насчет квартиры опять приходили. Съезжать.
1: Ест, не обращая внимания на Захара. Делает глоток из чайной чашки.
4: Илья Ильич.
1: Доливает в нее молока. Выпивает, снимает салфетку.
4: Что делать будем? Съезжать велят.
3: А я тебе запретил напоминать мне об этом. Какой ты ядовитый человек, Захар.
4: Я не ядовитый.
3: Ладно, ступай. Убери все это. Только смотри, я запомнил, там сыру остался кусок и ветчина. Вечером подай. И то опять употребишь, как всегда. А барином соврешь, мол, тебя оставал.
4: Чтобы не пускали никого, так больше бы оставалось.
3: Ступай.
4: Эх, смерть не идет. Чем куском попрекать, лучше про переезд подумать. Другие вон приезжают.
3: Что?
4: Что? Я сказал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно.
1: Захар собирает тарелки на большой поднос.
3: Так.
1: Обломов плюхается в кресло.
3: Захар.
1: Захар замер с подносом около дверей, оборачивается.
3: Ну-ка, поди сюда. Ближе. Каково тебе? Нехорошо ведь, а?
4: Что, Илья Ильич, я ведь только сказал, что...
3: Пойди, ты подумал ли, что ты такое сказал, ядовитый человек?
4: Ну, что же я такого сказал?
3: Ты сказал, что другие не хуже нас переезжают. Другие не хуже. Вот до чего уже договорился. Теперь я буду знать, что это для тебя все равно, что другой.
1: Обломов встает.
3: Ты подумал, ядовитый ты человек, что такое другой?
1: Садится на свой диван.
3: Сказать ли тебе, что это такое? Знаешь ли ты, что такое другой, а? Другой так действительно возьмет и приедет на новую квартиру. Вон Легаев возьмет линейку под мышку, две рубашки, носовой платок и пошел. Куда ты, мол, приезжай. Вот это вот другой. А я, по-твоему, другой? А?
4: Полно, батюшка, томить-то меня жалкими словами.
3: Ну, разве я другой?
4: Полно.
3: Разве я мечусь, работаю? Мало ем, что ли? Худощав или жалок на вид? Ну, разве мне чего-нибудь не достает? Да я на всю свою жизнь ни разу себе чулок на ноги не натянул. Пока живу, слава богу. Кому это я говорю? Ну, не ты ли с детства ходил за мной? Ты же сам знаешь, видел, что я воспитан нежно. Ни холода, ни голода никогда не терпел. Нужды не знал. Хлеба сам себе не зарабатывал. Вообще черным делом не занимался. Ну как же у тебя после всего этого достало дух уравнять меня с другими?
4: Я
3: в своем плане ему отвел отдельный дом, огород, жалование назначен. Он у меня мажордом, он староста, он поверенный по делам. Ну как же ты после всего этого мог так горько оскорбить меня, твоего барина, которому ты век служишь, которого ты... Ребенка вносил на руках!
4: Батюшка, я не исполнила. Ну что вы, Господь, с вами такой?
1: Обломов ложится на диван. Подходя, Захар роняет поднос, гладит барина.
3: Поди отсюда! Иди к вам сюда!
4: Ах!
5: Опусти шторы.
3: Что?
5: И затвори меня поплотнее. Я, может быть, усну часок. А в половине пятого меня разбуди.
1: Собрав осколки на поднос, Захар быстро выходит. Обломов лежит в той же позе, в которой он лежал в начале фильма.
0: Уже легкое, приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы бог весь куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. «Я ведь не умылся», — прошептал он. «Как же это?» «Да и ничего не сделал. Хотел изложить план на бумагу и не изложил. Губернатору не написал, домовому хозяину тоже, счета не поверил. Утро так и пропало». Он задумался, что же это такое. «А другой бы все это сделал?» — мелькнуло у него в голове. «Другой, другой. Что же это такое, другой?» Он углубился в сравнении себя с другим. Настала одна из ясных и сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собой. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести извили его, как иглы. «Это все Захар», — прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. «Что, если бы кто-нибудь слышал это?» — думал он, цепенея от этой мысли. «Слава Богу, что Захар не сумеет пересказать никому, да и не поверит, слава Богу».
1: В комнате полумрак. Обломов спит, укрытый одеялом лимонного цвета.
4: Илья Ильич. Илья Ильич.
1: Захар отворяет дверь в соседнюю комнату.
4: Как спит, словно каменщик. Илья Ильич. Вставайте. Пятую половину уже.
1: Наливает стакан кваса. Толкает Обломова.
4: Илья Ильич.
5: Что тебе?
4: Вы велели себя разбудить.
1: Продолжает его толкать.
5: Исполнил приказание и ступай.
1: Обломов снова закрывает глаза.
5: Остальное тебя не касается меня.
4: Не пойду, Илья Ильич. Вставайте.
5: Не трогай.
4: Я бы радёхник, да никак нельзя. Илья Ильич. Вы сами будете гневаться на меня, Илья Ильич.
5: Я сам знаю.
4: Знаешь, ты дрыхнул. И дрыхнул, словно чурбан осиновый. Ну, да, был разум. Зачем ты на свет-то Божий родился?
1: Захар сел в кресло.
4: Вставай, что тебе говорят! Вставай, говорят тебе!
5: Что? Думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слушаю.
4: Эх ты, головушка, что лежишь, как колода? На тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди. Фу. Вставайте, вставайте!
1: Подпрыгивает около дивана.
4: Ильич, Ильич, поглядите-ка, что вокруг вас делается.
5: Я проснусь, когда замерзну.
4: Вставайте, вставайте!
1: Обломов вскакивает.
5: Я сейчас покажу! Как тревожить барина, когда он почевать хочет?
1: Держась за голову, идет по комнате.
5: Дай квасу.
1: В дверях высокий мужчина.
6: Илья! Андрей! Стой!
1: Прикольно! Одергивает одну из портьер, обнимается с Обломовым. Видение. Илюша обнял мальчика его возраста. Целует в щеку.
7: А я от Верхлевки до Вавилова сам тележкой правил. А мне мама такая. А мне эти перчатки настоящие подарили.
8: Да тихо ты, а то нянька проснется и мне в тени сидит. А пока они все после обеда спят.
7: А давай посмотрим, как они спят.
8: Давай, только тихо.
1: Держась за руки, мальчики входят в большой деревянный дом. Мужик в сенях, соскочив с сундука, хватает деревянный ковш. Зачерпнув воды, выбегает на крыльцо, пьет. Вернувшись, ложится на сундук. Мальчики входят в комнату. Везде спящие люди. Около дома почивает дворовый люд. В доме, одетая поприличнее, прислуга. На диване, положив руку на грудь, спит папенька. На спящих падают косые лучи яркого дневного света. Сквозь них, превращаясь в яркие точки, пролетают мухи. Мальчики прошли особняк, выходят из двери с другой стороны. Игрушечный кнут Илюши в руке его приятеля. Выйдя на сломанное крыльцо, качаются на ступенях.
8: Я вот чего могу. И я могу. А чего это крыльцо не починит?
7: Ох, его знает, сам не знаю.
8: Слушай, а пойдем крутиться?
7: Пойдем.
1: Бегут к висящим под деревьями веревочным качелям. Илюша сел на качели. Подталкивая, приятель закручивает их вокруг вертикальной оси. Теперь уже вертится приятель. Ему на глаза спал большой светлый картуз. Мальчики часто сменяют друг друга. Крутятся, сидя вдвоем. Глаза закрыты, руки на плечах друг друга. На лицах счастливые улыбки. В комнатах Обломов спит.
0: Штольц остановился у Обломова. Жизнь Штольца, как всегда, была заполнена делами, визитами, обществом. И как Илья Ильич не протестовал, не жаловался, не спорил, он был увлекаем своим другом и сопутствовал ему всюду. «Нужно начинать новую жизнь», — говорил ему Штольц, — «теперь или никогда». Штольц был ровесник Обломова, и ему уже перевалило за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами, и благодаря старанию и уму успешно.
1: Штольц за бюро.
0: Он часто говорил Обломову.
1: Пишет.
0: Что нормальное назначение человека – донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно. И что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них.
1: Открывает форточку.
0: Что не встречалось в жизни Штольца. Он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления. Как ключница, сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери.
1: Штольц ставит перед диваном Обломова таз с водой. Одергивает портьеры. Подойдя к дивану, поднимает охотничий рог. Вскочив, Обломов попадает ногами в воду, лезет обратно под одеяло. Схватив рубель, Захар бежит в комнату. Обломов бегает за Штольцем вокруг стола.
9: Захар! Давай ему одеваться и поскорее! Значит так!
1: Стоя перед окном, Обломов потягивается.
9: Сейчас завтракать.
1: Штольц открывает блокнот.
9: Потом.
1: Смотрит на него через лорнет.
9: Палату по делам, потом обедать. Кстати, Илья, сделаешь приятное знакомство. Я пригласил золотопромышленника, того, что давеча говорили. Затем мы приглашены к нему пить чай. Ах, да. Непременно познакомлю тебя с Ольгой Ильинской. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость.
10: У вас, значит, бывают слабости.
9: Бывают, бывают.
11: Кто ж такую рай?
9: Ты давай скорее барина одевай и неси завтрак. Дверь я открою.
1: У Штольца светло-рыжие волосы, усы и бакенбарды. Пухлые губы, большие глаза. Алексей в тулупе.
9: А, это вы, Алексей.
12: Иван Алексеевич.
9: Виноват. Слушаю вас.
12: Простите, Андрей Иванович, я думал, Захар откроет. Мне Илье Ильичу приглашение передать.
9: А нет Ильи Ильича. С вечера еще уехал по казенной надобности и не скоро будет. Он теперь за границу собирается, потом в Обломовку.
1: Изо рта Алексеева идет пар.
12: И слава богу. Он все вас, Андрей Иванович, очень ждал. Вот, говорит... Андрей Иванович Штольц, мой друг, приедет, и все дела уладятся. А, позвольте спросить, почему мы шепотом говорим? Или в доме кто?
9: Захар спит.
12: Простите. Мне в службу надо.
9: Прощайте.
12: Прощайте.
9: Прощайте.
12: Прощайте. Алексей. Я Иван Алексеевич.
9: Иван Алексеевич.
1: Штольц закрывает дверь перед лицом Алексеева.
13: Захар!
1: Захар с подносом.
13: Ну-ка. Что ты там такое потащил? А?
1: Штольц нюхает что-то маловразумительное, похожее на майонезный салат.
11: Телятина.
1: Бросает ложку. Выворачивает блюдо на поднос.
13: Видал?
11: Видал. Только, Андрей Иванович, пожалейте барина, не может он вашей пищи.
13: Ступай, принеси то, что я велел. И машинку.
14: А что же мы не завтракаем? Время не ждет. Андрей, а кто там приходил сейчас?
13: Это ко мне. Бумаги козёрные принесли. Пошли к столу, Илья.
14: Пойдем.
1: На столе блюдо с яблоками, капустой, очищенной свеклой. Штольц пропускает морковку через ручную овощерезку.
13: Ах ты, Илья, только послушай, запах какой.
1: Делает овощной салат.
13: Если б само здоровье была вещь, которую можно видеть и ощутить запах, я уверен, что такой у него был бы вид. Так оно должно пахнуть.
1: Заправляет сливками. Мешает двумя ложками.
13: Захар? Прими.
1: Отдает овощерезку Захару.
13: Это меня в Европе выучили. Там тоже пока никто этого не понимает. Оказалось бы, чего проще? Животные здоровее нас. Так ешь то же самое, что они едят, и будешь так же здоров. Вот, Захар, только понюхай.
14: Ну ладно, ступай. Ступай к себе.
1: Завтракают за столом в комнате с голубыми занавесями.
13: Илья, сбрось себя прежде жир, тяжесть тела. Тогда и отлетит сон души.
14: Ах, Андрей, ты знаешь, я сам собой мучаюсь. Все знаю, все понимаю. Вот ты сказал про сон души. Я все знаю, но уйти от этого сна ни воли, ни сил у меня нет. Вот за тобой, может быть, я и пойду, а сам один я не справлюсь.
13: Прости, я перебил тебя. Спасибо. Ты не забыл завтра в палату прошение подать? Не позже.
1: Штольц встает.
13: Собирайся, Илья, через 5 минут ехать нужно.
11: А чай?
1: Захар с самоваром.
14: Андрей, а чай?
13: Чай вреден.
1: Едут в санях. Вдали блестит шпиль Петропавловского собора.
15: Даже не имею. За 3/4. С тем, чтобы после падения курса скупить за 5/8. Теперь понятно?
10: 5/8 чего?
15: Ну, есть стоимость акций, есть нынешний курс. Ну, к примеру, 3/4.
10: Чего 3/4?
15: Ну, ты что, вообще ничего не понял?
1: Большой пустой зал, украшенный инкрустированным деревом. В центре стол. Дверь открывает мужчина в зеленом сюртуке.
16: Ваше превосходительство, к вам господин Штольц.
17: А, просите.
10: Как я рад.
13: Павел Петрович.
10: Здравствуйте. Ой, родной мой, рад вас видеть. Очень рад. Как наши дела?
13: Я прошу прощения, позвольте вам представить, мой друг Обломов.
14: Очень приятно. Андрей много рассказывал об этом проекте.
17: Я же давно вас не видел, ничего не знаю.
15: Ваше превосходительство, все.
1: Будто не замечая Обломова, проходит в соседний зал.
10: Энергичный человек. Я другого от вас не ожидал.
17: Но, друг мой, задевая это серьезное дело, я все-таки подумал о том, что стекло-то нужно венецианское. А где его взять?
13: Да,
17: понимаете?
13: Павел Петрович, я все понимаю. Вот здесь все изложено.
17: Я понимаю, что все изложено, но стекло-то очень дорогое. Вы понимаете меня? Если туда обратиться к
13: гелю... Не надо обращаться к гелю.
17: Не надо.
13: Это можно сделать мой.
1: Обломов заснул на стуле его превосходительства. Увидев это, Штольц уводит чиновника в зал. Щелкает пальцами, подпрыгивая, стучит каблуками. Обломов вскакивает. Зал с атласными фиолетовыми обоями. За двумя столами степенного вида усатые мужчины во фраках. Подписывают документы в больших папках. За одним из мужчин выстроилась свита из чиновников в зеленых сюртуках. Свита другого во фраках, в первом ряду Штольц. Встав, мужчины обмениваются папками, важно кивают, жмут руки, все аплодируют. Выходят из зала. Обломов во фраке в последнем ряду. Обождав, пока все окажутся к нему спиной, ретируется к противоположному выходу. Штольц оборачивается в дверях. Быстро идет за Обломовым. Зал выделяется дорогим убранством. Колонны, позолоченная лепнина, освещение в сотни свечей, фрески с портретами царских особ. Нагнав Обломова, Штольц ведет его под руку вслед за всеми. Легкие конные сани проносят Штольца и Обломова вдоль изгороди с ковкой в виде императорской короны и двуглавых орлов. В зале малахитового цвета. Сидят за столом напротив полноватой женщины с Томиком и Ларнетом.
18: «Поезжай, — сказала мне Надежда, — и поселись опять в Европе».
1: Смотря на женщину, Штольц с участливой улыбкой понимания кивает. Вдоль стены стулья. На одном из них господин с прилизанными волосами. Обломов с обреченным видом переводит взгляд то на него, то на Штольца. На глазах господина выступили слезы. Выждав, когда Обломов перестанет на него смотреть, показывает ему язык. Вечереет. Сани проносятся вдоль изгороди с ковкой в обратном направлении. В оформленном по восточному помещении. Штольца встречают бородатые турки в фесках и фиолетовых одеждах. Обломов с испуганным видом озирается по сторонам. Штольцу подают пиалу. Он радостно вскидывает руки. Берет пиалу. Обломов смотрит на бородатого турка с мундштуком кальяна в руке. Наклонив голову, турок улыбается с хитрым восточным прищуром. Обломов пьет из пиалы. Стоящие вокруг турки аплодируют. Небо посерело. Сани везут Обломова и Штольца вдоль Невы. На голове Штольца цилиндр, Обломов в меховой шапке с козырьком. На лице Штольца удовлетворение, Обломова утомленность. Проезжает место, где был начат их вояж. В комнатах темно. К Обломову входит Захар, в руке свеча.
4: Ярий, готово.
19: Что, Андрей Иванович?
4: Спят, темно у них.
19: Пойди посмотри.
4: Я осторожней.
1: Приняв свечу, Обломов выходит из комнаты. Входит в узкую угловую комнату Захара.
19: Дверь закрой.
1: На столе продолговатая фаянсовая супница.
19: Прими. Ложку дай.
1: Обломов садится за стол.
19: Оставь ты шагу без этого.
1: Перед ним большая тарелка. Захар передает ложку.
4: Сейчас пирог подам.
19: Ну ладно.
1: Захар целует барина в плечо. Идет к двери, бросается на кровать.
13: Так, стало быть, никогда.
1: В ромбовидном дверном окошке лицо Штольца. Обломов замер с половником.
13: Стало быть, никогда, Илья?
14: Что никогда?
1: На голове Штольца сеточка.
13: Послушай, Илья.
1: На теле атласный зеленый халат.
13: Кого ты обманываешь? Не меня ведь. Себя. Ты вспомни, как ты радовался бодрости, свежести своей, пришедшей легкости. Где твоя изжога, где ячмени? Лицо не измято стало, постройнел, а ведь всего несколько дней не валяешься без дела и не ешь всякой гадости.
4: Ай. Ужель ты хочешь опять походить на дряблый, ветхий, изношенный кафтан?
1: Штольц прохаживается по комнате.
13: Ну так тогда так и скажи, и не требуй сочувствия. Вели подать себе завтра баранью ногу в постель, а еще лучше свинины. Жареный, валяйся, день-денской, спи, пей, хочешь?
1: Присаживается за стол.
13: Ну, послушай, Илья, ну вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом? А завтра будешь проклинать тебя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только, что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там?
14: Суп. С мясом.
1: Обломов обезоруживающе улыбается. На строгом лице Штольца проступает улыбка.
13: Ну, хорошо. Только немного и в последний раз. Теперь или никогда, запомни, Илья.
1: Штольц идет к дверям.
14: Ушел.
13: А, черт с вами!
1: Возвращается.
13: Захар, подай ложку.
1: Садится за стол.
13: И тарелку.
19: Тарелку.
13: И пирог уж тогда неси, каналья. С чем он у вас хоть?
19: С грибами.
13: С обломовскими.
1: Штольц наливает суп.
20: Как могли быть близки эти люди, в которых каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни друг друга. Но это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности никак не препятствуют поводам для симпатии. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломовых на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове. наконец, и более всего, чистое, светлое и доброе начало, лежащее в основании натуры Ильи Ильича, которое исполнено было глубокой симпатией ко всему, что хорошо, и что только откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца.
1: В парилке Штольц хлещет себя веником.
2: Вот, Илья, это настоящая баня. Ни с какими петербургскими не сравнить. А пахнет, слышь, как? Я этот запах еще из детства помню. Отец, бывало, сажал меня с собой на рессорную тележку.
1: Плескает на камне.
2: Давал вожжи и велел везти на фабрику. О, хорошо. Потом в поля, потом в город, потом какую-нибудь глину посмотреть.
21: Андрей, ты вправду съезди-ка нынче на этот обед без меня. Я, видишь ли, должен еще...
2: Вот, значит, сзади натрясет так, что идти не можешь. А тут уж банька истоплена. Залезаешь на самый верх, деревом пахнет, веником.
21: Да нет, в самом деле, Андрей, мне бы надо пару деньков дома посидеть. План докончить. И не здоровиться, боюсь, опять ячмень сядет.
2: Что, Илья, на диван захотелось? Никуда тебя не отпущу. Теперь или никогда. Помнишь уговор? А?
1: Выбегает из бани. От него идет пар. Опустившись на колени, обтирается снегом.
2: Иди сюда, Илья. Вот тебе здоровье. И никакой ничмень не сядет.
1: Обломов кутается в халат.
2: Илья!
22: Да ну тебе.
2: Нет, ты что ж думаешь, что я шучу? А теперь или никогда? Теперь
1: Штольц высыпал ему снега на грудь. Заключив свои богатырские объятия, тянет к двери. Обломов упирается.
2: Теперь или никогда?
1: В глазах Обломова неподдельный ужас. Упираясь, он предплечьем давит Штольцу на горло. Перестает давить. В глазах появляются слезы.
2: Илья, что с тобой?
21: Я этого не люблю.
1: Опускается на лавку. Штольц садится рядом.
2: Илья.
21: У меня теперь плечо болеть станет.
2: Ну, Илья.
21: Я сказал, я этого не люблю. А ты делаешь нарочно.
2: Да бог с тобой, что ты говоришь?
21: Да нарочно, мне неприятно, ты делаешь. Я не могу, а ты заставляешь. Я устал.
2: От чего, Илья?
21: От всего. От балов, встреч, знакомств, чаепитий, разговоров.
1: Штольц закрывает дверь.
21: От этой беспрерывной беготни в запуски. От пересудов, от сплетен. Не нравится мне ваша петербургская жизнь.
2: Какая же тебе нравится?
21: Не такая, как здесь.
2: Да? Что же здесь именно так не понравилось?
21: Все!
1: Штольц надевает большой махровый халат.
21: Ни у кого нет ясного покойного лица. Один мучится, что осужден каждый день ходить на службу, а другой вздыхает тяжко, что нет ему эдакой благодати. Вот идеал и цель жизни.
1: Штольц выпивает рюмку рубинового цвета жидкости.
2: Значит?
1: Сев на лавку, ест калину.
2: Что ж, делами заниматься? И в приемных сидеть? Ты не желаешь?
21: Не желаю. Равно как и светской жизни вашей не желаю. Входить в зал и любоваться, как симметрически рассаженные гости.
1: Обломов садится напротив.
21: Как смирно и глубокомысленно они сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума. Да разве они не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя за картами? А чем я виноват и их, если лежа у себя на диване, не заражай головы тройками валетами? Собирают, скормят друг друга.
1: Штольц идет в парилку.
21: Ни доброты, ни радушия, ни взаимного влечения друг к другу. Что это за жизнь? Зачем она? Чему я здесь научусь?
2: А ты, Илья, кого и чему научить можешь?
21: Я?
2: Да, ты.
1: Обломов идет к парилке.
21: А я никого ничему учить не собираюсь. Ой. И экзаменов никому не делаю, как этот желтый господин в очках.
1: Недовольно отступает.
21: Твой золотопромышленник пристал ко мне. Читал я речь какого-то депутата и глаза на меня вытаращил, когда я сказал, что вообще не читаю газет. Потом привязался ко мне. Как я думаю, отчего французский посланник выехал из Рима? Там Мехмед Али послал корабль в Константинополь. Тут отряд войска послали на восток.
2: Так вот, этот желтый господин, как ты его изволил величать, кончил курс в двух университетах.
1: Выйдя, Штольц надевает халат.
2: И за то время, как у тебя под носом твой староста Обломовку
13: разорил? Этот господин 10 таких обломовок нажил.
1: С трубкой садится за стол.
13: И еще 20 наживет. И все своим старанием, умом и усердием. В 6 часу утра он уже на ногах. Летом или зимой всякий день делает гигиеническую гимнастику.
1: Зажигает лучину от свечи. Раскуривает трубку от лучины.
13: Вина не пьет совсем. Говорит на 6 языках. Все знает, всех знает. Жизнь его подчинена цели, труду. Ни одного лишнего поступка, шага лишнего, слова. И вот здоров, богат. И в свои 60 лет выглядит моложе тебя.
14: А зачем, Андрей? 60 лет надо выглядеть на 60, а не на 35.
13: Верно. Только тогда и в 35 лет не нужно выглядеть 50 лет, как ты.
14: Ах, Андрей.
1: Обломов набросил на плечи шубу.
14: Ну, проживет твой золотопромышленник еще 100 лет. Заработает еще 100 обломовок. А зачем? Все думают только о том, как питаться, что вредно, что полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить. А зачем? Никто не хочет думать. Что есть твоя жизнь, для чего ты в ней, нужен ли кому-нибудь?
13: Ах, Илья, валяться целыми днями на диване и судить всякого, кто делом занимается, несложно. Только, может быть, вместо того, чтобы других судить, лучше на себя обратиться. И, может, не свет, не общество виноваты, что тебе не годится, а сам ты виноват, что ему не нужен.
14: Стыдно, Андрей.
13: Что? Помилуй, Илья.
14: Не смейся, Андрей. Так стыдно иногда делается. Прям до слез. Лежишь, ворочаешься сбоку на бок, спрашиваешь себя, отчего же ты я такой?
1: В глазах Обломова блестят слезы.
14: Не знаешь ответа.
1: На подоконнике веточка калины в бутылке, сушеная бабочка в граненом стакане. На стене веники, полынь и ветвь рябины.
14: Однажды я утром проснулся, у меня за окном дерево росло. Оно, наверное, уж 500 лет росло или больше. Может, татар видела Мамай. Еще 1000 лет проживет, а то и 2. А листья на нем каждый год меняются, и сколько их за эти годы распустилось, пожелтело, опало. Сколько еще распустится и опадет. Но ведь каждый лист, пока он растет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное, необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах, была и в тех прошедших.
1: Кивнув, Обломов сводит брови, опускает голову.
14: Так верно и мы, кто бы ни был. Раз живем, значит, есть смысл какой-то. Я как это подумал, обрадовался, даже заплакал. А спроси, почему, я и объяснить не умею.
1: Поднимает наполненные слезами глаза на Штольца. Лицо друга скрыто густым табачным дымом.
14: А потом листал как-то учебник старый по ботанике. И вычитал, что деревья так долго не живут, разве что секвойи.
1: Лицо Обломова искривляет гримаса плача.
14: Так стыдно сделаешь, что ничего не помню, чему учился.
1: По щеке скатывается крупная слеза.
14: В голове моей как будто архив. Мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла. Спроси, зачем я помню, что Селевкт I в 306 году до нашей эры победил какого-то Чандрагупта?
1: По заснеженной лощине бежит мальчик. Оборачивается к прыгающему рядом с ним псу. Задумчивыми серьезными глазами Штольц смотрит на друга.
3: Ну, Илья, ты счастливый человек. Другой пусть 3 университета кончит, спешит за новыми знаниями, а тебе эти страдания неизвестны. Ты вон вздыхаешь, что не все еще смог забыть.
1: Штольц приоткрывает рот, будто собирается что-то сказать. Опустив глаза, кивает. Подняв трубку, задумчиво потирает ее чашу. Взяв губами, делает небольшую затяжку. Склоняется к яркому прямоугольнику окна. Рассказ иллюстрируется карандашными рисунками.
20: Штольц был немец только наполовину, по отцу. Мать его была русской, из обедневшего дворянского рода. Веру он исповедовал православную, природная речь его была русская. С 8 лет маленький Андрей сидел с отцом за географической картой, разбирал безграмотные счета крестьян, мещан и фабричных, и отец, как мастеровому, совершенно по-немецки, платил ему жалование по 10 рублей в месяц и заставлял расписываться в книге. Мать Андрюши страдала. Ей не нравилось это трудовое практическое воспитание, но, будучи по природе своей человеком робким, тихим, с мужем она не спорила. Иван же Богданович Штольц не умел начертать своему сыну другой дороги, кроме той, которой прошел сам. Он помнил, что когда сам кончил курс учения, то отец отослал его от себя. Стало быть, и своего сына нужно от себя отослать, как кончит курс. Таков обычай в Германии. Матери тогда уже не было на свете, и даже оплакать разлуку с отчим домом было некому. В день отъезда только кучка соседей собралась поодаль посмотреть, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Иван Богданович дал сыну 150 рублей ассигнациями. 2 сумки были привязаны у седла. В одной лежал клеенчатый плащ и толстые, подбитые гвоздями сапоги,
5: вещи, взятые по настоянию отца.
20: В другой лежал изящный фрак из тонкого сукна, дюжина тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве, в память наставлений матери.
1: Пасмурный зимний день. Молодой Штольц, проверив седло лошади, подходит к невысокому мужчине.
22: До Москвы тебе доехать станет 40 рублей. Оттуда в Петербург 75. Останется довольно. Дальше как хочешь. Образован ты хорошо.
1: У мужчины пронзительный взгляд.
22: Перед тобой вся карьера открыта.
1: Нос с горбинкой.
22: Можешь служить, торговать. Хоть сочинять, пожалуй. Я не знаю, что ты изберешь. К чему чувствуешь больше охоты.
5: Хорошо.
22: Ну, а если не станет умения, зайди к Рейнгольду. Он научит. Это мой друг. Мы с ним вместе из Саксонии пришли. У него 4-этажный дом в Петербурге. Я тебе адрес скажу.
5: Не надо. Не говори. Я пойду к нему, когда у меня будет 4-этажный дом. А пока обойдусь без него.
1: Мужчина довольно улыбается. Хлопает Штольца по плечу. Взяв за пальто, радостно трясет Штольца. Лицо того остается непроницаемым. Поодаль стоят старик, девочка и несколько женщин разного возраста. Старушка подносит глазам платок.
5: Ну?
22: Все. Все.
1: Развернувшись, Штольц быстро идет к лошади, садится в седло. К нему подходит отец, жмет руку. На кисти сына остается светлый след от крепкого мужского рукопожатия. Бросив долгий взгляд на отца, Штольц скачет прочь. Мужчина, державший лошадь, подбегает к женщинам.
23: Каков щенок? Ни слезинки. Вот оно как.
24: Старый-то нехрест тоже хорош. Как котенка вышвырнул на улицу.
1: Отец Штольца заложил руки в карманы. За его спиной большой деревянный дом в 2 этажа. Среди деревьев, рядом с домом, люди в крестьянских одеждах.
25: Стой, стой! Андрей!
1: Остановив лошадь, Штольц оборачивается.
25: Ну!
22: Подпруга слаба. Подтянуть надо.
0: Дойду до Шамшовки, поправлю. Время тратить нечего. Надо засветло приехать.
1: Кивнув, отец щурит покрасневшие глаза.
0: Ну!
6: С Богом!
1: Развернувшись, Штольц скачет дальше. У стоящей около дома старушки глаза наполнились слезами. Она нерешительно подается вперед.
7: Батюшка, ты мой! Андрюша! Постой, казанник! Дай-ка мы с тобой попрощаемся по-людски!
8: Андрей Иванов, куда ж ты?
1: Вернувшись, Штольц спрыгивает с лошади, падает в мягкий снег, поднявшись, обнимает обступивших его дворовых людей. Все троекратно его целуют. В их глазах и глазах Штольца слезы. Штольц смотрит в сторону отца. Развернувшись, тот широкими шагами идет к особняку. Вырвавшись из объятий, Штольц делает несколько шагов к дому. Войдя в особняк, отец закрывает дверь. Штольц часто моргает покрасневшими глазами. Изо рта вырывается пар. Подняв дрожащую руку вязаной варежки, вытирает слезы. Подходит к окликнувшей его старушке, обняв, целует ее. Бежит к лошади. Поддерживая Штольца под ногу, один крестьянин помогает ему забраться в седло. Порывисто устраиваясь в седле, Штольц чуть не падает с лошади. Взявшись за поводья, быстро скачет прочь. Из-под копыт, идущей галопом лошади, взметается устилающий землю снег. Солнечный день. Обломов и Штольц в санях.
6: И ты знаешь, я говорю с ней охотнее чаще, чем с другими. Ни жеманства, ни кокетства, ни умысла.
9: О ком ты?
6: Об Ольге. Ну, Ольга Ильинская. Я тебе давеча рассказывал.
9: Да.
6: Ты сейчас сам увидишь, Илья. Ольга чудесное создание. И нечего улыбаться. Я любуюсь ей совершенно бескорыстно, как ребенком, клянусь. Она рано осталась без родителей и живет теперь с теткой. И как поет, Илья, как поет! Я очень хочу, чтобы ты понравился и Ольге, и ее тетке. Пока я буду в Англии, я завещаю тебе Ильинским, чтобы они присмотрели тут за тобой. Мешали тебе сидеть дома и спать после обеда. Да, и нечего смеяться, нечего. А через месяц встретимся в Париже. Да, у тебя паспорт готов?
9: Давно уже. Я и фуражку купил.
6: Ну вот и приехали.
1: Кучер останавливает лошадь перед длинным двухэтажным домом с серыми стенами. Поправив фраг перед зеркалом, Штольц порывисто входит в зал.
6: Здравствуйте!
1: Обломов медленно подходит к зеркалу, поправляет фраг. За его спиной проходит слуга. Походка услужлива, спина полусогнута. Обломов к нему оборачивается. Увидев это, слуга начинает смахивать пыль с гардин щеткой в виде закрепленных на палке перьев. Входит в зал.
6: Илья, ну где же ты? Ну, иди познакомься, господа. Позвольте вам представить мой друг Илья Ильич Обломов.
1: Слуга выходит из зала, закрыв дверь, сгибается от смеха.
6: Не могу.
1: К двери подбегает горничная в белом переднике и чепце, прикладывает ухо к замочной скважине.
12: Ну что, Кать?
1: Горничная убегает. Вытянувшись, слуга степенной походкой входит в зал. Вернувшись, горничная забирает с подоконника щетку с перьями. Снова убегает.
6: Так. Господи.
1: Выйдя из зала, Обломов идет к гардеробу.
6: Чего себе.
1: Из зала выходит Штольц. Обломов надел шубу.
6: Илья, ты что? Погоди.
10: Куда ты?
11: Я уйду, Андрей. Ну что же это такое? Что я? Это же мучение. Что, им насмех, что ли, всем дался?
10: Да о чем?
11: Где моя шапка?
10: Да погоди.
11: Где моя шапка? А Ольга Сергеевна? Ни на кого другого она так смотреть не смеет? Я посмирнее других, так она и... Где моя шапка?
10: Илья.
11: Где шапка моя? Я же не знал, куда деваться. Понимаешь, я как хоть сквозь землю провались.
10: Да бог с тобой, Илья. Ну о чем ты? Подумаешь? Соусник разбил. Великолепно.
11: А почему разбил? Потому что не знал, куда деться. Смотрят все, как на Эфиопу. Улыбаются. Тут ловкий человек растеряется, а я как...
10: Илья, Илья, ну что ты...
1: Обломов идет на Штольца.
11: Кстати, Андрей, откуда они знают, что я третьего дня заснул в опере? Смотри, если ты меня сюда привел для того, чтобы не смеялись надо мной, дурно, дурно.
10: Оставь,
11: я тебе говорю.
10: Илья, что ты шуток не понимаешь.
11: Хороши шутки!
1: У того на губах играет улыбка.
11: Добро бы только этот барон или тетка, а то и Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна молодая барышня. А ты при ней и про рубашку наизнанку.
1: Из зала выходит барышня.
11: Про то, что я разные чулки на ноги надел. Смотри.
1: Незамеченная прислоняется спиной к двери.
11: Смотри, Андрей.
10: Полный, Илья.
11: Я рассержусь
10: на тебя. Пойдем. Я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть для тебя.
11: Что ты наговариваешь на меня в самом деле? Я вовсе не страстно люблю музыку.
10: Каков, а? Я тебе рекомендую как порядочного человека, а ты спешишь разочаровать на свой счет. Ну, пойдем, пойдем, пойдем, Илья.
11: Я не желаю ее слушать. А вдруг она дурно поет? Лгать я не умею, комплименты я говорить тоже не умею. И опять буду в неловком положении.
12: Когда ведь соусником, да?
1: Повернувшись к барышне, друзья замирают.
11: Это зло.
12: Нет, это не зло. Это просто маленькое мщение за то, что вы не хотите послушать, как я пою. Ведь вы не хотите послушать, как я пою.
11: Нет, это он хочет.
12: А вы?
1: Скривив губы, Обломов наклоняет голову.
10: Ну ты грубиян, Илья. Вот что значит залежаться дома и кроме халата...
11: Андрей!
1: Барышня быстро подходит к Штольцу, берет его под руку.
12: Ну ладно, Андрей Иванович, тогда я вам спою.
15: Merci beaucoup. Chère Ольга, je ne rêve pas d'admirer votre
1: voix. Идут в зал.
16: Господа, Ольга Сергеевна нам сейчас споет.
1: Обломов медленно идет к гардеробу.

0: набрасывает на шею шарф. Взяв свою шапку, замирает. Опускается на стул.
1: Всю следующую неделю они почти не расставались. Ольге было с ними, как ни с кем, легко и просто. Штольца она знала давно, называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась. Штольц любовался ею бескорыстно, она была в глазах его только прелестный ребенок. Как все было хорошо, как свободно сошлись они все трое, как просто познакомились Ольга с Обломовым. Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя и не смешил ее так, или смешил собою, и так легко прощал насмешки. Потом еще Штольц собирался ехать за границу и поручил Обломова ей. У них уже развился подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, как прикажет прочесть книги, которые оставит Штольц, писать деревню письма, приготовиться ехать за границу, словом, Штольц не узнает его. Все было очень хорошо.
0: Втроем катаются на коньках по очищенному от снега речному льду. Сумерки. Вытянутая лощина перегорожена стоящими через равные интервалы столбиками. Невдалеке от дороги будка, в ее окнах свет. По дороге едет пара саней. Не доехав десяток метров до столбиков, сани останавливаются. Из первых саней выходят Штольц, Ольга и Обломов.
2: На! А ну пошел!
3: Пришло время нам прощаться. Илья, ты зачем?
2: Я сейчас вернусь!
3: Ольга Сергеевна, не оставьте Илью. Помните наш уговор. Возвратите его к жизни.
4: Андрей Иванович, я уже все придумала. Я заставлю его каждый день читать газеты. Потом он будет пересказывать мне все новости. Потом он напишет план переустройства имения. Он будет жить и действовать. Сколько славы доктору, который спасет безнадежно больного. Правда?
3: Этот больной не безнадежен, Ольга Сергеевна. Но лечение этой болезни, которую я называю обломовщиной, требует от доктора терпения и доброты. Верю, что у вас их достаточно. К тому же завещаю Илью вам всего на месяц. Через месяц, не позже, я жду его в Париже.
0: Штольц ведет Ольгу под руку. Обломов возвращается с большим блюдом.
4: Ой!
2: Вот!
4: Ой, Илья Ильич, кто это?
2: Там ты такого не поешь! Это Обломовский с грибами.
4: Ой, как
2: я нарочно
4: его
2: приготовить.
3: Ой. Горячий.
0: От кусков пирога идет пар. Все едят, радостно улыбаясь.
5: Прими пирог.
6: Андрей Иванович, пора. Андрей Иванович, не успеете до станции засветло. Андрей Иванович.
3: До свидания, Ольга Сергеевна.
4: До свидания, Андрей Иванович.
3: До свидания.
0: У Штольца и Обломова серьезные лица. Штольц бежит к саням, стоящим у столбиков.
2: Счастливо, Захар!
0: Встает во весь рост на облучке. Шапка снята, машет друзьям рукой.
2: Пошел!
7: Ну, пошел!
1: Штольц уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. До отъезда Обломов должен был отправить план построек в Обломовку, сдать квартиру, читать книги и газеты по указанию Ольги Сергеевны.
7: Без меня больше пирогов не ешьте! Илья, я жду тебя в Париже!
1: Но Обломов не уехал. Ни через месяц, ни через полтора, ни через два.
0: Сделав несколько шагов следом, Обломов и Ольга машут удаляющимся саням. Часть вторая.
1: Обломов нанял дачу рядом с Ильинскими и живет там. Встает он теперь в 7 часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни усталости, ни сна, ни скуки. На нем появились даже краски. В глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Он с Ольгой с утра до вечера. Он читает с ней, посылает цветы, гуляет по реке, по роще. Они часто остаются наедине. Иногда общество им составляет Ольгина тетка Марья Михайловна с бароном фон Ландвагеном, старинным другом своим. Злые языки намекали даже на большее между теткой и бароном, на какую-то поездку за границу вместе, но внешне в их отношениях не проглядывает ни тени затаившейся особенной симпатии.
0: Беседка на краю леса.
1: На появление Обломова в их доме тетка смотрела, или лучше сказать, никак не смотрела. Ему за 30 лет, не станет же он говорить Ольге пустяков или давать каких-нибудь книг. По-иному смотрел на это барон. но мнения своего вслух не высказывал.
2: Месье Обломов, не получали ли вы письма от Андрея Ивановича?
5: Получил.
4: И что же он пишет?
5: Звал в Париж, теперь зовет в Рим.
6: И что же вы?
5: Как соберусь, поеду.
6: Кажется, вас давно дожидается.
4: Будете писать, непременно передайте от нас поклон.
8: Илья Ильич!
5: Да?
8: Я жду вас.
5: Простите, пожалуйста.
0: Ольга в голубом платье сидит настоящей поодаль от беседки скамейки.
5: Доброе утро.
8: Что? Каковы ваши успехи?
5: Все, что обещал, я исполнил.
0: Обломов сел рядом.
5: Что не вспомнил сам, выписал из книжек для памяти.
0: На нем коричневый сюртук, жилетка, белая рубашка.
5: Эпоха Ренессанса. То есть
8: какой несносный этот орешник здесь. Верно, Илья Ильич, как бы выигран ландшафт, не будь куста на этом месте. Простите, я перебила вас. Продолжайте, мне интересно.
0: Читает с листа.
5: Различают три времени эпохи Ренессанса в Италии. Время Троченто, время Кватроченто, время Чинквичента. Время Троченто замечательно явлением таких мастеров, как Джотто, Учелло. Далее все более явственно проступают черты разных школ. Миланской, Мантуанской.
0: Ольга повернула голову чуть в сторону. Обломов замер, глядя на ее нежную длинную шею. У Ольги русые волосы с колышущимися на ветру завитками. Правильные черты лица, прямой нос, небольшой рот с тонкими губами. Скромные, но в то же время мечтательные глаза. Подняв руку, длинными тонкими пальцами заводит непослушный завиток за ухо.
2: Месье Обломов, месье Обломов.
5: Да?
2: У вас листок упал.
5: Благодарю вас. Вы меня перестали слушать, я поэтому и замолчал.
0: Ольга зевает.
5: Появляются новые
8: имена. Вот все думаю про этот орешник. Я думаю, что если бы живописец писал пейзаж, то куста бы он в картину не взял.
2: А по-моему, он очень на месте.
4: Барон, дайте руку, нам пора.
0: Худая педантичного вида дама протянула руку сухопарому барону.
5: Но я ведь не дочитал.
8: Вот без меня и дочитайте.
9: Мы ждем вас к обеду.
5: Благодарю.
8: Смотрите на пейзаж и читайте о живописи. А к обеду мы вас непременно ждем, как всегда. Слышите? Ждем, как всегда. Слышите? Я жду вас здесь 2 часа.

0: повисает на толстой в три пальца ветке. Та надламывается. Обломов с азартом снимает сюртук. Забрасывает сюртук в сторону беседки. На лице блестят капли пота. Схватившись за ветки, дергает их, будто борется с ними. К беседке выбегают два мальчика лет 5 и 7 в просторных крестьянских рубахах. Неподвижно наблюдают за эскападой Обломова. Большая дача. Обломов непринужденной походкой поднимается по ступеням. Сюртук заброшен на плечо, на голове соломенная шляпа. Взяв на ходу пачку писем, отбрасывает сюртук и шляпу. Пройдя в комнату, поочередно просматривает конверты. За Обломовым бежит черный щенок. Читая одно из писем, хватается за голову, опирается о стол. Подпрыгивает на месте.
1: Швейцария!
0: На стуле в углу Алексеев.
2: Вы меня не видите?
1: Ой, Алексеев! Батюшка, я вас и не приметил, здравствуйте, голубчик!
2: Илья Ильич, я тут 2 часа уже вас дожидаюсь. Вы гуляли?
3: Гулял.
0: Выпускает из объятий.
1: Ах, если бы знали, Алексеев, как я теперь занят. Андрей сердится, зовет меня в Швейцарию браниться.
0: Показывает письмо.
1: Куда я теперь? Возможно ли?
0: Убирает в карман, мечтательно смотрит.
1: Ах, Алексеев, как она прелестна. Даже Андрей этого не знает. Как глубока, естественно, какая в ней сила. Сколько в ней мягкости, понимания. Это... Вы про кого? И даже когда она сердится, даже когда говорит о чем-нибудь саркастически, все равно мне блещет такая грация. Такой живой ум, ну просто с радостью подставляешь лоб, пожалуйста.
2: Это вы про барышню Ильинскую?
1: Что?
2: Это верно.
1: А вы знаете Ольгу?
2: Нет, но вы так говорили.
0: Обломов сел на диван.
1: Господи, это чудо. Да что там?
0: Вскочив, подбегает к Алексееву, обнимает его.
1: Алексеев, а почему бы вам не пожить у меня, правда? Дачи у вас нет, в городе жарко.
4: Решено!
2: Илья Ильич!
4: Закат!
2: Илья Ильич, постойте!
1: Или у тебя готовить комнату для Ивана Алексеевича? Постойте, Илья Ильич, лучше я вас слушать не буду, Илья Ильич.
0: Из беседки открывается вид на долину и поломанный жалкий куст.
5: Ольга назначила Обломову сойтись в беседке, чтобы идти гулять, но отчего-то опаздывал.
0: Обломов в беседке.
5: Ему не терпелось показать ей давешний пейзаж уже без куста, так ей мешавший. Но ее все не было. Он ждал. Наполнявшая его радость куда-то уходила.
0: Входит в березовую рощу, садится на траву.
5: Природа жила деятельной жизнью. Вокруг кипела невидимая мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое. Между тем в траве все двигалось, ползло, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны, так хлопотливо и суетливо. Сталкиваются, разбегаются, торопятся. Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку. Вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук. Может, зовет другую. Трава сильно пахнет. Из нее раздается неумолкаемый треск.
0: Обломов лег на бок.
5: Какая тут возня, думал Обломов, слушаясь мелкий шум природы. Снаружи все так тихо, покойно.
0: Голова в соломенной шляпе покоится на руке. Все заволакивается колышущейся дымкой видения. Илюша спит на диване, положив голову на колени маменьки. У нее темные волосы, приятное простое лицо. Она целует щечку и ушко Илюши. В комнате много людей в дворянской одежде и одежде слуг. Папенька прохаживается, заложив руки за спину.
6: О. Какие летом дни длинные. Зимой об эту пору уж ночь совсем.
7: Да.
8: Нынче на святке в 5 часов уже темно.
7: Это на святке Марья Петровна вздумала с гор кататься. На святке, по-моему. Да, на святке.
9: Это еще тогда,

0: Лука Савич себе лоб расшиб.
1: Ну-ка! Лука Савич, расскажи, как это ты?
2: Ну что ж, рассказывай. Все, Алексей, на ум выдумал. Ничего такого не было.
3: Ломит-ломит-то здесь. Вон шрамик-то.
2: Что вы смеетесь? Это все Васька-разбойник. Салазки старые подсунул. Они и развалились, я и того.
4: Склоняясь, Лука Савич бьется головой о стол. Севший на время рассказа папенька поднимается. Троекратно целует невысокого седобородого Луку Савича. С игральными картами в руках тот возвращается за стол. Напротив него старушка в чепчике что-то шьет. На столе графин с темной янтарной жидкостью. Папенька продолжает мерить шагами комнату по диагонали. Сидящие в комнате люди в большинстве своем дремлют, либо сонно поводят глазами. Маменька берет Илюшу на руки, несет по темной анфиладе комнат.
5: Я тебе уложу в постельку, мой хороший.
6: Давайте, барыня, я.
5: Не надо.
7: Барыня, дайте я.
5: Я сама уложу. Мой сладкий, мой мальчик, мой дорогой. Моя радость. Пойдем, я тебя уложу.
4: Укладывает Илюшу в кроватку. Присев рядом, опускает свою голову к нему на подушку.
5: Вот так, вот мой хороший, вот я тебя сейчас укрою, вот так, вот давай сюда ручку, вот так.
4: Нос маменьки прикасается к носу Илюши.
8: Ты не уходи.
5: Я не уйду, я с тобой.
8: Зима еще будет.
5: Будет.
8: Я не сплю.
4: Подняв руку, маменька нежно поглаживает густые локоны сына, его щеку и шею.

0: Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц две теплые слезы и стали неподвижно.
1: Илья Ильич! Илья Ильич!
2: Обломов спит на спине.
1: Илья Ильич, да проснитесь же вы! Неужели вы не можете не спать и 5 минут?
3: Ой, Ольга, простите, я...
2: Встав, Обломов сонно покачивается. Ольга быстро спускается в лощину.
3: Я, кажется, и не спал вовсе. Точно видел все совсем рядом.
0: Обломов хотел рассказать Ольге виденное, но не смог. Он неожиданно зевнул.
2: Обломов идет следом.
3: Вот мой доктор, он, чтобы не болел, велит ехать куда-нибудь. А я не могу. Я давеча и Андрею говорил. Знаете, я иногда чувствую, будто я какая-то маленькая часть большого целого. Ну, как лист на ветке. Так покойно бывает, счастливо. Я объяснить того не умею, но будто слышу. Иногда как соки бегут по стволу, как иногда дерево все зашумит и ветвями закачается. Я вместе с ним... И не страшно. Чувствуешь корни глубокие, сильные.
2: Остановившись, Ольга поворачивается к Обломову.
3: Оторвешься, подхватит ветер, где упадешь, чем станешь?
2: Подняв мечтательно опущенные глаза, тот меняется в лице. Хмурясь, смотрит в лицо Ольги.
3: Вы что?
2: Глаза Ольги неестественно и зло расширены.
1: Вы иногда смотрите на меня?
2: Лицо заплакано.
1: Как моя няня Кузьминична?
2: Бежит прочь.
3: Ольга! Ольга Сергеевна!
1: А если я вдруг умру?
3: Какая мысль?
2: Замерев, оборачивается.
1: А как я простужусь? Вы приходите сюда, меня нет? К нам приходите тоже. Катя выходит вся в слезах. Шепчет, больна, умирает. Доктор качает головой. Что? Что с вами тогда будет?
3: С ума сойду. Или застрелюсь. А вы выздоровите.
2: Осекшись, Ольга опускает взгляд.
1: Боже, какие мы дети! Какие мы дети!
2: Убегает.
3: Ольга! Ольга Сергеевна! Ольга! Ольга! Ольга Сергеевна!
2: Бежит вверх по склону.
3: Ольга! Ольга! Я давно хотел сказать вам, что...
1: Что?
3: Нет, ничего.
1: Ну что?
3: Так.
1: Нет, у вас есть что-то на уме? Ну?
3: Нет.
1: Говорите.
3: Это вздор.
1: Ну, говорите.
3: Да нет, не нужно.
1: Ну? Нужно. Я прошу вас. Ну? Ну что, разлюбил, может быть?
3: Ну, что ты говоришь?
1: Ну что, говори.
3: Ты любишь Андрея?
1: Да, конечно, он мой друг. Ну что, ты нет, хотел сказать.
3: Ольга.
1: Ну.
3: Ты молода.
2: Прикасается.
3: Ты не знаешь опасностей.
1: Пусть.
2: К волосам Обломова.
1: Ну?
3: Ольга, это страшный путь.
1: Пусть.
2: Пальцы дрожат.
1: Ну?
3: Нам нельзя видеться наедине.
2: Рука Ольги замирает. Бессильно падает на плечо Обломова.
1: Уходите. Уходите, уходите, уходите. Уходите.
2: Глаза опущены, губы приоткрыты. Обломов уходит. Ольга вздрагивает, будто выходит из забытья.
1: Илья Ильич!
2: Глаза широко открыты, на щеках слезы.
1: Я не пойду по этому пути. Потому что на этом пути всегда расстаются. А я не хочу расстаться с вами. Я люблю вас.
2: Обломов в нескольких десятках метров от Ольги. Виновато оборачиваясь, своей неуклюжей походкой идет по лугу. Все больше удаляясь, переходит на бег. Освещающий Ольгу со спины свет, ее белое платье среди темных деревьев рисует поэтический образ оторванной от бренного мира барышни. Обломов идет по лугу, держа сюртук за воротник. Канотье беспечно сдвинуто на затылок. Непонимающе приоткрыв рот, надевает сюртук. Подходит к бричке, стоящей у незнакомого особняка.
4: А, Илья Ильич, вы, наверное, проститься пришли. Очень с вашей стороны любезно.
3: А вы уезжаете?
4: Представьте, да. Желаю вам приятно провести время, а также желаю успеха и на научном. Поприще.
3: Знаете, мне очень приятно было, что...
4: Оставьте, пожалуйста. Как говорят, благодарю за гостеприимство. Не поминайте лихом.
1: Мы были очень вам рады. Да, простите, что так неудобно все получилось. Поверьте, мне искренне жаль.
4: Я верю, что вам действительно искренне жаль.
2: Барон широко улыбается. Сквозь улыбку проступают слезы. Смотря на него с некоторой опаской, худая дама отходит в сторону. На лице Обломова наивная улыбка.
5: А вы почему? Что?
2: Барон поворачивает к нему широко открытые колючие глаза. Обломов испуганно пятится. Проведя платком по крупу лошади, барон идет к бричке. Садится в нее. Худая дама стоит рядом, прижимая платок к лицу.
4: Теперь... Долго не увидимся.
6: Да, да, долго не увидимся. Ну, с Бог.
2: Робко машет. Встав позади брички, Обломов неглубоко кланяется.
6: А где Ольга?
5: Ольга в парке. А, впрочем, я не знаю.
6: Она вам ничего не сказала?
5: Что сказала?
6: Ну, как же?
5: Нет, она ничего не сказала.
6: Барон сделал Ольге предложение, она ему решительно отказала, и поэтому он уехал. Я думала, она пошла к вам и все сказала. Катя!
2: Дама покачивается.
6: Катя! Катя!
7: Бегу, барыня, бегу!
2: Обломов развел руки, приоткрыл рот.
5: Он ей предложил? Как так? Окон Ольги? Стойте!
2: Бежит за бричкой. Тяжело дыша, останавливается посреди луга. Вбегает в свою дачу.
8: Да как он посмел! Как он смел в мыслях видеть ее своей!
5: Что? Что, Ольга? Ты что? Ольга? Что стряслось?
8: Барон! Барон этот! Старый волокит, этот плешивый селадон с масляными глазками сделал Ольге предложение.
5: Господи! И что же она?
8: Сказал, разумеется, как он смел оскорбить ее мыслью, что... Он будет под венцом стоять с ней, держать в своей старческой ладошке ее пальчик. Боже, он значит, представлял ее в мыслях своею, как смело. Все прочь!
2: Захар с подносом пятится.
9: Вы же знаете, Алексеев, я вам говорил. Вокруг нее кипит жизнь, сама она молодая. Радостно, и все вокруг нее должно быть молодым и прекрасным.
2: Неловко наклоняет поднос.
5: Так, пошел вон.
4: Сейчас.
2: Зацепившись за косяк, роняет поднос.
4: Все.
5: Что ж так волноваться, Илья Ильич? Не надо так волноваться, не надо так волноваться. Ведь барону она отказала, да и бог с ним. А потом вы ведь давеча сами сказали, что она вас любит. Зачем же так расстроились?
10: Господи, а ведь она меня любит. Любит Алексеев. Сама сказала, что любит.
5: Ну вот, и слава Богу.
2: Алексеев нежно целует в щеку мечтательно застывшего Обломова. Обломов в ночной рубашке при свете свечей. Сидя на стуле, задумчиво глядит на свое отражение в зеркале. Поднимается. Порывисто ходит по комнате. В красном углу освещенная лампада икона. На мгновение опускается на стул. Берет со стола канделябр, выходит из комнаты. Алексеев спит, по-детски сложив ладони под щеку.
9: Вставайте, Алексеев, вставайте, вставайте! Я все понял, Алексеев.
5: Что случилось, Илья Ильич?
9: Я давеча вам говорил, что она меня любит, но я ошибался, и она ошибалась. Ольга меня не любит, не любит, не должна любить. Это ошибка, просто ошибка. Поставьте.
5: Что вы говорите, Илья Ильич? Это же горе какое, если правда.
9: Правда, Алексеев, горькое, но... Правда.
2: Обломов поставил
9: Смотрите,
2: зеркало на пол.
9: Чем я лучше этого барона? Что молчите?
5: Я его не видел никогда.
9: Правильно. Таких, как я, не любят. Не должны любить. И потом, если бы я мог поразить ее силой ума или красотой лица. А так я что такое? Обломов, больше ничего. Что?
2: С Сев на стул, Обломов высокопарно складывает руки на груди.
9: Штольц! Это дело другое. Это ум, сила, обаяние. Умение влиять на судьбы других. Как все просто. Она его любит, она мне сама сказала. Правда, сказала, что любит как друга, но мы-то с вами знаем, что это ложь, бессознательная ложь. Дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Понятно?
2: Движения Обломова неврастенически резкие.
9: Но все равно, если не Андрей, то не Обломов, а такой, как Андрей.
2: Берет со стола кожаную перчатку.
9: Она просто готова была к восприятию любви. Я попал случайно ошибкой. А пройдет другой настоящий, и она отрезвится от этой ошибки. Боже мой, что я делаю, что я делаю, что я делаю? Если я все это понимаю и принимаю чужое, значит, я вор. Все.
2: Надевает ее.
9: Все. Все. Будить Захара и уезжать отсюда, пока я не скатился в эту бездну и ее с собой не увлек. Так, а как же она? Кто она? Ольга Сергеевна, когда вы уедете?
2: Лицо Алексеева, будучи обычно подобострастно наивным, сейчас стало неестественно серьезным. Садится ближе к Обломову.
9: Утром встанет.
3: Так.
9: Пошлет к вам.
3: Так.
9: Ей скажет, уехал.
3: Ну.
9: Что ж ей думать?
2: Обломов раскуривает сигару.
9: Да, вы правы. Объясниться необходимо.
2: Проходит в соседнюю комнату. Садится за письменный стол.
4: Илья Ильич,
9: я напишу ей письмо.
4: Вам не страшно, Илья Ильич?
9: Нет.
4: Я посижу здесь тихо.
9: Нет, нет. Ступайте. Ступайте с Богом. Спасибо вам.
4: Пожалуйста.
9: Я один должен.
4: Хорошо.
2: Прижимая подушку к груди, Алексей семенит к дверям. Водя пером, Обломов периодически останавливается, задумчиво смотрит вдаль.
3: Вам странно, Ольга Сергеевна, вместо меня самого получить это письмо. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя.
2: Смахивает слезу.
3: Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделались больны. И это мне мешало очнуться ранее. Я только сегодня, в эту ночь, понял, куда я падаю, и решил остановиться. Я говорил вам, что люблю вас, вы отвечали мне тем же. Слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я буду уже в бездне. Посмотрите на меня. Вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? Люблю, сказали вы вчера. Нет, твердо отвечаю я. Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь. А будущее – это только бессознательная потребность любить. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам. Вы ошиблись. Перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет. И тогда вы очнетесь. Вам будет досадно и стыдно за свою ошибку. А мне эта досада и стыд сделают боль. Вот что следовало бы мне сказать вам. Если бы от природы я был прозорливее умом и пободрее душой, если бы, наконец, я был искренним. Я говорю это, прощаясь, как прощается с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Прощайте, ангел, улетайте скорее, как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как и она, с той ветки, на которую сели невзначай.
2: Ольга идет по аллее, читая письмо. По лицу катятся слезы. Испуганно вздрогнув, поворачивает голову. Среди кустов стоит Обломов.
4: Ольга!
6: Уйдите! Зачем вы здесь? Вы правы. Все может случиться. Появится человек, которого я смогу полюбить. Но это будете не вы. Нет.
9: Как?
6: Нет.
2: Скомков бросает письмо.
6: Нет.
9: Как?
2: Уходит. Обломов.
9: Значит, я прав.
2: Поднял письмо.
9: Я потому и писал, что мне дорого ваше счастье.
6: Нет. Вам досадно стало за мое тихое счастье, и вы поспешили возмутить его.
9: Но я жертвую собой ради вашего счастья. Разве у меня не плачет все внутри? Зачем же я делал все
6: зачем?
9: Это?
6: Зачем? Зачем? Да зачем же? Зачем вы спрятались теперь за кусты? Чтобы посмотреть, буду ли я плакать. И как я буду плакать. Да если бы вы хотели того, чем пишете в вашем письме, вы бы давно уехали, не повидавшись со мной и не мучая меня.
2: Ольга убегает. Обломов застыл с письмом в руках.
3: Какая мысль.
0: Обломова поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда.
2: Ольга идет, не оборачиваясь.
1: Нет, вы не меня жалели, вы себя жалели, гордыню свою, самолюбие. Вчера вам нужно было мое «люблю», сегодня мои слезы. Завтра вы захотите увидеть, как я умираю. Ваша любовь постоянно требует жертв от меня. Ей нужна пища, стоит ее не покормить, она начинает таять, умирать. Вы злой.
2: Оборачивается, аллея пуста.
1: Илья Ильич!
2: Испуганно бежит к месту встречи.
1: Илья Ильич!
2: Тяжелое фиолетовое небо озаряется синими вспышками молний. Покачиваясь, Обломов сидит в беседке.
1: Илья Ильич, вы что тут?
3: Ольга, я не могу не сказать. То, что ты сказала, все это правда, мне не знал этого. Я писал это письмо. И наслаждался. Да, ужасно, наслаждался. Голова моя и сердце были наполнены, и я жил. Мне казалось, что я страдаю, а на самом деле я наслаждался. Да-да, наслаждался, наслаждался. Новостью своего положения, горем своим, сигарой. Боже мой, Ольга, прости меня ради Бога. Я хотел этой разлуки. Мне казалось это. Но я не вынесу ее. Не вынесу ее.
2: Войдя в беседку, Ольга садится рядом.
1: Мне страшно.
3: Не гроза. Не бойся, я с тобой.
1: И тебе страшно? Сердце замирает. Видишь?
2: Ольга смотрит на рощу.
1: Видишь, мелькнул в темноте кто-то.
3: Ты что? Здесь никого нет.
1: Закрой мне глаза скорее чем-нибудь. Вот так.
3: Ольга.
1: Крепче. Вот. Вот так. Это нервы. Как у тебя пальцы дрожат.
3: Ольга, у тебя жар. Идем домой.
2: Ольга берет руку Обломова, целует ее.
1: Хорошо.
3: Ольга, пожалей меня. Ольга.
2: Прижимает его пальцы к своим губам.
3: У меня колени дрожат. Я сделаюсь больным.

0: страстно прижимает руку Обломова к своему лицу. Замерев, отстраняется. Рука Обломова неподвижно и безучастно замерла перед ее лицом. Он убирает руку. Глаза Ольги закрыты. Уголок рта подрагивает, выгибая уста косой полуулыбкой. Обломов поглаживает Ольгу по голове левой рукой. Взяв его правую руку, она осыпает ее легкими нежными поцелуями. Улыбаясь, сквозь слезы облегчения, смотрит в лицо Обломова. Тот продолжает поглаживать ее голову. Ольга подается к Обломову. Ее губы в 10 сантиметрах от его губ. На лице Обломова непроницаемая маска простоватого удивления. Ольга нежно целует его лицо. Он неловко тянет к ней губы. Подняв подбородок, Ольга целует кончик его носа. Снисходительно улыбнувшись, поднимается. Уходит в сторону долины. Ольга забегает в особняк. В комнате на первом этаже загорается свет. Обломов входит в темную аллею перед особняком. Смотрит на окна. Свет в окнах на первом этаже гаснет. Загорается на втором. Гаснет. Особняк погружается во тьму. Потирая грудь, Обломов отворачивается от особняка. Бросив короткий взгляд на окна, медленно идет прочь. На лавочке около беседки перед особняком лежит газета «Русский курьер». Подняв ладони, Обломов с интересом смотрит на падающие капли дождя. Потирая руки, входит в небольшую квадратную беседку. На столе остатки чаепития. Фарфоровые чашки, чайник, недоеденные пирожные на блюдцах. Взяв одну из чашек, Обломов садится на скамейку. Держит чашку, прижав двумя руками к груди. Взгляд направлен на особняк. Держит чашку под каплями дождя. Глуповато улыбаясь, выпивает содержимое чашки.
1: Илья Ильич!
0: Алексеев под зонтиком, в руке плед.
1: Что с вами, Илья Ильич? Зачем вы не дома? Мы с Захаром весь парк отбегали. Красота какая я. Плед принес. Укройтесь.
0: Надевает на Обломова.
1: Пойдем рядышком.
0: Ночной колпак.
1: Я зонт нарочно большой взял.
2: Спасибо. Выступайте сейчас, а мне здесь нужно.
1: Господи, как же!
0: На лице Обломова наивная улыбка. Глаза опущены. Поднимает чашку.
2: А я чашку украл.
1: Может, я с вами посижу?
2: Нет, ступайте. Ступайте. Алексеев! Если я женюсь и насовсем уеду в Обломовку, поезжайте с нами.
1: Можно я с вами посижу?
2: Нет, ступайте. Ступайте, ступайте.
0: Нерешительно переминаясь, Алексеев поворачивается. Быстро удаляется. Перед Обломовым встает видение.
3: Проснулся, мальчик.
0: Он стоит посреди детской в ночной рубашке до пят. Входит маменька в длинном светлом платье. На лице ласковая улыбка.
3: Не мутны ли глазки наши?
4: Нет.
3: Не болит ли чего?
0: Опустившись на колени, прикладывает щеку к лицу сына. Смотрит на него с восхищением. Отвечая на вопросы маменьки, Илюша искренне кивает или отрицательно качает головой. Поцеловав сына, маменька его обнимает. Тот со счастливой улыбкой утыкается лицом в ее шею. Отодвинувшись назад, маменька с восхищением смотрит на Илюшу, прижимается лицом к его щеке. Поднявшись, ведет сына за руку. Встают на колени в темном красном углу с яркой точкой горящей лампады.
3: Давай помолимся. Повторяй за мной, Илюшечка. Владыка Божий, Отче Вседержитель, помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Огради меня, Господи, силу и чатля животворящего Твоего.
0: Илюша оборачивается. На качающемся вверх и вниз крыльце стоит мальчик в длинной рубахе. На спины маменьки и Илюши падает пятно яркого солнечного света. Маменька благоговейно смотрит на иконы. Перестав смотреть на мальчика, Илюша поворачивает голову к образам. Белая кора берез окрашена розовыми красками восходящего солнца. В беседке сидя спит Обломов. Он завернулся в плед. На голове ночной колпак в виде несуразной вязаной шапки. Клюнув носом, широко открывает глаза. Смотрит на особняк. Стоящий в отдалении особняк в легкой дымке тумана. Перед особняком с ведром в руке пробегает полная женщина в длинном крестьянском сарафане. Неся небольшой поднос, быстро проходит мужчина в безрукавке поверх крестьянской рубахи. Из особняка выбегает молодая стройная девушка в длинном светлом платье и с пустой корзиной в руке. Девушка бежит мимо беседки. В плетеной корзине несколько белых, красных и розовых роз.
2: Катя! Здравствуй.
4: Илья Ильич, вы что тут?
2: Катя, скажи, а барышня спит?
4: Так ведь шестого половина.
2: Хорошо. Катя, денежку хочешь?
4: Господи, Илья Ильич.
2: Возьми, возьми.
0: Обломов протягивает монету. Катя испуганно отстраняется. Оглядываясь на Обломова, быстро бежит к особняку. Обломов провожает ее взглядом с лукавой улыбкой. Кутается в плед.
4: Барышня!
0: Створки одного из окон второго этажа распахиваются. За ними Ольга в ночной рубашке.
5: Что вы тут делаете, сумасшедший?
2: С добрым утром.
5: Вы что, всю ночь просидели под дождем? Боже мой!
2: Ольга, а вы спали?
5: А вам жаль, что я спала, злой человек?
2: Нет, просто мне казалось, что я всю ночь разговаривал с тобой.
5: Милый мой!
2: Ночью была гроза. В саду было сыро, неуютно. Целые ручьи текли по дорожкам. Я сидел в беседке, не мог выйти. А сейчас солнце все высушило.
0: Обломов подходит ближе к особняку.
2: Но вода осталась. Немного.
5: Сумасшедший, откуда у тебя моя чашка? Это теткин подарок. Раз, два, три, четыре,
2: Ольга!
5: Пять, шесть. О, как еще только 6 часов? Немедленно идите спать.
0: По комнатам дачи Обломова медленно идет Захар. Барин в одной из комнат, не сняв свой ночной наряд, сидит на краю стула. В руках чашка, голова склонена. Войдя в комнату, Захар с непониманием оглядывается.
6: Вы что же, Илья Ильич, всю ночь не ложись?
2: Сейчас лягу.
6: Хорошо ли? Настоящий барин, умница, красавец. А точно разбойник. По ночам где-то скрывается. Дома не спит. Под дождем мокнет.
2: О, ну, Захар, оставь. Разбуди меня в 2 часа.
0: Захар снял с Обломова плед, штаны и сапоги.
2: Кто от Ильинских придет, скажи, что барин будет ждать барышню ровно 3 часа в парке. Смотри, не перепутай.
0: Захар берет чашку. Снимает с Обломова ночной колпак.
2: Не перепутай, смотри.
6: Да ладно.
0: Захар выходит. Волосы Обломова растрепаны. Подавшись вперед, он с интересом смотрится в зеркало, стоящее в соседней комнате. Осматривает свое, выглядящее немолодым, а дутловатое лицо с безвольным скошенным подбородком. Портьеры закрыты, Обломов спит на диване.
2: Захар! Захар!
0: Захар вносит костюм и сапоги.
6: Проснулась.
2: Который час?
6: 5.
2: Ах ты, балуван, ну что ж ты меня не разбудил? Я ж тебе приказывал.
6: Ну попробуй глаз добудиться. Ночью ходит не весь где, а потом спите, как камень, да еще ругается.
2: Змея, губитель! Я ж барышня 3 часа в парке ждала.
6: Не ждала.
2: Как?
6: А вот так, горничная приходила. Сказала, что гости приехали. Не может барышня 3. Так одеваться, что ли?
2: Какие гости?
6: А я все знаю.
2: Больше ничего.
6: Еще чашку просили вернуть, что вы принесли. Говорят, подарок. Я проверил, не наше, отдал. Так одеваться, что ли?
2: Ладно, поди вон.
6: Спать будете. И то, нечего там делать. В сырости-то.
2: Где там?
6: Барышня с гостями чай пьют. Велели приходить к 4 в это, как его, досад, что ли.
2: Парк, что ли?
6: Да-да, в парк, парк.
2: Что ж ты молчал, губитель?
6: Вы не спрашивали об этом. Ну, теперь 6 час.
2: Одеваться!
0: На поляне молодые люди и барышни.
7: Прекрасно играет утреннюю зарю.
0: Уговариваемый молодой человек трубой прикладывает к губам кулак. В беседке на столе печенье, булочки, чайник и чайные чашки, орехи, сахарницы. Оставаясь незамеченным, Обломов стоит среди деревьев. Мило улыбаясь, Ольга беседует с молодым человеком. Двое молодых людей, приняв вычурные стойки английского бокса, делают несколько поочередных выпадов и отступов. Третий молодой человек делает характерные для рефери взмахи руками. Ольга одаривает всех радушной, гостеприимной улыбкой. Иногда поглядывает в сторону Обломова. Бросив грустный взгляд на молодежь, Обломов быстро удаляется. Захар вносит в комнату Обломова пятнистого котенка.
6: Барин! Вот, барин, посмотрите. Котенка от соседей принесли. Вы давеча спрашивали.
0: Сажает Обломову.
6: Не надо ли?
0: На колени.
2: Захар.
6: Чего извольте?
0: Целует барина в макушку.
2: Я, может, в город перееду.
6: Куда в город? Квартиры нет.
2: Ну, на Выборгскую сторону.
6: Ну, что же это будет? С одной дачи на другую станем переезжать. Чего вы там не видать? Волков, что ли?
2: Здесь неудобно.
6: Куда нам еще переезжать? Господи. И тут вон умаялись совсем.
0: Захар выплескивает воду.
6: Вы лучше скажите.
0: И выбрасывает за окно букет.
6: Куда чемоданы ваши новые девать, которые Андрей Иванович зимой приказал купить? Продать, что ли?
2: Ну что, с ума сошел?
0: Захар сдувает пыль с чемодана.
2: Я на днях за границу поеду.
6: За границу?
2: А что, поеду и все. Что ж тебе так странно? Поеду и конец.
0: Обломов степенно прохаживается по комнатам. Садится около открытого окна.
2: У меня и паспорт готов.
6: Ну, зимы готов, все, едем.
0: Опирается головой о руку. Едва заметно покачивается взад и вперед. Взгляд обращен вниз.
8: На следующий день два раза приходила Катя. Передавала приглашение барышни на обед, который устраивался в честь гостей. А потом, как стемнеет, звали на большой фейерверк. Его должны были делать Пьер с Мишелем. Но Обломов не пошел, сказав через Захара, что простудился немного, должен был напиться горячей травы и посидеть дома.
0: Стемнело. Не сменив позы, Обломов сидит около окна.
9: Расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич. Все переговорили, Илья Ильич. Нечего рассказывать.
10: Ну как же нечего? Вы вот в город ездили, в людях были. Нет ли чего новенького? Я думаю, читаете.
9: Да, читаю иногда. Другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот нынче Алексея Спиридоновича, сын, студент, читал вслух.
10: Ну и что же он читал?
9: Про англичан. Что они ружья, да пороху разного куда-то завезли. Алексей Спиридонович сказал, что война будет.
10: Куда же-то они завезли?
9: В Испании или в Индии, не помню. Только посланник был очень недоволен.
0: Лица освещаются вспышками фейерверка.
10: Какой посланник?
0: Обломов и Алексеев не обращают на него внимания.
9: Вот что-то забыл.
10: Ну, что еще нового в политике?
11: Да пишет, что земной шар все охлаждается. Скоро замерзнет весь.
10: Да, разве же это политика?
9: Дмитрий Алексеевич сначала про политику упомянули, потом все подряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что это уж литература пошла.
6: Я вас горничная от Ильинских спрашиваю.
10: Я же просил тебя отвечать, что я болен.
6: Я и то говорю, она все равно просит. Мол, важное дело какое-то. Я ей говорю, у нашего барина важных дел не бывает.
10: Ступай. Она... Скажи, что я сейчас выйду.
0: Захар прижимает к ушам варежки.
10: Ох, Захар.
0: Обломов выходит на крыльцо.
5: Здрасте, Илья Ильич.
10: Катя, что ты?
5: Барышня здесь, велела спросить.
10: Ольга Сергеевна здесь?
5: Да.
10: Правда, Катя?
5: Да.
10: Захар!
5: Скорее!
0: Подавшись было к даче, Обломов идет за Катей. У Ольги взволнованное лицо, глаза широко открыты.
5: Илья Ильич, у меня для вас известие.
10: Ольга, ради бога, как вы? Как вы здесь? Вас здесь могут увидеть.
5: Я нарочно сбежала от гостей, чтобы сообщить вам одну вещь. Завтра ваш друг приедет.
10: Андрей!
5: Да, сегодня письмо от него получили. Да! Горло ваше как?
10: Нет.
5: Так вы совсем не были больны. Обманщик.
10: Нет, нет, Жулочка, вы... горло прошло.
5: Илья? Нет.
10: Ольга.
5: До завтра, до завтра.
10: Ольга, погодите. Ольга!
5: До завтра!
0: Сбегая по склону, Ольга берет Катю за руку. На даче. Обломов обнимает Штольца.
10: Ах, Андрей. Как я рад, что ты здесь.
12: Ну, отчего же ты не приезжал?
0: Припал к его груди.
12: Я ждал тебя. И на письма не отвечал. Чем ты здесь занят был, а? Ну, ступай, собирайся. Поехали кататься в коляске.
0: Откинув полы клетчатого сюртука, Штольц садится на подлокотник дивана.
12: Только поживей! Ольга ждет!
10: Как? Ольга Сергеевна здесь? Я сейчас. Захар! Захар!
12: Здравствуй, Захар.
6: С приездом, Андрей Иванович.
12: Ступай живо, одеваться барину.
6: Андрей Иванович.
12: Постой. На вот тебе. Здесь шейные платки, не понравятся, так куме отдашь. И порошок от клопов, французский. Ступай.
10: Захар!
6: Да иду, бегу.
12: Слушай, Илья, а что же ты не писал мне? Я было решил, что ты отправился в деревню, потому я и приехал прежде к Ильинским. А мне говорят, Обломов на даче, болеет. А, и вы тут.
9: С приездом, Андрей Иванович.
12: Простите, не заметил.
9: Здравствуйте.
12: Здрасте, Алексей.
9: Иван Алексеевич.
12: Виноват, Иван Алексеевич. А, вот вам. Это брелок из Англии.
9: Спасибо, Андрей Иванович.
12: У вас часы есть?
9: Нет, часов у меня нет.
13: Я теперь нарочно куплю.
14: Вы слушаете Радио ВОС.
15: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее ведущий Максим Петров. Сегодня со мной в студии Елена Колосенцева. Привет, Лен.
17: Привет.
16: И персона, которая уже вам многим известна, которая появляется часто в наших передачах, Игорь Конищев. Привет, Игорь.
18: Привет всем.
16: Сегодня мы продолжаем разговор о рыбалке. Чувствуется, что есть интерес, есть письма, есть отклики. На личную почту в том числе задают массу вопросов. Ну и сейчас мы попробуем на них ответить. Просто разберемся подробнее, что и к чему.
17: Да, сегодня нас очень интересует спиннинг. Игорь, расскажите, чем спиннинг, в принципе, отличается от обычной удочки?
18: Так или иначе, то и другое — это трость. Бамбуковая такая, длинная палка, назовем ее. Бывает бамбуковая, алюминиевая, какая угодно. На обоих также может присутствовать катушка, на которую наматывается, соответственно, леска или плетенка. На удочку мы ловим в основном на поплавок. То есть поплавок — это такая, да, конструкция, которая стоит на воде, скажем так, и когда рыба клюет, мы видим движение этого поплавка, подсекаем и вытягиваем рыбу. Спиннинг — это удилище, на которое мы ловим, скорее всего, со дна реки, либо с ее поверхности, но мы не видим в основном нашу приманку, на что мы ловим. Потому что так это устроено, что спиннинг закидывается, там можно 50 метров от себя закинуть, в зависимости от навыков. И, соответственно, вдалеке от себя начинаем уже проводку, так называемую, то есть подтягивать на себя леску. На удочку же просто длинная палка, она телескопическая, мы от себя там 5 метров закинули и сидим, наблюдаем поплавок, потому что если он далеко от нас, мы его не увидим. А опять же, разница в том, что на спиннинг в основном мы ловим все же в такой живой воде, то есть река быстрая какая-нибудь и так далее. На удочку возможно ловить озеро, пруд, где вода стоячая, потому что поплавок иначе от нас будет убегать все время. То есть основное принципиальное отличие именно вот в том, что разные типы водоемов, в которых мы будем ловить.
17: Игорь, значит, и рыбу разную мы можем поймать, потому что какая-то как раз ловится на спиннинг, а какая-то на удочку.
18: Да, об этом я забыл упомянуть, потому что, да, на спиннинг мы ловим в основном хищную рыбу, то есть та, которая охотится. На удочку в основном такая, которая просто, о, лежит еда, надо съесть. То есть такая пассивная рыба.
16: Ну, как мы говорили, да, я так понял, на удочку это вообще пассивная ловля, то есть, ну, действительно, все заканчивается тем, что мы наблюдаем
17: за процессом.
16: Если не засыпаем, да.
17: А спиннинг — это уже активно такая ловля.
18: Да, безусловно.
17: Игорь, а скажите, какой должен быть первый спиннинг и как его выбирать?
18: Если первый вообще опыт с рыбалкой связанный, то есть первый раз выезжаете куда-то на какой-то водоем, то лучше всего все же взять у кого-нибудь попользоваться, просто для того, чтобы понять вообще, нравится мне это или нет. Первый раз съездили, поняли, что все, я почти рыболов, хочу ловить рыбу. И тогда уже встает вопрос, чтобы приобрести все же свой собственный спиннинг и так далее. Здесь, на самом деле, надо подходить все же более-менее с умом. И желательно, на самом деле, с тем человеком, который взять с собой человека на покупку, который в этом хорошо разбирается. Потому что, придя в магазин и сказать, о, даже я хочу самый лучший, и т.д. и т.п., дадут самый дорогой, не факт, что самый лучший. То есть дадут просто то, что им надо продать.
16: А в чем лучшесть, в чем качество заключается вообще?
18: Ценовая
16: что
18: вообще...
16: лучше, алюминий или, я не знаю, бамбук или что там?
17: Ты не поверишь, Макс, спиннинги делают из стеклопластика и углепластика.
18: Да, вот самый лучший углепластик или стеклопластик, потому что самый дешевый, самый прочный. Вот. Алюминиевый спиннинг — это, на самом деле, достаточно так старый уже такой, ну... То есть давно его изобрели, и вот, ну, как бы до сих пор в продаже встречается, но это достаточно тяжелое такое удилище, просто в руке его держать действительно сложно. Им тяжело сделать дальний заброс, потому что он достаточно такой, на сгиб он очень сложный. А вот стеклопластиковый